0: видишь?
1: Сказка FM.
2: Соломинка, уголек и Боб. Бедная деревенская старушка решила устроить праздник и сварить целое блюдо бобов. Она разожгла очаг и подбросила в него пучок соломы. От соломы огонь жаркий, и дровишки разгораются охотнее. Когда она стала сыпать бобы в горшок, один боб незаметно соскользнул с блюда, упал на пол и очутился там рядом с соломинкой. А тут еще к ним обоим выскочил раскаленный уголек из печки. Тогда соломинка очень важно и вежливо сказала: «Милые друзья, откуда это вы сюда пожаловали?» Уголь отвечал: «Я, по счастью, ускользнул от огня, и если бы я этого не добился, то гибель моя была бы неизбежна, пришлось бы в золу перегореть!» Боб добавил:
3: «Да вот, и я тоже кое-как уцелел. Если бы старуха засадила меня в горшок, пришлось бы и мне развариться в кашу, как и всем моим землякам».
2: «И мне тоже очень повезло», — сказала соломинка. «Всех моих собратьев старуха сожгла и на ветер дымом пустила. С полсотни соломинок разом захватила в горсть, да и прикончила. А вот мне-таки посчастливилось, проскользнула я у нее между пальцев».
0: «А что нам теперь делать?» — спросил у товарищей уголек.
3: «По-моему, — отвечал Боб, — так как нам удалось счастливо избежать гибели, то мы и должны действовать заодно, как добрый товарищ. А чтобы нас здесь опять не постигло какое-нибудь несчастье, нам следует всем перебраться в иную страну».
2: Это предложение приятелям понравилось, и они отправились все вместе в путь-дорогу. Вскоре, однако же, подошли они к маленькому ручью. А так как через него не было перекинуто ни мостика, ни дощечки, то они и не знали, как им переправиться. Соломинке пришло в голову мудрое решение, и она сказала: «Я перекинусь поперек ручья, а вы сможете переправиться по мне, как по мосточку». Вот и растянулась соломинка с бережка на бережок, и уголек, горячий, сейчас задумал перебежать по новопостроенному мосточку. Но как добрался он до середины, да заслышал под собою плеск воды, его страх-то и обуял. Он приостановился и не решался двинуться далее. Соломинка загорелась, распалась на две части и упала в ручей. Уголек рухнул в воду вслед за нею, зашипел в воде и был таков. Боб, который из осторожности все еще оставался на берегу, стал, что есть мочи, хохотать над своими приятелями. И хохотал до того, что, наконец, лопнул. Пришлось бы и ему пропадать, кабы на его счастье не случился тут же странствующий портной. Он отдыхал на берегу ручья. Сжалился он над бабочком, достал иглу и нитку и сшил обе половинки. Боб очень его благодарил, но так как портной пустил в дело черную нитку вместо белой, то с тех пор у всех бобов остался черный шов посередине.

лет 40 тому назад в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, в первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона, который еще и до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти. Хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своей красотою, хотя и далеко еще не был таким, как теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не было веселых тенистых аллей. Деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь. Да и самая площадь Исаакиевская вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской церкви отделен был канавою. Адмиралтейство не было обсажено деревьями. Манеж конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом. Одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее. Впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века. Теперь же обратимся опять к пансиону, который лет 40 тому назад находился на Васильевском острове в первой линии. Дом, которого теперь, как уже вам сказывал, вы не найдете, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу. Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жилье, состоявшее из 8 или 9 комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дартуары, или спальные комнаты детей, находились в нижнем этаже, по правую сторону сеней, а по левую жили 2 старушки, голландки, из которых каждой было более 100 лет, и которые собственными глазами видели Петра Великого и даже с ним говаривали. В нынешнее время вряд ли в целой России вы встретите человека, который бы видал Петра Великого. Настанет время, когда и наши следы сотрутся с лица земного. Все проходит, все исчезает в бренном мире нашем. Но не о том теперь идет дело. В числе 30 или 40 детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик по имени Алеша, которому тогда было не более 9 или 10 лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за 2 перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперед. Алеша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучен с родными своими. Но потом, мало-помалу, он стал привыкать к своему положению. И бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме. Вообще, дни учения для него проходили скоро и приятно. Но когда наставала суббота, и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один. И тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести. И библиотека, которой пользовался наш Алеша, большую частью состояла из книг сего рода. Итак, Алеша, будучи еще в 10-летнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей. По крайней мере, так, как они описаны были в романах. Любимое его занятие в длинные зимние вечера по воскресеньям и другим праздничным дням было мысленно переноситься в старинные, давно
прошедшие веки. Особливо в вакантное время, как, например, об Рождестве или в светлое Христово воскресенье, когда он бывал разлучен надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по темным дремучим лесам. Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно пространный двор, отделенный от переулка деревянным забором из барочных досок. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты. И потому Алёше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдохновения играть на дворе, первое движение его было подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алёша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, коими прежде сколочены были барки. Ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он все ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но к крайнему его сожалению не являлся никто даже похожий на волшебницу. Другое занятие Алёши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора, в нарочно для них выстроенном домике, и целый день играли и бегали на дворе. Алёша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. Между курами он особенно любил одну черную хохлатую, названную Чернушкой. Чернушка была к нему ласковее других. Она даже иногда позволяла себя гладить. И потому Алёша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого, редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алёшу более, нежели подруг своих. Однажды, это было во время вакации между Новым годом и Крещением, день был прекрасный и необыкновенно теплый, не более 3 или 4 градусов морозу. Алёше позволили поиграть на дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ еще накануне, с утра до позднего вечера. Везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола. Белую архангельскую телятину, огромный окорок и из Милютиных лавок киевское варенье. Алёша тоже по мере сил способствовал приготовлениям. Его заставили из белой бумаги вырезать красивую сетку на окорок и украшать бумажную резьбою нарочно купленные 6 восковых свечей. В назначенный день, рано поутру, явился парикмахер и показал свое искусство над буклями, тупеем и длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил и напудрил у ней локоны и шиньон и взгромоздил на ее голове целую оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещенные 2 бриллиантовые перстня, когда-то подаренные мужу ее родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старые

0: пользовался, чтобы на просторе играть на дворе. По обыкновению своему он подошел сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку. Но и в этот день никто почти не проходил по переулку. И он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алёше никогда не нравилась эта кухарка, сердитая и брончивая чухонка. Но с тех пор, как он заметил, что она-то была причиной, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он еще менее стал ее любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит. И, чувствуя с горечью, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.
1: «Алёша! Алёша! Помоги мне поймать курицу!»
0: Но Алёша принялся бежать еще пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слезки одна за другой выкатывались из его глаз и упадали на землю. Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно билось. Между тем, как кухарка бегала по двору, то манила курочек,
1: цып-цып-цып-цып-цып-цып,
0: то бронила их по-чухонски. Вдруг сердце Алёши еще сильнее забилось. Ему послышался голос любимой его чернушки. Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:
2: «Куда, куда, кудуху! Алёша, спаси чернуху! Кудуху, кудуху! Чернуху, чернуху!»
0: Алёша никак не мог долей оставаться на своем месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала уже чернушку за крыло.
3: «Любезная, милая Тринушка, пожалуйста, не тронь мою чернуху!»
0: Алёша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила из рук чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать. Но Алёше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:
2: «Кудах, кудах, кудуху, не поймала ты чернуху! Кудуху, кудуху, чернуху, чернуху!»
0: Между тем кухарка вне себя была от досады. Тут хотела она бежать к учителю, но Алёша не допустил ее. Он прицепился к полам ее платья и так умильно стал просить, что она остановилась.
3: «Душенька, Тринушка, ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая. Пожалуйста, оставь мою чернушку. Вот, посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра».
0: Алёша вынул из кармана империал, составлявший все его имение, который берег он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки. Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтобы удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алёше очень жаль было империала. Но он вспомнил о чернушке и с твердостью отдал чухонке драгоценный подарок. Таким образом, чернушка спасена была от жестокой и неминуемой смерти. Лишь только кухарка удалилась в дом, чернушка слетела с кровли и подбежала к Алёше. Она как будто знала, что он ее избавитель. Кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. Все утро она ходила за ним по двору, как собачка. И казалось, будто хочет что-то сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать ее кудахтанье. Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алёшу позвали вверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шелковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две равные части и переложили наперед по обе стороны груди. Так наряжали тогда детей. Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдет в комнату директор, и что должен

0: отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы. В другое время Леша был бы очень рад приезду директора, коего давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нем учитель и учительша, он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на тот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно тогда его занимавшей, о черной курице. Ему все представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она ему сказать хотела, и его так и тянуло к курятнику. Но делать было нечего. Надлежало дожидаться, пока кончится обед. Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали. Все пришло в движение. Учитель, стремглав, бросился из дверей, чтобы встретить его внизу у крыльца. Гости встали с мест своих, и даже Алеша на минуту забыл о своей курочке и подошел к окну, чтобы посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его, ибо он успел уже войти в дом. У крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алеша очень этому удивился. «Если бы я был рыцарь, — подумал он, — то никогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом». Между тем отворили настежь все двери, и учительша начала приседать в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстой учительшей, стоявшую в самих дверях. Но когда она, окончив длинное приветствие свое, присела ниже обыкновенного, Алеша, к крайнему удивлению, из-за нее увидел не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алеша, был маленький пучок. Когда вошел он в гостиную, Алеша еще более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фраг, бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно. Сколь, однако ж, не казалось все это странным Алеше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, на котором также пародировал и украшенный им окорок, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке все бродило утреннее происшествие с чернушкою. Подали десерт, разного рода варенье, яблоки, бергамоты, финики, винные ягоды и грецкие орехи. Но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке. И только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и надежды сердцем подошел к учителю и спросил, можно ли идти поиграть на дворе.
1: «Подите, только недолго там будьте, уж скоро сделается темно».
0: Алеша поспешно надел свою красную бекешу на беличьем меху и зеленую бархатную шапочку с собольим околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ночлег, и сонные не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну. Она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша долго с нею играл. Наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперед, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у чернушки светятся в темноте, как звездочки, что она тихонько ему говорит.
2: «Алеша, Алеша, останься со мною!»
0: Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах. Между тем, как на другой половине, часу до 11 пробыли гости и на нескольких столах играли в вист. Прежде, нежели они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж, в спальню, разделся, лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с чернушкою, как, к сожалению, пробужден был шумом разъезжающихся гостей. Немного погодя, учитель, провожавший директора со свечкой, вошел. комнату, посмотрел, все ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом. Ночь была ясная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, упадал в комнату бледный луч луны. Алеша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье над его головою ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы. Наконец все утихло. Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещенную месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться. Ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается. И немного погодя, показалось, что кто-то тихим голосом зовет его.
2: «Алеша! Алеша!»
0: Алеша испугался. Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не называл бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нем дрожало. Он немного приподнялся в постели и еще яснее увидел, что простыня шевелится. Еще внятнее услышал, что кто-то говорит.
2: «Алеша! Алеша!»
0: Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла черная курица.
3: «А, это ты, Чернушка! Как ты зашла сюда?»
0: Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом.
2: «Это я, Алеша! Ты не боишься меня, не правда ли?»
3: «Зачем я буду тебя бояться? Я тебя люблю. Только для меня странно, что ты так хорошо говоришь. Я совсем не знал, что ты говорить умеешь».
2: «Если ты меня не боишься, так поди за мною. Я тебе покажу что-нибудь хорошенькое. Одевайся скорее».
3: «Какая ты, Чернушка, смешная. Как же мне можно одеться в темноте? Я платье своего теперь не сыщу. Я и тебя на силу вижу».
2: «Постараюсь этому помочь».
0: Тут она закудахтала странным голосом. И вдруг, откуда ни взялись, маленькие свечки в серебряных шандалах. Не больше, как с Алешин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике. И в комнате сделалось так светло, как будто днем. Алеша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет. Когда Алеша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли.
2: «Иди за мною».
0: И Алеша смело последовал за нею. Из глаз ее выходили как будто лучи, которые освещали все вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю.
3: «Дверь заперта ключом»,
0: — сказал Алеша. Но курочка ему не отвечала. Она хлопнула крыльями, и дверь сама собой отворилась. Потом, прошедши через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки-голландки. Алеша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, который умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось все это видеть. И потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями, и дверь в старушкины покои отворилась. Алеша в первой комнате увидел всякого рода странные мебели. Резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых нарисованы были синий муравой люди и звери. Алеша хотел было остановиться, чтобы рассмотреть мебели, особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила. Они вошли во вторую комнату, и тут-то Алеша обрадовался. В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алеша тотчас хотел подбежать к нему, Чернушка опять его не допустила.
2: «Не трогай здесь ничего, берегись разбудить старушек».
0: Только Алеша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами. Она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтобы не попросить у ней лапки. Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать.
4: «Дурак! Дурак!»
0: В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели. Чернушка поспешно удалилась, Алеша побежал за нею, дверь вслед за ними сильно захлопнулась. И еще долго слышно было, как попугай кричал.
4: «Дурак! Дурак!
2: Как тебе не стыдно?»
0: — сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек.
2: «Ты верно разбудил рыцарей?»
3: «Каких рыцарей?»
2: «Ты увидишь. Не бойся, однако ж, ничего. Иди за мною смело».
0: Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алеша никогда не видывал. Иногда коридоры эти были так низкие и узкие, что Алеша принужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещенную тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках. Чернушка шла вперед на цыпочках, и Алёше велела следовать за собой тихонько-тихонько. В конце залы была большая дверь из светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на черную курицу. Чернушка подняла хохол, распустила крылья. Вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться. Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями и носом. Алёше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок. Когда пришел он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату, и он лежал в своей постели. Не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алёша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью. Во сне ли все это видел, или в самом деле это происходило? Он оделся и пошел вверх. Но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор. Но весь тот день, как нарочно, шел сильный снег, и нельзя было и подумать, чтобы выйти из дому. За обедом учительша, между прочими разговорами, объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась.
5: «Впрочем, беда невелика. Если бы она и пропала, она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка».
0: Алеша чуть-чуть не заплакал. Хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтобы ее никогда не находили, нежели чтобы попала она на кухню. После обеда Алеша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться о потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен ее увидеть в следующую ночь, несмотря на то, что она пропала из курятника. Но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль. Настало время ложиться спать. И Алеша с нетерпением разделся и лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещенную тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня. Точно так, как накануне. Опять послышался ему голос, его зовущий.
2: «Алеша! Алеша!»
0: Немного погодя, вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель.
3: «Здравствуй, Чернушка!»
0: — вскричал он вне себя от радости.
3: «Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?»
2: «Здорова, но чуть было не занемогла по твоей милости».
3: «Как это, Чернушка?»
2: «Ты добрый мальчик, но при том ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо. К Вчера я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек. Несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтобы не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей, и я на силу с ними сладила.
3: Виноват, любезная Чернушка. Вперед не буду. Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушен.
2: Хорошо, увидим.
0: Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за курицей. Опять вошли они в покой старушек, но в этот раз он уже ни до чего не дотрагивался. Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки-голландки, так же, как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алешу и хлопал глазами. Серая кошка опять умывалась лапками. На уборном столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою, но он помнил приказание Чернушки и прошел, не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтобы мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, все кивая головою. Чуть-чуть он не остановился, так они показались ему забавными, но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей, и, видя, что Алеша на них не смотрит, возвратились на свои места. Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять, когда приблизились они к двери из желтой меди, два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне. Они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья. Чернушка сделалась большая и нахохлилась, но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, и Алеша увидел, что то были пустые латы. Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли далее. Немного погодя, вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алеша мог достать рукой до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые. Тут Чернушка оставила Алешу.
2: «Побудь здесь немного, я скоро приду назад. Сегодня был ты умен, хотя неосторожно поступил, поклоняясь фарфоровым куколкам. Если бы ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы».
0: После сего Чернушка вышла из залы. Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из лабрадора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зеленым балдахином, на возвышенном месте, стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством. Но странным показалось ему, что все было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол. Между тем, как он с любопытством все рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им незамеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с поларшина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен. Иные по одеянию казались военными, другие — гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы, наподобие испанских. Они не замечали Алеши, прохаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили. Но он не мог понять, что они говорили. Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы. Все замолкли, стали к стенам в два ряда и сняли шляпы. В одно мгновение комната сделалась еще светлее. Все маленькие свечки еще ярче загорели, и Алеша увидел 20 маленьких рыцарей в золотых латах с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом, в глубоком молчании, стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя, вошел в залу человек с величественной осанкою, на голове свинцом, блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом с длинным шлейфом, который несли 20 маленьких пажей в пунцовых платьях. Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который подошел к Алёше, объявил ему, чтобы он приблизился к креслам. Алёша повиновался.
6: «Мне давно было известно, что ты добрый мальчик, но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и зато заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти».
3: «Когда?»
6: «Третьего дня на дворе. Вот тот, который обязан тебе жизнью».
0: Алеша взглянул на того, на которого указывал король. И тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного на бок, а на шее был платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал. Сколь для Алеши не было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:
3: «Господин король! Я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца».
6: «Что ты говоришь? Мой министр не курица, а заслуженный чиновник».
0: Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.
6: «Скажи мне, чего ты желаешь? Если я в силах, то непременно исполню твое требование».
2: «Говори смело, Алеша»,
0: — шепнул ему на ухо министр. Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое. Но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил с ответом.
3: «Я бы желал, чтобы не учившись, я всегда знал урок свой, какой бы мне ни задали».
6: «Не думал я, что ты такой ленивец, но делать нечего. Я должен исполнить свое обещание», —
0: отвечал король, покачав головою. Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.
6: «Возьми это семечко. Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали. С тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей».
0: Алеша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше. А лишь только король удалился, так окружили Алешу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги. Одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец. Другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, на что решиться. Наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю. Сначала повел он его в сад, устроенный в английском вкусе. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камушками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алёше.
2: Камни эти у вас называются драгоценными. Это все бриллианты, яхонты, изумруды и аметисты.
3: Когда бы у нас этим усыпаны были дорожки?
2: Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь.
0: Деревья также показались Алёше отменно красивыми, хотя при том очень странными. Они были разного цвета. Красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран, из самой глубины земного шара. Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алёше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательно, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова. Возвратившись в комнаты после прогулки, Алёша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных бриллиантов, яхонтов и изумрудов.
2: «Кушай что угодно. С собой уже брать ничего не позволяется».
0: Алёша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.
3: «Вы обещались взять меня с собой на охоту?»
2: «Очень хорошо. Я думаю, что лошади уже оседланы».
0: Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых на балдашнике были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь. Алёше подвели палку гораздо более других.
2: «Берегись, чтобы лошадь тебя не сбросила. Она не из самых смертных».
0: Алёша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был не бесполезен. Палка начала под ним увертываться и манежиться, как настоящая лошадь, и он на силу мог усидеть. Между тем затрубили врага, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алёша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою. Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алёша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. 8 крыс легли на месте, 3 обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненую, министр велел вылечить и отвезти в зверинец. По окончании охоты Алёша так устал, что глазки его невольно закрывались. При всем том, ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкой, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился. Большой рысью поехали они назад, и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесенные им стулья.
3: «Скажи, пожалуйста, зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?»
2: «Если б мы их не истребляли, то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крыси меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам позволено их у нас употреблять».
3: «Да скажи мне, пожалуй, кто вы таковы?»
2: «Неужели ты никогда не слыхал, что под землей живет народ наш? Правда, немногим удается нас видеть. Однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить место пребывания наше и идти далеко-далеко в другие страны. Ты легко представить себе можешь, что королю нашему не весело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И потому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее, ибо в противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда. Но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край.
3: Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем об вас говорить. Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землей. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец, как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших ему за то очень дорого.
2: Быть может, что это правда.
3: Но объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы? И какую связь имеете вы со старушками-голландками?
0: Чернушка, желая удовлетворить его любопытству, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале ее рассказа глаза Алешины закрылись, и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели. Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать. Чернушка и министр, король и рыцарь, голландки и крысы — все это смешалось в его голове, и он на силу мысленно привел в порядок все виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король подарил ему конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашел в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное семечко. «Увидим», — подумал он, — «сдержит ли слово свое король? Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков». Исторический урок особенно его беспокоил. Ему задано было выучить наизусть несколько страниц из Шрековой всемирной истории, и он не знал еще ни одного слова. Настал понедельник, съехались пансионеры, и начались классы. От 10 часов до 12 преподавал историю сам содержатель пансиона. У Алёши сильно билось сердце. Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зернышком. Наконец его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам еще не зная, что сказать. И безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил, однако Алеша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда. В продолжении нескольких недель учители не могли нахвалиться Алешею. Все уроки без исключения знал он совершенно. Все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли надивиться чрезвычайными его успехами. Алеша внутренно стыдился этих похвал. Ему совестно было, что поставляли его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал. В течение этого времени Чернушка к нему не являлась. Несмотря на то, что Алеша, особливо в первые недели после получения конопляного зернышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы ее не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслью, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал. Между тем, слух о необыкновенных его способностях разнесся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алешей. Учитель носил его на руках, ибо через него пансион вошел в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтобы он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша. Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров. И учитель с учительшею начали помышлять о том, чтобы нанять дом гораздо пространнейший того, в котором они жили. Алеша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает. Но мало-помалу он стал к ним привыкать. И, наконец, самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснеясь, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил себе, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алешин от этого совсем испортился. Из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордый и непослушный. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил:
3: «Алеша, не гордись, не приписывай самому себе того, что тебе не принадлежит. Благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей. Но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет. И тогда ты при всей своей учености будешь самое несчастное дитя».
0: Иногда он и принимал намерение исправиться. Но, к несчастью, самолюбие так в нем было сильно, что заглушало голос совести. И он день ото дня становился хуже. И день ото дня товарищи менее его любили. Притом Алеша сделался страшный шалун. Не имея нужды твердить уроков, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями. И эта праздность еще более портила его нрав. Наконец он так надоел всем дурным своим нравам, что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика. И для того задавал ему уроки вдвое и втрое больше, нежели другим. Но и это нисколько не помогало. Алеша вовсе не учился, а все-таки знал урок с начала до конца без малейшей ошибки. Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц 20 к другому утру. И надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее. Но наш Алеша и не думал об уроке. В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алеша внутренно смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное зернышко поможет ему непременно. На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой задан был урок Алеши, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алешу внимание. И сам учитель не знал, что подумать, когда Алеша, несмотря на то, что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошел к нему. Алеша немало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность. Он разинул рот и не мог выговорить ни слова.
7: «Что ж вы молчите? Говорите урок».
0: Алеша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки, слезы у него от страха навернулись на глазах.
7: «Что ж вы молчите? Говорите урок».
0: Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу.
7: «Что это значит, Алеша? Зачем вы не хотите говорить?»
0: Алеша сам не знал, чему приписать такую странность. Всунул руку в карман, чтобы ощупать семечко. Но как описать его отчаяние, когда он его не нашел? Слезы градом полились из глаз его. Он горько плакал и все-таки не мог сказать ни слова. Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, ему казалось невозможным, чтобы он не знал, по крайней мере, начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.
7: «Пойдите в спальню и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок».
0: Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом. Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляное зернышко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню. Все напрасно. Нигде не было и следов любезного зернышка. Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и, наконец, уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе. Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если бы позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на коноплю, и зернышко его, верно, которое-нибудь из них успело склевать. Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку.
3: «Милая Чернушка, любезный министр, пожалуйста, явись мне и дай другое зернышко. Я, право, впредь буду осторожнее».
0: Но никто не отвечал на его просьбы. И он, наконец, сел на стул и опять принялся горько плакать. Между тем настала пора обедать. Дверь отворилась, и вошел учитель.
8: «Знаете ли вы теперь урок?»
0: Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает.
8: «Ну так оставайтесь здесь, пока выучите!»
0: Учитель велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного. Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить 20 печатных страниц? Сколько он не трудился, сколько не напрягал свою память, но когда настал вечер, он не знал более 2 или 3 страниц, да и то плохо. Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель.
8: «Алеша, знаете ли вы урок?»
0: И бедный Алеша сквозь слезы отвечал.
3: «Знаю только 2 страницы».
8: «Так, видно, и завтра придется вам просидеть здесь на хлебе и на воде»,
0: — сказал учитель. Пожелал другим детям покойного сна и удалился. Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был доброе и скромное дитя, все его любили. Если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нем жалели. И это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания. Все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова. Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отворотился, не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог.
3: «И Чернушка меня оставила»,
0: — подумал Алеша, и слезы вновь полились у него из глаз. Простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица. Сердце в нем стало биться сильнее. Он желал, чтобы Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится.
3: «Чернушка! Чернушка!»
0: — сказал он, наконец, в полголоса. Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица.
3: «Чернушка, я не смел надеяться, что с тобой увижусь. Ты меня не забыла?»
2: «Нет, я не могу забыть оказанной тобой услуги. Хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собой вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили. А теперь я не узнаю тебя».
0: Алеша горько заплакал. А Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, Когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала:
2: «Я должна тебя оставить, Алёша. Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтобы лишить тебя оного за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне все, что тебе о нас известно. Алёша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего – неблагодарности».
0: Алёша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтобы справиться.
3: «Ты увидишь, милая Чернушка, что я сегодня же совсем другой буду».
2: «Не полагай, что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку. И потому, если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться».
0: Алёша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока, и вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит 20 страниц, и мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка.
3: «Будто не от меня зависит исправиться. Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут».
0: Увы, бедный Лёша не знал, что для исправления самого себя необходимо должно начать тем, что подкинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность. Когда поутру собрались дети в классы, Алёшу позвали вверх. Он вошел с веселым и торжествующим видом.
1: «Знаете ли вы урок ваш?»
0: — спросил учитель, взглянув на него строго.
3: «Знаю»,
0: — отвечал Алёша смело. Он начал говорить и проговорил все 20 страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель вне себя был от удивления, а Алёша гордо посматривал на своих товарищей. От глаз учителя не скрылся гордый вид Алёши.
1: «Вы знаете урок свой, это правда. Но зачем вы вчера не хотели его сказать?»
3: «Вчера я не знал его».
1: «Быть не может. Вчера в вечеру вы мне сказали, что знаете только 2 страницы, да и то плохо. А теперь без ошибки проговорили все 20. Когда же вы его выучили?»
0: Алёша замолчал. Наконец, дрожащим голосом сказал он:
3: «Я выучил его сегодня поутру».
0: Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностью, закричали в один голос:
9: «Он неправду говорит!
10: Он и книги в руки не брал сегодня поутру!»
0: Алёша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.
1: «Отвечайте же! Когда вы учили вы урок?»
0: Он так поражен был сим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться. Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел сказывать урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его.
1: «Чем более вы от природы имеете способности и дарований, тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того Бог дал вам ум, чтобы вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказания за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа!» —
0: продолжал учитель, обратясь к пансионерам.
1: «Запрещаю всем вам говорить с Алешей до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги».
0: Принесли розги. Алеша был в отчаянии. В первый еще раз, с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами. И кого же? Алёшу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех. Какой стыд! Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться.
1: «Надо было думать об этом прежде», —
0: был ему ответ. Слезы и раскаяние Алёши тронули товарищей, и они начали просить за него. Алёша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горше стал плакать. Наконец учитель приведен был в жалость.
1: Хорошо. Я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы пред всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок.
0: Алёша совершенно потерял голову. Он забыл обещание, данное подземельному королю и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях. Учитель не дал ему договорить.
1: Как? Вместо того, чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице? Этого слишком уже много. Нет, дети, вы видите сами, что его нельзя не наказать.
0: И бедного Алешу высекли. С поникшей головою, с растерзанным сердцем, Алеша пошел в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый. Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда через несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман, конопляного зернышка в нем не было. Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно. В вечеру, когда другие дети пришли спать, он также лег в постель, но заснуть никак не мог. Как раскаивался он в дурном поведении своем. Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно. Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати. Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза. Он боялся увидеть чернушку. Совесть его мучила. Он вспомнил, что еще вчера в вечеру так уверительно говорил чернушке, что непременно исправится. И вместо того, что он ей теперь скажет? Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни. Кто-то подошел к его кровати, и голос, знакомый голос, назвал его по имени.
2: Алеша! Алеша!
0: Но он стыдился открыть глаза. А между тем слезы из них выкатывались и текли по его щекам. Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно проглянул, и перед ним стояла чернушка не в виде курицы, а в черном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно как он видел ее в подземной зале.
2: Алеша, я вижу, что ты не спишь. Прощай. Я пришел с тобой проститься. Более мы не увидимся.
0: Алеша громко зарыдал.
3: Прощай, прощай. Если можешь, прости меня. Я знаю, что виноват пред тобою, но я жестоко зато наказан.
2: Алеша, я тебя прощаю. Не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и все тебя люблю. Хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки. Прощай. Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест. Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно.
0: Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух.
3: «Что это такое?»
0: — спросил он с изумлением. Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотой цепью. Он ужаснулся.
2: «Твоя нескромность причиной, что я осужден носить эти цепи», —
0: сказал министр с глубоким вздохом.
2: «Но не плачь, Алеша. Твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастье. Старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз».
0: министр пожал Алёше руку и скрылся под соседнюю кровать.
3: «Чернушка! Чернушка!»
0: — кричал ему вслед Алёша, но Чернушка не отвечала. Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо

увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка. Недель через шесть Алеша с помощью Божией выздоровел, и все происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова, ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать. И он сделался примером для своих товарищей. Хотя уже и не мог выучить наизусть 20 печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Русская народная сказка «Жена-спорщица». У одного мужика была жена сварлива и упряма. Уж что бывало захочет, да как муж дай ей, и уж непременно муж соглашался с ней. Да больно она льстива была на чужую скотину. Как бывало, зайдет на двор чужая скотина, да уж муж и говорит, что это ее. Страшно надоела жена мужу. Вот однажды и зашли к ней на двор барские гуси. Жена спрашивает: «Муж, а чьи это гуси?» «Барские?» «Как барские?» Спылила со злости, пала на пол. «Я умру!» — говорит. «Сказывай, чьи гуси?» «Барские?» Жена охает, стонет. Муж наклонился к ней. «Что ты стонешь?» «Да чьи гуси?» «Барские!» «Ну, умираю, беги скорей за попом!» Вот муж послал за попом, уж и поп едет. «Ну, — говорит муж, — вот и священник едет». Жена спрашивает: «Чьи гуси?» «Барские». «Ну, пущай священник идет, умираю». Вот исповедали ее, приобщили, поп ушел. Муж опять: «Что с тобою, жена?» «Чьи гуси?» «Барские». «Ну, совсем умираю, готовь домовище». Изготовили домовище. Муж подошел: «Ну, жена, уж и домовище готово». «А чьи гуси?» «Барские». «Ну, совсем умерла, клади в домовище». Положили в домовище и послали за попом. Муж наклонился к жене и шепчет: «Уж домовище подымают, нести хотят отпевать в церковь». А она шепчет: «Чьи гуси?» «Барские». «Ну, несите». Вот вынесли домовище, поставили в церкви, отпели панихиду. Муж подходит прощаться. «Уж и панихиду, — говорит, — отпели, — выносить хотят на кладбище». Жена шепчет: «Чьи гуси?» «Барские». «Несите на кладбище». Вот и вынесли, подняли домовище опущать в могилу. Муж нагибается к ней: «Ну, жена, уж тебя в могилу опущают и землей тотчас засыплют». А она шепчет: «Чьи гуси?» «Барские». «Ну, опущайте и засыпайте». Домовище опустили и засыпали землею. Так уходили бабу барские гуси. Тут и мудрости конец, а кто мудрость понял, тот

0: Иван-Царевич и Серый Волк. Русская народная сказка.
1: Давным-давно был в некотором царстве могучий царь по имени Демьян Данилович. Он царствовал премудро. И было у него три сына: Клим Царевич, Петр Царевич и Иван Царевич. Да еще был у него прекрасный сад, и чудная росла в саду том яблоня. Все золотые родились яблоки на ней. Но вдруг в тех яблоках царевых оказался великий недочет. И царь Демьян Данилович был так тем опечален, что похудел, лишился аппетита и впал в бессонницу. Вот, наконец, призвав к себе своих трех сыновей, он им сказал:
2: «Сердечные друзья и сыновья мои родные, Клим Царевич, Петр Царевич и Иван Царевич, должно вам теперь большую услугу оказать мне. В царский сад мой повадился таскаться ночью вор, и золотых уж очень много яблок пропало. Для меня ж пропажа эта тошнее смерти. Слушайте, друзья, тому из вас, кому поймать удастся под яблоней ночного вора, я отдам при жизни половину царства. Когда ж умру, и все ему оставлю в наследство».
1: Сыновья, услышав то, что им сказал отец, уговорились поочередно в сад ходить и ночь не спать и вора сторожить. И первый пошел, как скоро ночь настала, Клим Царевич в сад, и там залег в густую траву под яблоней, и с полчаса в ней пролежал, да и заснул так крепко, что полдень был, когда, глаза продрав, он поднялся, во весь зевая рот. И, возвратясь, царю Демьяну он сказал, что вор в ту ночь не приходил. Другая ночь настала. Петр Царевич сел сторожить под яблонью вора. Он целый час крепился, в темноту во все глаза глядел, но в темноте все было пусто. Наконец и он, не одолев дремоты, повалился в траву и захрапел на целый сад. Давно был день, когда проснулся он. Пришед к царю, ему донес он так же, как Клим Царевич, что и в эту ночь красть царских яблок вор не приходил. На третью ночь отправился Иван Царевич в сад по очереди вора стеречь. Под яблоней он притаился, сидел не шевелясь, глядел прилежно и не дремал. И вот, когда настала глухая полночь, сад весь облеснуло, как будто молнией. И что же видит Иван Царевич? От востока быстро летит жар-птица, огненной звездою блестя и в день преобращая ночь. Прижавшись к яблоне, Иван-царевич сидит, не движется, не дышит, ждет, что будет. Сев на яблоню, жар-птица за дело принялась и нарвала с десяток яблок. Тут Иван-царевич, тихохонько поднявшись из травы, схватил за хвост воровку. Уронив на землю яблоки, она рванулась всей силою и вырвала из рук царевича свой хвост и улетела. Однако у него в руках одно перо осталось. И такой был блеск от этого пера, что целый сад казался огненным. К царю Демьяну пришед, Иван-царевич доложил ему, что вор нашелся, и что этот вор был не человек, а птица. В знак же, что правду он сказал, Иван-царевич почтительно царю Демьяну подал перо, которое он из хвоста у вора вырвал. С радости отец его расцеловал. С тех пор не стали красть яблок золотых, и царь Демьян развеселился, пополнел и начал по-прежнему есть, пить и спать. Но в нем желание сильное зажглось. Добыть воровку яблок, чудную жар-птицу. призвав к себе двух старших сыновей,
2: «Друзья мои»,
1: — сказал он,
2: — «Клим царевич и Петр царевич, вам уже давно пора людей увидеть и себя им показать. С моим благословением и с помощью Господней поезжайте на подвиги и наживите честь себе и славу. Мне ж, царю, достаньте жар-птицу. Кто из вас ее достанет, тому при жизни я отдам полцарства, а после смерти все ему оставлю в наследство».
1: Поклонясь царю, немедля царевичи отправились в дорогу. Немного времени спустя пришел к царю Иван-царевич и сказал:
3: «Родитель мой, великий государь Демьян Данилович, позволь мне ехать за братьями, и мне пора людей увидеть и себя им показать, и честь себе нажить от них, и славу. Да и тебе, царю, я угодить желал бы, для тебя достав жар-птицу. Родительское мне благословение дай и позволь пуститься в путь мой с Богом».
1: На это царь сказал:
2: «Иван-царевич, еще ты молод, погоди, твоя пора придет. Теперь же ты меня не покидай, я стар, уже мне недолго на свете жить. А если я один умру, то на кого покину свой народ и царство?»
1: Но Иван-царевич был так упрям, что напоследок царь и нехотя его благословил. И в путь отправился Иван-царевич. И ехал, ехал, и приехал к месту, где разделялась дорога на три. Он на распутье том увидел столб, а на столбе такую надпись: «Кто поедет прямо, будет всю дорогу и голоден, и холоден. Кто вправо поедет, будет жив, да конь его умрет. А влево кто поедет, сам умрет, да конь его жив будет». «Право!» — подумавши, поворотить решился Иван-царевич. Он недолго ехал. Вдруг выбежал из леса серый волк и кинулся свирепо на коня. И не успел Иван-царевич взяться за меч, как был уж конь заеден, и серый волк пропал. Иван-царевич, повесив голову, пошел тихонько пешком. Но шел недолго. Перед ним по-прежнему явился серый волк и человечьим голосом сказал:
4: «Мне жаль, Иван-царевич, мой сердечный, что твоего я доброго коня заел. Но ты ведь сам, конечно, видел, что на столбе написано. Тому так следовало быть. Однако ж ты свою печаль забудь и на меня садись. Тебе верою и правдой служить отныне буду. Ну скажи же, куда теперь ты едешь и зачем?»
1: И серому Иван-царевич волку все рассказал. А серый волк ему ответствовал:
4: «Где отыскать жар-птицу, я знаю. Ну, садись на меня, Иван-царевич, и поедем с Богом».
1: И серый волк быстрее всякой птицы помчался с седоком, и с ним он в полночь у каменной стены остановился.
4: «Приехали, Иван-царевич»,
1: — волк сказал.
4: «Но слушай, в клетке золотой за этой оградою висит жар-птица. Ты ее из клетки достань тихонько, клетки же отнюдь не трогай. Попадешь в беду».
1: Иван-царевич перелез через ограду. За ней в саду увидел он жар-птицу в богатой клетке золотой, и сад был освещен как будто солнцем. Вынув из клетки золотой жар-птицу, он подумал:
5: «В чем же мне ее везти?»
1: И, позабыв, что серый волк ему советовал, взял клетку. Но отсюда проведены к ней были струны. Громкий поднялся звон, и сторожа проснулись и в сад сбежались. И в саду Ивана-царевича схватили и к царю представили. А царь, он назывался Далматом, так сказал:
2: «Откуда ты? И кто ты?»
3: Я Иван-Царевич, мой отец Демьян Данилович владеет великим сильным государством. Ваша жар-птица по ночам летать в наш сад повадилась, чтоб золотые красть там яблоки. За ней меня послал родитель мой, великий государь Демьян Данилович.
6: На это царь Далмат сказал:
7: «Царевич ты или нет, того не знаю. Но если правду сказал ты, то не царским ремеслом ты промышляешь. Мог бы прямо мне сказать: отдай мне, царь Далмат, жар-птицу. И я тебе ее руками б отдал, во уважение того, что царь Демьян Данилович столь знаменитый своей премудростью тебе отец. Но слушай, я тебе мою жар-птицу охотно уступлю, когда ты сам достанешь мне коня Золотогрива. Принадлежит могучему царю Афрону он. За 39 земель ты в 30-е отправься царство, и у могучего царя Афрона мне выпроси коня Золотогрива, или хитростью какой его достань. Когда ж ко мне с конем не возвратишься, то по всему расславлю свету я, что ты не царский сын, а вор. И будет тогда тебе великий срам и стыд».
6: Повесив голову, Иван-царевич пошел туда, где был им серый волк оставлен. Серый волк ему сказал:
4: «Напрасно же меня, Иван-царевич, ты не послушался. Но пособить уж нечем. Будь вперед умней. Поедем за 39 земель к царю Афрону».
6: И серый волк быстрее всякой птицы помчался с седоком. И к ночи в царство царя Афрона прибыли они, и у дверей конюшни царской там остановились.
4: «Ну, Иван-царевич, послушай»,
6: — серый волк сказал,
4: «войди в конюшню. Конюхи спят крепко. Ты легко из стойла выведешь коня Золотогрива. Только не бери его уздечки, снова попадешь в беду».
6: В конюшню царскую Иван-царевич вошел, и вывел он коня из стойла. Но на беду, взглянувши на уздечку, прельстился ею так, что позабыл совсем о том, что серый волк сказал, и снял с гвоздя уздечку. Но и к ней проведены отсюду были струны. Все зазвенело. Конюха вскочили, и был с конем Иван-царевич пойман, и привели его к царю Афрону. А царь Афрон спросил сурово:
8: «Кто ты?»
6: Ему Иван-царевич тоже в ответ сказал, что и царю Далмату. Царь Афрон ответствовал:
8: «Хороший ты, царевич! Так ли должно поступать царевичем? И царское ли дело шататься по ночам и воровать коней? С тебя я буйную бы мог снять голову, но молодость твою мне жалко погубить. Да и коня Золотогрива дать я соглашусь. Лишь поезжай за 39 земель ты в 30-е отсюда царство, да привези оттуда мне царевну, прекрасную Елену, дочь царя могучего Касима. Если ж мне ее не привезешь, то я везде расславлю, что ты ночной бродяга, плут и вор».
6: Опять, повесив голову, пошел туда Иван-царевич, где его ждал серый волк. И серый волк сказал:
4: «Ой ты, Иван-царевич, если б я тебя так не любил, здесь моего бы и духу не было. Ну, полно охоть, садись на меня. Поедем с Богом за 39 земель к царю Касиму. Теперь мое, а не твое уж дело».
6: И серый волк опять скакать с Иваном-царевичем пустился. Вот они проехали уж 39 земель, и вот они уж в 30-м царстве. И серый волк, садив себя Ивана-царевича, сказал:
4: «Недалеко отсюда царский сад. Туда один пойду я. Ты ж меня дождись под этим зеленым дубом.
6: Серый волк пошел и перелез через ограду сада и закопался в куст, и там лежал, не шевелясь. Прекрасная Елена Касимовна, с ней красные девицы и мамушки, и нянюшки, пошла прогуливаться в сад. А серый волк того и ждал. Приметив, что царевна от прочих отделяся шла одна, он выскочил из-под куста, схватил царевну, за спину ее свою закинул и, давай бог, ноги. Страшный крик подняли и красные девицы, и мамушки, и нянюшки, и весь сбежался двор, министры, камергеры и генералы. Царь велел собрать охотников и всех спустить, своих собак борзых и гончих. Все напрасно. Уж серый волк с царевной и с Иваном царевичем был далеко, и след давно простыл. Царевна же лежала без всякого движения у Ивана-царевича в руках. Так серый волк ее сердечную перепугал. Вот понемногу начала она входить в себя, пошевелилась, глазки прекрасные открыла и, совсем очнувшись, подняла их на Ивана-царевича и покраснела вся, как роза алая. И с ней Иван-царевич покраснел. И в этот миг она и он друг друга полюбили так сильно, что ни в сказке рассказать, ни описать пером того не можно. И пал в глубокую печаль Иван-царевич. Крепко, крепко не хотелось с царевную Еленою ему расстаться и отдать ее царю Афрону. Да и ей самой то было страшнее смерти. Серый волк, заметив их горе, так сказал.
4: «Иван-царевич, изволишь ты кручиниться напрасно. Я помогу твоей кручине. Это не служба, службишка. Прямая служба ждет впереди».
6: И вот они уж в царстве царя Афрона. Серый волк сказал.
4: «Иван-царевич, здесь должны умненько мы поступить. Я превращусь в царевну, а ты со мной явись к царю Афрону. Меня ему отдай. И, получив коня Золотогрива, поезжай вперед с Еленою Касимовной. Меня вы дождитесь в скрытном месте. Ждать же вам не будет скучно».
6: Тут, ударясь оземь, стал серый волк царевную Еленой Касимовной. Иван-царевич, сдав его с рук на руки царю Афрону и получив коня Золотогрива, на том коне стрелой пустился в лес, где настоящая его ждала царевна. Во дворце ж царя Афрона тем временем готовилась свадьба. И в тот же день с невестой царь к венцу пошел. Когда же их перевенчали, и молодой был должен молодую поцеловать, губами царь Афрон шершавую столкнулся волчьей мордой. И эта морда за нос укусила царя и не жену перед собой красавицу, а волка царь Афрон увидел. Серый волк недолго стал тут церемониться. Он сбил хвостом царя Афрона с ног и прянул к двери. Все принялись кричать: «Держи, держи! Лови, лови! Куда ты?» Уж Ивана-царевича с царевною Еленой давно догнал проворный серый волк. И уж сошед с коня Золотогрива, Иван-царевич пересел на волка, и уж вперед они опять, как вихри, летели. Вот приехали в царство Долматово они, и серый волк сказал:
4: «Коня Золотогрива я превращусь, а ты, Иван-царевич, меня отдав царю и взяв жар-птицу, по-прежнему с царевною Еленой ступай вперед. Я скоро догоню вас».
6: Так все и сделалось, как волк устроил. Немедленно велел Золотогрива царя седлать, и выехал на нем он свитую придворной на охоту. И впереди у всех он поскакал за зайцем. Все придворные кричали: «Как молодецки скачет царь Долмат!» Но вдруг вдруг из-под него на всем скаку юркнул шершавый волк, и царь-далмат, перекувырнувшись с его спины, вмиг очутился головою вниз, ногами вверх, и по плечи, ушедший в распаханную землю, упирался в нее руками и, напрасно силясь освободиться, в воздухе болтал ногами. Вся к нему тут свита скакать пустилась. Освободили царя, потом все принялись громко кричать: «Лови, лови, трави, трави!» Но было некого травить. На волке уже по-прежнему сидел Иван-царевич, наконец, Золотогриве-царевна, и под ней Золотогрив гордился и плясал. Не торопясь, большой дорогою они шашком тихонько ехали. И мало ли, долго ли их длилась дорога, наконец, они доехали до места, где Иван-царевич серым волком в первый раз был встречен. И еще лежали там его коня белеющие кости. И серый волк, вздохнув, сказал Ивану-царевичу:
4: «Теперь, Иван-царевич, пришла пора друг друга нам покинуть. Я верою и правдою до ныне тебе служил, и ласкою твоею доволен, и, покуда жив, тебя не позабуду. Здесь же на прощание хочу тебе совет полезный дать. Будь осторожен, люди злы, и братьям родным не верь. Молю усердно Бога, чтоб ты домой доехал без беды, и чтоб меня обрадовал приятным известием о себе. Прости, Иван-царевич».
6: С этим словом волк исчез. Погревав о нем, Иван-царевич с царевной Еленой на седле, жар птицы в клетке за плечами, далее поехал на коне Золотогриве. И ехали они дня 3-4, и вот, подъехавши к границе царства, где властвовал премудрый царь Демьян Данилович, увидели богатый шатер, разбитый на лугу зеленом. И из шатра к ним вышли... кто же? Клим и Петр царевичи. Иван-царевич был встречу такой несказанно обрадован, а братьям в сердце зависть змеей вползла, когда они жар-птицу с царевной Еленой у Ивана-царевича увидели в руках. Была им мысль несносно показаться без ничего к отцу, тогда как брат меньшой воротится к нему жар-птицей с прекрасной невестой и с конем Золотогривом и еще получит полцарства по приезде. А когда отец умрет, и все возьмет в наследство. И вот они замыслили злодейство. Вид дружески принявший, пригласили они в шатер свой отдохнуть Ивана-царевича с царевною Еленой Прекрасною. Без подозрения оба вошли в шатер. Иван-царевич, долгой дорогой утомленный, лег и скоро заснул глубоким сном. Того и ждали злодеи-братья. Мигом острый меч ему они вонзили в грудь и в поле его оставили. И, взяв царевну, жар-птицу и коня Золотогрива, как добрые отправились в путь. А между тем, недвижим, бездыханен, облитый кровью на поле широком лежал Иван-царевич. Так прошел весь день. Уже склоняться начинало на запад солнце, поле было пусто. И уж над мертвым с черным вороненком носился, каркая и распустивши широко крылья, хищный ворон. Вдруг, откуда ни возьмись, явился серый волк. Он, беду великую почуяв, на помощь подоспел. Еще б минута, и было поздно. Угадав, какой был умысел у ворона, он дал ему на мертвое спуститься тело, и только тот спустился, разом цап его за хвост. Закаркал старый ворон.
9: «Пусти меня на волю, серый волк!»
6: кричал он.
10: «Не пущу!»
6: тот отвечал.
10: «Пока не принесет твой вороненок живой и мертвой мне воды!»
6: И ворон велел лететь скорее вороненку за мертвую и за живой водою. Сын полетел, а серый волк отца порядком скомков, с ним весьма учтиво стал разговаривать, и старый ворон довольно мог ему порассказать о том, что он видал в свой долгий век меж птиц и меж людей. И слушал его с большим вниманием серый волк, и мудрости его необычайной дивился, но, однако, все за хвост его держал, и иногда, чтоб он не забывался, мял его легонько в когтистых лапах. Солнце село, ночь настала и прошла, и занялась заря, когда с живой водой и мертвой в двух пузырьках проворный вороненок явился. Серый волк взял пузырьки и ворона отца пустил на волю. Потом он с пузырьками подошел к лежавшему недвижимо Ивану-царевичу. Сперва его он мертвой водою вспрыснул, и в минуту рана его закрылась. Окостенелость пропала в мертвых членах, заиграл румянец на щеках. Его он вспрыснул живой водой, и он открыл глаза. Пошевелился, потянулся, встал и молвил:
11: «Как же долго проспал я!
12: И вечно бы тебе здесь спать, Иван-царевич!»
6: Серый волк сказал:
12: «Когда б не я, теперь тебе прямую службу я отслужил. Но эта служба, знай, последняя. Отныне о себе заботься сам. От меня прими совет и поступи, как я тебе скажу. Твоих злодеев-братьев нет уж боли на свете. Им могучий чародей Кощей Бессмертный голову обоим свернул. И этот чародей навел на ваше царство сон. И твой родитель, и подданные все его теперь непробудимо спят. Твою ж царевну с жар-птицей и конем золотогривым похитил вор Кощей. Все трое заключены в его волшебном замке. Но ты, Иван-царевич, за свою невесту ничего не бойся. Злой Кощей над нею власти никакой иметь не может. Сильный талисман есть у царевны. Выйти ж ей из замка нельзя. Ее избавит только смерть Кощеева. А как найти ту смерть, и я того не ведаю. Об этом Баба-Яга одна сказать лишь может. Ты, Иван-царевич, должен эту Бабу-Ягу найти. Она в дремучем темном лесе, в седом глухом бору живет в избушке, на курьих ножках. В этот лес еще никто следа не пролагал. В него ни дикий зверь не заходил, ни птица не залетала. Разъезжает Баба-Яга по целой поднебесной в ступе. Пестом железным погоняет, след метлою заметает. От нее одной узнаешь ты, Иван-царевич, как смерть Кощееву тебе достать. А я тебе скажу, где ты найдешь коня, который привезет тебя прямой дорогой в лес дремучий к Бабе-Яге. Ступай отсюда на восток. Придешь на луг зеленый, посреди его растут три дуба. Меж дубами в земле чугунная зарыта дверь с кольцом. За то кольцо ты подыми ту дверь и вниз по лестнице сойди. Там за 12 дверями заперт конь богатырский. Сам из подземелья к тебе он выбежит. Того коня возьми и с Богом поезжай. С дороги он не собьется. Ну, теперь прости, Иван-царевич. Если Бог велит с тобой нам свидеться, то это будет не иначе, как у тебя на свадьбе».
6: И серый волк помчался к лесу. Вслед за ним смотрел Иван-царевич с грустью. Волк, к лесу подбежавший, обернулся, в последний раз махнул издалека хвостом и скрылся. А Иван-царевич, обратившись на восток лицом, пошел вперед. Идет он день, идет другой. На третий он приходит к лугу зеленому. На том лугу три дуба растут. Меж тех дубов находит он чугунную с кольцом железным дверь. Он подымает дверь. Под той дверью крутая лестница. По ней он вниз спускается, и перед ним внизу другая дверь, чугунная ж, и крепко она замком висячим заперта. И вдруг он слышит, конь заржал. И ржание так было сильно, что с петлей сорвавшись, дверь наземь рухнула с ужасным стуком. И видит он, что вместе с ней упало еще 11 дверей чугунных. За этими чугунными дверями давным-давно конь богатырский заперт был колдуном. Иван-царевич свистнул, почуяв седока. На молодецкий свист богатырский конь из стойла прянул и прибежал. Легок, могуч, красив. Глаза, как звезды, пламенные ноздри, как туча грива, словом, конь не конь, а чудо. Чтоб узнать, каков он силой, Иван-царевич по спине его повел рукой. И под рукой могучий конь захрапел и сильно пошатнулся, но устоял, копыта втиснув в землю. И человечьим голосом Ивану-царевичу сказал он:
13: «Добрый витязь, Иван-царевич, мне такой, как ты, седок и надобен. Готов тебе я верою и правдою служить. Садись на меня и с Богом в путь наш отправимся. На свете все дороги я знаю, только прикажи, куда тебя везти, туда и привезу».
6: Иван-царевич в двух словах коню все объяснил и, севши на него, прикрикнул: и взвился могучий конь, от радости заржавший на дыбы. Бьет по крутым бедрам его седок, и конь бежит, под ним земля дрожит. Несется выше он дерев стоячих, несется ниже облаков ходячих, и прядает через широкий дол, и застилает узкий дол хвостом, и грудью все заграды пробивает, летя стрелой и легкими ногами, пылиночки к земле не пригибая, пылиночки с земли не подымая. Но, так скакав день целый, наконец, конь утомился. Пот с него бежал ручьями. Весь был окружен, как дымом, горячим паром он. Иван-царевич, чтоб дать ему вздохнуть, поехал шагом. Уж было под вечер, широким полем Иван-царевич ехал и прекрасным закатом солнца любовался. Вдруг он слышит дикий крик, глядит, и что же? Два лишая дерутся на дороге, кусаются, брыкаются, друг друга рогами тычут. К ним Иван-царевич, подъехавши, спросил:
3: «За что у вас, ребята, дело стало?»
14: «Вот за что!»
6: — сказал один.
14: «Три клада нам достались! Драчун-дубинка, скатерть-самобранка, да шапка-невидимка! Нас же двое! Как поровну нам разделить? Мы заспорили, и вышла драка! Ты разумный человек, подай совет нам, как поступить!»
3: «А вот как!»
6: — им Иван-царевич отвечал.
3: «Пущу стрелу, а вы за ней бегите. С места ж, где она на землю упадет, обратно пуститесь в запуски ко мне. Кто первый здесь будет, тот возьмет себе на выбор два клада, а другому взять один. Согласны ли вы?»
14: «Согласны!»
6: — закричали рогатые и стали рядом. Лук, тугой свой натянув, пустил стрелу Иван-царевич. Лешие за ней помчались, выпуча глаза, оставив на месте скатерть, шапку и дубинку. Тогда Иван-царевич, взяв подмышку и скатерть, и дубинку, на себя надел спокойно шапку-невидимку. Стал невидим и сам, и конь, и далее поехал глупым лишаям, оставив на произвол, начать ли снова драку или помириться. Богатырский конь поспел еще до захождения солнца в дремучий лес, где обитала баба-яга. И, въехав в лес, Иван-царевич дивится древности его огромных дубов и сосен, тускло освещенных зарей вечернюю. И все в нем тихо. Деревья все как сонные стоят. Не колыхнется лист, не шевельнется былинка. Нет живого ничего в безмолвной глубине лесной. Ни птицы между ветвей, ни в травке червяка. лишь слышится в молчании повсеместном гремучий топот конский. Наконец, Иван-царевич выехал к избушке на курьих ножках. Он сказал:
3: «Избушка, избушка, к лесу стань задом, ко мне стань передом».
6: И перед ним избушка перевернулась. Он в нее вошел, в дверях остановясь перекрестился на все четыре стороны, потом, как должно, поклонился и глазами, избушку всю окинувши, увидел, что на полу ее лежала баба-яга, уперши ноги в потолок и в угол голову. Услышав стук в дверях, она сказала:
15: «Фу-фу-фу, какое диво! Русского здесь духу до этих пор не слыхано слыхом, не видано видом, а нынче русский дух уже в очах свершается. Зачем пожаловал сюда Иван-царевич? Неволею или волею? Да ныне здесь ни дубравный зверь не проходил, ни птица легкая не пролетала, ни богатырь лихой не приезжал. Тебя как бог сюда занес, Иван-царевич!»
3: «Ах, безмозглая ты ведьма!»
6: — сказал Иван-царевич бабе-яге.
3: «Сначала накорми, напой меня, ты молодца, да постели постелю мне, да выспаться мне дай, потом расспрашивай».
6: И тотчас баба-яга, поднявшись на ноги, Ивана-царевича как следует обмыла и выпарила в бане, накормила и напоила, да и тотчас спать в постель уложила, так примолвив:
15: «Спи, добрый Витязь, утро мудренее, чем вечер. Здесь теперь спокойно, ты отдохнешь. Нужду свою расскажешь мне завтра, я, как знаю, помогу».
6: Иван-царевич, Богу помолясь, в постели лег и скоро сном глубоким заснул и проспал до полудня. Вставши, умывшися, одевшися, он бабе-яге подробно рассказал, зачем заехал к ней в дремучий лес, и баба-яга ему ответствовала так:
15: «Ах, добрый молодец Иван-царевич, затеял ты нешуточное дело. Но не кручинься, все уладим с Богом. Я научу, как смерть тебе Кощея бессмертного достать. Изволь меня послушать. На море, на океане, на острове великом, на Буяне есть старый дуб. Под этим старым дубом зарыт сундук, окованный железом. В том сундуке лежит пушистый заяц, в том зайце утка серая сидит, а в утке то яйцо. В яйце же смерть Кощеева. Ты то яйцо возьми и с ним ступай к Кощею. А когда в его приедешь замок, то увидишь, что змей 12-головый вход в тот замок стережет. Ты с этим змеем не думай драться. У тебя на то дубинка есть, она его уймет. А ты, надевши шапку-невидимку, иди

0: забудь, когда назад поедешь, взять и гусли самогуды. Лишь их игрою только твой родитель Демьян Данилович и все его, заснувшие с ним вместе государства, пробуждены быть могут. Ну, а теперь прости, Иван-Царевич, Бог с тобою. Твой добрый конь найдет дорогу сам. Когда ж свершишь опасный подвиг свой, то и меня, старуху, помяни не лихом, а добром.
1: Иван-царевич, простившись с бабою Егою, сел на доброго коня, перекрестился, по-молодецки свистнул, конь помчался, и скоро лес дремучий за Иваном-царевичем пропал вдали. И скоро мелькнуло впереди чертою синей на крае неба море-океан. Вот прискакал и к морю-океану Иван-царевич. Осмотрясь, он видит, что у моря лежит рыбачий невод, и что в том неводе морская щука трепещется. И вдруг ему та щука по-человечьи говорит:
2: «Иван-царевич, вынь из невода меня и в море брось, тебе я пригожуся».
1: Иван-царевич тотчас просьбу щуки исполнил, и она, хлестнув хвостом в знак благодарности, исчезла в море. А на море глядит Иван-царевич в недоумении. На самом крае, где небо с ним как будто бы слилось, он видит, длинной полосою остров Буян чернеет. Он и недалек, но кто туда перевезет? Вдруг конь заговорил:
3: «О чем Иван-царевич задумался? О том ли, как добраться нам до Буяна острова? Да что за трудность? Я тебе корабль. Сиди на мне, да крепче за меня держись, да не робей, и духом доплывем».
1: И в гриву конскую Иван-царевич рукою впутался, крутые бедра коня ногами крепко стиснул, конь рассвирепел и, раскакавшись, прянул с крутого берега в морскую бездну. На миг и он, и всадник в глубине пропали. Вдруг раздвинулась шумом морская зыбь, и вынырнул могучий конь из нее с отважным седаком. И начал конь копытами и грудью бить по водам и волны пробивать. И вкруг него кипело, волновалось, и пенилось, и брызгами взлетала морская зыбь, и сильными прыжками, под крепкие копыта загребая кругом ревущую волну, как легкий на парусах корабль с попутным ветром, вперед стремился конь, и длинный след шипящую за ним бежал змеёю. И скоро он до острова Буяна доплыл, и на берег его отлогий из моря выбежал покрытый пеной. Не стал Иван-царевич медлить. Он, коня пустив по шелковому лугу, ходить, гулять и траву медовую щипать, пошел поспешным шагом к дубу, который рос у берега морского на высоте муравчатого холма. И к дубу подошед, Иван-царевич его шатнул рукою богатырской, но крепкий дуб не пошатнулся. Он опять его шатнул, дуб скрипнул. Он еще шатнул его и посильнее, дуб покачнулся, и под ним коренья зашевелили землю. Тут Иван-царевич всей силою рванул его, и с треском он повалился. И из земли коренья со всех сторон, как змеи, поднялись, и там, где ими дуб впивался в землю, глубокая открылась яма. В ней Иван-царевич кованый сундук увидел. Тотчас тот сундук из ямы он вытащил, висячий сбил замок, взял за уши лежавшего там зайца и разорвал. Но только лишь успел он зайца разорвать, как из него вдруг выпорхнула утка. Быстро она взвелась и полетела к морю. В нее пустил стрелу Иван-царевич, и метко так, что пронизал ее насквозь. Закряков кувырнулась утка, и из нее вдруг выпало яйцо, и прямо в море, и пошло как ключ ко дну. Иван-царевич ахнул. Вдруг, откуда ни возьмись, морская щука сверкнула на воде, потом юркнула, хлестнув хвостом на дно, потом опять всплыла и к берегу с яйцом во рту, тихохонько приближись, на песке яйцо оставила, потом сказала:
2: «Ты видишь сам теперь, Иван-царевич, что я тебе в час нужный пригодилась».
1: Сим словом щука уплыла. Иван-царевич взял яйцо, и конь могучий с буяна острова на твердый берег его обратно перенес. И далее конь поскакал и скоро прискакал к крутой горе, на высоте которой Кощеев замок был. Ее подошва обведена была стеной железной, а у ворот железной той стены 12-головый змей лежал. И из его 12 голов всегда 6 спали, 6 не спали, днем и ночью по 2 раза для надзора сменяясь, а ввиду ворот железных никто и вдалеке остановиться не смел. Змей подымался, и от зуб его уж не было спасения. Он был невредим и только сам себя мог умертвить. Чужая ж сила сладить с ним никакая не могла. Но конь был осторожен. Он подвез Ивана-царевича к горе со стороны противной вратам, в которых змей лежал и караулил. Потихоньку Иван-царевич в шапке-невидимке подъехал к змею. 6 его голов во все глаза по сторонам глядели, разинув рты, оскалив зубы. 6 других голов на вытянутых шеях лежали на земле, не шевелясь, и сном объятые храпели. Тут Иван-царевич, подтолкнув дубинку, висевшую спокойно на седле, шепнул ей:
4: «Начинай».
1: Не стала долго дубинка думать, тотчас прыг с седла, на змея кинулась, и ну его по головам и спящим, и не спящим гвоздить. Он зашипел, озлился, начал туда-сюда бросаться, а дубинка его себе колотит да колотит. Лишь только он одну разинет пасть, чтобы ее схватить, а нет, прошу не торопиться, уж она ему другую чешет морду. Все он 12 ртов откроет, чтоб ее поймать. Она по всем его зубам, оскаленным как будто на показ, гуляет и все зубы чистит. Взвыв и все носы наморщив, он зажмет все рты и лапами схватить дубинку попробует. Она тогда его чистит по всем 12 затылкам. Змей в выступлении, как одурелый, кидался, выл, кувыркался, от злости дышал огнем, грыз землю. Все напрасно. Не торопясь, отчетливо, спокойно, без промахов, над ним свою дубинка работу продолжает и его, как на таку усердный цеп, молотит. Змей, наконец, озлился так, что начал грызть самого себя и когти в грудь себе вдруг запустив, рванул так сильно, что разорвался надвое и с визгом на землю грянувшись, издох. Дубинка работу и над мертвым продолжать свою, как над живым, хотела, но Иван-царевич ей сказал:
4: «Довольно!»
1: И вмиг она, как будто не бывала ни в чем, повисла на седле. Иван-царевич, у ворот коня оставив и разославши скатерть самобранку у ног его, чтоб мог усталый конь наесться и напиться вдоволь, сам пошел, покрытый шапкой-невидимкой, с дубинкою на всякий случай и с яйцом, в Кощеев замок. Трудновато было карабкаться ему наверх горы. Вот, наконец, добрался и до замка Кощеева Иван-царевич. Вдруг он слышит, что в саду недалеко играют гусли-самогуды. В сад вошедший в самом деле он увидел, что гусли на дубу висели и играли, и что под дубом тем сама Елена Прекрасная сидела, погрузившись в раздумие. Шапку-невидимку снявши, он тотчас ей явился и рукою знак подал, чтобы она молчала. Ей потом он на ухо шепнул:
4: «Я смерть Кощееву принес. Ты подожди меня на этом месте. Я с ним скоро управлюсь и возвращусь, и мы немедленно уедем».
1: Тут Иван-царевич, снова шапку-невидимку надев, хотел идти искать Кощея Бессмертного в его волшебном замке, но он и сам пожаловал. Приближаясь, он стал перед царевною Еленой Прекрасною и начал попрекать ей ее печаль и говорить:
5: «Иван-царевич твой к тебе уж не придет, его уж нам не воскресить. Но чем же я не жених тебе? Скажи сама, прекрасная моя царевна. Полно ж упрямиться, упрямство не поможет. Из рук моих оно тебя не вырвет уж я».
1: Дубинки тут шепнул Иван-царевич: «Начинай». И принялась она трепать Кощею спину. С криком, как бешеный, коверкаться и прыгать он начал, а Иван-царевич, шапки не сняв, стал приговаривать:
6: «Прибавь, прибавь, дубинка, поделом ему, собаки! Не воруй чужих невест, не докучай своей волчьей хари и глупым сватовством своим, прекрасным царевнам! Злого сна не наводи на царство! Крепче бей его, дубинка!»
5: «Да где ты? Покажись!»
1: — кричал Кощей. Перекувырнулся и околел. Иван-царевич иссаду с царевной Еленою Прекрасной вышел взять непозабывшие гусли-самогуды, жар-птицу и коня Золотогрива. Когда ж они с крутой горы спустились и, севши на коней, в обратный путь поехали, гора, ужасно затрещав, упала с замком, и на месте том явилось озеро. И долго черный над ним клубился дым, распространяясь по всей окрестности с великим смрадом. Тем временем Иван-царевич, дав коням на волю их вести, как им самим хотелось, весело с прекрасной невестой ехал. Скатерть-самобранка усердно им дорогою служила и был всегда готов им вкусный завтрак, обед и ужин в надлежащий час. На мураве душистый утром, в полдень под деревом густовершинным, ночью под шелковым шатром, который был всегда из двух отдельных половин составлен. И за каждой их трапезой играли гусли-самогуды. Ночью светила им жар-птица, а дубинка стояла на часах перед шатром. Кони же, подружась, гуляли вместе, катались по бархатному лугу, или траву росистую щипали, или, голову кладя поочередно друг другу на спину, спокойно спали. Так ехали они путем дорогой и, наконец, приехали в то царство, которым властвовал отец Ивана-царевича, премудрый царь Демьян Данилович. И царство все, от самых его границ до царского дворца, объято было сном непробудимым. И где они ни проезжали, все там спало. На поле перед сохой стояли спящие валы. Близ них своим бичом взмахнутым и заснувшим на взмахе пахарь спал. Среди большой дороги спал ездок с конем, и пыль, поднявшись сонная, недвижным клубом стояла. В воздухе был мертвый сон. На деревах листы дремали молча, и в ветвях сонные молчали птицы. В селениях, в городах все было тихо, как будто в гробе. Люди по домам, по улицам гуляя, сидя, стоя, и с ними все. Собаки, кошки, куры, в конюшнях лошади, в закутах овцы и мухи на стенах, и дым в трубах, все спало. Так в отцовскую столицу Иван-царевич напоследок прибыл с царевною Еленою Прекрасной. И на широкий, въехав в царский двор, они на нем лежащие два трупа увидели. То были Клим и Петр царевичи, убитые Кощеем. Иван-царевич, мимо караула, стоявшего в параде с сонным строем, Прошед по лестнице повел невесту в покои царские. Был во дворце по случаю прибытия двух старших царевых сыновей богатый пир. В тот самый час, когда убил обоих царевичей, и сон на весь народ навел Кощей. Весь пир в одно мгновение тогда заснул. Кто как сидел, кто как ходил, кто как плясал. И в этом сне еще их всех нашел Иван-царевич. Демьян Данилович спал стоя. Подле царя храпел министр его двора с открытым ртом, с неконченным во рту докладом. И придворные чины, все вытянувшись, сонные стояли перед царем, уставив на него свои глаза, потухшие от сна, с подобострастием на сонных лицах, заснувшие улыбкой на губах. Иван-царевич, подошед с царевной Еленою Прекрасную к царю, сказал:
6: «Играйте, гусли-самогуды!»
1: И заиграли гусли-самогуды. Вдруг все очнулось, все заговорило, запрыгало и заплясало, словно ни на минуту не был прерван пир. А царь Демьян Данилович, увидя, что перед ним с царевною Еленой Прекрасную стоит Иван-царевич, его любимый сын, едва совсем не обезумел. Он смеялся, плакал, глядел на сына, глаз не отводя, и целовал его, и миловал, и напоследок так развеселился, что руки в боки и пошел плясать с царевною Еленою Прекрасной. Потом он приказал стрелять из пушек, звонить в колокола и берючам столицы возвестить, что возвратился Иван-царевич, что ему полцарства теперь же уступает царь Демьян Данилович, что он наименован наследником, что завтра брак его с царевной

0: Петрович к венцу. Когда же их перевенчали, тотчас поздравления им принесли все знатные чины обоих полов. А народ на площади дворцовой той порой кипел, как море. Когда же вышел с молодыми царь, к нему на золотой балкон от крика «Да здравствует наш государь Демьян Данилович с наследником Иваном Царевичем и с дочерью царевной Еленою Прекрасною!» Все здания столицы дрогнули, и от взлетевших на воздух шапок божий день затмился. Вот на обед все званые царем сошлись гости, вся его столица. В домах остались одни больные, да дети, кошки и собаки. Тут свое проворство скатерть-самобранка явила. Вдруг она на целый город раскинулась. Сама собою площадь уставилась столами, и столы по улицам в два ряда протянулись. На всех столах сервиз был золотой, и не стекло, хрусталь. А под столами шелковые ковры повсюду были разосланы, и всем гостям служили гайдуки в золотых ливреях. Был обед такой, какого никогда никто не слыхивал. Уха, как жидкий янтарь, сверкавшая в больших кастрюлях. Огромно жирные, длиною в сажень, из Волги стерляди на золотых узорных блюдах. Кулебяка, сладкую начинкою, с груздями гуси. Каша с сметаною, блины с икрою свежей и крупной, как жемчуг. И пироги, подовые, потопленные в масле. А для питья шипучий квас в хрустальных кувшинах, мартовское пиво, мед душистый и вино из всех земель. Шампанское, венгерское, мадера, иренское и всякие наливки. Короче, молвить, скатерть-самобранка так отличилась, что было чудо. Но и дубинка не лежала праздно. Вся гвардия была за царский стол приглашена, вся даже городская полиция. Дубинка молодецки за всех одна служила. Во дворце держала караул. Она ж ходила по улицам, чтоб наблюдать везде порядок. Кто ей пьяный попадался, того она толкала в спину прямо на съезжую. Кого ж в пустом, где доме, за кражу она ловила, тот был так отшлепан, что от воровства навеки отрекался и вступал на путь добродетели. Дубинка, словом, неимоверные во время пира царю, гостям и городу всему услуги оказала. Между тем, все во дворце кипело. Гости ели и пили так, что с их румяных лиц катился пот. Тут гусли-самогуды явили все усердие свое. При них не нужен был оркестр, и гости уж музыки наслышались такой, какая никогда им и во сне не грезилась. Но вот, когда, наполнив вином заздравный кубок, царь Демьян Данилович хотел провозгласить сам многолетие новобрачным, громко на площади раздался трубный звук. Все изумились, все оторопели. Царь с молодыми сам идет к окну. И что же их является очам? Карета, 8 лошадей, трубач с трубою впереди, крыльцу дворца сквозь улицу толпы народной скачет. И та карета золотая, козлы с подушкою и бархатным покрыты наметом. Назади 6 гайдуков, 6 скороходов по бокам, ливреи на них из серого сукна, по швам басоны, на каретных дверцах герб. В червленом поле волчий хвост под графской короною. В карету заглянув, Иван-царевич закричал.
1: «Да это мой благодетель, серый волк!»
0: Его встречать бегом он побежал. И точно! Сидел в карете серый волк. Иван-царевич, подскочив к карете дверцы, сам отворил, подножку сам откинул и гостя высадил. Потом он, с ним поцеловавшись, взял его за лапу, ввел во дворец и сам его царю представил.

серый волк, отдав поклон царю, осанисто на задних лапах всех обошел гостей, мужчин и дам, и всем как следует по комплименту приятному сказал. Он был одет отлично. Красная на голове ермолка с кисточкой, под морду лентой подвязанная, шелковый платок на шее, куртка с золотым шитьем, перчатки лайковые с бахромою, перепоясанные тонкой шалью из алого атласа шаровары, софьяновые на задних лапах туфли и на хвосте серебряная сетка с жемчужной кистью. Так был серый волк одет. И всех своим он обхождением очаровал. Не только что простые дворяне маленьких чинов и средних, но и чины придворные, статсдамы и фрейлины все были от него как без ума. И гостя за столом, с собою рядом посадив, Демьян Данилович с ним кубком в кубок стукнул и возгласил «Здоровье новобрачным!» И пушечный заздравный грянул залп. Пир царский народный продолжался до темной ночи. А когда настала ночная тьма, жар птицу на балконе в ее богатой клетке золотой поставили, и весь дворец и площадь, и улицы, кипевшие народом, яснее дня жар птица осветила. И до утра столица пировала. Был ночевать оставлен серый волк. Когда же на другое утро он, собравшись в путь, прощаться стал с Иваном-царевичем, его Иван-царевич стал уговаривать, чтоб он у них остался на житье, и уверял, что всякую получит почесть он, что во дворце дадут ему квартиру, что будет он по чину в первом классе, что разом все получат ордена и прочее. Подумав, серый волк в знак своего согласия Ивану-царевичу дал лапу. И Иван-царевич так был тронут тем, что лапу поцеловал. И во дворце стал жить да поживать по-царски серый волк. Вот, наконец, по долгом, мирном, славном владычестве премудрый царь Демьян Данилович скончался. На престол взошел Иван Демьянович. С своей царицей он до самых поздних лет достигнул, и Господь благословил их многими детьми. А серый волк душою в душу жил с царем Иваном Демьяновичем, нянчился с его детьми, сам, как дитя, резвился с ними, меньшим рассказывал нередко сказки, а старших выучил читать, писать и арифметики, и им давал полезные для сердца наставления. Вот напоследок, царствовав премудро, и царь Иван Демьянович скончался. За ним последовал и серый волк в могилу. Но в его нашлись бумагах подробные записки обо всем, что на своем веку в лесу и свете заметил он. И мы из тех записок составили правдивый наш рассказ.

0: про глупого змея и умного солдата. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был солдат. Отвоевал он войну и пошел домой. Идет, трубочку покуривает, да песни распевает. Шел он, шел и пришел под вечер в какую-то деревушку. Подошел к ближней избенке и стучит в окно.
1: «Эй, хозяева, пустить солдата переночевать!»
0: Никто не отзывается. Пошел солдат к другой избе, постучал, и здесь молчат. Пошел солдат к третьей, поднялся на крылечко, давай стучать в дверь. И здесь ни ответа, ни привета. Открыл солдат дверь, вошел в избу, смотрит. Никого нет. Все кругом пылью да паутиной покрыто.
1: Что за диво? Куда все люди из этой деревни подевались?
0: Стал ходить по избам, куда не заглянет. Везде пусто. Вошел он, наконец, в последнюю избушку. Сидит там на печке старик, вздыхает да плачет.
1: Здравствуй, добрый человек.
2: Здравствуй, служивый. Как ты сюда попал? Видно, жизнь тебе надоела. На войне уцелел, а здесь ни за что пропадешь.
1: Это почему?
2: Потому что повадился к нам змей летать, людей пожирать, всех проглотил. Меня одного до утра оставил, а завтра прилетит и меня съест. Да и тебе не сдобровать, разом двух проглотит.
1: Эй, а может и подавится? Давай-ка я с тобой переночую, да посмотрю завтра, какой такой змей к вам летает.
0: Легли, переночевали. Утром поднялась вдруг сильная буря. Затряслась изба, прилетел змей. Сунул голову в дверь, увидел старика и солдата.
1: Прибыль есть. Оставил одного, а нашел двух. Будет чем позавтракать.
3: Будто и взаправду съешь,
0: спрашивает солдат.
1: Съем, да облизнусь.
3: Врешь, подавишься.
1: Ты разве сильнее меня?
3: Еще бы! Небось, сам знаешь, что солдатская сила куда больше твоей.
1: А ну, давай попробуем. Кто кого сильнее?
3: Давай!
0: Поднял змей большущий камень и говорит:
1: смотри, солдат, я этот камень одной лапой раздавлю, только песок посыплется.
3: Дави, посмотрю.
0: Змей взял камень в горсть и стиснул, да так крепко, что он в мелкий песок обратился. Искры во все стороны посыпались.
3: Экое диво! А ты попробуй так сожми камень, чтобы из него вода потекла.
1: Этого я не могу.
3: А я вот могу. Сейчас покажу.
0: Вошел солдат в избу. Он еще с вечера углядел на столе узелок творогу. Вынес этот узелок и ну давить. Сыворотка так и потекла на
3: землю. Что, видел? У кого силы больше?
1: Правда, солдат. рука у тебя сильнее моей. А вот попробуем, кто из нас громче свистнет.
3: Ну, свистни.
0: Змей как свистнул. Деревья закачались, все листья с них осыпались.
3: Хорошо ты свистишь, а все не лучше моего. Завяжи-ка наперед свои глаза, а то, как свистну я, они у тебя изо лба выскочат.
0: Змей послушался и завязал глаза рогожей.
1: А ну, свистни.
0: Солдат взял дубину, да как стукнет змея по голове. Змей зашатался, во все горло закричал.
1: Ой, полно, полно, солдат, не свисти больше. И с одного раза глаза чуть не вылезли, а в ушах и сейчас звенит.
3: Ну, как знаешь, а я, пожалуй, готов еще разок-другой свистнуть.
1: Нет, не надо. Не хочу больше спорить. Давай лучше с тобой побратаемся. Ты будь старшим братом, а я меньшим.
3: Ну, не к лицу мне с тобой брататься. Ну, да ладно уж, будь по-твоему.
1: Ну, брат,
0: говорит змей,
1: бросим мы этого старика, будем своим хозяйством жить. Ступай в степь, там стадо волов пасется. Выбери самого жирного и тащи сюда.
0: Нечего делать, пошел солдат в степь. Видит, пасется большое стадо волов. Солдат давай их ловить, да за хвосты связывать. Змей ждал, ждал, не выдержал и сам побежал.
1: Что так долго?
3: А вот постой, свяжу штук 50, да за один раз и поволоку всех домой, чтоб на целый месяц хватило.
1: Эки ты! Разве нам здесь век вековать? Хватит и одного!
0: Ухватил змей самого жирного вола за хвост, взвалил на плечи и потащил в деревню.
3: Как же это так? Я столько волов связал. Неужели их бросить?
1: Брось! На что они нам?
0: Пришли в избу, наложили 2 котла говядины, а воды нету.
1: На тебе воловью шкуру,
0: говорит змей солдату.
1: Ступай, набери полную воды и неси сюда. Станем обед варить.
0: Солдат взял шкуру, потащил к колодцу. Еле-еле порожнюю тащит. Пришел к колодцу и давай окапывать его кругом. Змей ждал-ждал, не выдержал, побежал сам.
1: Что это ты, брат, делаешь?
3: Хочу колодец кругом окопать, да в избу перетащить, ну, чтоб не нужно было каждый день ходить по воду.
1: Эки ты, что затеваешь? На это много времени уйдет, а нам обед варить.
0: Опустил змей в колодец воловью шкуру, набрал полную воды, вытащил и понес домой.
1: А ты, брат, ступай в лес, выбери сухой дуб и волоки в избу. Пора огонь разводить.
0: Пошел солдат в лес, начал лыко драть, да веревку вить. свил длинную-предлинную веревку и принялся дубы опутывать. Змей ждал-ждал, не выдержал, сам побежал в лес.
1: «Что так мешкаешь?»
3: «Да вот, хочу за раз дубов 20 зацепить. Веревку, да и тащить, ну, чтоб надолго дров хватило».
1: «Эки ты, все по-своему делаешь!»
0: Вырвал с корнем толстый дуб и сам приволок к избе. Солдат сделал вид, что крепко сердит, курит свою трубочку, а сам ни словечко не говорит. Наварил змей говядины, зовет солдата обедать. А солдат сердито отвечает:
3: «Не хочу!»
0: Вот змей съел один целого вола, выпил воловью шкуры воды и стал солдата выспрашивать.
1: «Скажи, брат, за что сердишься?»
3: «А зато и сержусь. Что я не сделаю, все не так, все не по-твоему».
1: «Ну, не сердись, помиримся».
3: «Если хочешь со мной помириться, вези меня в мою деревню».
1: «Изволь, брат, отвезу».
0: Сел солдат змею на спину и полетел на нем. Подлетел змей к деревне, спустился на землю. Увидели его ребятишки, бегут, во все горло кричат: «Солдат приехал, змея привез!» Змей испугался и спрашивает:
1: «Что? Что они кричат? Никак я не разберу».
3: «А то и кричат, что сейчас за тебя примутся».
1: «Ну, или в этих местах малые ребята таковы, то взрослые и подавно спуску не дадут».
0: Сбросил солдата добежать. Убежал и пропал, как в воду канул. Перестал по деревням летать да людей пожирать. Так напугался.
4: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
5: Финист ясный сокол. Жил да был крестьянин. Умерла у него жена. Осталось 3 дочки. Хотел старик нанять работницу в хозяйстве помогать. Но меньшая дочь, Марьюшка, сказала:
6: «Не надо, батюшка, нанимать работницу. Сама буду хозяйство вести».
5: Ладно. Стала дочка Марьюшка хозяйство вести. Все-то она умеет, все-то у нее ладится. Любил отец Марьюшку, рад был, что такая умная да работящая дочка растет. Из себя-то Марьюшка красавица писаная, а сестры ее заведущие да жаднющие. Из себя-то они некрасивые, а модницы-перемодницы. Весь день сидят да белятся, да румянятся, да в обновки наряжаются. Платье им не платье, сапожки не сапожки, платок не платок. Поехал отец на базар и спрашивает дочек:
3: «Что вам, дочки, купить? Чем порадовать?»
5: И говорят старшая и средняя дочки:
7: «Купи пополушалку, да такому, чтоб цветы покрупнее, золотом расписанные».
5: А Маришка стоит да молчит. Спрашивает ее отец:
3: «А что тебе, доченька, купить?»
6: «Купи мне, батюшка, перышко финиста, ясно-сокола».
5: Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а перышко не нашел. Поехал отец в другой раз на базар.
3: «Ну, дочки, заказывайте подарки».
5: Обрадовались старшие и средние дочки:
7: «Купи нам по сапожкам с серебряными подковками».
5: А Марьюшка опять заказывает:
6: Купи мне, батюшка, перышко финисто ясно сокола.
5: Ходил отец весь день, сапожки купил, а перышко не нашел. Приехал без перышка. Ладно, поехал старик в третий раз на базар. А старшая и средняя дочки говорят:
7: купи нам по платью.
5: А Марьюшка опять просит:
6: батюшка, купи перышко финисто ясно сокола.
5: Ходил отец весь день, а перышко не нашел. Выехал из города, а навстречу старенький старичок.
3: Здорово, дедушка!
8: Здравствуй, милый! Куда путь дорогу держишь?
3: К себе, дедушка, в деревню. Да вот горе у меня. Меньшая дочка наказывала купить перышко финисто ясно сокола, а я не нашел.
8: Есть у меня такое перышко, да оно заветное, но для доброго человека. Куда ни шло, отдам.
5: Вынул дедушка перышко и подает, а оно самое обыкновенное. Едет крестьянин и думает:
3: что в нем Марьюшка нашла хорошего?
5: Привез старик подарки дочкам. Старшие и средние наряжаются, да над Марьюшкой смеются.
7: Как была ты дурочка, так и есть. Нацепи свое перышко в волоса, да красуйся.
5: Промолчала Марьюшка, отошла в сторону. А когда все спать полегли, бросила Марьюшка перышко на пол и проговорила:
6: любезный финист, ясный сокол, явись ко мне, жданный мой жених.
5: И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился о пол и сделался соколом. Отворила ему Марьюшка окно, и улетел сокол к синему небу. 3 дня Марьюшка привечала к себе молодца. Днем он летает соколом по синему поднебесью, а к ночи прилетает к Марьюшке и делается добрым молодцем. На 4-й день сестры злые заметили, наговорили отцу на сестру:
3: милые дочки, смотрите лучше за собой.
7: Ладно, посмотрим, как будет дальше.
5: Натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились, смотрят. Вот летит ясный сокол, долетел до окна и не может попасть в комнату Марьюшки. Бился, бился, всю грудь изрезал, а Марьюшка спит и не слышит. И сказал тогда сокол:
3: кому я нужен, тот меня найдет, но это будет нелегко. Тогда меня найдешь, когда 3 башмаков железных износишь, 3 посохов железных изломаешь, 3 колпаков железных порвешь.
5: Услышала это Марьюшка, вскочила с кровати, посмотрела в окно, а сокола нет, и только кровавый след на окне остался. Заплакала Марьюшка горькими слезами, смыла слезками кровавый след и стала еще краше. Пошла она к отцу и проговорила:
6: не брони меня, батюшка, отпусти в путь дорогу дальнюю. Жива буду, свидимся. Умру, так знать, на роду написано.
5: Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил. Заказала Марьюшка 3 башмаков железных, 3 посохов железных, 3 колпаков железных и отправилась в путь дорогу дальнюю искать желанного финиста ясно сокола. Шла она чистым полем, шла темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями ей сердце радовали.

0: Волки серые, медведи, лисицы, все звери к ней забегались. Износила она башмаки железные, посох железный изломала и колпак железный порвала. И вот выходит Марюшка на поляну и видит. Стоит избушка на курьих ножках, вертится, говорит Марюшка.
1: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом, мне в тебя лезть, хлеба есть».
0: Повернулась избушка к лесу задом, к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит. Сидит там баба-яга костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела баба-яга Марюшку, зашумела.
2: «Тьфу, тьфу, русским духом пахнет. Красная девушка, дело пытаешь, а ля дело лытаешь?»
1: «Ищу, бабушка, финиста, ясносокола».
2: «Ой, ой, красавица, долго тебя искать? Твой ясный сокол за 39 земель в 39-м государстве. Опоила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Но я тебе помогу. Вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко. Когда придешь в 39-е царство, наймись работницей к царице. Покончишь работу, бери блюдечко, клади золотое яичко, само будет кататься. Станут покупать? Не продавай. Просись финиста ясно сокола повидать».
0: Поблагодарила Марюшка бабу-ягу и пошла. Потемнел лес. Страшно стало Марюшке. Боится и шагнуть, а навстречу кот прыгнул к Марюшке и замурлыкал.
2: «Не бойся, Марюшка, иди вперед. Будет еще страшнее, а ты иди, иди, не оглядывайся».
0: Потерся кот спинкой и был таков. А Марюшка пошла дальше. А лес стал еще темней. Шла, шла Марюшка, сапоги железные износила, посох поломала, колпак порвала и пришла к избушке на курьих ножках. Вокруг тын на кольях черепа, и каждый череп огнем горит. Говорит Марюшка:
1: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом, мне в тебя лезть, хлеба есть».
0: Повернулась избушка к лесу задом, к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит. Сидит там баба-яга костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела бабьяга Марюшку, зашумела.
3: «Тьфу-тьфу, русским духом пахнет, красная девушка. Дело пытаешь, аль да дело лытаешь?»
1: «Ищу, бабушка, финиста, ясно сокола».
3: «А у моей сестры-то была?»
1: «Была, бабушка».
3: «Ладно, красавица, помогу тебе. Бери серебряные пяльцы, золотую иголочку. Иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать, не продавай. Просись финиста ясносокола повидать».
0: Поблагодарила Марюшка бабьягу и пошла. А в лесу стук, гром, свист, черепа лес освещают. Страшно стало Марюшке. Глядь, собака бежит.
3: «Марюшка, не бойся, родная, иди,
0: будет еще страшнее. Не оглядывайся.
4: Сказала и была такова. Пошла Марюшка, а лес стал еще темнее. За ноги ее цепляет, за рукава хватает. Идет Марюшка, идет и назад не оглядывается. Долго ли, коротко ли шла? Башмаки железные износила, посох железный поломала, колпак железный порвала. Вышла на полянку, а на полянке избушка на курьих ножках, вокруг тын, а на кольях лошадиные черепа. Каждый череп огнем горит, говорит Марюшка.
1: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
4: Повернулась избушка к лесу задом, а к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит. Сидит баба-яга, костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Сама черная, а во рту один клык торчит. Увидела баба-яга Марюшку, зашумела.
2: Тьфу-тьфу, русским духом пахнет. Красная девушка, дело пытаешь, а я дело лытаешь.
1: Ищу, бабушка, финиста, ясно сокола.
2: Трудно, красавица, тебе будет его отыскать. Да я помогу. Вот тебе серебряное донце, золотое веретенце. Бери в руки, само прясть будет. Потянется нитка непростая, а золотая.
1: Спасибо тебе, бабушка.
2: Ладно, спасибо после скажешь. А теперь слушай, что тебе накажу. Будут золотое веретенце покупать, не продавай, а просись финиста, ясно сокола, повидать.
4: Поблагодарила Марюшка баб-ягу и пошла. А лес зашумел, загудел, поднялся свист, совы закружились, мыши из нор повылезли, да все на Марюшку. И видит Марюшка, бежит навстречу серый волк.
0: «Не горюй, а садись на меня и не оглядывайся!»
4: Села Марюшка на серого волка, и только ее и видели. Впереди степи широкие, луга бархатные, реки медовые, берега кисельные, горы в облака упираются. А Марюшка скачет и скачет. И вот перед Марюшкой хрустальный терем. Крыльцо резное, оконца узорчатые, а в оконце царица глядит.
0: «Ну, слезай, Марюшка, иди и нанимайся в прислуги!»
4: Слезла Марюшка, узелок взяла, поблагодарила волка и пошла к хрустальному дворцу. Поклонилась Марюшка царице и говорит:
1: «Не знаю, как вас звать, как величать. А не нужна ли вам будет работница?»
4: Отвечает царица:
5: «Давно я ищу работницу, но такую, которая могла бы прясть, ткать, вышивать.
1: Все это я могу делать.
5: Тогда проходи и садись за работу».
4: И стала Марюшка работницей. День работает, а наступит ночь. Возьмет Марюшка серебряное блюдечко и золотое яичко и скажет:
1: «Катись, катись, золотое яичко, по серебряному блюдечку, покажи мне моего милого».
4: Покатится яичко по серебряному блюдечку, и предстанет финист, ясный сокол. Смотрит на него Марюшка и слезами заливается:
1: «Финист мой, финист, ясный сокол, Зачем ты меня оставил одну горькую, а тебе плакать?
4: Подслушала царица ее слова и говорит:
5: продай мне, Марьюшка, серебряное блюдечко и золотое яичко.
1: Нет, они не продажные. Могу я тебе их отдать, если позволишь ты мне Финиста, ясно сокола, поглядеть?
4: Подумала царица, подумала.
5: Ладно, так и быть. Ночью, как он уснет, я тебе его покажу.
4: Наступила ночь, и идет Марьюшка в спальню к Финисту, ясно соколу. Видит она, спит ее сердечный друг сном непробудным. Смотрит Марьюшка, не насмотрится, целует в уста сахарные, прижимает к груди белый, спит. Не пробудится сердечный друг. Наступило утро, а Марьюшка не добудилась милого. Целый день работала Марьюшка, а вечером взяла серебряные пяльцы да золотую иголочку. Сидит, вышивает, сама приговаривает:
1: вышивайся, вышивайся узор для Финиста, ясно сокола, было бы чем ему по утрам вытираться.
4: Подслушала царица и говорит:
5: продай, Марьюшка, серебряные пяльца, золотую иголочку.
1: Я не продам, я так отдам. Разреши только с Финистом, ясным соколом, свидеться.
4: Подумала-то, подумала.
5: Ладно, так и быть, приходи ночью.
4: Наступила ночь. Входит Марьюшка в спаленку к Финисту, ясно соколу, а тот спит сном непробудным.
1: Финист, ты мой ясный сокол, встань, пробудись.
4: Спит Финист, ясный сокол, крепким сном. Будила его Марьюшка, не добудилась. Наступает день. Сидит Марьюшка за работой, берет в руки серебряное донце, золотое веретенце. А царица увидала:
5: продай, да продай.
1: Продать я не продам, могу так отдать, если позволишь с Финистом ясным соколом хоть часок побыть.
5: Ладно.
4: А сама думает:
5: все равно не разбудит.
4: Настала ночь. Входит Марьюшка в спальню к Финисту ясно соколу, а тот спит сном непробудным.
1: Финист, ты мой ясный сокол, встань, пробудись.
4: Спит Финист, не просыпается. Будила, будила, никак не может добудиться. А рассвет близко. Заплакала Марьюшка:
1: любезный ты мой Финист, ясный сокол, встань, пробудись. На Марьюшку свою погляди, к сердцу своему ее прижми.
4: Упала Марьюшкина слеза на голое плечо Финиста ясно сокола и обожгла. Очнулся Финист ясный сокол, осмотрелся и видит Марьюшку. Обнял ее, поцеловал. «Неужели это ты, Марьюшка? Трое башмаков износила, трое посохов железных изломала, трое колпаков железных поистрепала и меня нашла. Поедем же теперь на родину». Стали они домой собираться, а царица увидела и приказала в трубы трубить, об измене своего мужа оповестить. Собрались князья да купцы, стали совет держать, как Финиста ясно сокола наказать. Тогда Финист ясный сокол говорит: которая, по-вашему, настоящая жена? Та ли, что крепко любит, или та, что продает да обманывает? Согласились все, что... что жена финиста ясно-сокола Марьюшка. И стали они жить-поживать, да добра доживать. Поехали в свое государство, пир собрали, в трубы затрубили, в пушки запалили, и был пир такой, что и теперь помнят.

залез муравей на березу. Долез до самой вершины, посмотрел вниз, а там его родной муравейник чуть видать. Муравьишка сел на листок и думает: «Отдохну немножко и вниз». У муравьев ведь строго. Только солнышко на закат, все домой бегут. Сядет солнце, муравьи все ходы и выходы закроют и спать. А кто опоздал, тот хоть на улице ночуй. Солнце уже к лесу спускалось. Муравей сидит на листке и думает: «Ничего, поспею, вниз ведь скорей». А листок-то был плохой, желтый, сухой. Ветер дунул, да и сорвал его с ветки. Несется листок через лес, через реку, через деревню. Летит муравьишка, качается, чуть жив от страху. Занес ветер листок на луг за деревней, да там и бросил. Упал листок на камень, муравьишка себе ноги отшиб. Лежит и думает: «Пропала моя головушка. Не дойти мне теперь до дому. Место кругом ровное, да как с больными ногами бежать? Был бы здоров, сразу бы добежал. Да вот беда, ноги болят. Обидно, хоть землю кусай». Смотрит муравей, рядом гусеница, землемер лежит. Червяк червяком, только спереди ножки и сзади ножки. Муравьишка и говорит землемеру: «Землемер, землемер, снеси меня домой, у меня ножки болят». «А кусаться не будешь?» «Кусаться не буду». «Ну, садись, подвезу». Муравьишка вскарабкался на спину землемеру, а тот изогнулся дугой, задние ноги к передним приставил, хвост к голове, а потом вдруг встал во весь рост, да так и лег на землю палкой. Отмерил на земле, сколько в нем росту, и опять в дугу скрючился.

0: муравьишка то к земле летит, то к небу, то вниз головой, то вверх. Не могу больше, кричит, стой, стой, а то укушу. Фу, остановился землемер, вытянулся по земле. Муравьишка слез, еле отдышался. Огляделся, видит луг впереди. На лугу трава скошенная лежит, а по траве паук сенокосец шагает. Ноги как ходули, а между ног голова качается. Паук, а паук, снеси меня домой, у меня ножки болят.
1: Ну что ж, садись, подвезу.
0: Пришлось муравьишке по паучьей ноге вверх лезть, до самой коленки, а с коленки вниз спускаться, пауку на спину. Коленки-то у сенокосца торчат выше спины. Начал паук свои ходули переставлять. Одна нога тут, другая там. Одна нога тут, другая там. Все восемь ног, будто спины. Пиццы в глазах у муравьишки замелькали. Одна нога тут, другая там. Одна нога тут, другая там. А идет паук не быстро, брюхом по земле чиркает.

0: Надоела муравьишке такая езда. Чуть было не укусил он паука. Да тут, на счастье, вышли они на гладкую дорожку. Остановился паук. «Слезай», — говорит. «Вон жужелица бежит. Она порезви меня будет».
1: «Жужелка, жужелка», — просит муравьишка. «Снеси меня домой, у меня ножки болят».
0: «Садись». «Прокачу». Только успел муравьишка вскарабкаться жужелице на спину, как она пустилась бежать. Бежит шестиногой конь. Бежит, не трясет. Бежит, будто по воздуху летит.

0: вмиг домчались до картофельного поля. А теперь слезай, говорит жужелица, не с моими ногами по картофельным грядам прыгать. Тут ножки-пружинки надо, другого коня бери.
1: Пришлось слезть. Картофельная ботва, точно лес густой. Тут и со здоровыми ногами целый день бежать, а солнце-то уж совсем низко.
0: И вдруг слышит муравьишка, пищит кто-то.
2: Да ну, муравей, полезай ко мне на спину, поскачем.
1: Обернулся муравьишка, стоит рядом жучок, блошачок, чуть от земли видно. Да ты ж маленький, тебе меня не поднять.
2: А ты-то большой, лезь, говорю.
1: Кое-как уместился муравей на спине у блошака, только-только ножки поставил. Ну, в лес.
2: А в лес так держись.
1: Блошачок подобрал под себя толстые задние ножки, а они у него как пружинки складные.
0: Да щелк, распрямил их, глядь, уж он на грядке сидит. Да щелк на другой, щелк на третий.

0: так весь огород и отщелкал до самого забора. Муравьишка спрашивает, а через забор не можешь?
1: А через забор не могу, высок очень. Тут кузнечика попроси, он может.
2: Кузнечик, кузнечик, снеси меня домой, у меня ножки болят.
3: Садись на загривок.
0: Сел муравьишка кузнечику на загривок. Кузнечик длинными задними ногами, как швырнет себя в воздух. С треском развернулись крылья, перенесли его через забор и тихонько опустили на землю. «Стоп!» — говорит кузнечик. «Приехали!» Муравьишка глядит вперед, а там река. Год по ней плыви, не переплывешь, а солнце-то еще ниже. Кузнечик говорит, а через реку и мне не перескочить, очень уж широкая. Стой-ка, я водомерку кликну, будет тебе перевозчик. Затрещал, затрещал по-своему, глядь, бежит по воде лодочка на ножках. Подбежала? Нет, не лодочка, а водомерка, клоп. Водомер, водомер, снеси меня домой, у меня ножки болят. Ладно, садись, подвезу. Сел муравьишка, водомер подпрыгнул и зашагал по воде, как посуху. А солнце-то уж совсем низко. Миленький пошибче просит муравьишка. Меня домой не пустят. Можно и пошибче, говорит водомер. Да как припустит. Оттолкнется, оттолкнется ножками. И покатил. Скользит по воде, как по льду. Живо на том берегу очутился. «А по земле не можешь?» — спрашивает муравьишка. «По земле мне трудно, ноги не скользят. Да и гляди-ка, впереди-то лес, ищи себе другого коня». Посмотрел муравьишка вперед и видит, стоит над рекой лес. Высокой-высокой до самого неба. И солнце за ним уже скрылось. Нет, не попасть, не попасть. Пасть муравьишки домой. «Гляди, — говорит водомер, — а вот тебе и конь ползет». И видит муравьишка, ползет мимо неуклюжий жук. Разве на таком коне далеко ускачешь? Все-таки послушался водомера. «Снеси меня домой, у меня ножки болят».
3: «А где ты живешь?»
2: В муравейнике за лесом.
3: Ух, далеконько. Ну, что ж тобой сделаешь? Садись, довезу.
2: Полез муравьишка по жесткому жучьему боку.
3: Ну, сел, что ли?
2: Сел.
3: А куда же сел?
2: На спину.
3: Глупый какой, полежай на голову.
2: Влез муравьишка жуку на голову, и хорошо, что не остался на спине. Разломил жук спину надвое, два жестких крыла приподнял, а крылья у жука точно два перевернутые корыта, а из-под них другие крылышки лезут, разворачиваются, тоненькие, прозрачные.
3: Стал жук пыхтеть, надуваться, будто мотор заводит.
2: «Дяденька, — просит муравьишка, — поскорей, миленький, поживей!»
3: Не отвечает жук, только пыхтит.
0: И вдруг затрепетали тонкие крылышки, заработали.
2: Поднялся на воздух.

пробку, выкинула его воздухом вверх, выше леса, а солнышко уже краем землю зацепило. У муравьишки даже дух захватило. Несется жук, буравит воздух, как пуля. Мелькнул под ним лес и пропал. А вот и березка знакомая, и муравейник под ним.

0: над самой вершиной березки, выключил жук мотор и шлеп, сел на сук. «Дяденька, дяденька, миленькая!» — взмолился муравьишка. «А вниз-то мне как? Вниз-то мне как? У меня ведь ножки болят!»
1: Сложил жук тонкие крылышки вдоль спины, сверху жесткими корыцами прикрыл, кончики тонких крыльев аккуратно под корыцы убрал, подумал и говорит: «Ну, а уж как тебе вниз спускаться, не знаю. Я на муравейник не полечу. Уж очень больно вы, муравьи, кусаетесь. Добирайся сам, как знаешь».
0: Глянул муравьишка вниз, а там, под самой березкой, его дом родной. Глянул на солнышко, солнышко уже по пояс в землю ушло. Глянул вокруг себя, сучья да листья да сучья да листья. Нет, не попасть, муравьишки, домой, хоть вниз головой бросайся.

Все меня жалели. Все меня жалели. Никто не гнал. Ты первая меня не пожалела. Не удержался муравьишка, кинулся на нее, да как куснет. С перепугу гусеница лапки поджала, да кувырк с листка и полетела вниз. А муравьишка на ней висит, крепко-крепко вцепился. Только недолго они падали, что-то их сверху дерг. И закачались они оба на шелковой ниточке. Ниточка-то на сучок была намотана. Качается муравьишка на листовертке, как на качелях. А ниточка все длиннее, длиннее, длиннее делается, выматывается у листовертки из брюшка. Тянется, не рвется. Муравьишка с листоверткой все ниже, ниже, ниже опускаются. А внизу в муравейнике муравьи хлопочут, спешат, входы и выходы закрывают. Все закрыли. Один последний вход остался. Муравьишка с гусеницей курк и домой. Тут и солнышко зашло. Так муравьишка домой спешил.

0: слушаете радиоканал «Сказка ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-70. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Без возрастных ограничений.
1: Медведь и собака. Жили-были мужик да баба. Была у них собака верная. С молоду сторожила она дом, а как пришла старость, так и брехать перестала. Надоела она мужику. Вот он взял веревку, зацепил собаку за шею и повел в лес. Привел к осине и хотел было удавить. Да как увидел, что у старого пса текут горькие слезы, стало ему жалко. Отпустил мужик собаку, а сам отправился домой. Остался пес в лесу, лежит под деревом, голодный, и проклинает собачью долю. Вдруг идет медведь.
2: «Что ты, пес, здесь улегся?»
3: «Хозяин меня прогнал».
2: «А что, пес, хочется тебе есть?»
3: «Еще как хочется-то».
2: «Ну, пойдем со мной, я тебя накормлю».
1: Вот они и пошли. Попадается им навстречу жеребец. Медведь схватил жеребца. Жеребец упал. Медведь разорвал его и говорит собаке:
2: «На, ешь сколько хочешь, а как съешь все, приходи ко мне».
1: Живет собака, ни о чем не тужит. А как все съела, да опять проголодалась, побежала к медведю.
2: «Ну что, брат, съел жеребца?»
3: «Съел, опять приходится голодать».
2: «Зачем голодать? Знаешь ли, где ваши бабы жнут?»
3: «Знаю».
2: «Тогда пойдем, я подкрадусь к твоей хозяйке, ухвачу ребенка, да. А ты догоняй меня, да отнимай. Как отнимешь, отнеси хозяйке. Она зато станет тебя по-старому кормить».
1: Вот прибежал медведь на ниву, где бабы жнут, и унес ребенка. Ребенок закричал, бабы бросились за медведем. Догоняли, догоняли, не могли догнать. Так и воротились. Мать плачет,

0: бабы тужат. Откуда ни возьмись, прибежал пес, догнал медведя, отнял ребенка и несет его назад.
1: Смотрите, говорят бабы, пес-то отнял ребенка.
0: Мать, уж так рада, родешенька.
1: Теперь я этого пса ни за что не покину.
0: Привела собаку домой, налила молока, накрошила хлебца.
1: На, покушай.
0: А мужику говорит:
1: вот, муженек, эту собаку надо беречь да кормить. Она нашего ребенка у медведя отняла.
0: Поправился пес, отъелся и живет припеваючи. Стал он медведю первый друг. Один раз у мужика была вечеринка. На ту пору медведь пришел к собаке в гости.
2: Здорово, пес! Ну, как поживаешь? Хлеб поедаешь?
3: Слава богу, отвечает пес. Не житье, а масленица. Чем же мне тебя попотчевать-то? Пойдем в избу. Хозяева загуляли, не увидят. Только ты войдешь, скорее лезь под печку. Вот я что добуду, тем и стану тебя потчевать.
0: Ладно. Забрался медведь в избу под печку. Собака видит, что гости и хозяева порядком развеселились, и ну таскать со стола, угощать приятеля. Медведь выпил стакан, выпил другой, разобрало его. Гости затянули песни, и медведь стал свою песню заводить. Собак его уговаривает:
3: не пой, а то беда будет.
0: Куда? Медведь не утихает, а все громче заводит песню. Гости услыхали вой под печью, подхватили колья и давай медведя по бокам охаживать. На силу медведь вырвался, убежал. Вот тебе и сходил в гости.
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
5: Русская сказка Фома Баренников. В некотором царстве-государстве жил-был мужик Фомка Баренников. Такой сильный да дородный, что если пролетит мимо воробей да зацепит его крылом, так он и с ног свалится. Плохо ему на белом свете, все его обижают. И вздумал он: «Дай пойду утоплюсь с горя». Подходит к болоту, увидали его лягушки и прыгнули в воду. «Постой», — думает Фомка, — «не стану топиться, и меня люди боятся». Воротился домой, стал на пашню сбираться, а лошаденка у него была дрянная, на работе замученная. Натерла ей хомутом шею до крови и облепили ее слепни да мухи, видимо-невидимо. Фомка подошел, как ударит ладонью, одним махом сто побивахом, и говорит: «Ох, да я самый богатырь, не хочу пахать, хочу воевать». Соседи над ним смеются: «Куда тебе, дураку, воевать? Тебе впору свиньям корм давать». Не тут-то было. Назвался Фомка богатырем, взял тупицу и косарь, что лучину скипают, надел на себя старый кафтан да высокий яломок, сел на свою клячу и поехал в чистое поле с тупою бредучую. В чистом поле врыл в землю столб и написал на нем: «Еду сражаться в иные города. Одним махом, сто побивахом». Только что успел отъехать с места, прискакали к столбу два могучих богатыря, прочитали надпись и говорят: «Что за богатырь такой? Куда он поехал? Скоку молодецкого не слышно, следу богатырского не видно». кинулись за ним по дороге. Увидал их Фомка и спрашивает: «Вы кто таковы?» «Мир тебе, добрый человек. Мы сильно могучие богатыри. А поскольку голов сразу рубите?» Один говорит: «По пяти». Другой: «По десятку». «Какие же вы сильно могучие богатыри? Вы просто дрянь. Вот я так богатырь, одним махом, сто побивахом. Прими нас в товарищи, будь нам старший брат». «Пожалуй», — говорит Фомка. «Поезжайте сзади». Пристроились к нему сильно могучие богатыри и отправились все вместе в заповедные луга царские. Приехали, сами легли отдых взять, а лошадей пустили шелкову траву щипать. Долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, усмотрел их царь. «Что за невежи такие в моих лугах прохлаждаются? Доселева тут ни зверь ни прорыскивал, ни птица не пролетывала, а теперь гости пожаловали. Сейчас собрал он войско великое и дает приказ очистить свои луга заповедные. Идет сила, рать несметная. Увидали могучие богатыри, доложили про то названному старшему брату, а он им в ответ: «Ступайте-ка, переведайтесь, а я посмотрю, какова ваша храбрость есть». Вот они сели на своих богатырских коней, припустили их на войско вражеское, полетели, как ясные соколы, на стадо голубей, притоптали, прирубили всех до единого. «Дело-то неладно», — думает царь. «Опять собирает войско великое, чуть не вдвое больше прежнего, а впереди войско посылает силача великана. Голова, что пивной котел, лоб, что твоя заслонка, а сам, что гора». Сел Фомка на свою клячу, выехал навстречу и говорит великану: «Ты сильно могучий богатырь, и я таков же. Ни честь, ни хвала будет нам, добрым молодцам, коли станем сражаться, не поздоровавшись. Наперед надо друг другу поклон отдать, а потом и в бой вступать». «Ладно», — отвечает великан. Разъехались они и стали кланяться. Пока великан наклонил свою голову, прошло полчаса времени, а другое полчаса надо, чтобы поднять ее. Фомка мал да удал, не захотел дожидаться. Хватил косарем раз-другой, и полетела голова с плеч долой. Войско дрогнуло и рассыпалось в разные стороны. А Фомка забрался на богатырского коня, давай нагонять, да конем топтать. Нечего делать, покорился царь. Послал звать к себе сильно могучего богатыря Фому Баренникова и двух меньших его братьев. Угостил их, учествовал на славу, выдал за Фомку дочь свою царевну и дал полцарства в приданное. Долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Подступает под то царство басурманский король с силами несметными. Требует дани окупу великого. Не захотел царь платить дани окупу великого, нарядил свое войско храброе, поставил зятем начальником и накрепко приказал, чтобы все на Фомку смотрели, что он станет делать, и они б тоже делали. Снялся Фомка и поехал сражаться. Едет он лесом, войско за ним. Он срубил себе березку, и солдаты срубили себе по березке. Пришли к глубокой реке, мосту нет, а обходу 200 верст. Фомка бросил свою березку в воду, и солдаты побросали свои туда же. Запрудили речку и перешли на другую сторону. Басурманский король засел в крепком городе. Фомка остановился перед тем городом, развел костер, разделся весь догола, сидит да греется. Солдаты увидали, тотчас же насбирали хворосту, нарубили поленьев, запалили костры по всему чисту полю. «Закусить бы надо», — сказал Фомка Беренников. Вытащил из сумки сдобную лепешку и стал уписывать. Откуда ни возьмись, прибежала собака, вырвала лепешку и давай бок ноги. Фомка ухватил горячую головешку и как был голый, так и пустился за нею. Во всю прыть бежит, да во все горло кричит: «Держите! Держите!» Глядя на него, и солдаты сидели у огня голые, а тут повскакивали, похватали горячие головешки и побежали вслед за ним. Собака-то была королевская, бросилась прямо в город да во дворец. Фомка за собакою, солдаты за Фомкою, все, что не попадет под руку, жгут и палят без пощады. Поднялась в городе суматоха. Король не знает, что делать с испугу, стал просить замирения. Фомка на то не согласен, взял короля в плен и покорил все его королевство. Воротился из походу, царь встретил его большим почетом. Музыка заиграла, колокола зазвонили, пушки грохнули, и пошел пир на весь мир. И я там был, мед вино пил, по усам текло, в рот не попало. Ел я капусту, а в брюхе-то пусто. Дали мне колпак, стали со двора толкать. Дали мне шлык, а я в подворотню шмык. Дали мне синь кафтан, летят синицы да кричат: «Синь кафтан, синь кафтан!» А мне послышалось: «Скинь кафтан!» Скинул и бросил на дороге. Дали мне красные сапоги, летят вороны да кричат: «Красные сапоги, красные сапоги!» А мне послышалось: «Крадены сапоги!» Снял, да и бросил. Дали мне лошадку восковую, плетку гороховую, уздечку репянную. Увидал я, мужик овен сушит. Привязал ту лошадку, она растаяла, плетку куры склевали, а уздечку свиньи съели. Тут и сказки конец, а кто дослушал, тот большой молодец.
6: Радио «Сказка ФМ».
7: Хитрая наука. Были дед да баба, и был у них сын. Хотелось старику отдать сына в науку. Да были они бедны. Ходили, ходили по городам, а вось возьмет кто в ученье. Нет, никто не взялся учить без денег. Надумали уж возвращаться, несолоно хлебавши. Вдруг попадается им навстречу человек и спрашивает деда: «Что, старичок, пригорюнился?» «Как мне не пригорюниться?» — сказал дед. «Вот водил, водил сына. Никто не берет без денег в науку, а денег нету». «Ну так отдай его мне», — говорит встречный. «Я его в 3 года выучу всем хитростям. А через 3 года, в этот самый день и в этот самый час, приходи за сыном. Да смотри, коли не просрочишь, придешь вовремя, да узнаешь своего сына, возьмешь его назад, а коли нет, оставаться ему у меня». Дед так обрадовался и не спросил, кто такой встречный, где живет и чему учить сына станет малого. Отдал ему сына и пошел домой. А встречный-то был колдун. Вот прошло 3 года, а старик совсем забыл, в какой день отдал сына в науку, и не знает, как ему быть. А сын за день до срока прилетел к нему малой птичкой. ударился о заваренку и вошел в избу добрым молодцем. Поклонился отцу и говорит: «Завтра, де, сравняется как раз 3 года. Надо за ним приходить». И рассказал, куда за ним приходить и как его узнать. «У хозяина моего, — говорит, — 11 учеников навсегда при нем остались от того, что родители не смогли их признать. И коли ты меня не признаешь, так я останусь при нем 12-м. Завтра, как придешь ты за мною, хозяин всех нас 12 выпустит белыми голубями. Вот и ты смотри, все высоко станут летать, а я нет-нет, да возьму повыше всех. Как хозяин спросит, ты покажи на того голубя, что повыше всех. После выведет он к тебе 12 жеребцов, все одной масти. Как станешь проходить мимо тех жеребцов, хорошенько примечай. Я нет-нет, да правой ногою топну. Как опять хозяин спросит, ты смело показывай на меня. После того выведет он к тебе 12 добрых молодцев, рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо и одежи равны. Как станешь проходить мимо тех молодцов, примечай, на правую щеку ко мне нет-нет, да и сядет малая мушка, покажешь на меня». Распростился он с отцом и пошел из дому, ударился о заваленку и сделался птичкой и улетел. Поутру дед встал, собрался и пошел за сыном. Приходит к колдуну. «Ну, старик, — говорит колдун, — выучил твоего сына всем хитростям. Только если не признаешь его, оставаться ему при мне навеки вечные». Выпустил он 12 белых голубей. Перо в перо, хвост в хвост, голову в голову ровны. И говорит: «Узнавай, старик, своего сына». Смотрел старик, смотрел, да как поднялся один голубь повыше всех и указал на того голубя. «Кажись, это мой. Узнал, дедушка, узнал», — сказывает колдун. В другой раз выпустил он 12 жеребцов. Все как один игривы на одну сторону. Стал дед ходить вокруг жеребцов да приглядываться, а хозяин спрашивает: «Ну что, дедушка, узнал своего сына?» «Нет еще, погоди маленько». Да как увидел, что один жеребец топнул правой ногой, сейчас показал на него. «Кажись, это мой. Узнал, дедушка, узнал». В третий раз вышли 12 добрых молодцев. Рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо, словно их одна мать родила. Дед раз прошел мимо молодцев, ничего не заприметил. В другой прошел, тоже ничего. А как проходил в третий раз, увидел у одного молодца на правой щеке муху и говорит: «Кажись, это мой. Узнал, дедушка, узнал». Вот делать нечего, отдал колдун старику сына, и пошли они домой. Шли, шли и видят, и едет по дороге какой-то барин. «Батюшка, — говорит сын, — я сейчас сделаю собачку, барин станет покупать меня, а ты меня-то продай, а ошейника не продавай, не то я к тебе назад не ворочусь». Сказал, да в ту же минуту ударился оземь и обратился в собачку. Барин увидал, как старик ведет собачку, и начал его торговать. Не так ему собачка показалась, как ошейник. Купил барин собачку за 200 рублев. Только стал было дед снимать ошейник, барин не слышит про это, то не хочет, упирается. «Я ошейника не продавал, — говорит дед, — я продал одну собачку». А барин: «Нет, врешь, кто купил собачку, тот и купил ошейник». Отспорил барин, взял собачку с ошейником, а дед забрал деньги и пошел домой. Вот барин едет дальше, вдруг, откуда ни возьмись, бежит навстречу заяц. Выпустил барин собачку на зайца, смотрит. Заяц бежит в одну сторону, а собака в другую, и убежала в лес. Ждал, ждал ее барин, не дождался и поехал ни с чем. Нагнал сын старика: «Эх, батюшка, — говорит, — зачем с ошейником-то продавал? Не повстречая я зайца, я бы не воротился, так бы пропал ни за что». Воротились они домой. В следующее воскресенье говорит сын отцу: «Батюшка, я вернусь птичкой. Понеси меня на базар и продай. Только клетки не продавай, не то домой не ворочусь». Ударился оземь, сделался птичкой. Старик посадил ее в клетку и понес продавать. Тут случился колдун. Тотчас признал деда и догадался, что у него за птица в клетке сидит. Дал он дороже всех, продал ему старик птичку, а клетки не отдает. Как колдун не бился, пришлось ему брать одну птичку, завернул ее в платок и принес домой. «Ну, дочка, — говорит дома, — я купил нашего шельмеца». «Так где же он?» Колдун распахнул платок, а птички давно нет, улетела. Настал опять воскресный день, говорит сын отцу. «Батюшка, я берусь нынче лошадью. Смотри же, лошадь продавай, а уздечки не трогай, не то домой не ворочусь». Ударился у осору землю и сделался лошадью. Повел ее дед на базар продавать. Обступили старика торговые люди, все барышники. Тот дает дорого, другой дает дорого, а колдун дороже всех. Нет, продал ему сына, а уздечки не отдает. «Да как же я поведу лошадь-то?» – спрашивает колдун. «Дай хоть до двора довести, а там, пожалуй, бери свою узду, мне она не в корысть». Тут все барыжники на деда и накинулись. «Так где не водится. Продал лошадь, продай и узду. Что поделаешь, отдал и уздечку». Колдун привел коня на свой двор, поставил в конюшню, накрепко привязал к кольцу и высоко подтянул ему голову. Стоит конь на одних задних ногах, передние до земли не достают. «Ну, дочка, — сказывает опять колдун, — теперь точно купил я нашего шельмеца». «Так где же он? На конюшне стоит». Дочь побежала смотреть, жалкие стала добрым молодца. Захотелось подлиннее отпустить ему повод. Стала распутывать да развязывать, а конь тем временем и вырвался. Бросилась дочь к отцу. «Батюшка, — говорит, — прости, грех меня попутал, конь убежал». Колдун ударился о сырую землю, сделался серым волком и пустился в погоню. Вот-вот нагонит. Конь прибежал к реке, ударился о землю и обратился ежом. И бултых в воду, а волк за ним щукаю. Еж добрался к мосткам, где красные девицы стояли, обратился золотым кольцом и подкатился к купеческой дочери под ноги. Купеческая дочь подхватила колечко и спрятала. А колдун сделался по-прежнему человеком. «Отдай, — пристает к ней, — мое золотое кольцо». «Бери, — говорит девица, — и бросила кольцо на землю. Как ударилось оно, в ту же минуту рассыпалось мелкими зернами. Колдун обернулся петухом и бросился клевать. Пока клевал, одно зерно обернулось ястребом. Налетел ястреб на петуха. Тот колдуну и конец пришел».

0: Ваше высочество, ваше королевское высочество.
1: Говори, Ганс, я слушаю тебя.
0: Они пришли. Все маленькие жители нашего славного королевства собрались по вашей просьбе у ворот замка.
1: Прекрасно, Ганс, прекрасно, я жду их. Отвори врата и проводи всех девочек и мальчиков в самую красивую белую залу. Усади их поудобнее и угости сладостью.
0: Слушаюсь, ваше королевское высочество.
1: А я спускаюсь туда незамедлительно.

0: Дети мои, я рад видеть вас и благодарю за то, что вы все приняли мое приглашение явиться во дворец. Вы пробуйте угощение, не стесняйтесь.
1: Спасибо.
0: А я тем временем поведаю вам одну историю. И мне очень хочется, чтобы вы поняли, почему у этой так печально начавшейся истории сложился счастливый конец. Вы ведь знаете, что у меня два сына.
1: Да.
0: И жили мы дружно и радостно до того самого дня, пока беда не настигла нашу семью. Это случилось несколько лет назад. В тот ужасный день мой младший сын, королевич Франц, пропал из дворца.
1: Ой.
0: 3 года я искал его по белу свету, но нигде его не видели, никто его не повстречал. И поиски мои были безуспешны. Горе моему не было конца, и не было человека несчастней, потому что я потерял надежду вновь увидеть сына. Но в одно прекрасное утро свершилось чудо. Во дворце снова заиграла музыка, повсюду засверкали огни. Мой королевич вернулся. Вернулся он в сопровождении 2 прелестных девочек и сказал, что именно им он обязан жизнью. Как я был счастлив, и описать вам не могу. А вечером мы сели в тишине, и они все вместе рассказали мне историю спасения моего сына. Вот она.

0: Белоснежка и Краснозорька, так звали милых девочек, жили со своей мамой, бедной женщиной, на краю леса. Перед их избушкой был сад, где росли два розовых куста. На одном были белые розы, на другом – красные. Поэтому и назвала мать своих дочерей, ту, которая была белее белой розы, Белоснежкой, а другую она была румяней красной, Краснозорькой. Сестры так любили друг дружку, что всюду ходили вместе, взявшись за руки.
1: Мы никогда не расстанемся, правда, Краснозорька?
2: Никогда, Белоснежка. До тех пор, пока живы будем.
1: Да.
3: И правильно, дочки мои родные. Помните, что если будете во всем помогать друг другу и все делать поровну, никогда никакой беды не приключится с вами.
0: Часто сестры уходили вдвоем в дремучий лес за ягодами, и ни разу ни один хищный зверь не тронул их, ни один маленький зверек не спрятался от них в страхе. Заяц смело брал капустный лист из рук сестер. Дикая коза, как домашняя, паслась у них на глазах. Олень прыгал вокруг них. А лесные птицы всю дорогу сопровождали девочек и пели им свои песни. Никто не боялся их, потому что у зверей чутье на добрых людей. А как относились они к своей матери? Во всем помогали ей: и дом прибрать, и огонь развести в очаге, и еду приготовить. Любили ее и берегли. Летом каждое утро, прежде чем мать просыпалась, Белоснежка ставила возле ее постели букет цветов. А в букете было непременно по цветку с каждого розового куста: белая роза и красная.
3: Что-то холодно, девочки. Метель за окном. Белоснежка, закрой-ка поплотнее дверь и идите обе сюда, к огню.
1: С удовольствием, мамочка.
3: Вот я вам почитаю, а вы тем временем слушайте и придите. Садитесь-ка.
0: Так втроем они коротали долгие зимние вечера. Подле них на полу лежал барашек, а позади на нашесте, спрятав голову под крыло, дремал белый голубок. И вот однажды, тихим зимним вечером...
3: Кто-то стучится к нам. Слышишь, Краснозорька?
1: Да, вроде того.
3: Отопри поскорее. Наверное, это какой-нибудь путник ищет у нас приюта и отдыха.
1: Сейчас, мамочка! Ой, мама! Медведь!
3: Что?
1: Медведь! Прячьтесь! Ой! Ой!
4: А не бойтесь, я не причиню вам зла.
1: Ой, посмотрите-ка, он говорит человеческим голосом.
4: Я просто очень устал и хотел бы немного обогреться у вас.
3: Ах, ты бедный зверь! Иди сюда. Вот, ну-ка, ложись-ка скорее вот здесь, вот у огня. Да, только смотри, осторожнее, не подпали случайно себе шубу. Ну, хватит прятаться. Ну, Белоснежка, Краснозорька, хватит. Медведь умный и добрый. Он не сделает вам ничего дурного. Ну, идите, идите, погладьте его.
4: Девочки, почистите немножко мою шубу, а то я весь в снегу.
1: Давай, Краснозорька, принеси-ка метелку, сейчас мы тебя почистим. Ой, мех какой густой.
2: Наверное, греет хорошо. Слушай, Белоснежка, давай поиграем с ним. Потормоши.
1: А, неповоротливый какой.
4: Белоснежка, Краснозорька, пощадите. Долго ли дети до греха? Вы убьете жениха.
3: Все, все, девочки, довольны баловаться. Пора уже спать, ночь на дворе. Ну и ты, Миша, оставайся. Тут у очага тебе тепло будет.
0: И мохнатый гость остался. С той поры каждый вечер в один и тот же час он приходил к ним из леса, ложился перед очагом и позволял сестрам тормошить его, сколько им вздумается. А девочки так привыкли к нему, что даже дверь не закрывали, пока не придет их косматый черный приятель. Но вот наступила весна.
4: Все вокруг зазеленело, и я должен уйти от вас. Прощай, Белоснежка. Теперь целое лето мы не увидимся.
1: Но куда же ты пойдешь, милый медведь?
4: В лес пойду. Охранять свои сокровища от злых карликов.
1: А что это за злые карлики?
4: Это малюсенькие человечки. Зимой, когда земля замерзает, они не могут выкарабкаться наверх и сидят в своих глубоких норах. Но сейчас солнце обогрело землю, растопило лед, и они вылезают из своего подземелья наружу. Всюду шарят и тащат к себе все, что понравится. А уж что окажется в их норе, не скоро свет увидит.
1: Как жалко, Миш, что ты уходишь. Нам так весело было всем вместе.
4: Прощай, Белоснежка.
1: Ой, постой, Миша. Ты зацепился за крюк и вырвал кусочек шерсти. Подожди, а? Что-то блеснуло у него на этом месте, как золото. Да нет, показалось мне. Убежал Миша, не захотел вернуться.
0: Вскоре после этого мать послала девочек в лес за хворостом. В чаще они набрели на большое поваленное ветром дерево. И еще издали им показалось, что возле ствола в траве кто-то суетится и прыгает.
1: Подойдем поближе. Что там, а? Смотри, как краснозорька, карлик. Ой, какой маленький старичок. Лицо все в морщинах, и борода белая-белая, длинная-длинная.
5: Чего вы встали-то, а? Чего глаза-то вытаращили? Не можете подойти поближе и помочь человеку-то?
1: Да что ты тут делаешь, маленький старичок?
5: Что делаю, глупые, любопытные гусыни. Я хотел расколоть дерево, чтобы заготовить себе мелких дровец для кухни. На толстых поленях пригорает наше нежное кушанье. В общем, я уже было вколотил в дерево клин, и все шло отлично, но проклятая деревяшка вылетела и мою прекрасную белую бороду защемила, словно тискание. Вот, видите, а? Она застряла в трещине, и я вот не могу это вырваться. Чего вы? Чего вы смеетесь-то, девчонки? Смотреть на вас противно.
1: Сейчас, дедушка, я сбегаю, позову людей.
5: Вы даже пустые бараньи головы. Позову людей. Хватит с меня и вас двоих. Неужто вы не можете придумать ничего лучше-то?
1: Ну, потерпи немножко, человечек. Сейчас я тебя выручу. Вот тут у меня в кармане ножницы.
5: Ай-яй-яй-яй, неотесанный вы народ. Ой, отхватили кусок моей роскошной бороды. Чтоб вам пусто было.
1: Ай, чтоб вам пусто. Какой чудной. Схватил какой-то мешок, набитый золотом, и убежал, даже не попрощавшись. Да.
0: Через несколько дней после этого случая Белоснежка и Краснозорька вздумали наловить к обеду рыбы. Придя на берег ручья, они еще издали увидели какого-то большого кузнечика. Он прыгал около самой воды, словно хотел броситься в ручей.
1: Подбежи поближе, Белоснежка. Да это вовсе не кузнечик, как нам показалось. Это ведь тот же самый карлик, которого мы встретили в лесу. Ой, что с тобой? Зачем ты собираешься прыгать в воду? А?
5: Эх, вы, глупые девчонки. Я не такой дурак, чтобы прыгать в воду. Неужели вы не видите, что эта проклятая рыба Ай-яй-яй, тянет меня за собой. Я удил рыбу, а этот мерзкий ветер намотал мою прекрасную, прекрасную длинную бороду на леску удочки. А тут как нарочно клюнула большая рыба. У меня нет сил вытянуть ее на берег, и она тащит меня одной за собой в воду. Да я сейчас это просто утону.
2: Видно, мы подоспели как раз вовремя, Белоснежка.
1: Ну да.
2: Знаешь, я буду его крепко держать, ага. А ты постарайся размотать бороду.
1: Да борода и леска так тесно переплелись, но ничего не получается.
2: Ну-ка, ничего не поделаешь, придется еще отстричь кусочек бороды.
5: Ай-яй-яй, лягушки вы лупоглазые, так уродовать человека. Вы срезали лучшую часть моей бороды. Ну как я теперь в таком виде своим покажусь, а? Чтоб вам на бегу подметки терять.
0: Тут он схватил мешок с жемчугом, припрятанный в камышах, и пропал за камнем. Прошло несколько дней, и мать послала двух девочек в город купить иголок, ниток, лент и шнурков. Они пошли по пустынной равнине и заметили, что в небе парит большая птица. Медленно кружась, она спускалась все ниже и ниже, и, наконец, села неподалеку от девочек возле скалы.
5: Эй, помогите!
0: Сестры переглянулись и бросились на жалобный крик. С ужасом они увидели, что в когтях орла бился их старый знакомый. Птица расправила крылья и уже собиралась унести карлика.
1: Хватайся за него! Тяни, тяни, краснозорая!
5: Ну неужели нельзя было как-нибудь поосторожней? Вы ведь в клочья разорвали мой кафтанчик. Ой, противный вы, неуклюжий, неповоротливый вы, девчонки. Ну что вы, все время ко мне пристаете, а? Что вы
0: И опять карлик поднял мешок, набитый на этот раз драгоценными камнями, и юркнул в какую-то нору под скалой. Девочки уже ничему не удивились и пошли дальше. Они уже привыкли к его неблагодарности. Вечером, сделав все дела в городе, они возвращались домой той же дорогой. И вновь произошла неожиданная встреча. У тропинки на чистом ровном месте сидел карлик. Он вытряхнул из своего мешка драгоценные камни, рассматривал их и разбирал, не думая, что в столь поздний час кто-нибудь пройдет мимо скал. В лучах заходящего солнца блестящие камешки так чудесно переливались и мерцали, что сестры невольно остановились и залюбовались ими.
5: Эй-яй-яй, ну чего стали-то, разыни? Чего вам тут надо-то? Я вам сейчас покажу, мерзкие людишки. Ой, медведь, бежать отсюда скорее в нору. Ай, какой ужас. Он закрыл ее своей лапой. Мне некуда деваться. Дорогой, господин медведь, пощадите меня. Я отдам вам все мои сокровища, только подарите мне жизнь. А, ну на что я вам такой маленький, щепленький? Вы даже не почувствуете меня на зубах. Не почувствуете? Ой, ну что же делать? Дорогой господин медведь, возьмите лучше вот этих скверных девчонок. Ой, вот это... Это будет для вас лакомый кусочек. Смотрите, они жирнее молодых перепелок. Ну, скушайте их на здоровье.
0: Но медведь и ухом не повел, будто и не слышал, что говорил ему карлик. Он только ударил один раз карлика своей тяжелой лапой, и тот больше не шевельнулся. Девочки же, наблюдая эту страшную картину, так испугались, что бросились бежать без оглядки.
4: Белоснежка, Краснозорька, не бойтесь, подождите. Вы что же не узнали меня?
0: Тут только сестры поняли, что это их медведь. Они остановились и стали ждать, когда медведь догонит их. Вдруг толстая медвежья шкура свалилась с него. И перед ними предстал прекрасный юноша, с ног до головы одетый в золото. Вы догадались? Это был мой сын.
6: Девочки, послушайте меня, я королевич. А этот злой карлик много лет тому назад похитил меня, прихватив некоторые драгоценности отца. Меня он превратил тогда в медведя. Диким зверем я должен был скитаться по лесным тропам до тех пор, пока его смерть не освободит меня от колдовства. И вот, наконец, он получил поделом, а я снова стал человеком. Но я никогда не забуду, как вы пожалели меня, приютили, когда я был еще в звериной шкуре. Вы такие добрые существа и такие мужественные. Я восхищен. И впредь мы с вами никогда не расстанемся. Пойдемте во дворец, я познакомлю вас с моим отцом.
0: Вот какая история, дети мои. Но, может быть, кто-то из вас подумал, что я рассказал просто волшебную сказку? И, может быть, кто-то не поверил в существование злого колдуна-карлика? Но ведь в добрые души двух отважных девочек вы поверили? А это главное, для чего я вас всех пригласил сегодня в замок. Помните, что никакие злые силы не могут соперничать с искренностью и любовью. И я хочу, чтобы в моем королевстве бились только добрые сердца.

Ну а завтра в моем замке большой праздник. Пришло время сыграть две свадьбы. Белоснежка станет женой моего младшего, расколдованного сына. Ну а Краснозорька женой моего старшего. Я вас всех приглашаю на этот праздник, мои юные друзья. Ну а те, кто не смогут прийти, потому что живут в других королевствах, я прошу прислать поздравления с рисунками. Уж очень мне хочется сделать приятное моим дорогим Белоснежке и Краснозорьке. Они очень обрадуются, когда узнают, что все девочки и мальчики всех королевств желают им счастья. На конверте с поздравлением нужно написать адрес 113-326, Москва, радио, детская редакция, Белоснежке и Краснозорьке. Благодарю вас, дети мои.

0: Иван де Мария. Десятая неделя после Пасхи, купальские дни. Солнце самый пуп земли печет, и зацветает дивная полынь трава. В озера на самое зеленое дно, под коряги подводные, под водоросли, глядит огненное солнце. Негде упрятаться русалкам-мавкам, и в тихие вечера да в лунные ночи уходят они из вод озерных и хоронятся в деревьях, и зовут их тогда древянницами. Это присказка, а сказка вот какая. Жили-были брат Иван да сестра Мария в избенке на берегу озера. Озеро тихое, а слава о нем дурная. Водяной шалит. Встанет над озером месяц, начнут булькать да ухать в камышиных заводях, хлопают по воде словно вальками, а выкатит из камышей на дубовой коряге водяной. На голове колпак тиной обмотан. Увидишь, прячься, под воду утянет. Строго брат Иван наказывал сестре Марии: «Отлучусь я, ты после сумерек из хаты ни ногой, песни не пой над озерной водой, сиди смирно тихо, как мыши сидят». «Слушаю, братец», — говорит Мария. Ушел Иван в лес. Скучно стало Марии одной за станком сидеть. Облокотилась она и запела: «Где ты, месяц золотой? Ходит месяц над водой. В глыбко озера взглянул, в темных водах утонул». Вдруг стукнула в ставню: «Кто тут?» «Выйдь к нам, выйдь к нам», — говорит за ставней тонкий голос. Выбежала Марья и ахнула: от озера до хаты хороводы русалочьи. Русалки-мавки взялись за руки, кружатся, смеются, играют. Всплеснула Марья ладошками: «Куда тут?» Обступили ее мавки, венок надели: к нам в хоровод, ты краше всех, будешь наша царица». Взяли Марью за руки и закружились. Вдруг из камыша вылезла синяя раздутая голова в колпаке.
1: «Здравствуй, Марья!» — захрипел водяной. «Давно я тебя поджидал и потянулся к ней лапами».
0: Поздним утром пришел Иван туда-сюда, нет сестрицы, и видит, на берегу башмаки ее лежат и поясок. Сел Иван и заплакал. Одни идут, солнце ближе к земле надвигается. Наступила купальская неделя. «Уйду, — думает Иван, — к чужим людям век доживать. Вот только лапти новые исправлю». Нашел за озером липку, ободрал, сплел лапти и пошел к чужим людям. Шел, шел, видит, стоит голая липка, с которой он лыки драл. «Ишь ты! Назад завернул, — подумал Иван, — и пошел в другую сторону. Кружил по лесу и опять видит голую липку». Наваждение, — испугался Иван, — побежал рысью, а лапти сами на старое место загибают. Рассердился Иван, замахнулся топором и хочет липку рубить. И говорит она человеческим голосом: «Не руби меня, милый братец». У Ивана и топор вывалился. «Сестрица, ты ли?»
2: «Я, братец. Царь водяной меня в жены взял. Теперь я древянница, а с весны опять русалкой буду. К когда ты с меня лыка драл, наговаривала я, чтоб не уходил ты отсюда далеко. А нельзя тебе от водяного уйти? Можно. Найти нужно полынь, траву на зыбком месте и мне в лицо бросить. И только сказала, подхватили сами лапти, понесли Ивана по лесу. Ветер в ушах свистит, летят лапти над землей, поднимаются и вверх в черную тучу мчится Иван. Не упасть бы, подумал, и зацепился за серую тучу. Зыбкое место. Пошел по тучи. Ни куста кругом, ни травинки. Вдруг зашевелился под ногами и выскочил из тучевой ямы мужичок с локоток, красная шапочка.
3: «Зачем сюда пришел?» — заревел мужичок, как бык. «Откуда голос взялся?»
2: «Я за полынь травою», — поклонился Иван.
3: «Дам тебе полынь траву, только побори меня цыганской ухваткой». Легли они на спины, по одной ноге подняли, зацепились, потянули. Силен мужичок с локоток, а Ивану лапти помогают. Стал Иван перетягивать. «Счастье твое!» — рычит мужичок. «Быть бы тебе на седьмом небе! Много я закинул туда вашего брата! Получай полынь траву!» И бросил ему пучок.
2: Схватил траву, побежал вниз Иван, а мужичок с локоток так заревет, да как загрохочет. И язык красный из тучи то метнет, то втянет. Добежал до липки Иван и видит, сидит на земле страшный дед, водит усами.
3: «Пусти!» — кричит Иван. «Знаю, кто ты. Не хочешь ли этого?» И ткнул водяному в лицо полынь травою. Вспучился водяной, лопнул и побежал ручьем быстрым в озеро.
2: А Иван в липку бросил полынь траву. Вышла из липки сестрица Марья. Обняла брата, заплакала, засмеялась. Избушку озера бросили они и ушли за темный лес на чистом поле жить, не разлучиться. И живут неразлучно до сих пор, и кличут их всегда вместе. Иван да Мария, Иван да Мария.

0: У них было три сына. Два старших умниками слыли, а младшего все дурачком звали. Старших старуха любила, одевала чисто, кормила вкусно, а младший в дырявой рубашке ходил, черную корку жевал.
1: Ему, дурачку, все равно. Он ничего не смыслит, ничего не понимает.
0: Вот однажды дошла до той деревни весть. Кто построит царю корабль, чтобы по морям ходить?

0: Отправились братья в лес, стали деревья рубить да пилить. Много нарубили, напилили, а что дальше делать, не знают. Стали они спорить да брониться, того и гляди, друг дружке волосы вцепятся. Подошел тут к ним старичок и спрашивает:
1: «Из-за чего у вас, молодцы, спор да брань? Может, и я вам какое слово на пользу скажу?»
0: Накинулись оба брата на старичка, слушать его не стали, нехорошими словами обругали и прочь прогнали. Ушел старичок. Поругались еще братья, съели все свои припасы, что им мать дала, и возвратились домой ни с чем. Как пришли они, начал проситься младший:
1: «Отпустите теперь меня!»
0: Стали мать и отец отговаривать его да удерживать.
2: «Куда тебе, дурню? Тебя волки по дороге съедят!»
0: А дурень, знай свое, твердит:
1: «Отпустите, пойду, и не отпустите, пойду!»
0: Видят мать и отец, никак с ним не сладишь. Дали ему на дорогу краюху черного сухого хлеба и выпроводили вон из дому. Взял дурень с собой топор и отправился в лес. Ходил-ходил по лесу и высмотрел высокую сосну. Верхушкой в облака эта сосна упирается. Обхватить ее впору только троим. Срубил он сосну, стал ее от сучьев очищать. Подошел к нему старичок.
1: «Здравствуй, дитятка!»
3: «Здравствуй, дедушка!»
1: «Что, дитятка, ты делаешь? На что такое большое дерево срубил?»
3: «А вот, дедушка, царь обещал выдать свою дочку за того, кто ему летучий корабль построит. Я и строю».
1: «А разве ты сможешь такой корабль смастерить? Это дело мудреное. Пожалуй, и не сладишь».
3: «Мудреное, не мудреное, а попытаться надо. Глядишь, и слажу. Вот и ты, кстати, пришел. Старые люди бывалые, сведущие. Может, ты мне что и присоветуешь?»
1: «Ну, коли просишь совет тебе подать, слушай. Возьми-ка ты свой топор и отеши эту сосну с боков. Вот этак».
0: И показал, как надо обтесывать. Послушался дурень старичка, обтесал сосну так, как он показывал. Обтесывает он, диву дается. Топор так сам и ходит, так и ходит.
1: «Теперь обделывай сосну с концов. Вот так и вот этак».
0: Дурень старичковы слова мимо ушей не пропускает. Как старичок показывает, так он и делает. Закончил он работу, старичок похвалил его и говорит:
1: «Ну, теперь не грех передохнуть, да закусить малость».
3: «Эх, дедушка, для меня-то еда найдется, вот это краюха черствая. А тебя-то чем угостить? Ты, небось, не угрызешь мое угощение?
1: А ну-ка, дитятка, дай сюда свою краюху».
0: Дурень подал ему краюху. Старичок взял ее в руки, осмотрел, пощупал, да и говорит:
1: «Хм, не такая уж черствая твоя краюха».
0: И подал ее дурню. Взял дурень краюху, глазам своим не верит. Превратилась краюха в мягкий да белый каравай. Как поели они, старик и говорит:
1: «Ну, теперь станем паруса прилаживать».
0: И достал из-за пазухи кусок холста. Старичок показывает, дурень старается, на совесть все делает, и паруса готовы, прилажены.
1: «Садись теперь в свой корабль и лети, куда тебе надобно. Да смотри, помни мой наказ. По пути сажай в свой корабль всякого встречного».
0: Тут они и распрощались. Старичок своей дорогой пошел, а дурень на летучий корабль сел, паруса расправил. Надулись паруса, взмыл корабль в небо, полетел быстрее сокола. Летит чуть пониже облаков ходячих, чуть повыше лесов стоячих. Летел-летел дурень и видит: лежит на дороге человек, ухом к сырой земле припал. Спустился он и говорит:
3: «Здорово, дядюшка!»
4: «Здорово, молодец!
3: Что это ты делаешь?»
4: «Слушаю я, что на том конце земли делается».
3: «А что ж там делается, дядюшка?»
4: «Поют, заливаются там пташки голосистые, одна другой лучше».
3: «Экой ты какой слухменный! Садись ко мне на корабль, полетим вместе».
0: Слухало не стал отговариваться, сел на корабль и полетели они дальше.

0: летели, видят, идет по дороге человек. Идет на одной ноге, а другая нога к уху привязана.
1: Здорово, дядюшка.
2: Здорово, молодец.
1: Что это ты на одной ноге скачешь?
2: Да если я другую ногу отвяжу, так за 3 шага весь свет перешагну.
1: Вот ты какой быстрый. Садись к нам.
0: Скороход отказываться не стал. Взобрался на корабль, и полетели они дальше. Много ли, мало ли пролетели, глядь, стоит человек с ружьем, целится. А во что целится, неведомо.
1: Здорово, дядюшка! В кого это ты целишься? Ни зверя, ни птицы кругом не видно.
3: Экие вы! Да я и не стану близко стрелять. Целюсь я в тетерку, что сидит на дереве верст за 1000 отсюда. Вот такая стрельба по мне.
1: Садись к нам, полетим вместе.
0: Села стреляла, и полетели они все дальше. Летели они, летели, и видят, идет человек, несет за спиной большущий мешок хлеба.
1: Здорово, дядюшка! Куда идешь?
3: Иду добывать хлеба себе на обед.
1: Ну что тебе еще хлеб? У тебя вон и так полон мешок.
3: Что тут? Этот хлеб мне в рот положить да проглотить. А чтобы досыта наесться, мне надобно 100 раз постолько.
1: Ишь ты какой! Садись к нам в корабль, полетим вместе.
0: Сел и объедала на корабль. Полетели они дальше. Над лесами летят, над полями летят, над реками летят, над селами да деревнями летят. Глядь, ходит человек возле большого озера, головой качает.
1: Здорово, дядюшка! Что это ты ищешь?
2: Пить хочется. Вот и еще где бы напиться.
1: Да перед тобой целое озеро. Пей в свое удовольствие.
2: Да этой воды мне всего на 1 глоточек станет.
0: Подивился дурень, подивились его товарищи, и говорит:
1: ну, не горюй, найдется для тебя вода. Садись с нами на корабль, полетим далеко. Будет для тебя много воды.
0: Опивало сел в корабль, и полетели они дальше. Сколько летели, неведомо, только видят, идет человек в лес, а за плечами у него вязанка хвороста.
1: Здорово, дядюшка! Скажи ты нам, зачем это ты в лес хворост тащишь?
3: А это непростой хворост. Коли разбросать его, тотчас целое войско появится.
1: Садись, дядюшка, с нами!
0: И этот сел к ним. Полетели они дальше. Летели, летели, глядь, идет старик. Несет куль соломы.
1: Здорово, дедушка, седая головушка. Куда это ты солому несешь?
3: В село.
1: Разве в селе соломы мало?
3: Соломы много, а такой нету.
1: Какая же она у тебя?
3: А вот какая. Стоит мне разбросать ее в жаркое лето, и станет враз холодно. Снег выпадет, мороз затрещит.
1: Коли так, правда твоя. В селе такой соломы не найдешь. Садись с нами.
0: Холодилов забрался со своим кулем в корабль, и полетели они дальше. Летели, летели и прилетели к царскому дворцу. Царь в ту пору за обедом сидел. Увидел он летучий корабль и послал своих слуг.
4: «Ступайте, спросите, кто на том корабле прилетел? Какие заморские царевичи и королевичи?»
0: Слуги побежали к кораблю и видят. Сидят на корабле простые мужики. Не стали царские слуги и спрашивать у них, кто таковы и откуда прилетели. Воротились и доложили царю.
5: «Так, мол, и так. Нет на корабле ни одного царевича, нет ни одного королевича, а все черная кость, мужики простые».
0: «Что прикажешь с ними делать?» – думает царь.
4: «За простого мужика нам дочку выдавать зазорно. Надо бы от таких женихов избавиться».
0: Спросил он у своих придворных, князей да бояр.
4: «Что нам теперь делать? Как быть?»
0: Они и присоветовали.
6: «Надо жениху задавать разные трудные задачи. Авось он их и не разгадает. Тогда мы ему отворот-поворот и покажем».
0: Обрадовался царь, сейчас же послал слуг к дурню с таким приказом.
4: «Пусть жених достанет нам, пока наш царский обед не кончится, живой и мертвой воды».
0: Задумался дурень.
5: «Что же я теперь делать буду? Да я и за год, а может быть, и весь свой век не найду такой воды.
2: А я на что?
7: Говорит скороход.
2: Мигом за тебя справлюсь.
7: Отвязал ногу от уха и побежал за 39 земель в 30-е царство. Набрал 2 кувшина воды живой и мертвой, а сам думает.
2: Времени впереди много осталось. Дай-ка малость посижу. Успею к сроку возвратиться.
7: Присел под густым развесистым дубом, да и задремал. Царский обед к концу подходит, а скорохода нет как нет. Загоревали все на летучем корабле. Не знают, что и делать. А слухала, приник ухом к сырой земле, прислушался и говорит.
8: Экой сонливый да дремливый. Спит себе под деревом, храпит вовсю.
3: А вот я его сейчас разбужу.
7: Говорит стреляла. Схватил он свое ружье, прицелился и выстрелил в дуб, под которым скороход спал. Посыпались с дуба желуди прямо на голову скороходу. Проснулся тот.
2: Батюшки, да никак я заснул.
7: Вскочил он и в ту же минуту принес кувшины с водой.
2: Получайте.
7: Встал царь из-за стола, глянул на кувшины и говорит.
2: А может, эта вода не настоящая?
7: Поймали петуха, оторвали ему голову и спрыснули мертвой водой. Голова вмиг приросла. Спрыснули живой водой, петух на ноги вскочил, крыльями захлопал, кукареку закричал. Досадно стало царю.
2: Ну, эту мою задачу ты выполнил. Задам теперь другую. Коли ты такой ловкий, съешь со своими сватами за один присест 12 быков жареных, да столько хлебов, сколько в 40 печах испечено.
7: Опечалился дурень, говорит своим товарищам.
5: Да я и одного хлеба за целый день не съем.
3: А я на что?
7: Говорит объедало.
3: Я и с быками, и с хлебами их один управлюсь, еще мало будет.
7: Велел дурень сказать царю.
5: Тащите быков и хлебы, будет есть.
7: Привезли 12 быков жареных, да столько хлебов, сколько в 40 печах испечено. Объедало, давай быков поедать, одного за другим. А хлебы так в рот и мечет, каравай за караваем. Все вазы опустили.
3: Давайте еще! Почему так мало припасли? Я только во вкус вошел.
7: А у царя больше ни быков, ни хлебов нет.
2: Теперь новый вам приказ. Чтобы выпито было за раз 40 бочек пива. Каждая бочка по 40 ведер.
5: Да я и одного ведра не выпью.
7: Говорит дурень своим сватам.
2: Эка печаль.
7: Отвечает опивала.
2: Да я один все у них пиво выпью. Еще мало будет.
7: Прикатили 40 бочек сороковок. Стали черпать пиво ведрами, да подавать опивале. Он как глотнет, ведро и пусто.
2: Что это вы мне ведрами подносите? Этак мы целый день проконетелимся.
7: Поднял он бочку, да и опорожнил ее за раз, без роздыху. Поднял другую бочку, и та откатилась. Так все 40 бочек и осушил.
2: Нет ли еще певца? Неволе я напился. Не промочил горло.
7: Видит царь, ничем дурня нельзя взять. Решил погубить его хитростью.
2: Ладно. Выдам я за тебя свою дочку. Готовься к венцу. Только перед свадьбой сходи в баню. Вымойся, выпарься хорошенько.
7: И приказал топить баню. А баня-то была вся чугунная. Трое суток баню топили, да красна раскалили. Огнем жаром от нее пышет. За 5 саженей к ней не подойти.
5: Как я буду мыться? Сгорю заживо.
2: Не печалься, я с тобой пойду.
7: Отвечает холодило. Побежал он к царю, спрашивает.
2: Не дозволите ли и мне с женихом в баню сходить? Я ему соломки подстелю, чтобы он пятки не испачкал.
7: Царю что? Он дозволил.
2: Что один сгорит, что оба.
7: Привели дурня с холодилой в баню, заперли там. А холодило разбросал в бане солому. И стало холодно, стены инеем подернулись, в чугунах вода замерзла. Столько-то времени прошло, отворили слуги дверь. С смотрят, а дурень жив-здоров. И старичок тоже.
1: «Эх вы! Да в вашей бане не париться, а разве на салазках кататься?»
7: Побежали слуги к царю. Доложили, так, мол, и так. Заметался царь, не знает, что и делать, как от дурни избавиться. Думал-думал и приказал ему.
9: «Выстави поутру перед моим дворцом целый полк солдат. Выставишь — выдам за тебя дочку. Не выставишь — вон прогоню».
7: А у самого на уме...
9: «Откуда простому мужику войско достать? Уж этого он выполнить не сможет. Тук-то мы его и выгоним в шею».
7: Услышал дурень царский приказ, говорит своим сватам.
1: «Выручали вы меня, братцы, из беды не раз и не два. А теперь что делать будем?»
9: «Эх ты, нашел, о чем печалиться»,
7: — говорит старичок с хворостом.
9: «Да я хоть 7 полков с генералами выставлю. Ступай к царю. Скажи, будет ему войско».
7: Пришел дурень к царю.
1: «Выполню твой приказ, только в последний раз. А если отговариваться будешь, на себя пеняй».
7: Рано поутру старик с хворостом кликнул дурня и вышел с ним в поле. Раскидал он вязанку, и появилось несметное войско. И пешее, и конное, и с пушками. Трубачи в трубы трубят, барабанщики в барабаны бьют. Генералы команды подают, кони в землю копытами бьют. Дурень впереди стал, к царскому дворцу войско повел. Остановился перед дворцом, приказал громче в трубы трубить, сильнее в барабаны бить. Услышал царь, выглянул в окошко, от испугу белее полотна стал. Приказал он воеводам свое войско выводить, на дурня войной идти. Вывели воеводы царское войско, стали в дурня стрелять да палить. А дурневы солдаты стеной идут, царское войско мнут, как траву. Напугались воеводы и побежали вспять, а за ними вслед и все царское войско. Вылез царь из дворца, на коленках перед дурнем ползает. Просит дорогие подарки принять, да с царевной скорее венчаться. Говорит дурень царю.
1: «Теперь ты нам не указчик, у нас свой разум есть».
7: Прогнал он царя и не велел никогда в то царство возвращаться. А сам на царевне женился. Царевна девка молодая да добрая, на ней никакой вины нет. Стал он в том царстве жить, всякие дела вершить.

0: одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Гусак. Идут с речки по мерзлой траве белые гуси. Впереди злой гусак шею вытягивает, шипит. «Попадись мне кто, защиплю!» Вдруг низко пролетела лохматая галка и крикнула: «Что, поплавали? Вода-то замерзла!» «Шушера!» — шипит гусак.

гусыне хочется снести яйцо, и она уныло думает: «Куда мне на зиму глядя яйцо нести?» А гусенята вправо шейки нагнут и пощиплют щавель, и влево шейки нагнут и пощиплют. Лохматая галка боком по траве назад летит, кричит: «Уходите, гуси, скорей! У погребницы ножи точат, свиней колют, и до вас гусей доберутся!» Гусак на лету с шипом выхватил галке перо из хвоста, а гусыня расколыхалась: «Вертихвостка, орешь, детей моих пугаешь! Щевель, щевель!» — шепчут гусенята. «Померз, померз!» Миновали гуси плотину, идут мимо сада, и вдруг по дороге им навстречу бежит голая свинья, ушами трясет, а за ней бежит работник, засучивает рукава. Наловчился работник, ухватил свинью за задние ноги и поволок по мерзлым кочкам. А гусак работника за икры с вывертым щипом щипал, хватом хватал. Гусенята отбежали, смотрят, нагнув голову. Гусыня охая засеменила к мерзлому болоту. «Го-го-го!» — закричал гусак. «Все за мной!» И помчались гуси полулетом на двор. На птичьем дворе стрепуха точила ножи. Гусак к корыту подбежал, отогнал кур да уток. Сам наелся, детей накормил и, зайдя сзади, ущипнул стрепуху. «Ах ты!» — ахнула стрепуха, а гусак отбежал и закричал: «Гуси, утки, куры, все за мной!» Выбежал гусак на пригорок, белым крылом махнул и крикнул: «Птицы все, сколько ни есть, летим за море, летим!» Под облака закричали гусенята. Высоко, высоко кокали куры. Подул ветерок. Гусак посмотрел на тучку, разбежался и полетел. За ним прыгнули гусенята и тут же попадали, уж очень зобы понабили. Индюк замотал сизым носом, куры со страху разбежались, утки, приседая, крякали, а гусыня расстроилась, расплакалась, вся вспухла. Как же я с яйцом полечу?» Подбежала стрепуха, погнала птиц на двор, а гусак долетел до облака. Мимо треугольником дикие гуси плыли. Взяли дикие гуси гусака с собой за море. И гусак закричал: «Гуси, куры, утки, не поминайте!

0: Нужда. Жили два брата. Один жил бедно, другой богато. Одного звали Степаном, а другого Иваном. У богатого Ивана родился сын. Он позвал на крестины своих знакомых и бедного брата Степана. После крестин Степан идет домой пьяный и поет: «Ходи, изба, ходи, печь, когда будем блины печь?» Слышит, кто-то тихо за ним подпевает тоненьким голоском:
1: «Ходи, изба, ходи, печь, когда будем блины печь?»
0: Он и спрашивает: «Кто там?»
1: «Нужда твоя».
0: Он обернулся и увидал: стоит старушка маленькая росточком, вся в лохмотьях. Он ей и говорит: «Чего тебе зря топтаться? Иди ко мне в мешок, я тебя домой отнесу». Она в мешок заскочила, он его перехватил рукой, перевязал ниткой, пришел домой и начал делать гробик. Увидала жена и спрашивает: «Степан, что ты делаешь?» «Молчи, жонка, молчи! Нужду поймал! Нужду схороним, заживем богато!» Положил нужду в гроб, заколотил и похоронил на кладбище подле дядиной могилы. Шел домой с кладбища, нашел 100 рублей денег. Пришел домой, купил корову и лошадь, стал жить и поживать, и добра наживать. И пошли у него деньги копейка на копейку. И через 2 года он начал жить богаче своего брата Ивана. Обзавидовался брат Иван. Пришел к Степану в гости и говорит: «Давно ли ты жил бедно? Объясни, почему ты зажил лучше меня?» Брат объяснил по-свойски. Иван пошел и нужду выкапывать стал. «Поди, нужда, на старое место». Выпустил он ее, она и говорит:
1: «Не пойду я к Степану, пойду к Ивану».
0: Вскочила на плечи, он бежать в избу, она за печку заскочила. На следующий день у Ивана дом сгорел, деньги сгорели, дали больше, конь пал, корова пала. Собрал Иван последние деньжонки и пошел покупать себе лошадь. Купил коня, оказалось, кобыла. Сидит, горюет. Приходит брат Степан: «Брат Иван, что ж ты так бедно живешь, а? Да что ты, брат, беда за бедой. Купил коня, оказалось, лошадь. Прости меня, грешного. Я выкупал нужду, хотел на тебя напустить, а она ко мне пришла». «Так значит, она у тебя везде теперь?» «Да, да, везде, и в скотину, и в дом, и в деньги, за печку и за ту села. Что поделать?» Иван вынул кошелек денег, высыпал деньги в карман и говорит: «Деньги мои, а кошелек пустой твой будет. Хоть пустой, да не с нуждой». Нужда выскочила из-за печки, заскочила в кошелек и кричит:
1: «А я и здесь есть, а я и здесь есть, а я и здесь есть».
0: Степан взял и захлопнул кошелек. Попалась! Завернул в мешок, завязал накрепко, привязал камень, снесли они и в воду. И зажили оба брата хорошо.

Поэтому родилось у него целых 11 сыновей и одна дочка, Элиза. Каждое утро поднимался король с праздником в сердце. 11 братьев-принцев уже ходили в школу и учились, удивляя многих мудрых людей своими знаниями и сообразительностью, как и подобает будущим правителям. Сестрица их, Элиза, любила ходить в церковь и молиться Божьей Матери, да и сама более всего походила на ангела. Одно было плохо. Мать королева, родив Элизу, умерла. И росли королевские дети без материнской ласки. Вот и решил король той страны жениться. Долго выбирал он себе спутницу жизни, а женился, как часто бывает в таких случаях, на злой королеве, которая не взлюбила бедных детей. Она, конечно, притворялась перед всеми, приветливой и ласковой, но черствость мачехи детям пришлось испытать в тот же день. Во дворце шло веселье, и ребятишки затеяли игру в гости. И новая королева вместо разных пирожных и печеных яблок, которые они всегда получали вдоволь, дала чайную чашку песку и сказала, что они могут представить себе, будто это угощение. Мачеха детей не любила и через неделю приказала отвезти сестрицу Элизу на воспитание в деревню. Мол, девочке на свежем воздухе будет лучше. Потом она заколдовала короля и принцев, которые так поссорились, что даже видеться перестали. Как вы уже догадались, королева была злой колдуньей. И теперь ничто не мешало обратить королевичей в бессловесных птиц, чтобы больше ни о ком не заботиться и не бояться, что они вырастут и по праву займут королевский трон. Так она и сделала. 11 принцев, превратившись в 11 прекрасных диких лебедей, с печальными криками вылетели из окон родного дворца и понеслись над парками, лесами. Они боялись, что мачеха может совершить еще большее зло и лишить их жизни. Было раннее утро, когда лебеди пролетали мимо избы, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они очень любили свою сестрицу и принялись летать над крышей, вытягивая свои гибкие шеи и хлопая крыльями, но никто их не слышал и не видел. Тогда высоко-высоко взвелись они к самым облакам и полетели в большой темный лес, что тянулся до самого моря. А бедняжка Элиза в это время стояла в крестьянской избе и играла зеленым листиком, потому что других игрушек у нее не было. Она проткнула в листе дырочку и смотрела сквозь нее на солнышко. Элизе казалось, что она видит ясные глаза своих братьев. Когда же теплые лучи солнца скользили по ее щеке, она вспоминала их нежные поцелуи. Дни шли за днями, похожие один на другой, как тугие острые капли холодного ливня.
Колыхал ли ветер розовые кусты, росшие возле дома, и шептал розам: «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» Розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Сидел ли воскресный день у дверей своего домика какая-нибудь старушка, читавшая псалтирь? А ветер переворачивал листы, говоря: «Книги, есть ли кто набожнее тебя?» Книга отвечала: «Элиза набожнее». И розы, и псалтирь говорили сущую правду. Ну вот Элизе минуло 15 лет. Больше девочке королевской крови никак не позволительно было находиться в деревне, и ее отправили домой. Увидав, какая юная принцесса хорошенькая, королева разгневалась и возненавидела падчерицу. Она с удовольствием превратила бы ее в дикого лебедя, да нельзя было сделать этого сейчас же, потому что король каждый день теперь хотел видеть свою дочь. У него ведь никого из родных во дворце не осталось. И печаль мертвенной бледностью легла на его лицо. Как-то рано утром королева пошла в мраморную, всю убранную чудными коврами и мягкими подушками, купальню, взяла трех жаб, поцеловала их и сказала первой: «Сядь Элизе на голову, когда она войдет в купальню. Пусть юная красавица станет такой же тупой и ленивой, как ты. А ты сядь ей на лоб», — сказала она другой жабе. «Пусть Элиза будет такой же безобразной, как ты, и даже родной отец не узнает ее. Ты же разляжешься прямо на ее сердце», — сказала королева третьей жабе, «чтобы светлая душа почернела и девчонка мучилась от этого». Затем колдунья спустила жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же вся позеленела от их злости. Позвав Элизу, королева раздела ее и велела ей войти в воду. Элиза послушалась, и одна шаба села ей на голову, точно в седло, другая взгромоздилась на лоб, а третья — на грудь. Элиза даже не заметила этого. Но как только вышла из воды, по воде поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они превратились бы, полежав у Элизы на голове и на сердце, в красные розы. Но девушка была так набожна и невинна, что колдовство перед ней было бессильно. Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем коричневой, вымазала ее лицо вонючей мазью и спутала ее чудные волосы. Теперь нельзя было и узнать хорошенькую Элизу. Даже отец ее испугался и не признал свою дочь. Никто не узнавал ее, кроме цепной собаки да ласточек. Но кто же их послушает да поймет? Горько заплакала Элиза и подумала о своих братьях.
Тайком ушла она из дворца и целый день бродила по полям и болотам, пробираясь к лесу. И Лиза и сама хорошенько не знала, куда надо ей идти, но так истосковалась по своим братьям, что чистое любящее сердце подсказывало ей. Настала ночь, и Лиза совсем выбилась из сил. Она улеглась на мягкий мох, прочла молитву на сон грядущий и склонила голову на пенек. В лесу стояла тишина, воздух был такой теплый, в траве мелькали зеленые огоньки, сотни светлячков, а когда Элиза задела рукой за какой-то кустик, они посыпались в траву звездным дождем. Мир, оставаясь прекрасным, утешал бедняжку и навевал ей светлый сон. Всю ночь снились Элизе братья. Все они опять были детьми, играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стоила полкоролевства. Но теперь писали они на досках обо всем, что видели и пережили. И картинки в книжке оживали. Птицы распевали, а люди сходили со страниц и разговаривали с Лизой и ее братьями. А когда она хотела перевернуть страницу, они впрыгивали обратно, иначе в картинках вышла бы путаница. Элиза проснулась, когда солнышко стояло уже высоко. За густой листвой деревьев только отдельные лучи его пробирались между ветвями и бегали солнечными зайчиками по траве. Птички без опаски садились Элизе на плечи. Невдалеке журчал ручей. Он бежал к пруду, который был окружен изгородью из кустов, но в одном месте дикие олени проломали в ней для себя широкий проход, и Элиза спустилась к воде. Вода в пруду была чистая и прозрачная. Если бы теплый ветерок не шевелил ветвей деревьев и кустов, можно было подумать, что и деревья, и кусты нарисованы на дне. Так ясно они отражались в зеркале вод. Увидав в воде свое лицо, Элиза перепугалась. Такое оно было черное и гадкое. Девочка зачерпнула горсть воды, промыла глаза и лоб, и опять заблестела ее нежная белая кожа. Тогда Элиза разделась и вошла в чистую прохладную воду. Выкупавшись, Элиза отправилась дальше по лесу. Она думала о своих братьях и надеялась, что Бог не покинет ее. Это он ведь повелевал расти диким лесным яблоком, чтобы напитать ими голодных. Он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла ветви палочками и углубилась в темную чащу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза сквозь свои собственные шаги слышала шуршание каждого сухого листка, попадавшегося ей под ноги. Ни одной птички не залетало в эту глушь. Ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь ветви. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены. Никогда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой. Наступившая ночь была очень темной. Во мху не светилось ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись, и на нее глянул добрыми очами сам Господь Бог. Маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы
и из-под рук. Проснувшись утром, она и сама не знала, было ли то во сне или наяву. Отправившись дальше, Элиза встретила старушку с корзинкой. Старушка дала девушке горсточку лесных душистых ягод, и Элиза спросила ее, не проезжали ли тут по лесу 11 принцев. «Нет», — ответила старушка, — «но вчера я видела здесь на реке 11 лебедей в золотых коронах». И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. По обоим берегам росли деревья, простиравшие навстречу друг другу свои длинные, густо покрытые листьями ветви. Те из деревьев, которым не удавалось сплести своих ветвей с ветвями их братьев на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что корни их вылезали из земли, и было ясно, что они в конце концов все-таки добьются своего. Элиза простилась со старушкой и пошла к месту реки, где впадала она в бескрайнее море. На всем просторе моря не виднелось ни одного паруса, не было ни единой лодочки, на которой бы она могла опуститься в дальнейший путь. Элиза посмотрела на бесчисленные валуны, выброшенные на берег морем. Вода так долго катала и обнимала их, что они стали совсем гладкими. Как и железо, и стекло, и камни, выброшенные штормом на берег. А между тем вода была мягче нежных рук Элизы, и девушка подумала, волны неустанно катятся одна за другой и делают гладкими острые углы твердых предметов. Буду же и я трудиться неустанно. Спасибо вам за науку, светлые быстрые волны. Сердце подсказывает, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям. На выброшенных морем сухих водорослях лежали 11 белых лебединых перьев. Элиза собрала и связала их в пучок. На перьях еще блестели капли то ли росы, то ли слез. На берегу было пустынно, но Элиза не чувствовала этого. Когда солнце приблизилось к закату, Элиза увидала вереницу летевших к берегу диких лебедей в золотых коронах. Элиза спряталась за куст. Лебеди спустились недалеко от нее и захлопали большими белыми крыльями. И в ту же самую минуту, как солнце скрылось под водой, оперенье с лебедей вдруг спало, и лебеди обернулись в 11 красавцев-принцев, 11 Элизиных братьев. Элиза громко вскрикнула. Она сразу узнала их, несмотря на то, что они сильно изменились. Сердце подсказало ей, что это они. Она бросилась в их объятия, называла их всех по именам, а они-то как обрадовались, увидев и узнав свою сестрицу, которая так выросла и похорошела. Элиза и ее братья смеялись и плакали от счастья и скоро узнали друг от друга, как скверно поступила с ними мачеха. «Мы, — сказал самый старший брат, — летаем дикими лебедями весь день от восхода до заката солнца. Когда же солнце скрывается за горизонтом, мы опять принимаем человеческий образ. И в это время мы всегда должны иметь под ногами твердую землю. Случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками, мы тотчас же упали бы с такой страшной высоты.
Живем же мы не тут. Далеко-далеко за морем лежит такая же чудная страна, как эта, но дорога туда длинна. Приходится перелетать через море, а по пути нет ни единого острова, где мы могли бы передохнуть. Только в самой середине моря есть небольшой одинокий утес, на котором мы едва умещаемся, тесно прижавшись друг к другу. Этот утес не раз спасал нас от неминуемой гибели. Если море бушует, брызги воды перелетают даже через наши головы, но мы благодарим Бога и за такое пристанище. Не будь его, нам вовсе не удалось бы навестить нашей милой родины. И теперь-то для этого перелета нам приходится выбирать два самых длинных дня в году. Лишь раз в год позволено нам прилетать на родину. Но оставаться мы можем здесь лишь 11 дней. И тогда мы летаем над этим большим лесом, откуда нам виден дворец, где мы родились, и где живет отец, и колокольня церкви, где покоится наша мать. Тут даже кусты и деревья кажутся нам родными. По равнинам по-прежнему бегают дикие лошади, которых мы видели в дни нашего детства, а угольщики по-прежнему поют те песни, под которые мы плясали детьми. Здесь наша родина. Сюда тянет нас всем сердцем. А теперь в этом месте мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка. Через 2 дня мы улетаем из-за моря в чужую страну. Как бы нам хотелось взять тебя, но у нас нет ни корабля, ни лодки. Все бы на свете отдала, чтобы освободить вас от чар, прошептала сестра. Так они проговорили почти всю ночь и задремали только под утро. Элиза проснулась от шума лебединых крыл. Братья опять стали птицами и летали в воздухе большими кругами, а потом и совсем скрылись из виду. С Элизой остался только самый младший из братьев. Лебедь положил свою голову ей на колени, а она гладила и перебирала его перышки. Целый день провели они вдвоем, к вечеру же прилетели и остальные. И когда солнце село, все снова приняли человеческий облик. «Завтра мы должны улететь отсюда и сможем вернуться не раньше будущего года, но тебя мы не покинем здесь», — сказал младший брат. «Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Ведь наши крылья довольно сильны, чтобы пронести тебя через лес. Неужели же мы все вместе не перенесем тебя на крыльях через море?» «Да, возьмите меня с собой», — жарко согласилась Элиза. Всю ночь провели они за плетением корзины из гибких ветвей. Корзина вышла большая и прочная. В нее и посадили Элизу. Превратившись на восходе солнца в лебедей, братья подхватили корзину клювами и взвелись с милой, спавшей крепким сном сестрицей к облакам. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей полетел над ее головой, защищая Лизу от солнца своими широкими крыльями. Высоко-высоко летели они, так что первый корабль, который они увидели в море, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако, настоящая гора, и на нем Элиза увидела движущиеся исполинские тени 11 лебедей и свою собственную. Вот была картина. Таких ей еще видеть не приходилось.
Целый день летели лебеди, стремительно, точно пущенная из лука стрела, но все-таки медленнее обыкновенного, ведь теперь они несли сестрицу. День стал клониться к вечеру, поднялась непогода, Элиза со страхом следила за тем, как спускалось солнце, а одинокого морского утеса все еще не было видно. Вот ей показалось, что лебеди все с большими и большими усилиями машут крыльями. Ах, это она была виной того, что они не могли лететь быстрее. Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут. И она от всего сердца стала молиться Богу. Однако утес все еще не показывался и не показывался. Черная туча приближалась, сильные порывы ветра предвещали бурю, облака собрались в страшную, грозную свинцовую волну, катившуюся по небу, в которой засверкали молнии. Одним своим краем солнце почти уже касалось воды, и сердце Элизы затрепетало. Лебеди вдруг камнем полетели вниз. Девушка подумала уже, что все они падают, но нет. Родные птицы продолжали полет. Солнце наполовину скрылось под водой. И тогда только Элиза увидала под собой утес величиною не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Светило быстро угасало, теперь оно казалось уже только небольшой, блестящей звездочкой. Лебеди ступили ногой на твердую почву, и солнце погасло, как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидела вокруг себя братьев, стоящих рука об руку. Все они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось об него и окатывало их целым дождем брызг. Небо пылало от молний и ежеминутно грохотал гром, но сестра и братья держались за руки и пели псалом, вливающий в их сердца утешение и мужество. На заре буря улеглась, опять стало ясно и тихо. С восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и они видели с высоты, как плыла по темно-зеленой воде, словно несметные стаи лебедей, белая пена. Когда солнце поднялось выше, Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе гористую страну, блестевшую льдами на скалах. Между скалами возвышался огромный замок. Внизу под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы, величиною с мельничные колеса. Элиза спросила, не та ли эта страна, куда они летят, но лебеди покачали головами. Она видела перед собой чудный, вечно изменяющийся облачный замок Фата-Морганы. Туда лебеди не смели принести ни одной человеческой души. Элиза опять устремила свой взор на замок. И вот горы, леса и замок сдвинулись вместе, из них образовалось 20 одинаковых величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Девушке показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Церкви были совсем близко, как вдруг превратились на ее глазах в целую флотилию кораблей. Элиза вглядывалась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, поднимавшийся над водой. Да, перед глазами у нее были вечно сменяющиеся воздушные образы и картины. Но вот, наконец, показалась и настоящая земля, куда они летели.
Там возвышались настоящие чудные горы, кедровые леса, города и замки. Задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большой пещерой, точно обвешанной вышитыми зелеными коврами, так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями. «Посмотрим, что приснится тебе тут ночью», — сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню. «Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от этих чар», — сказала она. Эта мысль так и не выходила у нее из головы. Элиза стала усердно молиться Богу и продолжала свою молитву даже во сне, и ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фата-Морганы, и что фея сама выходит ей навстречу, светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах. «Твоих братьев можно спасти», — почему-то грустно вздохнула она. «Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нервов.

крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться. Запомни это. Ты нарвешь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожогов. Потом разомнешь ее ногами, сучишь из полученного волокна длинные нити, затем сплетешь из них 11 рубашек панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Вот тогда колдовство, пленившее твоих братьев, разрушится, и они вновь навсегда станут людьми. Однако помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, хотя бы она длилась целые годы, ты не должна произнести ни одного слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердце твоих братьев точно кинжал. Их жизнь и смерть отныне в твоих руках. И фея коснулась ее руки жгучей крапивой. И Лиза почувствовала боль, словно от ожога, и проснулась. Был уже светлый день, и рядом с ней лежал пучок крапивы, точно такой же, как та, которую она видела сейчас во сне. Тогда она упала на колени, поблагодарила Бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу. Своими нежными руками рвала она злую жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями, но она с радостью переносила боль, только бы удалось ей спасти милых братьев. Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно. С заходом солнца явились братья и очень испугались, видя, что она стала немой. Они думали, это новое колдовство их злой мачехи, но, взглянув на ее руки, поняли, что она стала немой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал. Слезы его падали ей на руки, и там, куда попадала слезинка, исчезали жгучие волдыри, утихала боль. Всю ночь Лиза провела за своей работой. Она думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых принцев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна, одинешенька, но никогда еще время не бежало для нее с такой быстротой. Одна рубашка панцири была готова, и девушка принялась за следующую. Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов. И Лиза испугалась. Звуки все приближались. Затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную ею крапиву в пук и села на него. В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая, третья. Они громко лаяли, бегая взад и вперед. Через несколько минут у пещеры собрались охотники. Самый красивый из них был король той страны. Он подошел к Лизе и остановился пораженный. Никогда еще не встречал он такой красавицы. «Как ты попала сюда, прелестное дитя?» — спросил он. Но Лиза только покачала головой. Она ведь не смела говорить. От ее молчания зависела жизнь и спасение ее братьев. Руки свои Лиза спрятала под передник, чтобы король не увидел, как она страдает. «Пойдем со мной», — сказал он. «Здесь тебе нельзя оставаться. Если ты так добра,

хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце». Он посадил ее на седло прямо перед собою, и Лиза плакала и ломала себе руки, но молодой король сказал: «Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама скажешь мне спасибо». И повез ее через горы, а охотники скакали рядом. К вечеру показалась великолепная столица цветущего королевства с церквами и куполами, и король привел Элизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были украшены чудесными картинами. Элиза даже не смотрела ни на что, плакала и тосковала. Беззвучно отдалась она в распоряжение прислужниц, а те надели на нее королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити, натянув на обожженные крапивой пальцы тонкие перчатки. В богатых одеждах она была так ослепительно хороша, что весь двор преклонился перед ней, а король провозгласил ее своей невестой. Хотя завистники и покачивали головами, нашептывая королю, что лесная красавица должна быть ведьма, что она просто-напросто околдовала сердце короля. Король, однако, не стал их слушать. Подал знак музыкантам, повелев вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда, а сам повел Элизу через благоухающие сады в великолепные покои. Она же по-прежнему безутешно грустила. Ну вот король открыл дверцу в маленькую комнатку, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка была вся увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу. На полу лежала связка крапивного потолка. На полу лежала связка крапивного волокна, а на потолке висела сплетенная Элизой рубашка-панцирь. Все это, как диковинку, захватил с собой из леса один из охотников. «Вот тут ты можешь вспоминать свое прежнее жилище», — сказал король. «Тут и твоя странная работа. Может быть, хоть это иногда развлечет тебя». Увидав дорогую ее сердцу работу, Элиза улыбнулась и покраснела. Она вновь подумала о спасении братьев и благодарно поцеловала королевскую руку, а он прижал ее к сердцу и велел звонить в колокола по случаю своей свадьбы. Так немая лесная красавица стала королевой. Завистницы продолжали нашептывать королю злые речи, но они не доходили до его сердца, и свадьба состоялась. В глазах ее светилась горячая любовь к доброму, красивому королю, который делал все, чтобы только порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. Ой, если бы она могла довериться ему, рассказать о своих страданиях, но, увы, она должна была молчать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку за другой. Но вот Элиза принялась за седьмую крапивную рубашку, когда кончилось крапивное полотно. Милая девушка знала, что может найти такую крапиву на кладбище, но ведь она должна была ее рвать сама. Как же быть? О, что значит телесная боль в сравнении с печалью,
терзающие мое сердце, — подумала она, — я должна решиться, Господь не оставит меня». Сердце ее сжималось от страха, точно шла на дурное дело, когда она пробиралась лунной ночью в сад, а оттуда, по длинным аллеям и пустынным улицам, на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы. Они сбросили с себя лохмотья, точно собирались купаться, разрывали своими костлявыми пальцами свежие могилы, вытаскивали оттуда тела и пожирали их. И Лизе пришлось пройти мимо этих ужасных тварей. А они так и таращили на нее свои злые глаза, но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась домой. Лишь одна, самая знатная завистница, не спала в эту ночь и видела ее. Теперь она убедилась, что была права, подозревая королеву. Итак, прекрасная чужеземка была ведьмой и потому сумела околдовать короля и весь народ. Она пришла к королю и все ему рассказала. Злые слова так и сыпались с ее языка, а разные изображения святых качали головами. Точно хотели сказать: неправда, Элиза невинна, но знатная дама, показывая эти изображения святых, говорила, что и они свидетельствуют против королевы неодобрительно, качая головами. Две крупные слезы покатились по щекам короля. Сомнение и отчаяние овладели его сердцем. Ночью он только притворился, что спит. На самом же деле спать вовсе не хотелось. Вот тогда-то он и увидел, что Элиза встала и скрылась из спальни. И в следующей ночи повторилось то же самое. Он с тревогой наблюдал, как она исчезала в своей потаенной комнатке. Лицо короля становилось все мрачнее и мрачнее. Элиза замечала это, но не понимала причины. Сердце ее ныло от страха и от жалости к братьям. На королевскую одежду катились горькие слезы, блестевшие, как алмазы, а люди, видевшие ее богатые наряды, желали быть на месте королевы. Но скоро конец ее мукам. Не доставало всего одной рубашки. И взглядом, и знаками она попросила уйти любимого мужа, ведь именно в эту ночь Элиза должна была кончить свою работу, иначе пропали бы понапрасну все ее страдания и слезы и бессонные ночи. «Ваше Величество, мы должны завтра же казнить ведьму. Вы же все видели сами!» — кричали знатные завистницы и толпа, которые не объяснили, что во всех бедах королевства виновата проклятая чужестранка. А Элиза работала, чтобы хоть немножко помочь ей. Мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и переносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы, а дрозд, сидевший за решетчатым окном, утешал ее своей веселой песенкой. На заре, незадолго до восхода солнца, у дворцовых ворот появились 11 братьев Элизы и потребовали, чтобы их впустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя. Король еще спал, и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать. Тогда появилась стража, а затем вышел и сам король, чтобы узнать, в чем дело. Но в эту самую минуту взошло солнце. И никаких братьев больше не было. Над дворцом взвелись 11
диких лебедей. А народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела и Лиза. На девушку накинули плащ из грубой мешковины. Ее чудные длинные волосы были распущены по плечам. В лице не было ни кровинки. Губы тихо шевелились, шепча молитвы, а пальцы продолжали плести зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала и Лиза из рук начатой работы. 10 рубашек панцирей лежали у ее ног совсем готовые. 11-ю она заканчивала. Толпа глумилась над ней. «Посмотрите на ведьму, ишь, бормочет! Небось, не молитвенник у нее в руках! Все возится со своими колдовскими штуками! Вырвем-ка их у нее! Да разорвем в клочки!» И они теснились вокруг Элизиной телеги, собираясь вырвать из ее рук так дорого давшиеся крапивные рубашки. Вдруг прилетели 11 белых лебедей, сели по краям телеги и шумно захлопали своими могучими крыльями. Испуганная толпа отступила. «Это знамение небесное! Она невинна!» — зашептали многие, но не смели сказать этого вслух. Палач схватил Элизу за руку. Но она поспешно набросила на лебедей 11 рубашек, и в тот же миг перед ней и изумленными людьми встали 11 красавцев, принцев. Только у самого младшего не хватало одной руки. Вместо нее было лебединое крыло. И Лиза не успела докончить последние рубашки, и в ней не доставало одного рукава. «Теперь я могу говорить», — сказала она. «Я ни в чем не виновата». И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней, как перед святой. Она же, обессилев без чувств, упала в объятия братьев. «Да, она невинна», — сказал самый старший брат и рассказал все, как было. А пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание точно от множества роз. Каждая полена, приготовленная для костра, пустила корни и ростки, и образовался высокий, благоухающий куст, покрытый красными розами. На самой же верхушке куста блестел точно звезда ослепительно белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя на радость и счастье всем. Все церковные колокола зазвонили сами собою, а птицы слетелись к ним целыми стаями. Счастливая Лиза стояла рядом со своими братьями, любимым королем, и ей не верилось, что весь этот праздник вырос из ее маленького девичьего сердечка.

0: Три счастливчика. Было у отца три сына. Как-то кликнул он их к себе, чтоб подарки раздать, а потом и говорит: «Скоро предстану перед Господом, потому и забота моя о вас, пока жив еще. Дать бы вам денег, да не скопил, поэтому отдаю вам то, что имею. И пусть в наших краях все это ценится мало, зато если найти страну, где подарки мои покажутся диковинными, тогда и цена на них поднимется». После смерти отца старший сын пошел бродить по белу свету со своим петухом. Но куда ни приходил, петух везде был давно уже известен. Подходя к городу, он еще издали видел петуха в виде флюгера, по воле ветров вращавшегося на остроконечных шпилях башен. В деревнях петухов тоже было много, и все они кукарекали, и никого удивить петухом было невозможно. По-видимому, мудрено было ему составить себе счастье с помощью этого петуха. Но вот, наконец, однажды случилось ему попасть на какой-то остров, на котором жители никогда петуха не видывали, а поэтому не умели и время свое определять как следует. Они, конечно, умели различать утро от вечера, но зато уж ночью, если кому случалось проснуться, никто не умел определенно сказать, который час. «Смотрите», — сказал смышленый малый, указывая этим чудакам на своего петуха, «смотрите, какое это прекрасное животное! На голове у него венец красный, словно рубиновый, на ногах шпоры, как у рыцаря. Каждую ночь он трижды взывает к вам в определенное время, и когда прокричит в последний раз, вы уж знаете, что восход солнца близок. Если же он часто кричит среди бела дня, то этим предупреждает вас о перемене погоды». Все это очень понравилось жителям острова, и они целую неделю не спали, чтобы с величайшим удовольствием прослушать, как петух станет петь свою песню в 2, в 4, в 6 часов. Прослушав диковинную птицу, они спросили у ее владельца, не продаст ли он им диковинку и сколько именно он за нее получит. «Да ни много, ни мало, столько золота, сколько осел сможет снести», — отвечал тот. «Ну, эта цена совсем пустяшная за такую дорогую птицу», — воскликнули сообща все жители острова и весьма охотно уплатили ему требуемую сумму. Когда он с таким богатством вернулся домой, братья не смогли надивиться его удаче. И второй брат сказал: «Дай-ка я пойду с моей косою поискать счастье, авось, и я ее так же выгодно с рук сумею сбыть». Сначала дело на лад не пошло, потому что всюду встречал средний брат на своем пути мужиков с такими же косами на плече, как у него самого. Однако ж под конец его странствований и ему посчастливилось с его косой на одном острове, где жители понятия о косе не имели. Там, когда поспевали хлеба на поле, жители вывозили в поле пушки и пушечными выстрелами срезали хлеба до корня. Но это было и трудно, и неудобно. Один стрелял поверх хлеба, другой попадал не в стебли, а в самые колосья и широко их разметывал кругом. При этом много зерна пропадало, да и шум стоял невыносимый. А наш молодец со своей косой как пристал к полю, так втихомолку и очень скоро скосил его чистехонько. И все жители острова надивиться не могли его проворству. Они готовы были дать ему за это драгоценное орудие все, чего бы он ни потребовал. И дали за косу коня, навьючив на него столько золота, сколько тот смог снести. Тут уж и третий захотел пристроить свою кошку к надлежащему месту. И с ним тоже случилось, что и с его братьями. Пока он бродил по материку, кошка его никому не нужна была. Везде кошек было столько, что новорожденных котят почти всюду топили в воде. Наконец задумал он переплыть на корабле на какой-то остров. И на его счастье оказалось, что на том острове никто никогда еще кошки не видывал. А мышей развелось там такое великое множество, что они во всех домах и при хозяевах, и без хозяев сотнями бегали по скамьям, по столам. Все жители острова жаловались на это бедствие. И сам король не мог от мышей уберечься в своем королевском замке. Мыши пищали и скреблись у него во всех углах и уничтожали все, что им только на зуб попадалось. И вот кошка принялась за свою охоту и скорехонько очистила в замке две залы от мышей. Само собой разумеется, что все подданные стали просить короля приобрести такое драгоценное животное для блага государства. Король охотно отдал за кошку то, что ее хозяин за этого зверя потребовал. А именно, мула, навьюченного золотом. И третий брат вернулся домой с наибольшим богатством. После его отъезда с острова кошка в замке стала вслазь гоняться за мышами. И столько их уничтожила, что уж и сосчитать было невозможно. Наконец она уже сильно притомилась от этой работы и стала ее сильно жажда мучить. Приостановилась она, подняла голову вверх и давай во всю глотку мяукать. Король и все его люди, как услышали этот необычный для них звук, смертельно перепугались и всей гурьбой пустились бежать из королевского замка. Затем собрались они все на совет и стали раздумывать, как им следует поступить. Напоследок было решено послать кошке Герольда и потребовать от нее, чтобы она покинула замок, а в противном случае ее принудят к этому силой. Советники сказали королю: «Уж лучше пусть мы от мышей будем терпеть. К этому злу мы привычны, нежели подвергать жизнь свою опасности от такого чудовища». Один из придворных пажей должен был немедленно отправиться в замок и спросить у кошки, желает ли она добровольно оставить королевский замок или нет. Кошка, которую тем временем жажда стала мучить еще больше, на вопрос пажа смогла ответить только «мяу, мяу». Пажу показалось, что она говорит «не уйду, не уйду». И такой ответ он передал королю. «В таком случае, — сказали королевские советники, — она должна будет уступить силе». Подвезли к замку пушки и давай палить. Когда выстрелы стали достигать той залы, где сидела кошка, она преблагополучно выпрыгнула из окна, но осаждающие до тех пор палили, пока от всего замка камня на камне не осталось.
1: Сказка ФМ. Русская народная сказка «Как муж отучил жену от сказок». Жил себе дворник. Он имел у себя жену, которая страсть как любила сказки, и запретила она пущать к себе в постойщики тех, кто не умел сказки сказывать. Ну, разумеется, мужу-то убыточно. Он и думает, как бы мне жену отучить от сказок. Вот однажды в зимнюю пору, поздно ночью, идет себе старичок, весь иззяб, и просится переночевать. Муж выбегает к нему. «А что?» — говорит. «Умеешь ты сказки сказывать. Жена не велит пущать никого, кто не умеет сказки сказывать». Мужик видит дело плохо. От холода чуть не мерзнет. «Умею!» — говорит. «А долго будешь сказывать?» «Да всю ночь». «Ну, вот хорошо». Пустили мужика, муж и говорит: «Ну, жена, вот мужик посулился всю ночь сказки сказывать. Да только с тем, чтоб поперечки ему не делать и не перебивать». Мужик говорит: «Да, поперечки не делать, а то сказывать не буду». Вот поужинали, легли спать, мужик и начал. «Летела сова мимо сада, села, знать, на колоду, выпила воду. Летела сова мимо сада, села, знать, на колоду, выпила воду». И пошел твердить все одно и то же, да одно и то же. «Летела сова мимо сада, села, знать, на колоду, выпила воду». Хозяйка слушала, да и говорит: «Что же это за сказка, все одно и то же твердит? Так для чего ж ты меня перебиваешь? Ведь я говорил, что мне поперечки не делать, ведь это так уж сказка сказывается в начале, а там пойдет другое». Вот муж, услыхавши это, а ему-то и нужно было, скочил с лавки и давай жену колотить: «Тебе сказано, чтобы ты не поперечила и сказку не дала докончить». Уж он бил так, что жена возненавидела сказки и с тех пор зареклась сказки слушать. Ну, тут и сказки — это и конец. А кто слушал внимательно, смысл понял, да родителям помогает, тот большой-большой молодец. —

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Мой маленький друг, а теперь мы отправимся с тобой в итальянскую сказку. Это сказка об одной очень ленивой девочке.

0: Жила в одном селении девочка, которая не любила ходить ножками. Звали эту ленивую девочку Бручелина. И была у нее бабушка, старенькая, седая. Вот однажды пошла бабушка с внучкой на лужок цветы собирать. Нарвали они большой букет ромашек и одуванчиков и не спеша отправились домой. Но очень скоро Бручелине надоело идти самой. Она остановилась и захныкала: «Хочу на ручки, хочу на ручки!» Стала ей бабушка выговаривать: «И не стыдно тебе, ведь ты уж совсем большая, не возьму тебя на руки!» Повернулась и ушла. Села Бручелина на землю и заплакала: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла!» Прибежал зайчик: «Садись, я тебя отнесу!» Уселась Бручелина зайцу на спину и косой поскакал по тропинке. Но ведь зайцы народ пугливый. Вот и наш зайчишка при каждом шорохе спешил спрятаться в лесок. Лежит за пеньком, не шелохнется, только усики еле заметно подрагивают. Устала Бручелина ждать, пока у трусишки страх пройдет. Стоит она у пенька и зовет: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится!» Тут подползла к ней улитка: «Я тебя отнесу! Влезай на крышу моего домика, домик хоть и маленький, но крепкий, влезай, не бойся!» Бручелина взобралась на крышу домика, и улитка тронулась в путь. Пригревало солнышко, и девочка не заметила, как заснула. Проснулась она через час, а может и через два. Смотрит, а улитка еще от одного куста до другого не доползла. Ничего не поделаешь, пришлось Бручелине распрощаться и с улиткой. Прислонилась Бручелина к дереву, стоит пригорюнившись, вот-вот расплачется. Очень ей стало жалко себя. Она и в самом деле заплакала: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится, улитка еле ползет!» Подбежала козочка: «Садись, я тебя отнесу!» Села Бручелина к ней на спину, и коза поскакала вперед. «Ой, сейчас упаду!» – испугалась Бручелина. И только она об этом подумала, как и вправду свалилась на землю. Встала она, отряхнулась, смотрит, а козочки и след простыл. Тут уж Бручелина не на шутку испугалась. Закричала она, что было силой: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится, улитка еле ползет, коза убежала!» Подскакала к ней лошадка:
1: «Я тебя отнесу!»
0: Лошадка опустилась на колени, подождала, пока Бручелина забралась к ней на спину, потом поднялась и поскакала. Бручелина обеими руками уцепилась за лошадиную холку, но все-таки не удержалась и упала прямо в траву. Лежит в траве и горько плачет: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится, улитка еле ползет, коза убежала, лошадка скачет во весь опор!» Мимо пролетала пчела: «Жжжж, попробуй лучше идти ножками», — посоветовала на Бручелине и улетела. Никто больше не хотел помочь ленивой девочке. Пришлось ей самой добираться до дому. Сначала она шла медленно, потом все быстрее и быстрее. Когда она вбежала в дом, бабушка накрывала уже на стол. Ничего не сказала она внучке. Стояла и, улыбаясь, смотрела, как Бручелина с аппетитом ест.

0: Вот так-то. Я надеюсь, дружок, ты никогда не ленишься, правда? Всегда сам ходишь.
1: Радио «Сказка ФМ».
2: Огниво. Сказка Ханса Кристиана Андерсена.

0: два. Ранец за спиной, сабля на боку. Он шел домой с войны. На дороге встретилась ему старая ведьма. Безобразная, противная. Нижняя губа висела у нее до самой груди. Ведьма заговорила первой.
1: «Здорово, служивый! Какая у тебя славная сабля! А ранец-то какой большой! Вот бравый солдат! Ну, сейчас ты получишь денег, сколько твоей душе угодно!»
2: «Спасибо, старая ведьма!»
0: Солдат ответил с неохотой.
1: «Видишь, вон то старое дерево! Оно внутри пустое! Влезь наверх, там будет дупло. Ты спустись в него в самый низ. А перед тем я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса. Ты мне крикни, и я тебя вытащу».
0: Ведьма говорила и показывала на дерево, которое стояло неподалеку. Солдат еще сильнее стал сомневаться.
2: «Зачем мне туда лезть?»
1: «За деньгами! Знай, что когда ты доберешься до самого низа, то увидишь большой подземный ход. В нем горит больше сотни ламп, и там совсем светло. Ты увидишь три двери. Можешь отворить их. Ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату. Посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нем собаку. Глаза у нее словно чайные чашки. Но ты не бойся. Я дам тебе свой синий клетчатый передник. Расстели его на полу, а сам живо подойди и схвати собаку. Посади ее на передник, открой сундук и бери из него денег в волю. В этом сундуке одни медики. Захочешь серебра? Ступай в другую комнату. Там сидит собака с глазами, как мельничные колеса. Но ты не пугайся. Сажай ее на передник и бери себе денежки. А захочешь, так достанешь и золото, сколько сможешь унести. Пойди только в третью комнату. Но у собаки, что сидит там на деревянном сундуке, глаза каждый с круглую башню. Вот эта собака злющая-презлющая. Но ты ее не бойся. Посади на мой передник, и она тебя не тронет. А ты бери себе золото сколько хочешь».
2: «Оно бы не дурно. Но что ты с меня за это возьмешь, старая ведьма? Ведь что-нибудь до тебя от меня нужно?»
1: «Я не возьму с тебя ни полушки. Только принеси мне старое огниво. Его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз».
2: «Ну, обвязывай меня веревкой».
0: Солдат соблазнился на такое завидное предложение. Ведьма ловко обмотала его веревкой и подвела к дереву.
1: «Готово! А вот и мой синий клетчатый передник».
0: Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп. Вот он открыл первую дверь. Ох! Там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращилась на солдата.
2: «Так-так, как она говорила? Передник. Опа! Ну-ка, ну-ка, песик, иди сюда. Сидеть. Вот так, молодец!»
0: Сказал солдат, посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег. Потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса.
2: «Ай-яй! Нечего тебе таращиться на меня! Глаза заболят! Так, передник, иди-ка, песик, сюда! Сидеть? Вот так, молодец!»
0: Солдат посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медики и набил оба кармана и ранец серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. У этой собаки глаза были не дать не взять, как две круглые башни, и вертелись точно колеса.
2: Тьфу ты, пропасть!
0: Солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал. Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял, да и посадил на передник и открыл сундук. Батюшки, сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки сластями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете. На все бы хватило. Солдат повыбросил из карманов и ранца серебряные деньги и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Ну, наконец-то он был с деньгами. Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал.
2: «Тащи меня, старая ведьма!»
1: «Огниво взял?»
2: «Ах, черт! Чуть не забыл!»
0: Сказал солдат, пошел и взял огниво. Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге. Только теперь и карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом.
2: «Зачем тебе это огниво?»
1: «Не твое дело. Получил деньги, и хватит с тебя. Ну, отдавай огниво».
2: «Как бы не так. Сейчас же говори, зачем тебе оно? Не то вытащу саблю, да отрублю тебе голову».
1: «Не скажу».
0: Ведьма уперлась. Тогда солдат взял и отрубил ей голову. Ведьма повалилась мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город. Город был чудесный. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда. Теперь ведь он был богачом. Слуга, который чистил приезжим обувь, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги. Но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье. Теперь солдат стал настоящим барином. И ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут в городе. И о короле, и о его прелестной дочери, принцессе.
2: «Как бы ее увидать?»
3: «Этого никак нельзя. Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата. А короли этого не любят».
2: «Вот бы на нее поглядеть»,
0: — подумал про себя солдат. «Да кто бы ему позволил?» Теперь-то он зажил весело. Ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много помогал бедным. И хорошо делал. Он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане. Теперь он был богат. Прекрасно одевался и приобрел очень много друзей. Все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось. Так он все тратил, дотратил деньги, а вновь-то взять было неоткуда. И осталось у него, в конце концов, всего-навсего две денежки. Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную коморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их. Никто из друзей не навещал его. Уж очень высоко было к нему подниматься. Раз как-то вечером сидел солдат в своей каморке. Совсем уже стемнело, а у него не было денег на свечку. Он и вспомнил про маленький огарочек в огниве, который взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но стоило ему ударить по кремню, как дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами точно чайные чашки. Та самая, которую он видел в подземелье.
4: «Что угодно, господин?»
2: «Вот так история. Огниво-то выходит прелюбопытная вещица. Я могу получить все, что захочу. Эй, ты! Добудь мне деньжонок!»
0: Сказал он собаке. Раз — ее уши след простыл. Два — она опять тут как тут, а в зубах у нее большой кошель, набитый медью. Тут солдат понял, что за чудное у него огниво. ударишь по кремню, раз, является собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами. Ударишь два, является та, которая сидела на серебре. Ударишь три, прибегает собака, что сидела на золоте. Солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в щегольском платье, и все его друзья сейчас же узнали его и ужасно полюбили. Вот ему и приди в голову.
2: Как это глупо, что нельзя видеть принцессу. Такая красавица, говорят. А что толку? И ведь она век свой сидит в медном замке за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее хоть одним глазком? Ну-ка, где мое огниво?
0: И он ударил по кремню раз. В тот же миг перед ним стояла собака с глазами точно чайные чашки.
2: Теперь, правда, уже ночь. Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу. Хоть на одну минуточку.
0: Собака сейчас же за дверь. И не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша. Всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса. И солдат не утерпел и поцеловал ее. Он ведь был бравый воин. Настоящий солдат. Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой.
5: Видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата. Будто я ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал меня.
6: Вот так история,
0: сказала королева. И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху-фрейлину. Она должна была разузнать, был ли то в самом деле сон или что другое. А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть. Но старуха-фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, фрейлина подумала:
7: «Теперь я знаю, где их найти».
0: Взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и отправилась домой спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидала этот крест, тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано. Теперь фрейлина не могла отыскать нужные ворота. Повсюду белели кресты. Рано утром король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью. Увидев первые ворота с крестом, король сказал:
8: «Вот куда!»
0: Но королева возразила, заметив крест на других воротах:
6: «Нет, вот куда, муженек.
7: Да и здесь крест, и здесь!»
0: Зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им не добиться. Но королева была женщина умная, умела не только в каретах разъезжать. Взяла она большие золотые ножницы, изрезала на лоскутки штуку шелковой материи. Сшила крошечный хорошенький мешочек, насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездила принцесса. Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату. Солдат так полюбил принцессу, что начал жалеть.
2: «Отчего я не принц? Уж больно хочется мне на ней жениться».
0: Собака и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она прыгнула с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму. Как там было темно и скучно. Засадили его туда и сказали:
3: «Завтра утром тебя повесят».
0: Очень было невесело услышать это. А огниво свое он позабыл дома, на постоялом дворе. Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал смотреть сквозь железную решетку на улицу. Народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата. Били барабаны, проходили полки. Все спешили, бежали бегом. Бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он мчался в припрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась прямо о стену, у которой стоял солдат и глядел в окошко.
2: «Эй, мальчик, куда торопишься? Без меня ведь дело не обойдется. А вот если сбегаешь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь 4 монеты. Только живо!»
0: Мальчишка был не прочь получить 4 монеты. Он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и... А вот теперь послушаем. За городом построили огромную виселицу. Вокруг стояли солдаты и 100 000 народу. Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и всего королевского совета. Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть веревку на шею, но он сказал...
2: «Прежде чем казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание. А мне бы очень хотелось выкурить трубочку. Это ведь будет последняя моя трубочка на этом свете».
0: Король не посмел отказать в этой просьбе, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три, и перед ним предстали все 3 собаки. Собака с глазами, как чайные чашки, собака с глазами, как мельничные колеса, и собака с глазами, как круглая башня. И приказал им солдат:
2: «А ну, помогите мне избавиться от петли!»
0: И собаки бросились на судей и на весь королевский совет. Того за ноги, того за нос, да кверху на несколько сажен, и все падали и разбивались вдребезги. Король закричал:
4: «Не надо!»
0: Но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их вверх вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал:
3: «Служивый, будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу!»
0: Солдата посадили в королевскую карету, и все 3 собаки танцевали перед ней и кричали «Ура!». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот. Солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю. Собаки тоже сидели за столом,

Он появился на свет в дремучей чаще. В одном из тех укромных лесных тайников, о которых знают лишь постоянные обитатели леса. Его большие мутные глаза еще не видели, его большие мягкие уши еще не слышали, но он мог уже стоять, чуть пошатываясь на тонких слабеньких ножках. И частая дрожь морщила его блестящую шкурку. Свет раннего солнца проникал сквозь листву тонкими золотыми нитями. Лес звенел

0: Малыш не различал голосов, не узнавал напевов, не чуял запахов, которыми дышал лес, не видел золотых солнечных полос, пронизывавших зеленую крышу его убежища. Он чувствовал пока только близкое, обволакивающее тепло матери, которая нежно, как будто целуя, вылизывала его красную шкурку, усеянную белыми пятнышками.
1: Бэмби, Бэмби, мой маленький.

0: На ближайший сучок уселась сорока. Она очень спешила по своим делам, но сейчас забыла обо всем.
1: Что за прелестный малыш, подумайте! Такой малютка и уже может стоять! Вероятно, он и ходить умеет! В жизни не видела ничего подобного! Изумительно! Необыкновенно, с ума сойти! Уже ходит! Впрочем, у вас, оленей, все изумительно и необыкновенно! Это мое мнение! Скажите, а бегать он тоже умеет? Бегать может?
2: Скоро сможет. Извините меня, пожалуйста. Я сейчас очень занята.
1: Конечно, конечно. Я прекрасно вас понимаю. У меня самой, честно говоря, нет ни минутки. Я страшно спешу. Вот у моей сестры...
2: Простите, вы не могли бы говорить чуточку тише? Он засыпает.
1: Ну, конечно, конечно, я отлично вас понимаю. Вообще говоря, мне самой так некогда, бедный малыш. Он, видно, устал, шутка сказать, первый день на белом свете и уже бегает. Это надо же,

0: Утром воздух в лесу тих. Деревья стоят недвижно, простирая ветви к молодому солнцу. Просыпающийся лес благоухает свежестью, прохладой, влажной землей, ароматами цветов и листвы. Бэмби шел за матерью по узкой тропинке, вьющейся между кустами. Таких тропинок самых разных было много. Они исчертили лес во всех направлениях, и все они были знакомы матери.
1: Мама, а чья эта тропа?
2: Наша.
1: Твоя и моя.
2: Да, твоя и моя. Она принадлежит нам, оленям.
1: Оленям. А что такое оленям?
2: Ты олень. Я олень. Мы олени. Понимаешь? Ты маленький олень. Я большой олень.
0: Вдруг что-то зашуршало в траве, закачались папоротники, чей-то тоненький голосок жалобно пропищал, и все стихло.
1: Мама!
2: Что, сынок?
1: Что это?
2: Ничего.
1: Нет, я слышал.
2: Ну, не бойся. Это просто хорек поймал мышь. Не бойся.
1: Зачем он поймал мышь?
2: Зачем? Ну-ка, пойдем скорее.
1: Мам, а куда мы идем?
2: Мы идем на поляну.
1: А что такое поляна?
2: О, скоро увидишь.
3: Сейчас.
4: Только попробуй, сдачи получишь.
3: Вот тебя-то, очень испугался. А ну-ка убирайся с моей ветки.
4: Не ори.
3: А я тебе говорю, убирайся.
4: Не таких, как ты видал.
1: Мама, кто это?
2: Это ястребы.
3: С моей ветки пошел. Вон отсюда, говорю, я голову оторву. Какая подлость!
4: Ты свою голову побереги, дурак.
1: Здравствуйте.
3: Такие слова.
1: А что вы делаете? Меня зовут Бэмби.
4: А тебе чего тут надо? Чулон.
3: Да-да, и не суйся не в свое дело.
1: Ой, извините, пожалуйста.
2: Пойдем, Бэмби, пойдем.
3: Ну и подлец ты, вот я сейчас.
4: Ты сам подлец.
3: Я тебе сейчас.
1: Мама, а что такое подлец?
2: Я не знаю.
1: Мама, а что они делали?
2: Ссорились.
1: А почему?
2: Наверное, из-за еды.
1: Из-за еды? Как странно.
0: Они шли дальше и дальше в прохладном зеленом сумраке. И вдруг... В сплошной стене зелени перед ними сверкнуло широкое, светлое, слепяще светлое щель. Бэмби хотел прыгнуть вперед, но мать недвижно замерла.
1: Мама, что это?
2: Это поляна.
0: Она стала серьезной и настороженной. Вскинув голову, она долго к чему-то прислушивалась.
2: Кажется, все спокойно.

0: Слушай меня внимательно, Бэмби.
1: Я слушаю, мама.
0: Это не так просто выйти на поляну. Это большая радость. Но это очень опасно. Когда-нибудь ты сам это поймешь. А сейчас хорошенько запомни, что я тебе скажу. Слышишь?
1: Да.
0: Так вот, сначала я пойду одна, а ты стой здесь и не спускай с меня глаз. Если увидишь, что я бегу назад, беги скорей. Беги со всех ног. Даже если увидишь, что я упала, не обращай внимания. Беги. Обещаешь?
1: Да, мама.
0: Стой. Стой здесь. Я тебя позову.
2: Она ступала медленно, напряженно прислушиваясь.
0: Бэмби! Бэмби, иди сюда! Можно!

радость охватила его с волшебной силой и прогнала страх. Ему впервые открылась необъятная глубина голубого небесного света.

Раньше он думал, что солнце – это только золотые нити света, скользящие по листьям и стволам деревьев. А сейчас ослепительное сияние лилось на него сплошным потоком. Солнце было везде, вокруг. Оно обнимало его, ласкало и целовало, как любящая мать. Бэмби был потрясен, опьянен. Ведь он, родившийся в тесной чащобе, до этих пор не ведал, что такое простор. В голубом высоком небе заливались птицы, а из-под ног то и дело брызгали мелким зеленым дождиком тысячи крошечных проворных существ. Все здесь жило, все радовалось, и всего было так много, что у Бэмби чуть не закружилась голова. –

0: и побежал.
1: Мчался без цели и направления, охваченный небывалым, опьяняющим, волшебным ощущением свободы и счастья. Потом они неторопливо прогуливались, пощипывая травку.
2: Мама, что это?
3: Это цветок.
2: Ой, какой красивый! А вот еще, вот еще. Ой, что это? Он полетел.
3: Это не цветок, это бабочка.
2: Бабочка. Ой-ой-ой, травинка прыгает, смотри, как высоко.
3: Какая же это травинка? Это кузнечик.
2: А почему он прыгнул?
3: Наверное, мы спугнули его.
2: Мы? Ой, можно я пойду с ним поговорю?
3: Конечно.
2: Простите, пожалуйста, вы напрасно пугаетесь. Мы не сделаем вам ничего плохого.
4: Не беспокойтесь, я не из пугливых. Я только в первый момент немного растерялся от неожиданности. Я разговаривал с женой.
2: Ах, извините, мы вам помешали.
4: Это не беда. Раз это вы, не беда. Но ведь никогда не знаешь заранее, кто идет. Приходится быть начеку. Извините, я спешу. Меня ждет жена.
2: Ой, где же он? Вот только что был и нет. Мама, он мне очень понравился. Он очень приветливый. И он такой зеленый. А как прыгает. Ой. Мама, а это кто? Цветок или бабочка?
3: Бабочка.
2: Как? Какая красивая! Будьте добры, посидите вот так еще немножко. Мне так хочется поближе вас увидеть. Пожалуйста.
5: Ну, если вы так просите, только недолго.
2: Спасибо большое! Ой, как вы прекрасны, как цветок.
5: Что? Как цветок? Знаете, в нашем кругу принято считать, что мы гораздо красивее цветов.
2: Ой, извините, конечно, вы красивее цветов. И потом вы можете летать. А цветы нет.
5: Да, я действительно могу летать. Вот. Я так долго сидела только по вашей просьбе. А теперь мне некогда. Прощайте.
6: Бэмби! Бэмби, пойди-ка сюда.
2: Иду, мама.
1: Бэмби подошел поближе и увидел, что из травы торчат два уха. Больших, длинных, серо-коричневых, разрисованных черными полосками. Бэмби никогда не видел таких ушей.
5: Ой,
3: не бойся, ой. Не бойся, Бэмби. Это наш друг Заяц, а это мой Бэмби.
4: Очень приятно. Доброе утро, Бэмби. Как поживаешь?
2: Доброе утро. Спасибо. Я поживаю очень хорошо.
4: Замечательный малыш.
2: Мама, а что такое замечательный? Это такой,
5: которому все делают замечания?
4: Ну что за прелестный юный принц?
3: Нет, мой маленький, замечательный — это значит очень-очень хороший.
4: Нет, мне кажется, у него большое будущее.
3: Правда? Вы так думаете?
4: Поверьте мне, в нем что-то есть. Это настоящий принц. Ой, простите.
1: Заяц выпрямился и, к удивлению Бэмби, уселся на задние лапы. Нос у него задвигался, уши встали торчком. Он тревожно прислушивался и принюхивался.
4: Фу, ой, нет, ничего. Мне показалось, что рядом опасность. Но, кажется, все спокойно. Зато собирается дождь. Советую спрятаться. До свидания. До свидания, принц.
5: До свидания. Мама, а что это такое? Ой, забыл. А что такое дождь?
3: А вот сейчас увидишь.
1: В самом деле кругом началось что-то непонятное. Быстро темнело, на небо наползало что-то серое, а вдали загрохотало. Бэмби стало не по себе.
5: Ой, мама, мамочка.
3: Не бойся, маленький, не бойся. Ничего особенного, это гром. Ну-ка, бежим отсюда, а то промокнем.
5: Как промокнем?
3: Бежи, бежи.
1: Грохотало все ближе, ближе. И вдруг... Откуда-то сверху, прямо на нос Бэмби, упала большая мокрая капля. Бэмби вздрогнул от неожиданности и припустился за матерью еще быстрее, а капли как будто гнались за ним. Они были теплые, и это было необыкновенно приятно.
5: Мама, что?
1: Лес мгновенно стал мокрым. Лил отовсюду. Но вот сквозь мокрую листву снова засверкало солнце. Лес глубоко дышал. Вымытый, обновленный, сияющий свежей и яркой после дождя зеленью.
0: Я рада вас видеть. Ну и дождь.
1: На суке старого дуба сидела белочка.
0: Ну и дождь, ну и дождь. Ну вы не можете себе представить, как я переволновалась. Ну а вы-то как? Как малыш? Не промокли?
3: Благодарю вас, мы успели спрятаться. А Бэмби очень испугался, правда, маленький?
5: Нет, мамочка, я только сначала испугался, а потом...
0: Так тебе понравился дождик?
5: Да, очень. Он мокрый и он добрый.
0: Какая умница. И не из трусливых. Молодец. Ой, ой, что это такое? Ой.
1: В кустах раздался еле слышный шелест. Бэмби оглянуться не успел, как белочка оказалась на самой вершине своего дуба. Мать вздрогнула.
0: Ах, нет, нет, нет, я ошиблась. Я подумала, что рядом какая-то опасность. Ой, а оказывается, это идут ваши. Всего доброго, Бэмби!
5: Мама! А что такое ваши?
3: А вот сейчас увидишь.
1: Высокая трава на опушке закачалась, и из нее вышло существо, очень похожее на мать Бэмби. А рядом в траве виднелись две красненькие спинки, такие же, как у Бэмби.
3: Вот, Бэмби, познакомься, это твоя тетя. Здравствуй, сестрица. Ну, как твои малыши? Не бойся, Бэмби, подойди поближе. Это твои двоюродные брат и сестра.
1: Три малыша стояли как вкопанные, во все глаза глядели друг на дружку и молчали.
3: Ну, Бэмби, что же ты молчишь? Знакомься. Вот это Гоба, а это Фалина. Гоба, Фалина, поиграйте с Бэмби.
1: Бэмби очень хотелось заговорить, но он почему-то стеснялся. Так они и стояли неподвижно, тараща друг на друга глаза. Вдруг Фалина, которой это стояние, видимо, надоело, внезапно подпрыгнула и кинулась в сторону. Бэмби бросился за ней, Гоба тоже. Они гонялись друг за другом, прыгали, носились взад и вперед. Это было изумительно. Это было гораздо лучше, чем бегать одному. Наконец, запыхавшись, они принялись болтать.
2: Я под дождик попал.
7: Подумаешь, мы тоже попали. Ой, как мы бежали. Гоба даже упал.
2: Меня ястреб обругал.
8: А меня ежик уколол в нос.
2: А что такое ежик?
8: Ну, он такой кругленький и...
7: Ой, он ужасный, он весь в иголках, такой злющий.
8: Ну что ты, Фалина, разве он злой? Он ведь никому не пристает.
2: А может быть, он просто боится?
7: Ну, не знаю.
2: Гоба, а ты знаешь, что такое... опасность.
1: Все вдруг замолчали.
8: Опасность? Это очень плохо.
2: Я понимаю, что плохо. Но какая она?
7: Опасность? Это когда надо удирать.
1: Она прыгнула в сторону и понеслась. Ей надоело стоять и бояться не весь чего. Бэмби и Гоба припустились за ней. И снова началось. Они прятались, зарывались в душистый шелк травы, кувыркались, дурачились, совсем забыв о том, что недавно дрожали от неведомого страха.

0: нет, нет, пора, пора, пора.
1: Домой, домой.

0: Лес негромко шелестел, усталая мать крепко спала, влажная духота наполняла лесное убежище.
1: Мама, ты спишь?
2: Да, сынок.
1: А я уже выспался. Пойдем на поляну. Пойдем.
2: Куда? На поляну? Сейчас?
1: А разве нельзя?
2: Нет, сейчас ни в коем случае. Днем там подстерегает страшная опасность.
1: Что такое страшная опасность?
2: Что такое страшная опасность? Самая страшная опасность, мой маленький, это он.
1: Он? Кто он? Что такое он?
2: Тебе еще рано знать. Рано. Зря я это сказала.

0: Время шло, и каждый день приносил что-нибудь новое. Бэмби многому научился, и прежде всего пользоваться слухом и чутьем. Вот это мягкий топоток кротов. Это короткий стремительный полет летучей мыши. Это пахнет клевер. Это ромашка. Где-то рядом пробежал заяц. А это...
1: Полина!
2: Здравствуй, Бэмби!
1: Добрый вечер, Бэмби!
2: Здравствуйте! Что я вам расскажу? Что сегодня со мной было?
1: Что?
2: Что? Понимаете, я сегодня заблудился. Потерял маму.
0: Да, это было неприятное происшествие. Ранним утром, заигравшись и забегавшись, пока мать щипала траву, Бэмби понял, что попал в незнакомое место. Он сворачивал то вправо, то влево, то возвращался назад, плутая без цели и смысла.

0: Кто здесь кричит?
1: Бэмби вздрогнул. Перед ним стоял огромный старый олень. Самый большой и мощный из всех, кого видел Бэмби.
2: Это я. Я заблудился. Маму потерял.
0: Ты боишься? Стыдись, сын мой.
2: Я не боюсь. Я не буду бояться.
0: Надо быть осторожным, но не трусливым. Пойдем со мной. Иди сюда. Сюда.
2: Да. Спасибо. Я иду. Большое спасибо. Да, он так и сказал мне. Надо быть осторожным, но не трусливым. Вот. И он меня вывел, он показал, где мама, только не сказал, кто он.
3: А я знаю.
2: Знаешь?
3: Кто же?
2: Это старый вожак.
3: Мне его мама показала. Он самый сильный, самый умный. Он презирает опасность. Никто не может победить вожака. Даже он не может победить.
2: Он? Фалина, кто это он?

Небо кружась, слетел лист. Из других деревьев то плавно, то стремительно слетали желтые и красные листья. Зарядил дождь. Это был холодный, скучный и недобрый дождь. Задул северный ветер. Казалось, в бешеной злобе он хочет вырвать с корнями все деревья и унести их прочь. Наконец, земля покрылась чем-то белым-белым. Сначала Бэмби обрадовался, это было красиво. Но вскоре радость прошла. Приходилось долго разгребать эту пронзительно холодную белую пыль, которая больно ранила ноги, чтобы откопать хоть несколько сухих травинок. Все труднее и труднее становилось добывать еду. Разносились ужасные слухи. Ворона заклевала маленького зайчонка. Лиса разорвала фазана, найдя его в снегу, где он надеялся перезимовать. Приветливую белочку загрызла куница. То там, то здесь на снегу встречались следы крови, птичьи перья, клочки шерсти.

0: Мама, скоро это кончится.
1: Еще не очень скоро, сынок. Придется потерпеть. Зима бывает каждый год.
2: Да, и каждый год не верится, что когда-то было так хорошо. И каждый год думаешь, когда же это кончится.
0: Да, да.
3: Гоба, что ты дрожишь? Что с тобой? Тебе холодно?
4: Не знаю. Не знаю. Мне не холодно, но мне что-то не по себе.
2: Почему тебе страшно, сынок? Я ничего не чую и не слышу.
4: Не знаю. Я не могу объяснить, но я чувствую, что-то происходит. Со мной что-то произойдет.
5: Мамочка, я боюсь!

И вдруг все разом услышали вдали треск ломаемых сучьев и гул деревьев, по которым кто-то многочисленный громко чем-то стучал, кажется, палками, шум надвигался. Послышались голоса, которых ни Бэмби, ни Гоба, ни Фалина никогда не слышали. Это были странные, очень странные голоса, и они кричали громко. Но ужаснее всего был запах, резкий, чужой, тяжкий, сводящий с ума. В нем, в этом запахе, было что-то грубое, сильное, пронзительное. В нем было что-то такое, что властно притягивало и в то же время отталкивало. В лесу все уже бежало. Высоко над кронами деревьев пронеслась стая ворон. По снегу метались узкие длинные тени фазаны, а посреди них мелькало что-то рыжее. Это была лиса, но теперь ее никто уже не боялся. Она сама думала только о том, чтобы спастись. Белки отчаянно скакали с одного ствола на другой. Все бежало, все летело, все спасалось. Волна невыносимого запаха плыла сквозь чащу, наполняя сердца леденящим ужасом.

0: Бегите, бегите!
1: Но куда, милый заяц?
0: По правде, я и сам не знаю, куда. Мы, кажется, окружены. Всюду он.
2: Ну, бежим же!
1: Бежим скорее! Сестра! Скорее!
3: Куда же вы? Стойте!
4: Убежали. Ах, боюсь, я за них зря, не так. Бэмби, не бойся, спокойно. Только не бежать, пока я не скажу. Вон, в той стороне есть лаз. Если доберемся, мы спасены. Будь подле меня.
3: Хорошо, мама.
5: Мать повела его спокойно, уверенно, по каким-то одной ей ведомым путям, все глубже и глубже в чащу. Вокруг творилось что-то невообразимое. Стук, гул, крики нарастали. Казалось, они везде.

0: будто сбоку опять выскочил заяц.
1: Ой, вы еще здесь? Что же вы? Спасайте принца!
0: Он на минутку приостановился. Его смешной нос и длинные усы дрожали. Уши то взлетали вверх, то падали. Он повернул голову направо, налево и вдруг высоко подпрыгнул и камнем упал на снег. Такого звука Бэмби еще не слышал. Может быть, и слышал, но вдалеке, и потому принимал за гром. Но теперь он понял, что это не гром.
2: О! О! О! Бэмби! Бэмби!
3: Мама!
2: Беги!
3: Мама! Мамочка, что?
2: А,
3: почему?
2: Бэмби, сынок, он ранил меня. Беги, беги немедленно. Я тебе приказываю. Беги. Он идет.
0: Бэмби мчался вперед, не видя, не чувствуя ничего. Он задыхался. В голове стоял туман, ноги дрожали. Он остановился. Ему очень хотелось лечь и лежать.
4: Не ложись. Уходи отсюда. Сейчас он придет и сюда. Как и откуда появился старый вожак, Бэмби не мог этого понять. Высокая, мощная фигура, увенчанная короной, как будто выросла прямо из-под земли.
5: Пойдем, я выведу тебя.
3: А мама? Где мама?
5: Твою маму унесли.
3: Унесли? Кто?
5: Он.
3: А где Гобо и Фалина?
5: Гобо увели. Он увел Гобо.
3: И Фалину?
5: Нет, Фалина спаслась. Немедли, сынок. Пойдем.
0: Они шли долго, пока гудящий лес остался позади, и Бэмби не оказался вне опасности, в глухой непроходимой чаще.

0: Наступила, наконец, весна. Лес снова ожил, зазвенел птичьими голосами, наполнился благоуханием цветов и трав. У Бэмби выросли рога. Он чесал их о стволы деревьев и испытывал необычайное наслаждение.
1: Доброе утро, принц Бэмби! У вас дивная корона, такая красивая.
2: Доброе утро. Благодарю вас, мне очень приятно это слышать.
1: Вы меня не знаете?
2: Мне кажется, знаю. Ведь вы раньше жили вон на том дубе.
1: О, нет! Вы путаете меня с моей бабушкой. Это она жила там, когда вы были ребенком. Она часто рассказывала мне о вас. Но потом ее загрызла куница. Это было давным-давно, зимой. Ах, кажется, к вам кто-то идет. Не буду мешать. Бэмби!

0: Фалина?
1: Здравствуй. Ты узнал меня?
0: О, да. Какая ты стала красивая, Фалина.
1: А ты? Ты такой большой и сильный. И какая у тебя корона?
0: Я давно не видел тебя. Я очень скучал, Фалина.
1: Я тоже соскучилась.
0: Правда? Знаешь, пойдем на поляну. Ту самую.
2: И снова, как в детстве, они носились по поляне в упоении какого-то небывалого, неведомого счастья.
0: Фалина!
1: Бэмби! А помнишь, как мы играли в догонялки?
0: А помнишь?
1: А помнишь?
2: Они бегали на поляну каждый день, и каждый день был днем счастья. Но однажды...
0: Стой! Фалина, не выходи.
1: Да, я вижу.
2: Над поляной тянулся резкий, страшный, теперь уже знакомый запах, от которого сжималось сердце, а на противоположном ее краю стояла на двух ногах, удивительно прямо, существо. Высокое, тонкое, узкое, с белым, голым, совершенно голым лицом. Несказанным холодным ужасом веяло от этого лица.
0: Он. Я уже видел его. Зимой.
1: Да. Я тоже.
2: В двух передних, верхних своих ногах он держал довольно длинную палку, которая сверкала под яркими солнечными лучами.
0: Этим он убивает.
1: Да, я знаю.
0: Уйдем.

0: Какой он страшный!
1: Да, говорят, он всемогущ. Ему повинуется все. Он добивается всего, чего захочет.
0: Но почему он так преследует нас? Неужели он хочет перебить всех-всех?
1: Не знаю.
0: Мама рассказывала мне, а ей рассказывала бабушка. А бабушке рассказывала ее бабушка, что когда-то давным-давно он не был нашим врагом, что он любил нас, и мы его не боялись. Неужели так больше никогда не будет?
1: Не знаю.

И еще несколько раз лес терял листву и погружался в зимнее мертвение. И несколько раз возрождался снова весной.

0: Было лето, тихий вечерний час. Бэмби стоял на маленькой лужайке в глухой чаще. В луче заходящего солнца над его ветвистой короной плясал и кружился комариный рой. Вдруг его чуткое ухо уловило в тишине далекий жалобный звук. Звук шел с той стороны, где была поляна. Бэмби двинулся в ту сторону. Он шел напролом сквозь чащу, но совершенно беззвучно.
1: Мамочка! Мама! Мама!
0: Еще не выходя из чащи, Бэмби увидел, что на самом краю поляны стоят, тесно прижавшись друг к другу, два малыша в красных шубках, два олененка, брат и сестра. Они не видели Бэмби. Он уже хотел выйти к ним, как вдруг увидел в высокой траве что-то сверкающее металлическим блеском. Это что-то медленно и тихо приближалась к оленятам, ничего не видящим и не слышащим от испуга. Медлить было нельзя ни секунды. Мощное тело Бэмби взметнулось над кустарником, и он в одно мгновение оказался прямо перед оленятами на самом видном месте поляны.
2: «Прочь! Бегите в лес!»
0: Что-то тонко и пронзительно просвистело над самой головой Бэмби, обломив кончик рога. Но Бэмби одним прыжком снова оказался в чаще, где пуля не могла его достать.
3: Ну вот, я отвлек его. Все хорошо, малышки. Никогда не ходите в это время на поляну. Только ранним утром или поздно вечером, ночью. А теперь пойдем к вашей маме. Идите за мной.
1: Кто это? Это молодой вожак. Его зовут Бэмби. Он самый сильный, самый смелый. Мне мама рассказывала, он никого не боится, даже его.
4: А это на поляне был он?
1: Да, он. Слышала, какой гром.
4: Ой, да, как страшно. А он всегда будет за нами гоняться?
1: Не знаю. Мама мне говорила, а ей говорила ее бабушка, а ее бабушке говорила ее бабушка, что, может быть, он когда-нибудь перестанет нас убивать и станет добрым, что он придет к нам и будет нас любить, будет с нами играть, и все помирятся с ним, и никто не будет его бояться.
4: Когда же это будет?
1: Не знаю.
3: Она похожа на маленькую Фалину.

0: тело. Последние багровые лучи его скользнули по верхушкам деревьев, а затем стало быстро темнеть.
1: Не бойтесь, скоро вы увидите маму.
0: И он пошел дальше. Впереди двух маленьких оленят. Огромный, могучий, высоко неся свою ветвистую.

0: Перышко финиста ясно сокола. Русская народная сказка. Жил-был старик. Было у него три дочери. Большая и средняя бездельницы, а меньшая только о хозяйстве родила. Собирается отец в город и спрашивает у своих дочерей, которой что купить. Большая просит: «Купи мне платье». И средняя тоже говорит:
1: «А тебе что, дочь моя любимая?» — спрашивает у меньшой.
2: «Купи мне, батюшка, перышко финиста ясно-сокола».
0: Отец простился с ними и уехал в город. Большим дочерям купил по платью, а перышко финиста ясно-сокола нигде не нашел. Воротился домой, старшую и среднюю дочерей обновами обрадовал.
1: «А тебе, — говорит меньшой, — не нашел перышко финиста ясно-сокола».
2: «Так и быть,
0: — сказала она, — может, в другой раз посчастливится найти». Большие сестры краят, да обновы себе шьют, да над нею посмеиваются, а она, знай, отмалчивается. Опять собирается отец в город и спрашивает:
1: «Ну, дочки, что вам купить?»
0: Большая и средняя просят по платку купить, а меньшая говорит:
2: «Купи мне, батюшка, перышко финиста ясно-сокола».
0: Отец поехал в город, купил два платка, а перышко финиста ясно-сокола и в глаза не видал. Воротился назад и говорит:
1: «Эх, дочка, ведь опять я не нашел перышко финиста ясно-сокола».
2: «Ничего, батюшка, может, в иное время посчастливится».
0: Вот и в третий раз собирается отец в город и спрашивает:
1: «Сказывайте, дочки, что вам купить?»
0: Большие говорят:
2: «Купи нам серьги».
0: А меньшая опять свое:
2: «Купи мне перышко финиста ясно-сокола».
0: Отец искупил золотые серьги, бросился искать перышко, никто такого не ведает. Опечалился и поехал из городу. Только за заставу, а навстречу ему старичок несет коробочку.
1: «Что несешь, старина?» «Перышко финиста ясно-сокола».
3: «Что за него просишь?»
1: «Давай 1000».
0: Отец заплатил деньги и поскакал домой с коробочкой. Встречают его дочери.
1: «Ну, дочь моя любимая, — говорит он меньшой, — наконец и тебе купил подарок. На, возьми».
0: Меньшая дочь чуть не прыгнула от радости. Взяла коробочку, стала ее целовать-миловать, крепко к сердцу прижимать. После ужина разошлись все спать по своим светелкам. Пришла и она в свою горницу, открыла коробочку. Перышко финиста ясно-сокола тотчас вылетело, ударилась об пол, и явился перед девицей прекрасный царевич. Повели они меж собой речи сладкие, хорошие. Услыхали сестры и спрашивают:
2: «С кем это ты, сестрица, разговариваешь?»
4: «Сама с собой»,
0: — отвечает красная девица.
4: «А ну, отопрись!»
0: Царевич ударился об пол и сделался перышком. Она взяла, положила перышко в коробочку и отворила дверь. Сестры и туда смотрят, и сюда заглядывают. Нет никого. Только они ушли, красная девица открыла окно, достала перышко и говорит:
2: «Полетай, мое перышко, во чисто поле, погуляй до поры до времени».
0: Перышко обратилось ясным соколом и улетело в чистое поле. На другую ночь прилетает финист ясный сокол к своей девице. Пошли у них разговоры веселые. Сестры услыхали и тотчас к отцу побежали.
2: «Батюшка, у нашей сестры кто-то по ночам бывает. И теперь сидит да с нею разговаривает».
0: Встал отец и пошел к меньшой дочери. Входит в ее горницу, а царевич уж давно обратился перышком и лежит в коробочке.
1: «Ах, вы негодные!» — накинулся отец на своих больших дочерей. «Что вы на нее понапрасну взводите? Лучше бы за собой присматривали».
0: На другой день сестры поднялись на хитрости. Вечером, когда на дворе совсем стемнело, поставили лестницу, набрали острых ножей да иголок и натыкали на окне красной девицы. Ночью прилетел финист ясный сокол, бился-бился, не мог попасть в горницу, только крылышки себе обрезал. «Прощай, красная девица», — сказал он. «Если вздумаешь искать меня, то ищи за 39 земель в 30-м царстве». Прежде 3 пары башмаков железных истопчешь, 3 посоха чугунных изломаешь, 3 просверы каменных изгложишь, чем найдешь меня, добро молодца». А девица спит себе, хоть и слышит сквозь сон эти речи неприветливые, а встать пробудиться не может. Утром просыпается, смотрит, На окне ножи да иглы натыканы, а с них кровь так и капает. Всплеснула руками.
4: «Ах, боже мой! Знать, сестрицы сгубили моего друга милого!»
0: В тот же час собралась и ушла из дому. Побежала в кузницу, сковала себе 3 пары башмаков железных да 3 посоха чугунных, запаслась 3 каменными просверами и пустилась в дорогу искать финиста Ясносокола. Шла-шла, 2 башмаков истоптала, чугунный посох изломала и каменную просверу изглодала. Приходит к избушке и стучится.
4: «Хозяин с хозяюшкой, укройте от темной ночи!»
0: Отвечает старушка.
5: «Милости просим, красная девица. Куда идешь, голубушка?»
4: «Ах, бабушка, ищу финиста Ясносокола».
5: «Ну, красная девица, далеко ж тебе искать будет».
0: Наутро говорит старуха.
5: «Ступай теперь к моей родной сестре. Она тебя добру научит. А вот тебе мой подарок. Серебряные донцы, золотое веретенце. Станешь кудель прясть, золотая нитка потянется».
0: Потом взяла клубочек, покатила по дороге и наказала вслед за ним идти. Куда клубочек покатится, туда и путь держи. Девица поблагодарила старуху и пошла за клубочком. Долго ли, коротко ли, другая пара башмаков изношен, другой посох изломан, еще каменная просвира изглодана. Наконец прикатился клубочек к избушке. Она постучалась.
4: «Добрые хозяева, укройте от темной ночи красную девицу!»
5: «Милости просим»,
0: — отвечает старушка.
5: «Куда идешь, красная девица?»
4: «Ищу бабушка финиста Ясносокола».
5: «Далеко ж тебе искать будет?»
0: Поутру дает ей старушка серебряное блюдо и золотое яичко и посылает к своей старшей сестре. А Надя знает, где финиста Ясносокола искать. Простилась красная девица со старухою и пошла в путь дорогу. Шла, шла, 3-я пара башмаков истоптана, 3-й посох изломан и 3-я просвира изглодана. Прикатился клубочек к избушке. Стучится и говорит страннице.
4: «Добрые хозяева, укройте от темной ночи красную девицу».
0: Опять вышла старушка.
5: «Поди, голубушка, милости просим. Откуда войдешь и куда путь держишь?»
4: «Ищу бабушка финиста Ясносокола».
5: «Ох, трудно, трудно отыскать его. Он живет теперь в этаком-то городе, на просвирненной дочери там женился».
0: Наутро говорит старуха красной девице.
5: «Вот тебе подарок, золотое пялечко да иголочка. Ты только пялечко держи, а иголочка сама вышивать будет. Ну, теперь ступай с Богом и наймись к просвирне в работнице».
0: Сказано, сделано. Пришла красная девица на просвирнен двор и нанялась в работницы. Дело у ней так и кипит под руками, и печку топит, и воду носит, и обед готовит. Просвирня смотрит да радуется.
5: «Слава Богу», — говорит своей дочке. «Нажили себе работницу и услужливую, и добрую, без наряду все делает».
0: А красная девица, покончив с хозяйскими работами, взяла серебряное донце, золотое веретенце и села прясть. Придет, из кудели нитка тянется. Нитка не простая, а чистого золота. Увидала это просвирнена дочь.
4: «Ах, красная девица, не продашь ли мне свою забаву?» «Пожалуй, продам. А какая цена?» «Позволь с твоим мужем ночь перебыть».
0: Просвирнена дочь согласилась.
4: «Не беда», — думает. «Ведь мужа можно сонным зельем опоить, а через это веретенце мы с матушкой озолотимся».
0: Афиниста Ясносокола дома не было. Целый день гулял по Поднебесью, только к вечеру воротился. Сели ужинать. Красная девица подает на стол кушанье, да все на него смотрит. А он, добрый молодец, и не узнает ее. Просвирнена дочь подмешала Афинисту Ясносоколу сонного зелья в питье. Уложила его спать и говорит работнице.
4: «Ступай к нему в горницу, да мух отгоняй».

0: одним золотым яичком. Много золотых яиц накатала. Увидела просвирнена дочь. «Продай, — говорит, — мне свою забаву. Пожалуй, купи. А как цена? Позволь с твоим мужем еще единую ночь перебыть». «Хорошо, я согласна». Афинист Ясный Сокол опять целый день гулял по Поднебесью. Домой прилетел только к вечеру. Сели ужинать. Красная девица подает кушанье, да все на него смотрит. А он словно никогда и не знавал ее. Опять просвирнена дочь опоила его сонным зельем. Уложила спать и послала работницу мух отгонять. И на этот раз, как ни плакала, как ни будила его красная девица, он проспал до утра и ничего не слышал. На третий день сидит красная девица, держит в руках золотое пялечко, а иголочка сама вышивает. Да такие узоры чудные! Загляделась просвирнена дочка.
1: «Продай, красная девица, продай, — говорит, — мне свою забаву. Пожалуй, купи. А как цена? Позволь с твоим мужем третью ночь перебыть. Хорошо, я согласна».
0: Вечером прилетел финист Ясный Сокол. Жена опоила его сонным зельем, уложила спать и посылает работницу мух отгонять. Вот красная девица мух отгоняет, а сама слезно причитывает.
1: «Проснись, пробудись, финист Ясный Сокол. Я, красная девица, к тебе пришла. Три чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков истоптала, три каменных просверы изгладала. Все тебя, милого, искала».
0: Афинист Ясный Сокол крепко спит, ничего не чует. Долго она плакала, долго будила его. Вдруг упала ему на щеку слеза красной девицы, и он в ту же минуту проснулся.
1: «А!» — говорит. «Что-то меня обожгло!» «Финист Ясный Сокол!» — отвечает ему девица. «Я к тебе пришла. Три чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков истоптала, три каменных просверы изгладала, все тебя искала. Вот уж третью ночь над тобою стою, а ты спишь, не пробуждаешься, на мои слова не отзываешься».
0: Тут только узнал ее финист Ясный Сокол и так обрадовался, что сказать нельзя. Сговорились и ушли от просверни. Поутру хватилась просвирнена дочь своего мужа. Ни его нет, ни работницы. Стала жаловаться матери. Просвирня приказала лошадей заложить и погналась в погоню. Ездила, ездила, и к трем старухам заезжала, а финиста Ясно Сокола не догнала, его и следов давно не видать. Очутился финист Ясный Сокол со своей суженой возле ее дома родительского. Ударился о сырую землю и сделался перышком. Красная девица взяла его, спрятала за пазуху и пришла к отцу.
2: «Ах, дочь моя любимая, я думал, что тебя и на свете нет. Где была ты так долго?»
1: «Богу ходила молиться».
0: А случилось это как раз около святой недели. Вот отец со старшими дочерьми собираются к заутренне.
2: «Что ж, дочка милая, — спрашивает он меньшую, — собирайся да поедем, нынче день такой радостный».
1: «Батюшка, мне надеть на себя нечего. Надень наши уборы, — говорят старшие сестры». «Ах, сестрицы, мне ваши платья не по кости, я лучше дома останусь».
0: Отец с двумя дочерьми уехал к заутрене. В те поры красная девица вынула свое перышко. Ударилось оно об пол и сделалось прекрасным царевичем. Царевич свистнул в окошко. Тотчас же явились и платья, и уборы, и карета золотая. Нарядились, сели в карету и поехали. Входят они в церковь, становятся впереди всех. Народ дивится. Какой такой царевич с царевною пожаловал? На исходе заутренней вышли они раньше всех и уехали домой. Карета пропала, платьев и уборов как не бывало, а царевич обратился перышком. Воротился и отец с дочерьми.
1: «Ах, сестрица, вот ты с нами не ездила, в церкви был прекрасный царевич с ненаглядной царевною». «Ничего, сестрицы, вы мне рассказали все равно, что сама была».
0: На другой день опять тоже, а на третий, как стал царевич с красной девицей в карету садиться, отец вышел из церкви и своими глазами видел, что карета к его дому подъехала и пропала. Воротился отец и стал меньшую дочь допрашивать. Она и говорит:
1: «Делать нечего, надо признаться».
0: Вынула перышко. Перышко ударилось об пол и обернулось царевичем. Тут их и обвенчали, и свадьба была богатая. На той свадьбе и я был, вино пил. По усам текло.

0: гулял, где хотел. Ну, моя милая деточка, теперь слушай хорошенько-хорошенько, потому что все, что я расскажу сейчас, произошло и случилось, когда наши домашние животные были еще дикими. Собака была дикой, лошадь была дикой, корова была дикой, овца была дикой, свинья была дикой. Все они были совсем-совсем дикими животными и расхаживали по сырым диким лесам совсем одни, где им вздумается. Но самым диким из всех диких животных был кот. Он разгуливал один, где хотел, и все места были для него одинаковы. Понятно, человек был тоже дикой, страшно дикой. Он не стал ручным, пока не встретил женщину, и она не сказала ему, что ей не нравится вести такую дикую жизнь. Она выбрала хорошую сухую пещеру вместо сырых листьев, прежде служивших ей приютом, посыпала ее пол чистым песком и в глубине ее развела большой костер. Перед входом в пещеру она повесила сухую шкуру дикой лошади хвостом вниз. После этого женщина сказала своему мужу: «Пожалуйста, мой дорогой, когда ты входишь к нам в дом, вытирай ноги. Ведь у нас теперь свой дом и хозяйство. В первый же вечер, моя душечка, они ели поджаренное на горячих камнях мясо дикого барана с приправой из дикого чеснока и дикого перца, а также дикую утку, тушеную с диким рисом, с диким укропом, с богородской травкой и с диким кишнецом. Потом высосали костный мозг из кости дикого быка и все закусили дикими вишнями и дикими гранатами». Человек был доволен. Он совсем счастливый заснул перед костром, а его жена села и причесала свои волосы. Потом взяла лопатку барана, большую плоскую кость, посмотрела на странные, нацарапанные на ней знаки, подбросила хвороста в костер и начала колдовать. Она запела первую волшебную песню в мире. А там, в сырых диких лесах, дикие животные собрались в том месте, откуда они могли видеть свет костра, и раздумывали, что бы это могло быть. Наконец, дикая лошадь топнула своей дикой ногой и сказала: «О, мои друзья! О, мои враги! Зачем человек и его жена развели большой огонь в своей большой пещере? Какой вред это принесет всем нам?» Дикая собака подняла свой дикий нос, почуяла запах жареной баранины и сказала: «Я пойду посмотрю, разузнаю и скажу вам. Мне кажется, в пещере что-то хорошее. Кот, пойдем со мной?»
1: «Нет-нет», — ответил кот. «Я кот, разгуливаю совсем один, где мне хочется, и для меня все места одинаковы. Не пойду я с тобой».
2: «Ну, в таком случае мы никогда не будем дружить», — ответила ему дикая собака и отправилась к пещере. Но когда она отбежала, кот мысленно сказал себе: «Ведь все места для меня одинаковы. Почему бы и мне не отправиться к пещере, не посмотреть, что там происходит, и не уйти, когда вздумается?»
1: Итак, он скользнул вслед за дикой собакой, крался тихо, очень тихо, и спрятался подле пещеры в таком месте, откуда мог все услышать.
2: Дикая собака подошла к входу в пещеру, носом подняла сушеную конскую шкуру и втянула ноздрями манящий запах жареной баранины.
1: Женщина, которая смотрела на лопаточную кость, услышала, что собака нюхает, засмеялась и сказала: «Вот первый. Дикий зверь из диких лесов, что тебе нужно?»
2: Дикая собака ответила: «О, мой враг и жена моего врага, что это так хорошо пахнет в диком лесу?»
1: Женщина взяла поджаренную кость барана, бросила ее дикой собаке и сказала: «Дикий зверь из дикого леса, погрызи и попробуй».
2: Дикая собака стала грызть кость и нашла, что ей еще никогда не приходилось есть таких вкусных вещей. Поев, собака сказала: «О, мой враг и жена моего врага, дай мне еще кость».
1: Женщина же ответила: «Дикий зверь из дикого леса, днем помогай моему мужу охотиться, а ночью сторожи его пещеру. Тогда я буду давать тебе столько жареных костей, сколько ты захочешь».
2: «Ага», — подумал слушавший кот, — «это очень умная женщина, но она глупее меня».
1: Дикая собака вошла в пещеру, положила голову на колено женщины и сказала: «О, мой друг и жена моего друга, днем я буду помогать человеку охотиться, а ночью стану сторожить вашу пещеру».
2: «Ах», — подумал слушавший кот, — «как глупа собака».
1: Он ушел обратно в дикий, полный сырости лес, помахивая своим диким хвостом. Долго бродил одинокой и дикой, и ничего никому не сказал. Через некоторое время человек проснулся и спросил: «Зачем здесь дикая собака?» Его жена ответила: «Этот зверь уже не называется дикой собакой. Его имя — Первый друг. Собака станет нашим другом и останется нашим другом всегда, всегда, всегда. Когда ты пойдешь охотиться, позови ее с собой». На следующий вечер женщина принесла большую охапку свежей травы с заливных лугов и высушила ее перед костром. От нее пошел запах свежего сена. Жена человека села подле входа в пещеру, сплела из кожи уздечку, посмотрела на баранью лопатку, на большую плоскую баранью лопатку и стала колдовать. Она запела вторую волшебную песню в мире. Там, в глубине дикого леса, дикие животные удивлялись, что случилось с дикой собакой. Наконец дикая лошадь топнула ногой и сказала: «Я пойду, разузнаю и расскажу вам, почему дикая собака не вернулась. Кот, пойдем со мной».
2: «Нет-нет», — сказал кот. «Я кот, гуляю один, и все места для меня одинаковы. Я не пойду с тобой».
1: А все-таки он пошел за лошадью. Крался за ней тихо, мягко, очень мягко ступая лапами, и спрятался там, откуда мог слышать все. Когда до слуха женщины донесся топот лошади, спотыкавшейся о свою длинную гриву, она засмеялась и сказала: Вот пришел и второй.
2: Дикое существо из диких лесов. Чего ты хочешь?
1: Дикая лошадь ответила:
2: «О мой враг и жена моего врага, где дикая собака?»
1: Женщина засмеялась, подняла баранью лопатку, посмотрела на нее и сказала:
2: «Дикая лошадь из дикого леса, ты пришла сюда не за собакой, а вот за этой вкусной травой».
1: Дикая лошадь, спотыкаясь о свою длинную гриву, сделала еще несколько шагов вперед и сказала:
2: «Правда, покорми меня твоей травой».
1: Жена человека сказала: «Дикая лошадь из дикого леса, наклони свою дикую голову.
2: Носи то, что я на тебя наброшу, и ты будешь трижды в день есть самую хорошую траву».
1: «Ага», — сказал слушавший кот, — «это умная женщина, но она не так умна, как я».
2: Дикая лошадь наклонила свою дикую голову, и женщина накинула на нее уздечку. Тогда дикая лошадь дохнула на ноги женщины и сказала:
3: «О, моя госпожа и жена моего господина, я буду служить тебе ради этой чудесной травы».
1: «О», — сказал слушавший кот, «какая глупая лошадь!»
2: И он пустился по сырому дикому лесу и, помахивая своим диким хвостом, разгуливал где хотел, а сам был дикой и одинокой. Но он никому ничего не сказал.
1: Когда человек и собака вернулись с охоты, человек сказал:
2: «Что здесь делает дикая лошадь?»
1: А его жена ответила:
2: «Ее уже не зовут дикой лошадью. Нет, она наша первая служительница и будет переносить нас с места на место всегда, всегда и всегда.
1: Когда ты отправишься на охоту, садись на ее спину и поезжай».
2: На следующий день дикая корова, высоко подняв свою дикую голову, чтобы не зацепиться своими дикими рогами за дикие деревья, пришла к пещере. А кот пришел за ней и спрятался там же, где и прежде. Случилось все, как прежде. И кот сказал все, что говорил прежде, а когда дикая корова обещала женщине каждый день давать свое молоко за чудесную траву, кот пошел через дикий лес и, помахивая своим диким хвостом, одинокой и дикой, разгуливал все так же, как и прежде. И никому ничего не сказал.
1: Вот вернулись человек, лошадь и собака, и муж женщины задал ей прежние вопросы. Она же ответила:
2: «Ее больше не зовут дикой коровой. Теперь она наша кормилица и всегда, всегда, всегда будет давать нам теплое белое молоко.
1: Я же стану заботиться о ней, пока ты, наш первый друг и твоя первая служанка, будете охотиться».
2: На следующий день кот ждал, чтобы еще кто-нибудь из диких зверей пошел к пещере, но все они остались в диком сыром лесу, поэтому кот пошел к пещере один. Он видел, как женщина подоила корову, видел свет от костра в пещере, почуял запах теплого белого молока. Кот спросил: «О мой враг и жена моего врага, а где дикая корова?»
1: Женщина засмеялась и ответила:
2: «Дикий зверь из дикого леса, возвращайся в чащу, потому что я заплела мои волосы и отложила волшебную баранью лопатку.
1: Кроме того, нам не нужно больше ни друзей, ни слуг».
2: Кот сказал: «Я не друг, я не слуга, я кот. Разгуливаю один, где мне нравится, и хочу войти в вашу пещеру». Женщина его спросила: «Так почему же ты не пришел сюда с первым другом в первый вечер?»
1: Кот сильно рассердился и сказал: «Не наговорила ли на меня дикая собака?»
2: Женщина опять засмеялась и ответила: «Ты кот, гуляешь один, где тебе вздумается, и все места для тебя одинаковы. Ты не наш друг и не слуга, и сам сказал мне это. Так уходи и гуляй, где тебе вздумается, по тем местам, которые для тебя одинаковы».
1: Кот притворился опечаленным и проговорил: «Неужели я никогда не посмею приходить в пещеру? Неужели я никогда не буду сидеть подле теплого костра? Неужели я никогда не буду пить теплое белое молоко? Ты очень умна и очень красива. Тебе не следует быть жестокой даже к коту».
2: Женщина сказала: «Я знала, что я умна, но не слышала, что я красива.
1: Давай же согласимся, если я хоть раз похвалю тебя, ты можешь приходить в пещеру.
2: А что будет, если ты два раза похвалишь меня?» — спросил кот.
1: «Этого никогда не случится», — ответила женщина.
2: «Но если я два раза похвалю тебя, тебе будет позволено сидеть подле огня в пещере.
1: А если ты похвалишь меня в третий раз?» — спросил кот.
2: «Ни за что», — ответила женщина.
1: «Но если бы так случилось, тебе было бы позволено, кроме всего прочего, пить теплое молоко по три раза в день. И так было бы всегда, всегда и всегда». Кот изогнул свою спину дугой и сказал: «Пусть же завеса в отверстии пещеры, огонь в ее глубине и котелки с молоком, которые стоят около огня, запомнят, что сказала жена моего врага». И он ушел в сырой дикий лес и, помахивая своим диким хвостом, долго бродил одинокой и дикой. Когда человек, лошадь и собака вернулись домой с охоты, женщина не рассказала им о договоре, который она заключила с котом. Она боялась, что это им не понравится. А кот уходил все дальше и дальше, и долгое время, одинокой и дикой, прятался в диком сыром лесу. Он так долго не показывался подле пещеры, что женщина забыла о нем. Только летучая мышь, маленькая, висевшая вниз головой летучая мышка, которая цеплялась задней лапкой за каменный выступ в потолке пещеры, знала, где прятался кот. Она каждый вечер летала к нему и рассказывала, что делается на свете.
2: Раз летучая мышь сказала коту: «В пещере малютка. Он совсем маленький, розовый, толстый, и женщина очень любит его».
1: «Ага», — сказал кот. «А что любит малютка?»
2: «Он любит все теплое и мягкое», — сказала летучая мышь. «Засыпая, он любит держать в ручках теплые и мягкие вещи. Он любит также, чтобы с ним играли. Вот что он любит».
1: «В таком случае», — сказал кот, — «мое время наступило». На следующий вечер кот пробрался через сырой дикий лес и до утра прятался около пещеры. Утром человек, собака и лошадь отправились на охоту. Женщина готовила еду, малютка кричал, плакал и мешал ей работать. Она вынесла его из пещеры и дала ему пригоршню камешков, чтобы он играл ими. А малютка все-таки плакал. Тогда кот протянул свою мягкую бархатную лапку и нежно погладил малютку по щеке. Ребенок стал весело гукать. Кот потерся о его толстые коленки и пощекотал своим хвостом его круглый подбородок. Малютка засмеялся. Мать услышала этот смех и улыбнулась. Летучая мышь, маленькая летучая мышь, висевшая вниз головой на потолке пещеры, сказала: «О, хозяйка дома! Жена хозяина дома и мать сына хозяина дома! Дикий зверь из дикого леса прелестно играет с твоим малюткой!»
0: «Благословляю этого дикого зверя, каков бы он ни был!» — сказала женщина, выпрямляя спину. «Я очень занята, и дикий зверек оказал мне услугу». В ту же минуту, в ту же секунду, моя крошечка, бац! Сухая конская кожа, висевшая хвостом вниз в отверстие пещеры, упала. Она помнила, какое соглашение женщина заключила с котом, и когда мать ребенка подошла, чтобы поднять свою дверную занавеску, перед ней открылась картина. Кот, устроившийся в уютном уголке пещеры. «О мой враг, жена моего врага и мать моего врага!» — говорил кот. «Вот и я! Ты похвалила меня, и с этой поры я всегда, всегда, всегда могу сидеть в пещере. И все-таки я кот, разгуливаю один, где мне нравится, и все места для меня одинаковы». Женщина сильно рассердилась. Она крепко сжала свои губы, взяла прялку и начала прясть. Но ребенок плакал, потому что кот ушел от него, и женщина не могла успокоить своего малютку. Он вырывался от нее, бил ножками, и его личико почернело. «О мой враг, жена моего врага и мать моего врага!» — сказал кот. «Возьми кусок нити, которую ты сплела, привяжи ее к твоей катушке и тащи катушку по полу. Я покажу тебе волшебство, от которого твой малютка засмеется так же громко, как теперь плачет».
1: «Хорошо», — ответила женщина, «потому что сама я ничего не могу придумать, только я не поблагодарю тебя». Она привязала нитку к маленькой глиняной катушке и потащила ее по полу. Кот бросился за ней, хватал ее лапками, кувыркался, подбрасывал через себя, прокатывал между своими задними ногами, делая вид, будто потерял ее, снова прыгал на катушку, да так забавно, что малютка засмеялся так же громко, как недавно плакал, пополз за котом и стал резвиться на полу пещеры, пока не устал и не лег спать, обхватив ручонками мягкого кота. «Теперь, — сказал кот, — я убаюкаю малютку песенкой, и он проспит целый час». И кот замурлыкал громко и тихо, тихо и громко, и ребенок крепко заснул. Женщина посмотрела на них обоих, улыбнулась и сказала: «Ты отлично убаюкал его. Нечего и говорить, умен ты, о кот!» В эту самую минуту, в эту самую секунду, моя душечка, пуф-пуф! Дым от костра в глубине пещеры спустился клубами вниз,
2: Он помнил соглашение, которое женщина заключила с котом. Когда дым рассеялся, явилась новая картина. Кот уютно сидел и грелся подле костра. «О мой враг, жена моего врага и мать моего врага!» — сказал он. «Видишь, это я. Ты второй раз похвалила меня. Теперь я могу сидеть и греться около костра в глубине пещеры и делать это всегда, всегда и всегда. А все-таки я кот. Разгуливаю один, где мне захочется, и все места для меня одинаковы».
4: Очень-очень рассердилась женщина. Она распустила свои волосы, подбросила дров в костер, вынула широкую баранью лопатку и принялась над ней колдовать, чтобы волшебство помешало ей в третий раз похвалить кота.
2: Она не пела волшебной песни, моя милая, нет. Она колдовала молча, и мало-помалу в пещере стало так тихо, что маленькая-маленькая мышка выползла из угла и побежала по полу.
5: «О мой враг, жена моего врага и мать моего врага», — сказал кот, — «скажи, эта мышка тоже помогает твоему волшебству?»
6: «Ох, нет, нет, нет!» — ответила женщина, уронила баранью лопатку, вскочила на табурет, стоявший около костра, и быстро-быстро заплела волосы, опасаясь, чтобы мышь не поднялась по ним на ее голову.
5: «Ага», — сказал кот, глядя на нее, — «значит, я могу съесть мышку, и за это мне не попадет? Ты не рассердишься?»
6: «Нет», — ответила женщина, поднимая косы. «Скорее съешь ее, и я буду вечно тебе благодарна». Кот прыгнул, поймал мышь, и женщина ему сказала:
5: «Тысяча благодарностей! Даже первый друг не может ловить мышей так быстро, как это сделал ты. Ты, вероятно, необыкновенно умен».
2: В эту самую минуту, в эту самую секунду, моя крошечка, трах! Горшок с молоком, стоявший подле костра, треснул в двух местах. Он помнил условия женщины с котом, и когда она соскочила с табурета, перед нею оказалась новая картина. Кот лакал теплое белое молоко, оставшееся в одном из черепков развалившегося горшка.
5: «О мой враг, жена моего врага и мать моего врага», — сказал кот. «Видишь, это я, потому что ты меня похвалила в третий раз. Теперь я могу три раза в день пить теплое белое молоко, и так будет всегда, всегда и всегда. А я все-таки кот, который может разгуливать один, где захочет. И все места для меня одинаковы».
2: Женщина засмеялась и поставила перед котом чашку с теплым белым молоком, сказав:
5: «О, кот, ты так же умен, как человек, только помни, ты не заключал договор с моим мужем и с собакой, и я не знаю, что они сделают, когда вернутся».
2: «Что мне за дело до этого?» — сказал кот. «Если у меня будет местечко в пещере около костра, если мне станут давать три раза в день теплое белое молоко, меня не потревожит мысль о том, что могут сделать твой муж или собака». Когда в этот вечер человек и собака пришли в пещеру, женщина рассказала им все, что произошло у нее с котом. Кот сидел подле костра и улыбался. Но муж женщины сказал: «Да, Только я-то ему ничего не обещал. Ничего ему не обещали и все другие мужчины, которые будут после меня». Сказав это, человек снял с себя свои кожаные сапоги, взял маленький каменный топор, 3 вещи, принес полено и секиру, всего 5 вещей, разложил их все в ряд и сказал: «Теперь, кот, договорись со мной. Если ты не станешь ловить мышей в пещере всегда, всегда и всегда, я буду швырять в тебя одну из этих вещей. Так будут поступать и все остальные люди после меня». «Ага», — сказала женщина, — «кот очень умен, а мой муж все-таки умнее его». Кот сосчитал 5 вещей, лежавших рядом. Жестки и неприятны показались они ему. Сосчитав их, он сказал: «Я всегда, всегда и всегда буду ловить мышей, когда зайду в пещеру. А все-таки я, кот, буду гулять, где мне нравится, и все места для меня одинаковы. Только берегись меня, когда я буду поблизости», — заметил человек. «Если бы ты не сказал последних слов, я помирился бы с тобой. Теперь же, при каждой нашей встрече, я стану бросать в тебя свои сапоги и топорик. Точно таким же образом будут поступать и другие люди после меня». Человек замолчал. Вперед выступила собака и сказала: «Погоди минуту. Кот, ты не заключил договора ни со мной, ни с другими порядочными собаками, которые будут после меня». Она оскалила зубы и прибавила: «Если при мне ты не будешь ласков с ребеночком всегда, всегда и всегда, я стану гоняться за тобой, пока не схвачу тебя. Схватив же, примусь кусать. И то же будут делать все порядочные собаки после меня». «Ага», — сказала слушавшая женщина, — «кот очень умен, но собака умнее его». Кот сосчитал зубы собаки, какими острыми показались они ему. Сосчитав же их, он сказал: «Я буду всегда добр к малютке, если только он не станет слишком сильно дергать меня за хвост. Да, я буду ласков с ним всегда, всегда и всегда. А все-таки я, кот, могу гулять один, где мне вздумается, и все места для меня одинаковы». «Только берегись меня», — заметила собака. «Если бы ты не сказал последних слов, я закрыла бы рот и никогда, никогда, никогда не показывала бы тебе своих зубов. Теперь же при каждой встрече я буду загонять тебя на дерево. И тоже будут делать все порядочные собаки после меня». Человек кинул в кота оба свои сапога и каменный топорик. 3 вещи. Кот выскочил из пещеры, и собака загнала его на дерево. «С тех пор, моя любимая, 3 человека из 5 кидают в кота все, что попадется им под руку, и все собаки загоняют котов на деревья. Кот держит свое слово. Он ловит мышей и ласково обращается с детьми, пока дети не принимаются слишком сильно дергать его за хвост. Исполнивши свои обязанности в доме, в свободное время, особенно ночью, при луне, кот снова делается прежним диким котом, разгуливает один, где ему вздумается, и все места кажутся ему одинаковыми. В такое время он уходит в сырой дикий лес, карабкается на дикие деревья или бегает по мокрым крышам, помахивает своим диким хвостом и одиноко и дикой бродит,
0: где ему вздумается.
7: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

Добрый вечер, ребята. Сегодня мы расскажем вам о слоненке, которого придумал английский писатель Рэдьярд Киплинг. И если мы не успеем рассказать вам ее до конца, то продолжим завтра. Итак, начинаем.

слона есть хобот. А прежде, давным-давно, никакого хобота не было у слона. Был только нос, вроде как лепешка, черненький и величиною с башмак. Этот нос болтался во все стороны, но все же никуда не годился. Разве можно таким носом поднять что-нибудь с земли? Ну вот, в то самое время, давным-давно, жил один такой слон, или лучше сказать слоненок, который был страшно любопытен, и кого бывало не увидит, ко всем пристает с расспросами. Жил он в Африке, и ко всей Африке приставал он с расспросами. Он приставал к страусихе, своей долговязой тетке, и спрашивал ее, отчего у нее на хвосте перья растут так, а не этак. И долговязая тетка-страусиха давала ему за то тумака своей твердой-притвердой ногой. Он приставал к своему длинноногому дяде-жирафу и спрашивал его, чего у него на шкуре пятна. И длинноногий дядя-жираф давал ему за то тумака своим твердым-притвердым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. И он спрашивал свою толстую тетку-бегемотиху, отчего у нее такие красные глазки. И толстая тетка-бегемотиха давала ему за то тумака своим толстым-притолстым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. Он спрашивал своего волосатого дядю Павиана, почему все дыни такие сладкие. И волосатый дядя Павиан давал ему за то тумака своей мохнатой волосатой лапой. Но и это не отбивало у него любопытства. Что бы он ни увидел, что бы он ни услышал, что бы ни понюхал, до чего бы ни дотронулся, он тотчас же спрашивал обо всем и тотчас же получал тумаки от всех своих дядей и теток. Но и это не отбивало у него любопытства. И случилось так, что в одно прекрасное утро, незадолго до равноденствия, этот самый слоненок, надоеда и приставала, спросил об одной такой вещи, о которой он еще никогда не спрашивал. Он спросил, что кушает за обедом крокодил? Все испуганные громко закричали и тотчас же, без дальних слов, стали сыпать на него тумаки. Били его долго, без передышки, но когда кончили бить, он сейчас же подбежал к птичке Коло-Коло, сидевшей в колючем терновнике, и сказал: «Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и все мои тетки колотили меня, и все мои дяди колотили меня за несносное мое любопытство. И все же мне страшно хотелось бы знать, что кушает за обедом крокодил». И сказала птичка Коло-Коло печальным и громким голосом: «Ступай к берегу сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо. Берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку. Там ты узнаешь все». На следующее утро, когда от равноденствия уже ничего не осталось, этот любопытный слоненок набрал бананов целых 100 фунтов и сахарного тростнику тоже 100 фунтов и 17 зеленоватых дынь из тех, что хрустят на зубах, взвалил все это на плечи и, пожелав своим милым сородичам счастливого оставаться, отправился в путь. «Прощайте, — сказал он им, — я иду к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо. Берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку, и там я во что бы то ни стало узнаю, что кушает за обедом крокодил». И родичи еще раз хорошенько вздули его на прощание, хотя он чрезвычайно учтиво просил их не беспокоиться.
И он ушел от них, слегка потрепанный, но не очень удивленный. Ел по дороге дыни, а корки бросал на землю, так как подбирать эти корки ему было нечем. Из города Грэма он пошел в Кимберлей, из Кимберлея в Хамову землю, из Хамовой земли на восток и на север, и всю дорогу угощался дынями, покуда, наконец, не пришел к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо, окруженной как раз такими деревьями, о каких говорила ему птичка Коло-Коло. А надо тебе знать, мой милый мальчик, что до той самой недели, до того самого дня, до того самого часа, до той самой минуты наш любопытный слоненок никогда не видал крокодила и даже не знал, что это такое. Представь же себе его любопытство. Первое, что бросилось ему в глаза, был двуцветный питон, скалистый змей, обвившийся вокруг какой-то скалы. «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок чрезвычайно учтиво, «не можете ли вы сообщить мне, что кушает крокодил за обедом?» Какой ответ получил слоненок на свой вопрос, вы узнаете завтра. До свидания.

Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. В некотором государстве жил-был царь. Холост, не женат. Был у него на службе стрелок по имени Андрей. Пошел раз Андрей-стрелок на охоту. Ходил, ходил целый день по лесу. Не посчастливилось, не мог на дичь напасть. Время было к вечеру, идет он обратно к ученице. Видит, сидит на дереве горлица. Дай, думает, стрельну хоть эту. Стрельнул и ранил ее. Свалилась горлица с дерева на сырую землю. Поднял ее Андрей, хотел свернуть ей голову, положить в сумку. А горлица, ой, говорит ему человеческим голосом:

0: Сашка, да смотри, как найдет на меня дремота. В ту пору бей меня правой рукой наотмашь. Добудешь себе великое счастье.
1: Ой, удивился Андрей Стрелок. Что такое? С виду совсем птица, а говорит человеческим голосом. Принес он горлицу домой, посадил на окошечко, а сам стоит, дожидается. Прошло немного времени, горлица положила головку под крылышко и задремала. Андрей вспомнил, что она ему наказывала, ударил ее правой рукой наотмашь. Упала горлица на земь и обернулась девицей, Марьей царевной, да такой прекрасной, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. Говорит Марья царевна стрелку:
0: сумел меня взять, умей и удержать. Неспешным пирком да за свадебку буду тебе честной да веселой женой.
1: На том они и поладили. Женился Андрей Стрелок на Марье царевне и живет с молодой женой, потешается. А службы не забывает. Каждое утро, ни свет ни заря, идет в лес.

0: шелку и принес жене. Марья царевна взяла шелк и говорит:
1: «Ложись спать, утро вечера мудренее».
0: Андрей лег спать, а Марья царевна села ткать. Всю ночь ткала и выткала ковер, ой, какого в целом свете не видывали. На нем все царство расписано с городами и деревнями, с лесами и нивами, и птицы в небе, и звери на горах, и рыбы в морях. Кругом луна и солнце ходят. Наутро Марья царевна отдает ковер мужу.
1: «Понеси на гостиный двор, продай купцам. Да смотри, своей цены не запрашивай, а что дадут, то и бери».
0: Андрей взял ковер, повесил на руку и пошел по гостиным рядам. Подбегает к нему один купец:
2: «Послушай, почтенный, сколько спрашиваешь?»
0: «Ты торговый человек, ты цену давай». Вот купец думал, думал, не может оценить ковра. Поскочил другой,
2: за ним еще. Собралась купцов толпа великая. Смотрят на ковер, дивуются, а оценить не могут.
0: В то время проезжал мимо рядов царский советник.
2: И захотелось ему узнать, про что толкует купечество. Вышел из кареты, на силу пропихался через великую толпу и спрашивает:
3: «Здравствуйте, купцы, заморские гости, о чем речь у вас?»
0: «Так и так, ковра ценить не можем». Царский советник посмотрел на ковер и сам дался диву.
3: «Скажи, стрелок, скажи по правде истинной, откуда добыл такой славный ковер?»
0: «Так и так, моя жена вышила».
3: «Сколько же тебе дать за него?»
0: «А я и сам не знаю. Жена наказала не торговаться. Сколько дадут, то и наше».
3: «Вот тебе, стрелок, 10 000».
0: Андрей взял деньги, отдал ковер и пошел домой. А царский советник поехал к царю и показывает ему ковер. Царь взглянул. На ковре все его царство как на ладони. Он так и ахнул.
4: «Ну что хочешь, а ковра я тебе не отдам».
0: Вынул царь 20 000 рублей и отдает советнику.

0: еще лучше закажу.
1: Сел опять в карету и поскакал в слободу. Разыскал избушку, где живет Андрей Стрелок, и стучится в дверь. Марья царевна отворяет ему. Царский советник одну ногу через порог занес, а другую не переносит. Замолчал и про свое дело забыл. Стоит перед ним такая красавица. Ой, век бы глаз от нее не отвел. Все бы смотрел да смотрел. Марья царевна ждала, ждала ответа, да повернула царского советника за плечи и дверь закрыла. На силу он опомнился, нехотя поплелся домой. И с той поры и ест не заест, и пьет не запьет. Все ему представляется Стрелкова жена. Заметил это царь и стал выспрашивать, что за кручина у него такая. Советник говорит царю:
0: «Ах, видел я у одного стрелка жену, все о ней думаю. И не запить это, не заесть, никаким зельем не заворожить».
1: Пришла царю охота самому посмотреть Стрелкову жену. Оделся он в простое платье, поехал в слободу, нашел избушку, где живет Андрей Стрелок, и стучится в дверь. Марья царевна отворила ему. Царь одну ногу через порог занес, другую и не может. Совсем онемел. Стоит перед ним несказанная красота. Марья царевна ждала, ждала ответа. Повернула царя за плечи и дверь закрыла. Защемила царя сердечная зазноба.
2: Чего? Хожу холост, не женат. Вот бы жениться на этой красавице. Не стрельчихой ей быть. На роду ей написано быть царицей.
1: Воротился царь во дворец и задумал думу нехорошую. Отбить жену от живого мужа. Призывает он советника и говорит:
2: «Надумай, как извести Андрея Стрелка? Хочу на его жене жениться. Придумаешь? Награжу городами и деревнями, и золотой казной. Не придумаешь? Сниму голову с плеч».
1: Закручинился царский советник, пошел и нос повесил. Как извести стрелка, не придумает. Да с горя и завернул в кабак венца испить. Подбегает к нему кабацкая теребень в рваном кафтанишке. «О чем? Царский советник пригорюнился? Зачем нос повесил?»
0: «Поди прочь, кабацкая теребень».
2: «А ты меня не гони. Лучше стаканчик венца поднеси. Я тебя на ум наведу».
1: Поднес ему царский советник стаканчик венца и рассказал,

0: переживает, покойный царь-батюшка. Андрей уйдет и назад не вернется. Царский советник поблагодарил кабацкую теребень и бегом царю.
1: Так и так, можно стрелка извести.
0: И рассказал, куда нужно его послать и зачем. Царь обрадовался, велел позвать Андрея-стрелка.
2: Ну, Андрей, служи ты мне верой и правдой, сослужи еще службу. Сходи ты на тот свет, ага, узнай, как поживает мой батюшка. Не то мой меч, твоя голова с плеч.
0: Андрей воротился домой, сел на лавку и голову повесил. Марья-царевна его спрашивает:
3: что не весел? Или невзгода какая?
0: Рассказал ей Андрей, какую царь задал ему службу. Марья-царевна говорит:
3: ну, есть о чем горевать. Это не служба, а службишка. Служба будет впереди. Ложись спать, утро вечером мудренее.
0: Утром рано, только проснулся Андрей, Марья-царевна дает ему мешок сухарей и золотое колечко.
3: Поди к царю и проси себе в товарищи царского советника, а то, скажи, тебе не поверят, что был ты на том свете. А как выйдешь с товарищем в путь-дорогу, брось перед собой колечко. Оно тебя доведет.
0: Андрей взял мешок сухарей и колечко, попрощался с женой и пошел к царю просить себе дорожного товарища. Делать нечего. Царь согласился, велел советнику идти с Андреем на тот свет. Вот они вдвоем и вышли в путь-дорогу. Андрей бросил колечко, оно катится. Андрей идет за ним полями чистыми, мхами, болотами, реками, озерами. А за Андреем царский советник тащится. Устанут идти, поедят сухарей и опять в путь. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, пришли они в густой дремучий лес. Спустились в глубокий овраг, и тут колечко остановилось. Андрей и царский советник сели поесть сухарей. Глядь, мимо их на старом-престаром царе два черта дрова везут, большущий воз, и погоняют царя дубинками, один с правого бока, другой с левого. Андрей говорит: смотри, не как это наш покойный царь-батюшка.
4: Твоя правда, это он самый, но дрова везет.
0: Андрей и закричал чертям:
5: эй, господа черти, освободите мне этого покойничка хоть на малое время. Мне нужно кое о чем его расспросить. Черти отвечают:
6: есть нам время дожидаться. Сами, что ли, дрова повезем?
5: А вы возьмите у меня свежего человека на смену. Ну, черти отпрягли старого царя, на его место впрягли воз царского советника. И давай его с обеих сторон погонять дубинками. Тот гнется, а везет.
0: Андрей стал спрашивать старого царя про его житье-бытье.
1: «Ох, Андрей-стрелок, — отвечает царь, — плохое мне житье на том свете. Поклонись ты от меня сыну, да скажи, что я накрепко заказываю людей не обижать, а то и с ним тоже станется».
0: Только успели они поговорить, черти уж назад едут с порожней телегой. Андрей попрощался со старым царем, взял у чертей царского советника, и пошли они в обратный путь. Приходят в свое царство, являются во дворец. Царь увидал стрелка и в сердцах накинулся на него.

0: О, как ты смел назад воротиться?
1: Андрей Стрелок отвечает:
2: так и так, был я на том свете у вашего покойного родителя. Живет он, плохо. Велел вам кланяться, да накрепко наказывал людей не обижать.
0: А чем докажешь, что ходил на тот свет и моего родителя видел?
2: А тем я докажу, что у вашего советника на спине и теперь еще знаки видны, как его черти дубинками погоняли. Тут царь уверился, делать нечего, отпустил Андрея домой. А сам говорит советнику: вздумай, как извести Стрелка, не то мой меч, твоя голова с плеч. Пошел царский советник, еще ниже нос повесил. Заходит в кабак, сел за стол, спросил вина. Подбегает к нему кабацкая теребень.
3: Что, царский советник, пригорюнился? Поднеси-ка мне стаканчик, я тебя на ум наведу.
2: Советник поднес ему стаканчик винца и рассказал про свое горе. Кабацкая теребень ему говорит:
3: воротись назад и скажи царю, чтобы задал он Стрелку вот какую службу. Ее не то что выполнить, трудно и выдумать. Послал бы его за 3-9 земель в 30-е царство добыть, кота баюна.
2: Царский советник побежал к царю и рассказал, какую службу задать Стрелку, чтобы он назад не вернулся. Царь посылает за Андреем.
3: Ну, Андрей, заслужил.

0: мой меч, твоя голова с плеч.
1: Пошел Андрей домой, ниже плеч голову повесил и рассказывает жене, какую царь задал ему службу.
2: Ха, есть о чем кручиниться. Это не служба, а службишка. Служба будет впереди. Ложись спать. Утро вечера мудренее.
1: Эка! Андрей лег спать, а Марья-царевна пошла на кузницу и велела кузнецам сковать 3 колпака железных, железные клещи и 3 прута. Один железный, другой медный, третий оловянный. Утром рано Марья-царевна разбудила Андрея.
2: Вот тебе 3 колпака, да клещи, да 3 прута. Ступай за 39 земель в 30-е царство. 3 верст не дойдешь, станет одолевать тебя сильный сон. Кот Баюн на тебя дремоту напустит. Ты не спи, руку за руку закидывай, ногу за ногу волочи, а где катком катись. А если уснешь, кот Баюн убьет тебя.
1: И тут Марья-царевна научила его, как и что делать, и отпустила в дорогу. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Пришел Андрей, стрелок, в 30-е царство. За 3 версты стал его одолевать сон. Надевает Андрей на голову 3 колпака железных, руку за руку закидывает, ногу за ногу волочит, идет, а где и катком катится. Кое-как выдержал дремоту и очутился у высокого столба. Кот Баюн увидел Андрея, заворчал, зауркал, да со столба прыг ему на голову. Один колпак разбил и другой разбил. Взялся было за третий. Тут Андрей-стрелок ухватил кота клещами, сволок наземь и давай оглаживать прутьями. Наперво сёк железным прутом, изломал железный, принялся угощать медным, и этот изломал, и принялся бить оловянным. Оловянный прут гнется, не ломится, вокруг хребта обвивается. Андрей бьет, а кот Баюн начал сказки рассказывать про попов, про дьяков, про поповых дочерей. Андрей его не слушает, зная, хаживает прутом. Не в моготу стало коту. Видит, что заговорить нельзя. Он и взмолился.
3: Покинь меня, добрый человек. Ну что надо? Все сделаю.
1: А пойдешь со мной?
3: Куда хочешь, пойду.
1: Андрей пошел в обратный путь и кота за собой повел. Добрался до своего царства, приходит с котом во дворец и говорит царю: так и так, службу выполнил, добыл вам кота Баюна.
4: Царь, ай, удивился
1: и говорит:
0: ну, кот Баюн, покажи большую страсть.
1: Тут кот свои когти точит, на царя и хладит. Хочет у него белую грудь раздирать и живого сердца вынимать.
3: Царь испугался.
0: Андрей, стрелок, уйми, пожалуйста, кота Баюна.
1: Андрей кота унял и в клетку запер, а сам пошел домой, к Марье-царевне. Живет, поживает, тешится с молодой женой. А царя еще пуще знобит зазноба сердешная. Опять призвал он советника.
0: Что хочешь, придумай, изведи Андрея Стрелка. Не то. Мой меч, твоя голова с плеч.
1: Царский советник идет прямо в кабак. Нашел там кабацкую тельбень в рваном кафтанишке и просит его выручить, на ум навести.
0: кабацкая теребень, стаканчик вина выпил, усы вытер. Ступай к царю и скажи: пусть пошлет Андрея Стрелка туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Этой задачи Андрей во веки веков не выполнит и назад не вернется.
1: Советник побежал к царю и все ему доложил.
0: Царь посылает за Андреем.
5: Сослужил ты мне две службы, сослужи третью. Сходи туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Сослужишь? Ой, не грожу, по-царски. А не то, мой меч, твоя голова с плеч.
1: Пришел Андрей домой, сел на лавку и заплакал. Марья царевна его спрашивает:
2: что, милый, не весел? Или еще невзгода какая?
3: Через твою красу все напасти несу. Велел мне царь идти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что.
2: Вот это служба так служба. Ну ничего, ложись спать, утро вечера мудренее.
1: Марья царевна дождалась ночи, развернула волшебную книгу, читала, читала, бросила книгу и за голову схватилась. Про цареву загадку в книге ничего не сказано. Марья царевна вышла на крыльцо, вынула платочек и махнула. Налетели всякие птицы, набежали всякие звери. Марья царевна их спрашивает:
2: звери лесные, птицы поднебесные, вы, звери, всюду рыскаете, вы, птицы, всюду летаете, не слыхали ль? Как дойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что?
1: Звери и птицы отвечали:
6: нет, Марья царевна, мы про то не слыхали.
1: Марья царевна махнула платочком, звери и птицы пропали, как не бывали. Махнула в другой раз, появились перед ней два великана.
7: Что угодно, что надобно?
2: Слуги мои верные, отнесите меня на середину моря, океана.
1: Подхватили великаны Марью царевну, отнесли на океан море и стали на середине, на самой пучине. Сами стоят, как столбы, а ее на руках держат. Марья царевна махнула платочком, и приплыли к ней все гады и рыбы морские.
2: Вы, гады и рыбы морские, вы везде плаваете, на всех островах бываете, не слыхали, как дойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что?
6: Нет, Марья царевна, мы про то не слыхали.
1: Закручинилась Марья царевна и велела отнести себя домой. Великаны подхватили ее, принесли на Андреев двор, поставили у крыльца. Утром рано Марья царевна собрала Андрея в дорогу и дала ему клубок ниток и вышитый платок.
2: «Брось клубок перед собой. Куда он покатится, туда и ты иди. Да смотри, куда бы ни пришел, будешь умываться, чужим платком не утирайся, утирайся моим».
1: Андрей попрощался с Марьей царевной, поклонился на четыре стороны и пошел за заставу. Бросил клубок перед собой, клубок покатился. Катится да катится, Андрей идет за ним следом. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Много царств и земель прошел Андрей. Клубок катится, нитка от него тянется. Стал клубок маленький, с куриную головочку. Вот уж до чего стал маленький, невидный на дороге. Дошел Андрей до леса, видит, стоит избушка на курьих ножках.
3: «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом!»
1: Избушка повернулась, Андрей вошел и видит. На лавке сидит седая старуха, придет кудель.
8: «Фу, фу! Русскому духу слыхом не слыхано, видом не видано, а нынче, ой, русский дух!» Сам пришел. Вот и жарю тебя в печи, да съем. И на косточках покатаюсь.
1: Андрей отвечает старухе: «Что ты, старая бабьяга, станешь есть дорожного человека? Ой, дорожный человек, костоватый, черен. Ты наберет баньку и стопи, меня вымой, выпари, тогда уж и ешь». Баба-яга истопила баньку. Андрей выпрялся, вымылся, достал женин платок и стал им утираться. Баба-яга спрашивает:
8: «Откуда у тебя платок? Его моя дочь вышивала».
1: «Твоя дочь мне жена, мне и платок дала».
8: «Ах, ах, зять возлюбленный! Чем же мне тебя подчивать-то?»
1: Тут баба-яга собрала ужин, наставила всяких кушаньев, вин и медов. Андрей не чванится, сел за стол, давай уплетать. Баба-яга села рядом, он ест, а она выспрашивает, как он на Марии-царевне женился, да живут ли они хорошо. Андрей все рассказал, как женился и как царь послал его туда, не знаю куда, добыть то, не знаю что. «Вот бы ты помогла мне, бабушка».
8: «Эх, зятюшка, ведь про это диво дивное даже я не слыхала. Ух, знает про это одна старая лягушка. Живет она в болоте, ой, 300 лет. Ну ничего, ложись спать. Утро вечера это, ну, мудренее».
1: Андрей лег спать, а баба-яга взяла 2 голика, полетела на болото и стала звать:
8: «Бабушка! Лягушка, скакушка, жива ли?»
9: «Жива.
8: Выйдь ко мне из болота».
1: Старая лягушка вышла из болота. Баба-яга ее спрашивает:
8: «Знаешь ли, где то, не знаю что?»
9: «Знаю».
8: «Укажи, сделай милость. Зятю моему

0: довольно стара. Мне тут не допрыгать. Донесет твой зять меня в парном молоке до огненной реки. Тогда скажу.
1: Баба-яга взяла лягушку-скакушку, полетела домой, надоила молока в горшок, посадила туда лягушку и утром рано разбудила Андрея.
2: Ну, зять дорогой, одевайся. Возьми горшок с парным молоком, в молоке лягушка. Да садись на моего коня, он тебя довезет до огненной реки. Там коня брось. И вынимай из горшка лягушку, она тебе скажет.
1: Андрей оделся, взял горшок, сел на коня бабы-яги. Долго ли, коротко ли, конь домчал его до огненной реки. Через нее ни зверь не перескочит, ни птица не перелетит. Андрей слез с коня, лягушка ему говорит:
0: «Вынь меня, добрый молодец, из горшка. Надо нам через реку переправиться».
1: Андрей вынул лягушку из горшка и пустил наземь.
0: «Ну, добрый молодец, теперь садись мне на спину».
1: «Ой, что ты, бабушка, Вика маленькая, чай я тебя задавлю».
0: «Ой, не бойся, не задавишь. Садись, да держись крепче».
1: Андрей сел на лягушку-скакушку. Начала она дуться. Дулась, сделалась, словно копна сена.
0: «Крепко ли держишься?»
1: «Крепко, бабушка». Опять лягушка дулась, сделалась еще больше, словно стог сена.
0: «Крепко ли держишься?»
1: «Крепко, бабушка». Опять она дулась, стала выше темного леса. Да как скакнет! И перепрыгнула через огненную реку. Перенесла Андрея на тот берег и сделалась опять маленькой.
0: «Иди, добрый молодец, по этой тропинке увидишь терем не терем, избу не избу, сарай не сарай. Заходи туда и становись за печью. Там найдешь то, не знаю что».
1: Андрей пошел по тропинке, видит, старая изба не изба, тыном обнесена, без окон, без крыльца. Он туда вошел и спрятался за печью. Вот немного погодя, застучало, загремело по лесу. И входит в избу мужичок с ноготок, борода с локоток, да как крикнет:
2: «Эй, сват на ум, есть хочу!»
1: Только крикнул, откуда ни возьмись, появляется стол накрытый. На нем бочонок пива да бык печеный, в боку нож точеный. Мужичок с ноготок, борода с локоток, сел возле быка, вынул нож точеный, начал мясо порезывать, в чеснок помакивать, покушивать да похваливать. Обработал бока до последней косточки, выпил целый бочонок пива.
2: «Эй, сват на ум, убери объедки!»
1: И вдруг стол пропал, как и не бывало. Ни костей, ни бочонка. Андрей дождался, когда уйдет мужичок с ноготок. Вышел из-за печки, набрался смелости и позвал: «Сват на ум, покорми меня!» Только позвал, откуда ни возьмись, появился стол, на нем разные кушанья, закуски и заедки, вина и меды. Андрей сел за стол и говорит: «Сват на ум, садись, брат, со мной, станем есть, пить вместе!» Отвечает ему невидимый голос: «Спасибо тебе, добрый человек! столько лет я здесь служу, горелой корки не видывал, а ты меня за стол посадил.
3: Смотрит Андрей и удивляется. Никого не видно, а кушанье со стола словно кто метелкой сметает. Вина и меды сами в рюмки наливаются. Рюмки скок, скок да скок. Андрей просит: «Сват Наум, покажись мне!»
1: «Нет, меня никто не может видеть. Я то, не знаю что!»
3: «Сват Наум, хочешь у меня служить?»
1: «Отчего не хотеть? Ты, я вижу, человек добрый!»
3: Вот они поели, Андрей говорит: «Ну, прибирай все, да пойдем со мной!» Пошел Андрей из избенки, оглянулся. «Сват Наум, ты здесь?»
1: «Здесь, не бойся, я от тебя не отстану!»
3: Дошел Андрей до огненной реки. Там его дожидается лягушка.
0: «Добрый молодец! Нашел то, не знаю что!»
3: «Нашел, бабушка!»
0: «Садись на меня!»
3: Андрей опять сел на нее. Лягушка начала раздуваться, раздулась, скакнула и перенесла его через огненную реку. Тут он лягушку-скакушку поблагодарил и пошел путем дорогой в свое царство. Идет, идет, обернется. «Сват Наум, ты здесь?»
1: «Здесь, не бойся, я тебя не отстану».
3: Шел, шел Андрей, дорога далека. Прибились его резвые ноги, опустились его белые руки. «Эх, да чего ж я уморился?»
1: А сват Наум ему: «Что же ты мне давно не сказал? Я бы тебя живо на место доставил».
3: Подхватил Андрея буйный вихрь и понес. Горы, леса, города и деревни так внизу и мелькают. Летит Андрей над глубоким морем, и стало ему страшно. «Сват Наум, передохнуть бы!» Сразу ветер ослаб, и Андрей стал спускаться на море. Глядит, где шумели одни синие волны, появился островок. На островке стоит дворец с золотой крышей. Кругом сад прекрасный. Сват Наум говорит Андрею:
1: «Отдыхай, ешь, пей, да на море поглядывай. Будут плыть мимо три купеческих корабля. Ты купцов зазови да угости. Употчивай хорошенько. В них есть три диковинки. Ты меня променяй на эти диковинки. Не бойся, я к тебе назад вернусь».
3: Долго ли, коротко ли, с западной стороны плывут три корабля. Корабельщики увидали остров. На нем дворец с золотой крышей и кругом сад прекрасный.
4: «Что за чудо! Сколько раз мы тут плавали! Ничего, кроме синего моря, не видели! Давай пристанем!»
3: Три корабля бросили якоря, три купца-корабельщика сели на легкую лодочку, поплыли к острову. А уж Андрей-стрелок их встречает: «Пожалуйте, дорогие гости!» Купцы-корабельщики идут, дивуются. На тереме крыша, как жар, горит. На деревьях птицы поют. По дорожкам чудные звери прыгают.
4: «Скажи, добрый человек, кто здесь выстроил это чудо чудное?»
3: «Мой слуга, сват Наум, в одну ночь построил». Андрей повел гостей в терем.
4: «Эй, сват Наум, собери-ка нам попить, поесть».
3: откуда ни возьмись, явился накрытый стол. На нем вина и кушанье, чего душа захочет. Купцы и корабельщики только ахают.
4: Давай, добрый человек, меняться. Уступи нам своего слугу, свата Наума. Возьми у нас за него любую диковинку.
3: Ну, а чего же не поменяться? А каковы будут ваши диковинки? Один купец вынимает из-за пазухи дубинку. Ей только скажи, ну-ка, дубинка, обломай бока этому человеку. Дубинка сама начнет колотить, какому хочешь силачу, обломает бока. Другой купец вынимает из-под полы топор. Повернул его обухом кверху. Топор сам начал тяпать. Тяп да ляп, вышел корабль. Тяп да ляп, еще корабль. С парусами, с пушками, с храбрыми моряками. Корабли плывут, пушки палят, храбрые моряки приказа спрашивают. Повернул топор обухом вниз. Сразу корабли пропали, словно их и не было. Третий купец вынул из кармана дудку. Задудел. Войско появилось. И конница, и пехота. С ружьями, с пушками. Войска идут, музыка гремит. Знамена развиваются. Всадники скачут, приказы спрашивают. Купец задул с другого конца в дудку. И нет ничего. Все пропало. Андрей Стрелок говорит: хороши ваши диковинки, да моя стоит дороже. Хотите меняться? Отдавайте мне за моего слугу, свата Наума, все три диковинки.
4: Немного ли будет?
3: Как знаете, иначе меняться не стану. Купцы думали, думали. На что нам дубинка, топор да дудка? Лучше поменяться со сватом Наумом. Будем безо всякой заботы день и ночь, и сыты, и пьяны. Отдали купцы-корабельщики Андрею дубинку, топор и дудку и кричат: «Эй, сват Наум, мы тебя берем с собой! Будешь нам служить верой правдой?» Отвечает им невидимый голос:
5: «А чего не служить? Мне все равно, у кого не жить».
3: Купцы-корабельщики вернулись на свои корабли и давай пировать. Пьют, едят, знай, покрикивают:
4: «Сват Наум, поворачивайся! Давай того, давай этого!»
3: Перепились все до пьяна. Где сидели, там и спать повалились. А Стрелок сидит один в тереме, пригорюнился. «Эх, где ты теперь, мой верный слуга, сват Наум?»
5: «Я здесь. Чего надо?»
3: Андрей обрадовался: «Сват Наум, не пора ли нам на родную сторонушку, к молодой жене? Отнеси меня домой». Опять подхватил Андрея вихрь и понес в его царство, на родную сторону. А купцы проснулись, и захотелось им опохмелиться.
4: «Эй, сват Наум, собери к нам попить, поесть, живо поворачивайся!»
3: Сколько ни звали, ни кричали, все нет толку. Глядят, и острова нет. На месте его шумят одни синие волны. Погоревали купцы-корабельщики.
4: «Эх, надул нас недобрый человек!»
3: Да делать-то нечего. Подняли паруса и поплыли, куда им было надобно. Андрей Стрелок прилетел на родимую сторону. Опустился возле своего домишки. Смотрит, вместо домишки

0: Откуда ни возьмись, прилетает сизая горлица, ударилась об землю и обратилась его молодой женой, Марьей Царевной. Обнялись они, поздоровались, стали друг друга расспрашивать, друг другу рассказывать. Марья Царевна рассказала:
1: «С той поры, как ты из дому ушел, я сизой горлицей летаю по лесам да по рощам. Царь три раза за мной посылал, да меня не нашли и домишко сожгли».
0: Андрей говорит: «Сват Наум, нельзя ли нам на пустом месте у Синего моря дворец поставить?»
2: «Отчего нельзя? Сейчас будет исполнено».
0: Не успели оглянуться, и дворец поспел. Да такой славный, лучше царского. Кругом зеленый сад, на деревьях птицы поют, по дорожкам чудные звери скачут. Зашли Андрей-стрелок с Марьей-царевной во дворец, сели у окошка и разговаривают, друг на друга любуются. Живут, горя не знают, и день, и другой, и третий. А царь в то время поехал на охоту на Синее море и видит, на том месте, где ничего не было, стоит дворец.
3: «Какой это невежа без спросу вздумал на моей земле строиться?»
0: Побежали гонцы, все разведали и докладывают царю, что тот дворец поставлен Андреем Стрелком, и живет он в нем с молодой женой Марьей Царевной.
2: Еще пуще разгневался царь. Посылает узнать, ходил ли Андрей туда, не знаю куда, принес ли то, не знаю что. Побежали гонцы, разведали и докладывают: Андрей-стрелок ходил туда, не знаю куда, и добыл то, не знаю что. Тут царь и совсем осерчал, приказал собрать войско, идти на взморье, тот дворец разорить дотла, а самого Андрея-стрелка и Марью-царевну предать лютой смерти. Увидал Андрей, что идет на него сильное войско, скорее схватил топор, повернул его обухом кверху. Топор тяп-да-ляп, стоит на море корабль. Опять тяп-да-ляп, стоит другой корабль. 100 раз тяпнул, 100 кораблей поплыло по Синему морю. Андрей вынул дудку, задудел, появилось войско, и конница, и пехота с пушками, со знаменами. Начальники скачут, приказа ждут. Андрей приказал начинать сражение. Музыка заиграла, барабаны ударили, полки двинулись. Пехота ломит царских солдат, конница скачет, в плен забирает. А со 100 кораблей пушки так и бьют по столичному городу. Царь видит, войско его бежит, кинулся сам к войску останавливать. Тут Андрей вынул дубинку. «Ну-ка, дубинка, обломай бока этому царю». Дубинка сама пошла колесом, с конца на конец перекидывается по чистому полю, нагнала царя и ударила его в лоб. Убила до смерти. Тут и сражению конец пришел. Повалил из города народ и стал просить Андрея Стрелка, чтобы взял он в свои руки все государство. Андрей спорить не стал, устроил пир на весь мир и вместе с Марьей Царевной правил он этим царством до глубокой старости.
4: Мужик и водяной. Мужик уронил топор в реку, с горя сел на берег и стал плакать. Водяной услыхал, пожалел мужика, вынес ему из реки золотой топор и говорит: «Твой это топор?» Мужик говорит: «Нет, не мой. Водяной вынес другой, серебряный топор». Мужик опять говорит: «Не мой топор». Тогда водяной вынес настоящий топор. Мужик говорит: «Вот это мой топор». Водяной подарил мужику все три топора за его правду. Дома мужик показал товарищам топоры и рассказал, что с ним было. Вот один мужик задумал тоже сделать. Пошел к реке, нарочно бросил свой топор в воду, сел на берег и заплакал. Водяной вынес золотой топор и спросил: «Твой это топор?» Мужик обрадовался и закричал: «Мой, мой!» Водяной не дал ему золотого топора и его собственного назад не отдал за его неправду.
5: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
6: Чук и Гек. Аркадий Гайдар. Жил человек в лесу возле синих гор. Он много работал, работа не убавлялась, и ему нельзя было уехать домой в отпуск. Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости. Ребятишек у него было двое – Чук и Гек. А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете. Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды. И, конечно, этот город назывался Москва. Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались. Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл, но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или, наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы. Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой переглянулись. Они подумали, что пришла их мама. А у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два, не позволяла им играть вместе. А в одном часе тик да так целых 60 минут, а в двух часах и того больше. Вот почему оба брата мигом вытерли слезы и бросились открывать дверь. Но оказывается, это была не мать, а почтальон, который принес письмо. Тогда они закричали:
7: «Это письмо от папы! Да, да, от папы! И он, наверное, скоро приедет!»
6: Тут на радостях они стали скакать, прыгать и кувыркаться по пружинному дивану. Потому что, хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уже целый год как не был дома, то и в Москве может стать скучно. И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать. Она очень удивилась, увидав, что оба ее прекрасных сына, лежа на спинах, орут и колотят каблуками по стене, да так здорово, что трясутся картины над диваном и гудит пружина стенных часов. Но когда мать узнала, от чего такая радость, то сыновей не заругала. Она только турнула их с дивана. Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали, как искра над ее темными бровями. Всем известно, что письма бывают веселые или печальные. И поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за ее лицом. Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо веселое.
8: «Отец не приедет», —
6: откладывая письмо, сказала мать.
8: «У него еще много работы, и его в Москву не отпускают».
6: Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо казалось самым что ни на есть распечальным. Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась.
8: «Он не приедет», —
6: продолжала мать.
8: «Но он зовет нас всех к себе в гости».
6: Чук и Гек спрыгнули с дивана.
8: «Он чудак-человек», —
6: вздохнула мать.
8: «Хорошо сказать «в гости», будто бы это сел на трамвай и поехал».
7: «Да-да!» —
6: быстро подхватил Чук.
7: «Раз он зовет, так мы сядем и поедем».
8: «Ты глупый», —
6: сказала мать.
8: Туда ехать тысячу, еще тысячу километров поездом, а потом в санях, лошадьми, через тайгу. А в тайге наткнешься на волка или на медведя. И что это за странные затеи? Вы только подумайте сами.
7: Гей-гей!
6: Чук и Гек не думали и полсекунды, а в один голос заявили, что они решили ехать не только тысячу, а даже 100 тысяч километров. Им ничего не страшно, они храбрые. И это они вчера прогнали камнями заскочившую во двор чужую собаку. И так они говорили долго, размахивали руками, притопывали, подпрыгивали, а мать сидела молча. Все их слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван. Знаете, она давно уже ждала такого письма. И это она только нарочно поддразнивала Чука и Гека, потому что веселый у нее был характер. Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Чук и Гек времени даром не теряли тоже. Чук смастерил себе кинжал из кухонного ножика, а Гек разыскал себе гладкую палку, забил в нее гвоздь, и получилась пика, до того крепкая, что если бы чем-нибудь проколоть шкуру медведя, а потом ткнуть этой пикой в сердце, то, конечно, медведь сдох бы сразу. Наконец, все дела были закончены. Уже запаковали багаж, приделали второй замок к двери, чтобы не обокрали квартиру воры, вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. И вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд. Но тут без нее у Чука с Геком получилась ссора. Если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились. У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обертки, если там был нарисован танк, самолет или красноармеец, галчиные перья для стрел, конский волос для китайского фокуса и еще всякие очень нужные вещи. У Гека такой коробочки не было, да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни. И вот как раз в то время, когда Чук шел доставать из укромного места свою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошел почтальон и передал Чуку телеграмму для матери. Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошел узнать, почему это Гек уже не поет песни, а кричит.
7: Ра, ра, ура! Эй, бей, турумбей!
6: Чук с любопытством приоткрыл дверь и увидел такой турумбей, то от злости у него затряслись руки. Посреди комнаты стоял стул, и на спинке его висела вся истыканная пикой разлохмаченная газета. И это ничего. Но проклятый Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в желтую картонку из-под маминых ботинок. А в картонке у Чука хранилась сигнальная жестяная дудка, 3 цветных значка от октябрьских праздников и деньги, 46 копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запасливо приберег в дальнюю дорогу. И увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пику, переломил ее о колено и швырнул на пол. Но как ястреб налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку. Одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробку через открытую форточку. Громко завопил оскорбленный Чук и с криком
7: «Телеграмма! Телеграмма!»
6: в одном пальто, без калоши, шапки выскочил за дверь. Почуяв неладное, вслед за Чуком понесся Гек. Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежала еще никем не прочитанная телеграмма. То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку и ее утянул какой-либо прохожий. Но так или иначе, вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой коробка навеки пропала. Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, так как знали, что попадет им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он придумал.
7: Знаешь, Гек, а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь, телеграмма, нам и без телеграммы весело.
9: Врать нельзя,
6: вздохнул Гек.
9: Мама за вранье всегда еще хуже сердится.
7: А мы не будем врать,
6: радостно воскликнул Чук.
7: Если она спросит, где телеграмма, мы скажем. Если же не спросит, просит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки.
9: Ладно,
10: согласился Гек.
9: Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал.
10: И только что они на этом порешили, как вошла мать. Она была довольна, потому что достала хорошие билеты на поезд, но все же она сразу заметила, что у ее дорогих сыновей лица печальные, а глаза заплаканы.
8: «Отвечайте, граждане!»
10: Отряхиваясь от снега, спросила мать.
8: «Из-за чего без меня была драка?»
7: «Драки не было!»
10: Отказался Чук.
7: «Не было!»
10: Подтвердил Гек.
7: «Мы только хотели подраться, да сразу раздумали!»
8: «Очень я люблю такое раздумье!»
10: Сказала мать. Она разделась, села на диван и показала им твердые зеленые билеты. Один билет большой, а два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утих стук, погас свет, и все уснули. А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила. На завтра они уехали, но так как поезд уходил очень поздно, то сквозь черные окна Чук и Гек при отъезде ничего интересного не увидели. Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка на потолке была потушена, однако все вокруг Гека было озарено голубым светом. И вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике, и желтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачиваясь, спала крепко-крепко. Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну, да такую огромную, какой в Москве и не бывает. И тогда он решил, что поезд уже мчится по высоким горам, откуда до луны ближе. Он растолкал маму и попросил напиться. Но пить ему она по одной причине не дала, а велела отломить и съесть дольку апельсина. Гек обиделся, дольку отломил, но спать ему уже не захотелось. Он потолкал Чука. Не проснется ли? Чук сердито фыркнул и не просыпался. Тогда Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел в коридор. Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наружной стены его были приделаны складные скамейки, которые сами с треском захлопывались, если с них слезешь. Сюда же, в коридор, выходило еще 10 дверей. И все двери были блестящие, красные, с желтыми золочеными ручками. Гек посидел на одной скамейке, потом на другой, на третьей, и так добрался почти до конца вагона. Но тут прошел проводник с фонарем и пристыдил Гека, что люди спят, а он скамейками хлопает. Проводник ушел, а Гек поспешно направился к себе в купе. Он с трудом приоткрыл дверь. Осторожно, чтобы не разбудить маму, закрыл и кинулся на мягкую постель. А так как толстый Чук развалился во всю ширь, то Гек бесцеремонно ткнул его кулаком, чтобы тот подвинулся. Но тут случилось нечто страшное. Вместо белобрысого, круглоголового Чука на Гека глянуло сердитое усатое лицо какого-то дядьки, который строго спросил:
11: «Это кто же здесь толкается?»
10: Тогда Гек завопил, что было мочи. Перепуганные пассажиры повскакивали со всех полок, вспыхнул свет, и, увидав, что он попал не в свое купе, а в чужое, Гек заорал еще громче. Но все люди быстро поняли, в чем дело, и стали смеяться. Усатый дядька надел брюки, военную гимнастерку и отвел Гека на место. Гек проскользнул под свое одеяло и притих. Вагон покачивало, шумел ветер. Невиданная огромная луна опять озаряла голубым светом вздрагивающий стакан, оранжевый апельсин на белой салфетке и лицо матери, которая во сне чему-то улыбалась и совсем не знала, какая беда приключилась с ее сыном. Наконец заснул и Гек. И снился Геку странный сон, как будто ожил весь вагон, как будто слышны голоса от колеса до колеса. Бегут вагоны, длинный ряд, и с паровозом говорят: «Первый, вперед, товарищ, путь далек, перед тобой во мраке лег. Второй, светите ярче фонари до самой утренней зари. Третий, гори огонь, труби гудок, крутись колеса на восток. Четвертый, тогда закончим разговор, когда домчим до синих гор». Когда Гек проснулся, колеса уже без всяких разговоров мерно постукивали под полом вагона. Сквозь морозные окна светило солнце. Постели были заправлены. Матычук грыз яблоко, а мама и усатый военный против распахнутых дверей хохотали над ночными похождениями Гека. Чук сразу же показал Геку карандаш с наконечником из желтого патрона, который он получил в подарок от военного. Но Гек до вещей был независтлив и не жаден. Он, конечно, был растерян и разиня. Мало того, что он ночью забрался в чужое купе, вот и сейчас он не мог вспомнить, куда засунул свои брюки. Но зато Гек умел петь песни. Умывшись и поздоровавшись с мамой, он прижался лбом к холодному стеклу и стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди. И пока Чук ходил от дверей к дверям и знакомился с пассажирами, которые охотно дарили ему всякую ерунду, кто резиновую пробку, кто гвоздь, кто кусок крученой бечевки, Гек за это время увидел через окно немало. Вот лесной домик. В огромных валенках, в одной рубашке и с кошкой в руках выскочил на крыльцо мальчишка.
12: Трах! Кошка кувырком полетела в пушистый сугроб и, неловко карабкаясь, запрыгала по рыхлому снегу.
10: Интересно, за что это он ее бросил? Вероятно, что-нибудь со стола стянуло. Но уже нет ни домика, ни мальчишки, ни кошки. Стоит в поле завод. Поле белое, трубы красные. Дым черный, а свет желтый. Интересно, что на этом заводе делают? Вот будка, и укутанный в тулуп стоит часовой. Часовой в тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка. Однако попробуй-ка, сунься. Потом пошел танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали быстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила славная снежная река. Гек окликнул Чука, который возвращался в купе с богатой добычей, и они стали смотреть вместе. Встречались на пути станции большие, светлые, на которых шипело и пыхтело сразу штук по 100 паровозов. Встречались станции совсем крохотные. Ну, право, не больше того продуктового ларька, что торговал разной мелочи на углу возле их московского дома. Проносились навстречу поезда, груженные рудой, углем и громадными толщиной в пол вагона бревнами. Нагнали они эшелон с быками и коровами. Паровозишка у этого эшелона был невзрачный, и гудок у него тонкий, писклявый. А тут, как один бык рявкнул, даже машинист обернулся и, наверное, подумал, что это его большой паровоз нагоняет. А на одном разъезде бок о бок остановились они рядом с могучим железным бронепоездом. Грозно торчали из башен укутанные брезентом орудия. Красноармейцы весело топали, смеялись и, хлопая варежками, отогревали руки. Но один человек в кожанке стоял возле бронепоезда, молчалив и задумчив. И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против врагов бой. Да, немало всякого они за дорогу повидали. Жаль только, что на дворе бушевали метели, и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом. И вот, наконец, утром поезд подкатил к маленькой станции. Только-только мать успела осадить Чука с Геком и принять от военного вещи, как поезд умчался. Чемоданы были свалены на снег. Деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел. Тогда мать на отца рассердилась и, оставив детей караулить вещи, пошла к ямщикам узнавать, какие за ними отец прислал сани, потому что до того места, где он жил, оставалось ехать еще 100 км тайгою. Мать ходила очень долго, а тут еще неподалеку появился страшенный козел –

0: забрал вещи и понес их в буфет вокзала. Буфет был маленький. За стойкой пыхтел толстый, ростом с чука, самовар. Он дрожал, гудел, и густой пар его, как облако, поднимался к бревенчатому потолку, под которым чирикали залетевшие погреться воробьи. Пока Чук с Геком пили чай, мать торговала с ямщиком. Сколько он возьмет, чтобы довести их в лес до места? Ямщик просил очень много, целых 100 рублей. Да и то сказать, дорога и на самом деле была не ближняя. Наконец они договорились, и ямщик побежал домой за хлебом, за сеном и за теплыми тулупами.
1: «Отец и не знает, что мы уже приехали»,
0: — сказала мать.
1: «То-то он удивится и обрадуется».
2: «Да, он обрадуется»,
0: — прихлебывая чай, важно подтвердил Чук.
2: «И я удивлюсь и обрадуюсь тоже. И я тоже»,
0: — согласился Гек.
2: «Мы подъедем тихонько, и если папа куда-нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем, а сами залезем под кровать. Вот он приходит, сел, задумался, а мы молчим-молчим, да вдруг как завоем!»
1: «Я под кровать не полезу»,
0: — отказалась мать.
1: «И выть не буду тоже. Лезьте и выйте сами. Зачем ты, Чук, сахар в карман прячешь? И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик».
2: «Я лошадей кормить буду»,
0: — спокойно объяснил Чук.
2: «Забирай, Гек, и ты кусок ватрушки. А то у тебя никогда ничего нет. Только и знаешь у меня выпрашивать».
0: Вскоре пришел ямщик. Уложили в широкие сани багаж, взбили сено, укутались одеялами, тулупами. «Прощайте, большие города, заводы, станции, деревни, поселки. Теперь впереди только лес, горы и опять густой темный лес». Почти до сумерек, охая, ахая и дивясь на дремучую тайгу, они проехали незаметно. Но вот Чуку, которому из-за спины ямщика плохо была видна дорога, стало скучно. Он попросил у матери пирожка или булки, но ни пирожка, ни булки мать ему, конечно, не дала. Тогда он насупился и от нечего делать стал толкать Гека и отжимать его к краю. Сначала Гек терпеливо отпихивался, потом вспылил и плюнул на Чука. Чук обозлился и кинулся в драку. Но так как руки их были стянуты тяжелыми меховыми тулупами, то они ничего не могли поделать, кроме как стукать друг друга укутанными в башлыки лбами. Посмотрела на них мать и рассмеялась. А тут ямщик ударил кнутом по коням, и рванули кони. Выскочили на дорогу и затанцевали два белых пушистых зайца. Ямщик закричал:
3: «Эй! Ого! Берегись, задавим!»
0: Весело умчались в лес озорные зайцы. Дул в лицо свежий ветер, и поневоле прижавшись друг к другу, Чук и Гек помчались в санях под гору навстречу тайге и навстречу луне, которая медленно выползала из-за уже недалеких синих гор. Но вот безо всякой команды кони стали возле маленькой, занесенной снегом избушки.
3: «Здесь ночуем»,
0: — сказал ямщик, соскакивая в снег.
3: «Это наша станция».
0: Избушка была маленькая, но крепкая. Людей в ней не было. Быстро вскипятил ямщик чайник. Принесли из саней сумку с продуктами. Колбаса до того замерзла и затвердела, что ею можно было забивать гвозди. Колбасу ошпарили кипятком, а куски хлеба положили на горячую плиту. За печкой Чук нашел какую-то кривую пружину. И ямщик сказал ему, что это пружина от капкана, которым ловят всякого зверя. Пружина была ржавая и валялась без дела. Это Чук сообразил сразу. Попили чаю, поели и легли спать. У стены стояла широкая деревянная кровать. Вместо матраца на ней были навалены сухие листья. Дик не любил спать ни у стены, ни посередине. Он любил спать с краю. И хотя еще с раннего детства он слыхал песню «Баю-баюшки-баю, не ложись на краю», Гек все равно всегда спал с краю. Если же его клали в середку, то во сне он сбрасывал со всех одеяла, отбивался локтями и толкал Чука в живот коленом. Не раздеваясь и укрывшись тулупами, они улеглись. Чук у стенки, мать посередине, а Гек с краю. Ямщик потушил свечку и полез на печь. Разом все уснули. Но, конечно, как и всегда, ночью Геку захотелось пить, и он проснулся. В полудреме он надел валенки.

0: добрался до стола, глотнул воды из чайника и сел перед окном на табуретку. Луна была за тучками, и сквозь маленькое окошко сугробы снега казались черно-синими.
1: «Вот как далеко занесло нашего папу!»
0: – удивился Гек. И он подумал, что, наверное, дальше, чем это место, уже и немного осталось мест на свете. Но вот Гек прислушался. За окном ему почудился стук. Это был даже не стук, а скрип снега под чьими-то тяжелыми шагами. Так и есть. Вот во тьме что-то тяжело вздохнуло, зашевелилось, заворочилось, и Гек понял, что это мимо окна прошел медведь.
1: «Злобный медведь, что тебе надо? Мы так долго едем к папе, а ты хочешь нас сожрать, чтобы мы его никогда не увидели? Нет, уходи прочь, пока люди не убили тебя метким ружьем, люстрой и саблей!»
0: Так думал и бормотал Гек, а сам со страхом и любопытством крепче и крепче прижимался лбом к обледенелому стеклу узкого окошка. Но вот из-за быстрых туч стремительно выкатилась луна. Черно-синие сугробы засверкали мягким матовым блеском, и Гек увидел, что медведь этот вовсе не медведь, а просто эта отвязавшаяся лошадь ходит вокруг саней и ест сено. Было досадно. Гек залез на кровать под тулуп, а так как только что он думал о нехорошем, то и сон к нему пришел угрюмый. Приснился Геку странный сон, как будто страшный тур ворон плюет слюной, как кипятком, грозит железным кулаком. Кругом пожар, в снегу следы, идут солдатские ряды и волокут из дальних мест кривой фашистский флаг и крест.
2: «Постойте!»
0: — закричал им Гек.
2: «Вы не туда идете! Здесь нельзя!»
0: Но никто не постоял, и его Гека не слушали. В гневе тогда выхватил Гек жестяную сигнальную дуду, ту, что лежала у Чука в картонке из-под ботинок, и загудел так громко, что быстро поднял голову задумчивый командир железного бронепоезда, властно махнул рукой, и разом ударили залпом его тяжелое и грозное орудие.
1: «Хорошо!»
0: — похвалил Гек.
1: «Только стрельните еще, а то одного раза им, наверное, мало!»
0: Мать проснулась от того, что оба ее дорогих сына с двух сторон нестерпимо толкались и ворочались. Она повернулась к Чуку и почувствовала, как в бок ей ткнуло что-то твердое и острое. Она пошарила и достала из-под одеяла пружину от капкана, которую запасливый Чук тайно притащил с собой в постель. Мать швырнула пружину за кровать. При свете луны она заглянула в лицо Геку и поняла, что ему снится тревожный сон. Сон, конечно, не пружина, и его нельзя выкинуть, но его можно потушить. Мать повернула Гека со спины на бок и, покачивая, тихонько подула на его теплый лоб. Вскоре Гек засопел, улыбнулся, и это означало, что плохой сон погас. Тогда мать встала и в чулках без валенок подошла к окошку. Еще не светало, и небо было все в звездах. Иные звезды горели высоко, а иные склонялись над черной тайгой совсем низко. И, удивительное дело, тут же и так же, как маленький Гек, она подумала, что дальше, чем это место, куда занесло ее беспокойного мужа, наверное, и немного осталось мест на свете. Весь следующий день дорога шла лесом и горами. На подъемах ямщик соскакивал с саней и шел по снегу рядом. Но зато на крутых спусках сани мчались с такой быстротой, что Чуку с Геком казалось, будто бы они вместе с лошадьми и санями проваливаются на землю прямо с неба. Наконец, под вечер, когда и люди, и кони уже порядком устали, ямщик сказал:
3: «Ну, вот и приехали. За этим мыском поворот. Тут на поляне и стоит ихняя база. Эй, ну! Наваливай!»
0: Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочили, но сани дернули, и они дружно плюхнулись в сено. Улыбающаяся мать скинула шерстяной платок и осталась только в пушистой шапке. Вот и поворот. Сани лихо развернулись и подкатили к трем домишкам, которые торчали на небольшой, укрытой от ветров опушке. Очень странно. Не лаяли собаки, не было видно людей. Не валил дым из печных труб. Все дорожки были занесены глубоким снегом, а кругом стояла тишина, как зимой на кладбище. И только белобокие сороки бестолково скакали с дерева на дерево.
4: «Ты куда же нас привез?»
0: — в страхе спросила у ямщика мать.
4: «Разве нам сюда надо?»
3: «Куда рядились, туда и привез!»
0: — ответил ямщик.
3: «Вот эти дома называются разведывательно-геологическая база номер 3. Вот! О-хо! Да, вот и вывеска на столбе! Читайте! Может, вам нужна база под названием номер 4? Так что, 200 километров совсем в иную сторону?»
4: Нет.
0: Взглянув на вывеску, ответила мать.
4: «Нам нужна эта самая. Но ты посмотри. Двери на замках, крыльцо в снегу. А куда же девались люди?»
3: «Я не знаю, куда бы им деваться».
0: Удивился и сам ямщик.
3: «На прошлой неделе мы сюда продукт возили. Муку, лук, картошку. Все люди тут были. 8 человек. Начальник 9, со сторожем 10. Вот еще забота. Не волки же их всех поели. Да вы постойте, я пойду посмотрю в сторожку».
0: И сбросив тулуп, ямщик зашагал через сугробы к крайней избушке. Вскоре он вернулся.
3: «Изба пуста, а печка теплая. Значит, здесь сторож. Да, видать, ушел на охоту. Ну, к ночи вернется и все вам расскажет».
4: «Да что он мне расскажет?» —
0: ахнула мать.
4: «Я и сама вижу, что людей здесь уже давно нету».
3: «Это я уже не знаю, что он расскажет», —
0: ответил ямщик.
3: «А что-нибудь рассказать должен, на то он и сторож».
0: С трудом подъехали они к крыльцу сторожки, от которого к лесу вела узенькая тропка. Они вошли в сени, и мимо лопат, метел, топоров, палок, мимо промерзлой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку. Вслед за ними ямщик тащил вещи. В избушке было тепло. Ямщик пошел задавать лошадям корм, а мать молча раздевала перепуганных ребятишек.
4: «Ехали к отцу, ехали, вот тебе и приехали».
0: Мать села на лавку и задумалась. Что случилось? Почему на базе пусто? И что теперь делать? Ехать назад? Но у нее денег оставалось только-только заплатить ямщику за дорогу. Значит, надо было ожидать, когда вернется сторож. Но ямщик через 3 часа уедет обратно, а вдруг сторож возьмет, да не скоро вернется. Тогда как? А ведь отсюда до ближайшей станции телеграфа почти 100 километров. Вошел ямщик. Оглядев избу, он потянул носом воздух, подошел к печке и открыл заслонку.
3: «Сторож к ночи вернется», —
0: успокоил он.
3: «Вот в печи горшок со щами. Кабы он ушел надолго, он бы щи на холод вынес. А то как хотите», —
0: предложил ямщик.
3: «Раз уж такое дело, то я не чурбак. Я вас назад до станции бесплатно доставлю».
4: «Нет», —
0: отказалась мать.
4: «На станции нам делать нечего».
0: Опять поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили. И пока мать разбирала вещи, Чук с Геком забрались на теплую печку. Здесь пахло березовыми вениками, горячей овчиной и сосновыми щепками. А так как расстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком молчали тоже. Но долго молчать не намолчишься, и поэтому, не найдя себе никакого дела, Чук и Гек быстро и крепко уснули. Они не слышали, как уехал ямщик, и как мать, забравшись на печку, улеглась с ними рядом. Они проснулись уже тогда, когда в избе было совсем темно. Проснулись все разом, потому что на крыльце послышался топот. Потом что-то в сенях загрохотало, должно быть, упала лопата. Распахнулась дверь, и с фонарем в руках в избу вошел сторож, а с ним большая лохматая собака. Он скинул с плеча ружье, бросил на лавку убитого зайца и, поднимая фонарь к печке, спросил:
5: «Это что же за гости сюда приехали?»
4: «Я жена начальника геологической партии Серегина», —
0: сказала мать, соскакивая с печки.
4: «А это его дети. Если нужно, то вот документы».
5: «Вот они, документы. Сидят на печке», —
0: буркнул сторож и посветил фонарем на встревоженные лица Чука и Гека.
5: «Как есть в отца копия. Особо вот этот толстый».
0: И он ткнул на Чука пальцем. Чук и Гек обиделись. Чук, потому что его назвали толстым, а Гек, потому что он всегда считал себя похожим на отца больше, чем Чук.
5: «Вы зачем, скажите, приехали?»
0: Глянув на мать, спросил сторож.
5: «Вам же приезжать было не велено».
4: «Как не велено? Кем это приезжать не велено?»
5: «А так и не велено. Я сам на станцию возил от Сереги на телеграмму. А в телеграмме ясно написано: задержись выезжать на 2 недели. Наша партия срочно выходит в тайгу. Раз Серегин пишет «задержись», значит, и надо было держаться. А вы самовольничаете».
4: «Какую телеграмму?» —
0: переспросила мать.
4: «Мы никакой телеграммы не получали».
0: И как бы ища поддержки, она растерянно глянула на Чука и Гека. Но под ее взглядом Чук и Гек, испуганно тараща друг на друга глаза, поспешно попятились глубже на печку.
4: «Дети?» —
0: подозрительно глянув на сыновей, спросила мать.
4: «Вы без меня никакой телеграммы не получали?»
0: На печке захрустели сухие щепки, веники, но ответа на вопрос не последовало.
4: «Отвечайте, мучители!» —
0: сказала тогда мать.
4: «Вы, наверное, без меня получили телеграмму, и мне ее не отдали?»
0: Прошло еще несколько секунд, потом с печки раздался ровный и дружный рев. Чук затянул басовито и однотонно, а Гек выводил потоньше и с переливами.
4: «Вот где моя погибель!» —
0: воскликнула мать.
4: «Вот кто, конечно, сведет меня в могилу. Да перестаньте вы гудеть и расскажите толком, как было дело».
0: Однако, услыхав, что мать собирается идти в могилу, Чук с Геком взвыли еще громче. И прошло немало времени, пока, перебивая и бесстыдно сваливая вину друг на друга, они затянули свой печальный рассказ. «Ну что с таким народом будешь делать? Поколотить их палкой? Посадить в тюрьму? Заковать в кандалы и отправить на каторгу?» «Нет, ничего этого мать не сделала». Она вздохнула, приказала сыновьям слезть с печки, вытереть носы и умыться, а сама стала спрашивать сторожа, как же ей теперь быть и что делать. Сторож сказал, что разведывательная партия по срочному приказу ушла к ущелью Алкараш и вернется никак не раньше, чем 10 дней.
4: «Но как же мы эти 10 дней жить будем?»
0: — спросила мать.
4: «Ведь у нас с собой нет никакого запаса».
5: «А так вот и живите»,
0: — ответил сторож.
5: «Хлеба я вам дам. Вон подарю зайца. Обдерете и сварите. А я завтра на 2 суток в тайгу иду. Мне капканы проверять надо».
4: «Нехорошо»,
0: — сказала мать.
4: «Как же мы останемся одни? Мы тут ничего не знаем. А здесь лес, звери».
5: «Я 2-е ружье оставлю»,
0: — сказал сторож.
5: «Дрова под навесом, вода в роднике за пригорком. Вон, крупа в мешке, соль в банке. А мне, я вам прям скажу, нянчиться с вами тоже некогда».
1: «Эдакий злой дядька», —
0: прошептал Гек.
1: «Давай, Чук, мы с тобой ему что-нибудь скажем».
2: «Вот еще», —
0: отказался Чук.
2: «Он тогда возьмет и вовсе нас из дому выгонит. Ты погоди, приедет папа, мы ему все и расскажем».
1: «Что ж, папа, папу еще долго ждать».
0: Гек подошел к матери, сел к ней на колени и, сдвинув брови, строго посмотрел в лицо грубому сторожу. Сторож снял меховой кожух и подвинулся к столу, к свету. И только тут Гек разглядел, что от плеча к спине кожуха вырван огромный, почти до пояса, меховой клок.
5: «Достань из печки щи»,
0: — сказал матери сторож.
5: «Вон на полке ложки, миски. Садитесь и ешьте, а я шубу чинить буду».
4: «Ты хозяин?»
0: — сказала мать.
4: «Ты достань, ты угощай, а полушубок дай. Я лучше твоего золотая».
0: Сторож поднял на нее глаза и встретил суровый взгляд Гека.
5: «Да вы, я вижу, прямые», —
0: пробурчал он, протянул матери полушубок и полез за посудой на полку.
2: «Это где так разорвалось?»
0: — спросил Чук, указывая на дыру кожуха.
5: «С медведем не поладили. Вот он меня и царапнул».
0: Нехотя ответил сторож и бухнул на стол тяжелый горшок со щами.
2: «Слышишь, Гек?»
0: — сказал Чук, когда сторож вышел в сени.
2: «Он подрался с медведем и, наверное, от этого сегодня такой сердитый».
0: Гек слышал все сам. Но он не любил, чтобы кто-либо обижал его мать, хотя бы это и был человек, который мог поссориться и подраться с самим медведем. Утром, еще на заре, сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, встал на лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Втроем ходили они за водой. За пригорком из отвесной скалы среди снега бил ключ. А от воды, как из чайника, шел густой пар. Но когда Чук подставил под струю палец, то оказалось, что вода холоднее самого мороза. Потом они таскали дрова. Русскую печь мать топить не умела, и поэтому дрова долго не разгорались. Но зато, когда разгорелись, то пламя запылало так жарко, что толстый лед на окне у противоположной стенки быстро растаял. И теперь через стекло видна была и вся опушка с деревьями, по которым скакали сороки, и скалистые вершины синих гор. Кур мать потрошить умела, но обдирать зайца ей еще не приходилось. И она с ним провозилась столько, что за это время можно было ободрать и разделать быка или корову. Геку это обдирание ничуть не понравилось, но Чук помогал охотно. И за это ему достался зайчиный хвост, такой легкий и пушистый, что если его бросать с печки, то он падал на пол плавно, как парашют. После обеда они все втроем вышли гулять. Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружье или хотя бы ружейные патроны. Но мать ружья не взяла. Наоборот, она нарочно повесила ружье на высокий крюк, потом встала на табуретку, засунула патроны на верхнюю полку и предупредила Чука, что если он попробует стянуть хоть один патрон с полки, то на хорошую жизнь пусть больше и не надеется. Чук покраснел и поспешно удалился, потому что один патрон уже лежал у него в кармане. Удивительная это была прогулка. Они шли гуськом к роднику по узенькой тропке. Над ними сияло холодное голубое небо. Как сказочные замки и башни поднимались к небу остроконечные утесы синих гор. В морозной тишине резко стрекотали любопытные сороки. Меж густых кедровых ветвей бойко прыгали серые юркие белки. Под деревьями на мягком белом снегу отпечатались причудливые следы незнакомых зверей и птиц. Вот в тайге что-то застонало, загудело, треснуло. Должно быть, ломая сучья, обвалилась с вершины дерева гора обледенелого снега. Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что вся земля состоит из Москвы. То есть из улиц, домов, трамваев и автобусов. Теперь же ему казалось, что вся земля состоит из высокого дремучего леса. Да и вообще, если над Геком светило солнце, то он был уверен, что и над всей землей ни дождя, ни туч нету. И если ему было весело, то он думал, что и всем на свете людям хорошо и весело тоже. Прошло два дня. Наступил третий. А сторож из леса не возвращался, и тревога нависла над маленьким, занесенным снегом домиком. Особенно страшно было по вечерам и ночами. Они крепко запирали сени, двери, и чтобы не привлечь зверей светом, наглухо занавешивали половиком окна. Хотя надо было делать совсем наоборот, потому что зверь не человек, и он огня боится. Над печной трубой, как и полагается, гудел ветер. А когда вьюга хлестала острыми снежными льдинками по стене и окнам, то всем казалось, что снаружи кто-то толкается и царапается. Они забрались спать на печку, и там мать долго рассказывала им разные истории и сказки. Наконец, она задремала.
1: «Чук»,
0: — спросил Гек,
1: — «почему волшебники бывают в разных историях и сказках? А что, если бы они были и на самом деле? И ведьмы, и черти, чтобы были тоже?»
0: — спросил Чук.
1: «Да нет!»
0: — с досадой отмахнулся Гек.
1: «Чертей не надо! Что с них толку? А мы бы попросили волшебника, он слетал бы к папе и сказал бы ему, что мы уже давно приехали!»
2: «А на чем бы он полетел, Гек?»
1: «Ну, на чем? Замахал бы руками или там еще как, он уж сам знает!»
2: «Сейчас руками махать холодно!»
0: — сказал Чук.
2: «У меня вон какие перчатки да варежки. Да и то, когда я тащил полено, у меня пальцы совсем замерзли».
1: «Нет, ты скажи, Чук, а все-таки хорошо бы?»
2: «Я не знаю»,
0: — заколебался Чук.
2: «Помнишь, во дворе в подвале, где живет Мишка Крюков, жил какой-то хромой? То он торговал баранками, то к нему приходили всякие бабы, старухи. И он им гадал, кому будет жизнь счастливая и кому несчастная».
1: «И хорошо он нагадывал?»
2: «Я не знаю. Я знаю только, что потом пришла милиция, его забрали. А из его квартиры много чужого добра вытащили».
1: «Так он, наверное, был не волшебник, а жулик. Ты как думаешь?»
2: «Конечно, жулик»,
0: — согласен. согласился Чук.
6: Да, я так думаю. И все волшебники должны быть жуликами. Ну скажи, зачем ему работать, раз он и так во всякую дыру пролезть может? Знать только хватает, что надо. Ты бы лучше спал, Гек. Все равно я с тобой больше разговаривать не буду.
1: Почему?
6: Потому что ты городишь всякую ерунду. А ночью она тебе приснится, ты и начнешь локтями да коленями дрыгать. Думаешь, хорошо, как ты мне вчера кулаком в живот бухнул? Дай-ка я тебе бухну тоже.
0: На утро четвертого дня матери самой пришлось колоть дрова. Заяц был давно съеден, и кости его расхватаны сороками. На обед они варили только кашу с постным маслом и луком. Хлеб был на исходе, но мать нашла муку и испекла лепешек. После такого обеда Гек был грустен, и матери показалось, что у него повышена температура. Она приказала ему сидеть дома, одела Чука, взяла ведра, салазки, и они вышли, чтобы привезти воды и заодно набрать на опушке сучьев и веток. Тогда утром легче будет растапливать печку. Гек остался один. Он ждал долго, ему стало скучно, и он начал что-то придумывать. А мать и Чук задержались. На обратном пути к дому санки перевернулись, ведра опрокинулись, и пришлось ехать к роднику снова. Потом выяснилось, что Чук на опушке позабыл теплую варежку, и с полпути пришлось возвращаться. Пока искали, пока то да сё, наступили сумерки. Когда они вернулись домой, Гека в избе не было. Сначала они подумали, что Гек спрятался на печке за овчинами. Нет, там его не было. Тогда Чук хитро улыбнулся и шепнул матери, что Гек, конечно, залез под печку. Мать рассердилась и приказала Геку вылезать. Гек не откликался. Тогда Чук взял длинный ухват и стал им под печкой ворочать. Но и под печкой Гека не было. Мать встревожилась, взглянула на гвоздь у двери. Ни полушубок Гека, ни шапка на гвозди не висели. Мать вышла во двор, обошла кругом избушку, зашла в сени, зажгла фонарь. Заглянула в темный чулан под навес с дровами. Она звала Гека, ругала, упрашивала, но никто не отзывался. А темнота быстро ложилась на сугробы. Тогда мать заскочила в избу, сдернула со стены ружье, достала патроны, схватила фонарь и, крикнув Чуку, чтобы он не смел двигаться с места, выбежала во двор. Следов за 4 дня было натоптано немало. Где искать Гека, мать не знала, но она побежала к дороге, так как не верила, что Гек один мог осмелиться зайти в лес. На дороге было пусто. Она зарядила ружье и выстрелила. Прислушалась, выстрелила еще и еще раз. Вдруг совсем неподалеку ударил ответный выстрел. Кто-то спешил к ней на помощь. Она хотела бежать навстречу, но ее валенки увязли в сугробе. Фонарь попал в снег, стекло лопнуло и свет погас. С крыльца сторожки раздался пронзительный крик Чука. Это, услыхав выстрелы, Чук решил, что волки, которые сожрали Гека, напали на его мать. Мать отбросила фонарь и, задыхаясь, побежала к дому. Она втолкнула раздетого Чука в избу, швырнула ружье в угол и, зачерпнув ковшом, глотнула ледяной воды. У крыльца раздался гром и стук. Распахнулась дверь. В избу влетела собака, а за нею вошел окутанный паром сторож.
7: «Что за беда? Что за стрельба?»
0: — спросил он, не здороваясь и не раздеваясь.
8: «Пропал мальчик!»
0: — сказала мать. Слезы ливнем хлынули из ее глаз, и она больше не могла сказать ни слова.
7: «Стой, не плачь!»
0: — гаркнул сторож.
7: «Когда пропал? Давно? Недавно?» «Назад, смелый!»
0: — крикнул он собаке.
7: «Да говорите же, или я уйду обратно!»
8: «Час тому назад!»
0: — ответила мать.
8: «Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то...»
7: «Ну, за час он далеко не уйдет. А в одежде и валенках сразу не замерзнет. Ко мне, смелый! На, нюхай!»
0: Сторож сдернул с гвоздя башлык и подвинул под нос собаки калоши Гека. Собака внимательно обнюхала вещи и умными глазами посмотрела на хозяина.
7: «За мной!»
0: Распахивая дверь, сказал сторож.
7: «Иди ищи, смелый!»
0: Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте.
7: «Вперед!»
0: — строго повторил сторож.
7: «Ищи, смелый, ищи!»
0: Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и не двигалась.
7: Это еще что за танцы?
0: Рассердился сторож. И опять сунув собаке под нос башлык и калоши Гека, он дернул ее за ошейник. Однако смелый за сторожем не пошел. Он покрутился, повернулся и пошел в противоположный от двери угол избы. Здесь он остановился около большого деревянного сундука, царапнул по крышке мохнатой лапой и, обернувшись к хозяину, три раза громко и лениво гавкнул. Тогда сторож сунул ружье в руки оторопелой матери, подошел и открыл крышку сундука. В сундуке на куче всякого тряпья, овчин, мешков, укрывшись своей шубенкой и подложив под голову шапку, крепко и спокойно спал Гек. Когда его вытащили и разбудили, то, хлопая сонными глазами, он никак не мог понять, отчего это вокруг него такой шум и такое буйное веселье. Мать целовала его и плакала. Чук дергал его за руки, за ноги, подпрыгивал и кричал.
2: «Эй, ля! Эли, ля!»
0: Лохматый пес смелый, которого Чук поцеловал в морду, сконфуженно обернулся и, тоже ничего не понимая, тихонько вилял серым хвостом, умильно поглядывая на лежавшую на столе краюху хлеба. Оказывается, когда мать и Чук ходили за водой, то соскучившийся Гек решил пошутить. Он забрал полушубок, шапку и залез в сундук. Он решил, что когда они вернутся и станут его искать, то он из сундука страшно завоет. Но так как мать и Чук ходили очень долго, то он лежал, лежал и незаметно заснул. Вдруг сторож встал, подошел и брякнул на стол тяжелый ключ и измятый голубой конверт.
7: «Вот», — сказал он, — «получайте. Это вам ключ от комнаты и от кладовой, и письмо от начальника Серегина. Он с людьми здесь будет через четверо суток, как раз к Новому году».
0: Так вот он где пропадал, этот неприветливый, хмурый старик. Сказал, что идет на охоту, а сам бегал на лыжах к далекому ущелью Алкараш. Не распечатывая письма, мать встала и с благодарностью положила старику на плечо руку. Он ничего не ответил и стал ворчать на Гека за то, что тот рассыпал в сундуке коробку с пыжами, а заодно и на мать за то, что она разбила стекло у фонаря. Он ворчал долго и упорно, но никто теперь этого доброго чудака не боялся. Весь этот вечер мать не отходила от Гека и чуть что хватала его за руку, как будто боялась, что вот-вот он опять куда-нибудь исчезнет. И так много она о нем заботилась, что, наконец, Чук обиделся и про себя уже несколько раз пожалел, что и он не полез в сундук тоже. Теперь стало весело. На следующее утро сторож открыл комнату, где жил их отец. Он жарко натопил печь и перенес сюда все их вещи. Комната была большая, светлая, но все в ней было расставлено и навалено бестолку. Мать сразу же взялась за уборку. Целый день она все переставляла, скоблила, мыла, чистила. И когда к вечеру сторож принес вязанку дров, то, удивленный переменной и невиданной чистотой, он остановился и не пошел дальше порога. А собака смелой пошла. Она пошла прямо по свежевымытому полу, подошла к Геку и ткнула его холодным носом. «Вот, мол, дурак, это я тебя нашла, и за это ты должен дать мне что-нибудь покушать». Мать раздобрилась и кинула смелому кусок колбасы. Тогда сторож заворчал и сказал, что если в тайге собак кормить колбасой, то это сорокам насмех. Мать отрезала и ему полкруга. Он сказал
7: «Спасибо»
0: и ушел, все чему-то удивляясь и покачивая головой. На следующий день было решено готовить к Новому году елку. Из чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки. Они ободрали все цветные картинки из старых журналов, из лоскутьев и ваты поношили зверьков, кукол, вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов. Уж на что хмурый нелюдим был сторож, а и тот, когда приносил дрова, подолгу останавливался у двери и дивился на их все новые и новые затеи. Наконец, он не вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от завертки чая и большой кусок воска, который у него остался от сапожного дела. Это было замечательно. И игрушечная фабрика сразу превратилась в свечной завод. Свечи были неуклюжие, неровные, но горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные. Теперь дело было за елкой. Мать попросила у сторожа топор, но он ничего на это ей даже не ответил, а стал на лыжи и ушел в лес. Через полчаса он вернулся. Ладно, пусть игрушки были и не ахти какие нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно лицо, прямоносые и лупоглазые, и пусть, наконец, еловые шишки, обернутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие стеклянные игрушки, но зато такой елки в Москве, конечно, ни у кого не было. Это была настоящая таежная красавица. Высокая, густая, прямая и с ветвями, которые расходились на концах, как звездочки. 4 дня за делом пролетели незаметно. И вот наступил канун Нового года. Уже с утра Чука и Гека нельзя было загнать домой. С посинелыми носами они торчали на морозе, ожидая, что вот-вот из леса выйдет отец и все его люди. Но сторож, который топил баню, сказал им, чтобы они не мерзли понапрасну, потому что вся партия вернется только к обеду. И в самом деле... Только что они сели за стол, как сторож постучал в окошко. Кое-как одевшись, все втроем они вышли на крыльцо.
7: «Теперь смотрите», — сказал им сторож. «Вот они сейчас покажутся на скате той горы, что правее большой вершины. Потом опять пропадут в тайге, и тогда через полчаса все будут дома».
0: Так оно и вышло. Сначала из-за перевала вылетела собачья упряжка с груженными санями, а за нею следом пронеслись быстроходные лыжники. По сравнению с громадой гор, они казались до смешного маленькими, хотя отсюда были отчетливо видны их руки, ноги и головы. Они промелькнули по голому скату и исчезли в лесу. Ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики. Почуявшие дом голодные собаки лихо вынеслись из леса, а за ними, не отставая, выкатили на опушку 9 лыжников. И, увидав на крыльце мать, Чука и Гека, они на бегу подняли лыжные палки и громко закричали «Ура!». Тогда Гек не вытерпел, спрыгнул с крыльца и, зачерпывая снег валенками, помчался навстречу высокому, заросшему бородой человеку, который бежал впереди и кричал «Ура!» громче всех. Днем чистились, брились и мылись. А вечером была для всех елка, и все дружно встречали Новый год. Когда был накрыт стол, потушили лампу и зажгли свечи. Но так как кроме Чука с Геком остальные все были взрослые, то они, конечно, не знали, что теперь нужно делать. Хорошо, что у одного человека был баян, и он заиграл веселый танец. Тогда все повскакивали, и всем захотелось танцевать. И все танцевали так прекрасно, особенно когда приглашали на танец маму. А отец танцевать не умел. Он был очень сильный, добродушный. И когда он без всяких танцев просто шагал по полу, то и в шкафу звенела вся посуда. Он посадил себе Чука с Геком на колени, и они громко хлопали всем в ладоши. Потом танец окончился, и люди попросили, чтобы Гек спел песню. Гек не стал ломаться. Он и сам знал, что умеет петь песни, и гордился этим. Баянист подыгрывал, а он им спел песню. Какую, я уже сейчас не помню. Помню, что это была очень хорошая песня, потому что все люди, слушая ее, замолкли и притихли. И когда Гек останавливался, чтобы перевести дух, то было слышно, как потрескивали свечи и гудел за окном ветер. А когда Гек окончил петь, то все зашумели, закричали, подхватили Гека на руки и стали его подкидывать. Но мать тотчас же отняла у них Гека, потому что она испугалась, как бы сгоряча его не стукнули о деревянный потолок.
7: «Теперь садитесь»,
0: — взглянув на часы, сказал отец.
7: «Сейчас начнется самое главное».
0: Он пошел и включил радиоприемник. Все сели и замолчали. Сначала было тихо, но вот раздался шум, гул, гудки. Потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донесся мелодичный звон. Большие и маленькие колокола звонили так. Тир-ли-ли-ли-дон. Тир-ли-ли-ли-дон. Чук с Геком переглянулись. Они гадали, что это. А это в далекой-далекой Москве под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы. И этот звон перед Новым годом сейчас слушали люди и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на Синем море. И, конечно, задумчивый командир бронепоезда, тот, что неутомимо ждал приказа от Ворошилова, чтобы открыть против врагов бой, слышал этот звон тоже. И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья. Что такое счастье? Это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо жить честно, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную, счастливую землю, которая зовется советской страной.

0: Морозко. Русская народная сказка. Живала-бывала, жил дед да с другой женой. У деда была дочка, и у бабы была дочка. Все знают, как за мачехой жить. Перевернешься, бита, и не довернешься, бита. А родная дочь, что не сделает, за все гладят по головке. Умница. Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, печь топила, избу мела еще досвету. Ничем старухе не угодишь, все не так, все худо. Ветер хоть пошумит да затихнет, а старая баба расходится, не скоро уймется. Вот мачеха и придумала падчерицу со свету жить.
1: «Вези, вези ее, старик, куда хочешь! Чтобы мои глаза ее не видали! Вези ее в лес на трескучий мороз!»
0: Старик затужил, заплакал, однако делать нечего, бабы не переспоришь. Запряг лошадь.
2: «Садись, мила дочь, в сани!»
0: Повез бездомную в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал. Девушка сидит под елью, дрожит, озноб ее пробирает. Вдруг слышит: невдалеке морозка по елкам потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает. Очутился на той еле, под которой девица сидит, и сверху ее спрашивает:
3: «Тепло ли тебе, девица?»
4: «Тепло, морозушка, тепло, батюшка».
0: Морозка стал ниже спускаться, сильнее потрескивает, пощелкивает.
3: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»
0: Она чуть дух переводит.
4: «Тепло, морозушка, тепло, батюшка».
0: Морозка еще ниже спустился, пуще затрещал, сильнее защелкал.
3: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка?»
0: Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит.
4: «Ой, тепло, голубчик, морозушка».
0: Тут Морозка сжалился над девицей, окутал ее теплыми шубами, отогрел пуховыми одеялами. А мачеха по ней уж поминки справляет, печет блины и кричит мужу:
1: «Ступай, старый хрыч, вези свою дочь хоронить».
0: Поехал старик в лес. Доезжает до того места, под большой елью сидит его дочь. Веселая, румяная, в собольей шубе, вся в золоте, в серебре, и около короб с богатыми подарками. Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил дочь, повез домой. А дома старуха печет блины, а собачка под столом:
5: «Воф-воф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут!»
0: Старуха бросит ей блин.
1: «Не так тявкаешь! Говори, старухину дочь замуж берут, а стариковой дочери косточки везут!»
0: Собака съест блин и опять:
5: «Воф-воф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут!»
0: Старуха блины ей кидала и била ее, собачка все свое. Вдруг заскрипели ворота, отворилась дверь, в избу идет падчерица. В злате серебре так и сияет. А за ней несут короб, высокий, тяжелый. Старуха глянула и руки врозь:
1: «Запрягай, старый хрыч, другую лошадь! Вези, вези мою дочь в лес, да посади на то же место!»
0: Старик посадил старухину дочь в сани, повез ее в лес на то же место, вывалил в сугроб под высокой елью и уехал. Старухина дочь сидит, зубами стучит, а Морозка по лесу потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает, на старухину дочь поглядывает.
3: «Тепло ли тебе, девица?»
1: «Ой, студена, не скрипи, не тряси, Морозка!»
0: Морозка стал ниже спускаться, пуще потрескивать, пощелкивать.
3: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»
1: «Ой, руки-ноги отмерзли! Уйди, Морозка!»
0: Еще ниже спустился Морозка, сильнее приударил, затрещал, защелкал.
3: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»
1: «Ой, совсем застудил! Сгиб! Сгинь! Пропади, проклятый Морозко!
0: Рассердился Морозко, да так хватил, что старухина дочь окостенела. Чуть свет старуха посылает мужа.
1: Запрягай скорее, старый хрыч! Поезжай за дочерью! Привези ее в злате серебре!
0: Старик уехал, а собачка под столом...
5: Уф-уф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут!
0: Старуха кинула ей пирог. А собачка все свое.
5: Уф-уф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут!
0: Заскрипели ворота, старуха кинулась встречать дочь. Рогожу отвернула, а дочь лежит в санях мертвая. Заголосила старуха, да поздно.
6: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
0: Пастушья дудочка. Русская сказка. Жили в одном селе старик да старуха, бедный-прибедный. И был у них сын Иванушка. С малых лет любил он на дудочке играть. И так-то он хорошо играл, что все слушали, наслушаться не могли. Заиграет Иванушка грустную песню, все пригорюнятся, у всех слезы катятся. Заиграет плясовую, все в пляс идут, удержаться не могут. Подрос Иванушка и говорит отцу да матери: «Пойду я, батюшка и матушка, в работники наниматься. Сколько заработаю, все вам принесу». Попрощался и пошел. Пришел в одну деревню, никто не нанимает. В другую пришел, и там работники не нужны. Пошел Иванушка дальше. Шел-шел и пришел в дальнее село. Ходит от избы к избе, спрашивает: «Не нужен ли кому работник?» Вышел из одной избы мужик и говорит: «Не наймешь ли ты овец пасти?»
7: «Наймусь, дело нехитрое».
0: «Нехитрое оно это так. Только у меня такое условие. Если хорошо пасти будешь, двойное жалование заплачу. А если хоть одну овечку из моего стада потеряешь, ничего не получишь. Прогоню без денег».
7: «Авось не потеряю», — отвечает Иванушка.
0: «То-то, смотри». Уговорились они, и стал Иванушка стадо пасти. Утром чуть свет уйдет со двора, а возвращается, когда солнце сядет. Как идет он с пастбища, хозяин с хозяйкой уже у ворот стоят, овец считают.
8: «Одна, две, три, 10, 20, 40, 50.
0: Все овцы целы. Так и месяц прошел, и другой, и третий. Скоро надо с пастухом рассчитываться, жалование ему платить. «Что это?» — думает хозяин. «Как это пастух всех овец сберегает? В прошлые годы всегда овцы пропадали. То волк задерет, то сами, куда забредут, потеряются. Неспроста это. Надо посмотреть, что пастух на пастбище делает». Под утро, когда все еще спали, взял хозяин овчинный тулуп, выворотил его шерстью наружу, напялил на себя и пробрался в хлев. Стал среди овец на четвереньки. Стоит, дожидается, когда пастух погонит стадо на пастбище. Как солнышко взошло, Иванушка поднялся и погнал овец. Заблеяли овцы и побежали. А хозяину хоть и трудно, только он не отстает. Бежит вместе с овцами, покрикивает: «Бя-бя-бя-бя-бя!» А сам думает: «Теперь-то я все узнаю, выведую». Думал он, что Иванушка его не приметит. А Иванушка зорким был, сразу его увидел, только виду не подал. Гонит овец, а сам нет-нет и стегнет их кнутом. Да все метит прямо хозяина по спине.
7: пригнал овец на опушку леса, сел под кусток и стал краюшку жевать. Ходят овцы по полянке, щиплют траву, а Иванушка за ними посматривает. Как увидит, что какая овца хочет в лес забежать, сейчас на дудочке играет. Все овцы к нему и бегут. А хозяин все на четвереньках ходит, головой в землю тычется, будто траву щиплет. Устал, утомился, а показаться стыдно. Расскажет пастух соседям, сраму не оберешься. Как наелись овцы, Иванушка и говорит им: «Ну, сыты вы, довольны вы, теперь и поплясать можно». Да и заиграл на дудочке плясовую. Принялись овцы скакать, да плясать, копытцами постукивать. И хозяин тут же, хоть и не сыт и недоволен, а выскочил из середины стада и давай плясать в присядку. Пляшет, пляшет, ногами разные штуки выделывает, удержаться не может. Иванушка все быстрее да быстрее играет. А за ним и овцы быстрее, и хозяин быстрее пляшут. Уморился хозяин. Пот с него градом так и катится, красный весь, волосы растрепались. Не выдержал он, закричал: «Ой, батрак, перестань ты играть, мочи моей нет!» А Иванушка будто не слышит, играет да играет. Остановился он наконец и говорит: «Ой, хозяин, ты ли это?»
3: «Я».
7: «Да как же ты сюда попал?»
3: «Да так, забрел невзначай».
7: «А тулуп зачем надел?»
3: «Да холодно с утра показалось».
7: А сам за кусты, да и был таков. Приплелся домой и говорит жене:
3: «Ну, жена, надо нам поскорее батрака выпроводить по добру по здорову. Надо ему жалование отдать».
9: «Что так? Никому не отдавали, а ему вдруг отдадим?»
3: «Нельзя не отдать. Он так нас осрамит, что и людям не сможем показаться».
7: И рассказал ей, как пастух заставил его плясать, чуть до смерти не уморил. Выслушала хозяйка и говорит:
9: «Настоящий ты дурень. Нужно же тебе было плясать. Меня-то он под свою дудку плясать не заставит. Как придет, велю ему играть. Посмотришь, что будет».
7: Стал хозяин просить жену:
3: «Коля, ты такое дело затеяла, посади меня в сундук да привяжи на чердаке за перекладину, чтоб мне вместе с тобой не заплясать. Будет с меня. Наплясался я утром, чуть жив хожу».
7: Хозяйка так и сделала. Посадила мужа в большой сундук и привязала на чердаке за перекладину. А сама ждет, не дождется, когда вернется батрак с поля. Вечером только Иванушка пригнал стадо, хозяйка и говорит ему:
10: «Правда ли, что у тебя такая дудка есть, под которую все пляшут?»
7: «Правда».
10: «Ну-ка, поиграй. Если я запляшу, отдадим тебе жалование, а не запляшу, так прогоним».
7: «Хорошо», — говорит Иванушка, — «будь по-твоему». Вынул он дудочку и стал плясовую наигрывать, а хозяйка в это время тесто месила. Не удержалась она и пошла плясать. Пляшет, а сама переваливает тесто с руки на руку. А Иванушка все быстрее да быстрее, все громче да громче играет. И хозяйка все быстрее да быстрее пляшет. Услыхал дудочку и хозяин на чердаке. Стал в своем сундуке руками да ногами шевелить, поплясывать. Да тесно ему там, все головой о крышку стукается. Возился, возился, да и сорвался с перекладины вместе с сундуком. Прошиб головой крышку, выскочил из сундука и давай по чердаку в присядку плясать. С чердака скатился, в избу ввалился. Давай там вместе с женой плясать, руками да ногами размахивать. А Иванушка вышел на крылечко, сел на ступеньку, все играет, не умолкает. Хозяин с хозяйкой за ним во двор выскочили и давай плясать да скакать перед крыльцом. Устали оба, еле дышат, а остановиться не могут. А глядя на них, и куры заплясали, и овцы, и коровы, и собака у будки. Тут Иванушка встал с крыльца, да поигрывая к воротам пошел. А за ним и все потянулись. Видит хозяйка, дело плохо. Стала упрашивать Иванушку.
9: Ой, батрак, ой, перестань, не играй больше. Не выходи со двора, не позорь перед людьми. По-честному с тобой рассчитаемся. По уговору жалованье отдадим.
7: Ну нет, говорит Иванушка. Пусть на вас добрые люди посмотрят, пусть посмеются. Вышел он за ворота, еще громче заиграл. А хозяин с хозяйкой со всеми коровами, овцами да курами еще быстрее заплясали. И крутятся, и вертятся, и приседают, и подпрыгивают. Сбежалась тут вся деревня, и старые, и малые смеются, пальцами показывают. До самого вечера играл Иванушка. Утром получил он свое жалование и ушел к отцу, к матери. А хозяин с хозяйкой в избу спрятались, сидят и показаться людям на глаза не смеют.

0: Добрый вечер, ребята. Сегодня вы узнаете, чем окончилась сказка о слоненке. Помните, вчера мы остановились на том, как двуцветный питон скалистый змей объяснил слоненку, чем удобен хобот, и насчитал целых 3 выгоды длинного носа по сравнению с прежним булавочным носом слоненка. «Кстати, — сказал двуцветный питон скалистый змей, обращаясь к слоненку, — что ты теперь думаешь насчет тумаков?»
1: «Извините, пожалуйста, — сказал слоненок, — но я, право, не люблю тумаков».
0: «А вздуть кого-нибудь другого?» — сказал двуцветный питон скалистый змей.
1: «О, это я с радостью! — сказал слоненок.
0: «Ты еще не знаешь своего носа, — сказал двуцветный питон скалистый змей. — Это просто клад, а не нос. Вздует кого угодно».
1: «Благодарю вас, — сказал слоненок. — Я приму это к сведению. А теперь мне пора домой. Я пойду к милым родичам и проверю мой нос».

0: у него холодная, мокрая нашлепка. Скучно ему одному шататься без дела по Африке. Он играет хоботом песни, и хобот у него куда звончее сотни медных труб. Он нарочно свернул с дороги, чтобы разыскать толстуху-бегемотиху. Она даже не была его родственницей. Хорошенько отколотить ее и проверить, правду ли сказал ему двуцветный питон скалистый змей про его новый нос. Поколотив бегемотиху, он пошел по прежней дороге и подбирал с земли те дынные корки, которые разбрасывал по пути к Лимпопо, потому что он был чистоплотным толстокожим. Стало уже темно, когда в один прекрасный вечер он пришел домой к своим милым родственникам. Он свернул хобот в кольцо и сказал: «Здравствуйте, как поживаете?» Они страшно обрадовались ему и сейчас же в один голос сказали: «Поди-ка, поди-ка сюда, мы дадим тебе тумаков за несносное твое любопытство». «Эх вы, — сказал слоненок, — много смыслите вы в тумаках. Вот я в этом деле кое-что понимаю. Хотите, покажу?» И он развернул свой хобот, и тотчас же два его милых братца полетели от него вверх тормашками. «Клянемся бананами!» — закричали они. «Где это ты так навострился? И что у тебя с носом?» «Этот нос у меня новый, и дал мне его крокодил на сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо», — сказал слоненок. «Я завел с ним разговор о том, что он кушает за обедом, и он подарил мне на память новый нос».
1: «Безобразный нос!» — сказал волосатый, мохнатый дядя Павиан.
0: «Пожалуй, — сказал слоненок, — но полезный!» И он схватил волосатого дядю Павиана за волосатую ногу и, раскачав, закинул в осиное гнездо. И так разошелся этот сердитый слоненок, что отколотил всех до одного своих милых родственников. Бил он их, бил, так что им жарко стало, и они посмотрели на него с изумлением. Он выдернул из хвоста у долговязой тетки с трусихи чуть ли не все ее перья. Он ухватил длинноногого дядю жирафа за заднюю ногу и поволок его по колючим терновым кустам. Он разбудил громким криком свою толстую тетку-бегемотиху, когда она спала после обеда, и стал пускать ей прямо в ухо пузыри. Но никому не позволял обижать птичку Коло-Коло. Дело дошло до того, что все его родичи, кто раньше, кто позже, отправились к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо, окруженной деревьями, нагоняющими на всех лихорадку, чтобы и им подарил крокодил по такому же носу. Вернувшись, никто уже больше не давал тумаков никому. И с той поры, мой мальчик, у всех слонов, которых ты когда-нибудь увидишь, да и у тех, которых ты никогда не увидишь, у всех совершенно такой самый хобот, как у этого любопытного слоненка.

0: работать. Жили-были лень да отить. Про лень все знают. Кто от других слыхал, кто встречался, кто и знается, и дружбу ведет. Лень, она прилипчива, в ногах путается, руки связывает, а если голову обхватит, спать повалит. Отить лени ленивей была. День был легкий, солнышко пригревало, ветерком обдувало. Лежали под яблоней лень да отить. Яблоки спелы, румянятся и над самыми головами висят. Лени говорит: «Кабы яблоко упало мне в рот, я бы съела». Отить говорит: «Лень, как тебе говорить-то не лень?» Упали яблоки лени и отити в рот. Лень стала зубами двигать, тихо, с передышкой, а съела-таки яблоко. Отить говорит: «Лень, как тебе зубами-то двигать не лень?» Надвинулась темная туча. Молния ударила в яблоню. Загорелась яблоня и большим огнем. Жарко стало. Лени говорит: «Отить, шевелимся от огня. Как жар не будет доставать, будет только тепло доходить, мы остановимся». Стала лень чуть шевелить себя. Далеконько шевелилась. Отить говорит: «Лень, как тебе шевелить-то не лень?» Так отить голодом да огнем себя извела. Стали люди учиться, хоть и с ленностью, а учиться. Стали работать уметь, хоть и с ленью, а работать. Меньше стали драку заводить из-за каждого куска лоскутка. А как лень изживем, счастливо заживем.
1: Не слушай. Пустил мужик петуха в подвал. Петух там нашел горошинку и стал кур скликать. Мужик услыхал про находку, вынул петуха, а горошинку полил водою. Вот она и начала расти. Росла, росла, выросла до полу. Мужик пол прорубил, горошинка опять начала расти. Росла, росла, доросла до потолка. Мужик потолок прорубил, горошинка опять росла, росла, доросла до крыши. Мужик и крышу разобрал, стала горошинка еще выше расти. Росла, росла, доросла до небушка. Вот мужик и говорит жене: «Жена, а жена, полезу я на небушко, посмотрю, что там деется. Кажись, там и сахару, и меду, всего вдоволь. Полезай, коли хочешь». Мужик и полез на небушко. Лез, лез, на силу влез. Входит в хоромы. Везде такое загляденье, что он чуть было глаз не проглядел. Среди хором стоит печка. В печке и гусятины, и поросятины, и пирогов, видимо-невидимо. Одно слово сказать, чего только душа хочет, все есть. Сторожит ту печку коза о семи глазах. Мужик догадался, что надобно делать, и стал про себя приговаривать: «Засни глазок, засни глазок». Один глаз у козы заснул. Мужик стал приговаривать погромче: «Засни другой, засни другой». И другой глаз заснул. Таким побытом все шесть глаз у козы заснули. А седьмого глаза, который был у козы на спине, мужик не приметил и не заговорил. Недолго он думал, полез в печку, напился, наелся, насахарился, вылез оттуда и лег на лавочку отдохнуть. Пришел хозяин, а коза про все ему и рассказала. Вишь, она все-то видела седьмым глазком. Хозяин осердился, кликнул своих слуг, и прогнали мужика вза шеи. Побрел он к тому самому месту, где была горошинка. Глянул — нет горошинки. Что будешь делать? Начал собирать паутину, что летает летом по воздуху. Собрал паутину и свил веревочку. Зацепил эту веревочку за край неба и стал спускаться. Спускался, спускался, хвать, веревочка вся, а до земли еще далеко-далеко. Он перекрестился и бух! Летел, летел и упал в болото. Долго ли, коротко сидел он в болоте, а сидел он в болоте по самую шею, только вздумалось утке на его голове гнездо свить, свила гнездо и положила яйца. Мужик ухитрился, подкараулил утку и поймал ее за хвост. Утка билась, билась и вытащила таки мужика из болота. Он взял и утку, и яйца, принес домой и рассказал про все жене. Не то чудо из чудес, что мужик упал с небес, а то чудо из чудес, как он туда залез.

0: Русская народная сказка «Муж да жена». Жили-были муж с женой. По виду будто хорошо. Да как-то жена была мудрена. Уйдет муж, она весела. Придет, захворает. Так и старается ему дело найти. Куда-нибудь с рук сбыть. Нынче пошлет его туда, завтра в другое место, а без него у нее гулюшки да пирушки. Придет муж, и чисто, и прибрано, сама охает, больна, на лавочке сидит. Муж верит, чуть сам не плачет. Вот раз придумала жена послать его за лекарством в Крымград. Муж пошел. На дороге ему встретился солдат.
1: «Куда ты, мужик?»
0: «В Крымград, за лечбой».
1: «Кто болен?»
0: «Жена». «Воротись, воротись безотменно. Я сам дока, я пойду с тобой». Поворотил его налево кругом, и очутился мужик опять у своего гумна. «Сядь же ты здесь», — говорит дока. «Я спроведаю, какова хворая». Вошел на двор, приложил ухо к избе, а там игры, скоки, гульба. Забилась солдатская грудь, ударил в дверь, растворилась изба. Хозяйка по ней лебедем носится, перед ней молодой парень в присядку рассыпается, зеленое венцо по столу разливается. Пришел солдат вовремя, выпил чарку и пошел в присядку. Полюбился хозяйке. Что за солдат? Что за детина? Угодлив, догадлив, словно век тут жил. Поутру надо пирожки печь. «Солдат, сходи на гумно, принеси соломки вязаночку». Солдат пошел. Набрал соломы, завернул туда мужа, скрячил веревкой, скинул за плечи и принес к хозяйке. Хозяйка рада, затянула песенку. Пошел муж в Крымград зелье купить, жене зельем живот лечить. Туда ему не доехать и оттуда не приехать. «Солдат, подтягивай мне». Солдат начал свою песню. «Чуешь ли, солома, что деется дома? О, твоя нехороша, моя лучше, давай вместе. Пошел муж во Крымград зелье купить, жене зельем живот лечить». Она поет громко, а солдат еще громче. «Чуешь ли, солома, что деется дома? Плеть висит на стене, а быть ей на спине». Солома почуяла, затряслась, веревка лопнула, вязанка рассыпалась. И выскочил муж, схватил плетку и давай стегать хозяйку. Как рукой сняло, вылечил жену. Тут и сказки конец, а кто слушал и мудрость понял, тот большой молодец.
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

0: Елена Благинина. «Гуси-лебеди». Радиоспектакль по мотивам русской народной сказки. В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были мать с отцом. И было у них двое деток. Старшенькая Ульянка и младень Иванушка. Ульянушка была заботница, хорошая в доме работница. Матери отцу опора, работала споро и скоро. Все бывало успеет, и в избе приберет, и пеструшек накормит, и дворовому песику косточку бросит, и кошке в плошку молочка плеснет, никого не забудет. Но всех лучше обихаживала она братца Ванюшу. Утром умоет его, волосики расчешет, чистую рубашку наденет, пояском цветным подпояшет, поцелует, погладит, за стол усадит, кормит, приговаривает.
1: Ешь, пока рот съешь, увянет, не заманит. Ешь досыта, проживешь лет доста.
2: Лет доста.
0: А Иванушка рад, каши наестся, молока напьется, сидит смеется. Еще бы не радоваться, сыт, обут, одет и любовью согрет. Выведет его сестрица на солнышко, под березку посадит, принесет палочек, чурочек, пустых коробков, цветных лоскутков.
2: Ой, сколько игрушек!
1: Играй, Ванюша. Никуда не беги, березку стереги.
2: Постерегу, сестрица.
0: Ванюша гордится, что ему такую работу задали. Под березкой гуляет, песню распевает.

0: А уморится, сядет, из палочек теремки строит, лоскутки перебирает. Ульянушка тут же неподалеку малину в саду обирает, или стирает, или в куклы играет. Вот как-то собрались отец с матерью в город на ярмарку. Мать и говорит:
1: Ульянушка!
2: Что, матушка?
1: Мы к вечеру вернемся. Будь умницей, присмотри за домом, а пуще всего Иванушку береги.
2: Ладно, матушка.
3: Мы вам, детки, гостинчиков привезем. Орехов грецких, стручков турецких.
1: Ой. Леденцов, коврижек.
2: И с картинками книжек.
3: Ладно, привезем и книжек. Просишь о немногом, а по сути о многом.
1: Ну, оставайтесь с Богом. Помни наказ, Ульянушка.
2: Помню, матушка.
4: Алло, голубчики! Но!
0: И они уехали. Ульянушка, как всегда, все дела справила. Иванушку под березкой оставила. Сама у окошечка села, кукле шить сарафан хотела. Откуда ни возьмись, подружки, вострушки, вертушки, хохотушки кричат Ульянке.
2: В ближнем лесу?
5: На полянке?
2: Боровиков, говорят, без счету.
5: Брось работу.
2: Сбегай в лесок.
6: На часок.
7: А как же Иванушка?
8: Да беги, Ульянушка, посижу, посторожу.
7: Спасибо, братец, я мигом.
6: Мы мигом.
0: Бегут подружки, папушки, песенку распевают.

0: Не успели подружки за деревьями скрыться, как увидел Иванушка гуси-лебеди по небу летят. Выскочил Иванушка из-под березки, башечку задрал, любуется дивным их летом. Тут-то его и заприметил лебедь-вожак. Закричал, загоготал.
1: Га! Га! Га! Гуси-лебеди, видите мальца у крыльца? Наша царица-лебедь как раз о таком толковала. Можешь ли, говорит, принести мне мальчонку пригожего, чтоб моих лебедят пестовал пас?
2: Я тебе, говорит, за это царевну-лебедь в жены отдам. Ну-ка, лебедь-силач, не ленись, кидайся вниз, мальца схвати и сюда лети!
1: Кидаюсь!
0: Лебедь-силач канул вниз, над мальчонкой повис, схватил Ивашечку за рубашечку.
3: Сестрица!
0: Поднялся выше облаков.
3: У Янушки!
0: И был таков. Улетели гуси-лебеди, унесли Иванушку. А тем временем подружки из леса вышли, бегут по стежке, несут лукошки, а в лукошках полным-полно грибков-боровиков. Бегут, поют, распевают, горе не знают.

0: Ульянушка к своей избе, кузовок на крылечко поставила, да скорее под березку нырь, а там пусто.
1: Ой, пусто.
0: Она в избу, а там никого. Она в сад, а там ни души. Она в амбар, в сарай, в чулан, в курятник, на чердак. Нигде никого нету. Стала звать, плакать, причитать.
1: Ой, ты, братец мой,

0: Но никто не откликнулся. И тогда Ульянушка снова кинулась искать на печке, в печке, за печкой.
1: Нет его!
0: На палатях, под лавками, под крыльцом. Даже в собачью конуру заглянула.
1: Нигде нет.
0: Тут собачка из конуры выскочила.
2: Братцы украли! Гуси-лебеди украли!
1: Гуси-лебеди? А куда же они полетели? В какую сторону?
2: В ту сторону, откуда заря разгорается.
1: Спасибо тебе, собаченька, милая, верная.
2: Всегда друзьям помогаю.
1: Бегу, бегу вдогонку. Спасибо!
0: Выбежала Ульянушка за околицу. Бежит лугом, бежит полем. Смотрит на дороге. Печка. Большая, важная, вальяжная, стоит и напевает.

0: Внучка.
1: А не пролетали ли над тобой гуси-лебеди?
0: Съешь моего пирожка, тогда скажу.
1: Некогда мне, тетушка печка, спешу я.
0: Тогда не скажу.
1: Ой, ну давай.
0: На.
1: А с чем пирог-то?
0: С капусткою, ой, с прихрусткою. Питок, пожалуй, съешь.
1: Да уж где ж, хоть бы один осилить.
0: А ты попробуй, только ешь, не спеши.
1: Ой, а и впрямь хороши.
0: Ну и ладно.
1: Ну, так летели над тобой гуси-лебеди?
0: Летели.
1: А куда улетели?
0: Вон туда, за речку.
1: Спасибо, спасибо, тетушка Печка, спасибо.
2: Побежала.

0: сочная речка, кисельные берега. Как на тот берег попасть? Плывом плыть, утонуть недолго, бродом брести, где этот брод, неведомо. Стала Ульянушка просить, молить.
1: Молочная речка, кисельные берега, скажи, где тебя можно вброд перейти, перебраться, чтобы до Иванушки добраться?
2: Съешь моего киселика, да запей молочком, тогда скажу.
1: Не досуг мне, реченька, милая.
2: Тогда не скажу.
0: Делать нечего. Отведала Ульянушка киселика, запила молочком.
1: Спасибо за угощение, реченька. А теперь говори.
2: Ну, видишь, вон ивушка, а за нею камень. Там ты и перейдешь, ножик не замочишь.
1: Вот спасибо тебе, век твоей милости не забуду, прощай.
2: Нечего прощаться, приходи кисельком угощаться.
1: Приду.
0: Перешла Ульянушка через речку, миновала кисель бережок, ступила на зелен лужок и побежала дальше. Бежала, смотрит, яблонька стоит, вся румяными яблочками увешана, стоит и напевает.

0: здравствуй, девонька! Не успела о ребятишках подумать, как ты пришла. Куда бежишь, поспешаешь?
1: Гусей, лебедей догоняю. Не пролетали ли они над тобой?
0: Съешь моего яблочка, тогда скажу.
1: Не досуг мне, милые деревцы. Как-нибудь в другой раз спешу я.
0: Тогда не скажу.
1: Ох, делать нечего. Давай какое-нибудь.
0: Нет уж, вот тебе крупное, самое румяное, самое сладкое, лови.
1: Спасибо. Ой. А и впрямь хорошо твое яблочко, во рту тает. А теперь скажи, гуси пролетали?
0: Пролетали, пролетали. Вон за тот лес улетели.
1: Спасибо, прощай.
0: Прощай. На обратном пути зайди. В тени посиди. Яблочко скушай. Тишину послушай.
1: Непременно зайду. И в тени отдохну. И тишину послушаю. И яблочко скушаю. Да еще стрясу с собой.

0: Пошла Ульянушка в лес, а лес темный, дремучий, такой густой, что даже солнышко сквозь ветки не видать. Очень скоро сбилась Ульянушка с торной тропы, не знает, в какую сторону дальше идти. Села на пенек, пригорюнилась. Вдруг, откуда ни возьмись, старичок из-за деревьев вышел. Маленький, сухонький, весь как есть в морщинах, только синие глаза в пол лица сияют. Ульянушка вскочила, низко поклонилась.
1: Здравствуй, дедушка.
2: Здравствуй, здравствуй, девушка. Ты куда путь держишь?
1: Усилий пяти догоняю. Они моего братца унесли.
2: Вон оно что.
1: Я знала, куда идти. Да вот сбилась с дороги и плутаю.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: А ты, дедушка, тоже заблудился?
2: Да нет, внученька, я здешний житель. Все стежки-дорожки, все кочки-кусточки мне ведомы, все птахи-зверушки, мыши-лягушки знаем мы.
1: А кто же ты, дедушка?
2: Старик-лесовик, вот кто я.
1: Лесовик?
2: Да. Проводил бы я тебя к гусям-лебедям, да вот недосужны мне работы, заботы премного.
1: А какая у тебя, дедушка, работа?
2: Много всякой. Одни озерники чего стоят. Мухоморы ногами сбивают. А мухоморы грибки пользительные.
1: Неужто, дедушка?
2: Да. Но потом цветы охапками рвут и швыряют.
1: Правда швыряют?
2: Костерки разжигают прямо под деревьями. Значит, пожары могут быть. Да и деревьям от этого вред великий.
1: Вред, дедушка? Ой, какой вред.
2: Всякую нечисть за собой оставляют, не убирают. У молодых елочек сосенок верхушки срезают.
1: Ой.
2: И ведь не знам для чего. Да мало ли что. А за все я в ответе. Но я озерников частенько тоже наказываю.
1: А как же, дедушка?
2: А вот так, то ягоды, грибы от них попрячу, то ос напущу туч-тучи.
1: Ой, дедушка.
2: То так закручу, заверчу, заплутаю, что они у меня до темна бродят, пути не находят. Уж когда совсем стемнеет, жалуюсь, выведу на дорогу, чтобы отцов-матерей успокоить.
1: Вот ты какой, дедушка.
2: Да, вот я такой. Но тебе я помогу.
1: Поможешь?
2: Помогу, девушка. Так вот, возьми клубочек.
1: Спасибо.
2: И ты поглядывай за ним, куда покатится, туда и беги. Он приведет тебя в лебединое царство.
1: Ой, как благодарить тебя, лесовичок, добрый старичок. Уже не знаю, как благодарить.
2: Да очень даже просто. Не делай того, что озорники делают. И других учи уму-разуму, вот и отблагодаришь.
1: Прощай.
2: Ну, прощай.
1: Спасибо, дедушка. А ну-ка, клубочек, покажи мне дорогу к братцу Иванушке.
0: И побежала Ульянушка вслед за клубочком. Бежит, торопится, аж сердце колотится. Вдруг деревья расступились, и открылась просторная поляна, а на поляне терем. Тут-то клубочек остановился, и видит Ульянушка, перед теремом на зеленой травке гусята-лебедята пасутся. И кто же их пасет?
1: Иванушка. Такой печальный.
0: Ульянушка за кустами спряталась, смотрит, что будет. Тут Иванушка дудочку-самогудочку к губам приложил, и она запела-заиграла, да так звонко заливчато-переливчато. А гусятки под эту дудочку стали плясать, пищать, крыльями трещать, петь, гоготать, красными ножками топотать. Стоит Ульянушка за кустом, слезами обливается. Потом взяла, ветки раздвинула и еловую шишку в Иванушку кинула. Тот оглянулся, стал белым, как плат.
1: Иванушка, пяться назад. Только дудку бросать погоди. Играй, дуди, а то гуси спохватятся.
0: И начал Иванушка пятиться. Допялся до кустов, оглянулся, к земле пригнулся, дудку положил на пенек, а самогудка, знай себе, поет, играет, лебедит.

0: Жак на крылечко поглядеть, как лебедята резвятся.
1: Гуси, гуси!
2: Да, да, да!
1: Веселитесь?
2: Да, да, да!
1: Пастушок хорош?
2: Да, да!
1: А где же он, однако? Где ваша нянька, пастух Ванька? Все сюда! Да-да, все сюда! Гуси-лебеди! Сбежал пастушонок!
3: Га-га!
1: Куда?
3: Когда?
1: Га-га-га! Беда! В погоню!
2: В погоню!
0: И началась погоня. А меж тем беглецы во след за клубочком бежали-бежали и до яблоньки добежали. Но тут потемнело небо, и увидели они над собой гусей-лебедей. Куда деваться? Бросилась Ульянушка к яблоньке.
4: Яблонька, милая, укрой нас, спрячь, схорони от гусей-лебедей. Помоги!
5: Натрясу, спрячу, спасу. Вот так. Нет у вас, Люба.
1: Только что были и нету.
6: Дальше летим. В погоню.
0: Полетели гуси-лебеди дальше. А ребятишки поблагодарили яблоньку, низко ей поклонились и побежали. Добежали до речки, тут Ульянушка клубочек в карман спрятала, чтобы он не намок, не пропал. Речку перешли вброд, только на бережок ступили, как опять все потемнело, загагакало, крыльями затрещало.
4: А, гуси-лебеди воротились, не нашли нас и воротились. Что делать-то будем?
7: Что делать-то будем?
4: Речка, реченька, кисельные берега. От гусей-лебедей спаси, сбереги.
8: На лужку стажок, лягте к землице лицом, притрусите друг дружку сенцом, и дело с концом.
0: Детки так и сделали, а гуси-лебеди опять за свое.
1: Где? Только что были и нету.
0: Вожак на себя пеняет, с горя перья роняет.
1: Ах, я дурень, вот образина, упустил беглецов разиня. Царица-то наша гневна, пропала моя царевна. Горе мне.
9: Да на что тебе, белоручка?
10: Ведь царевна еще излючка.
9: То ли дело, гусынька простая.
1: Стая! Ваша речь утешна, приятна, а все ж полетим-ка обратно. Далеко не уйти этим детям. Может, мы их где и приметим.
0: И улетели, а братец с сестрицей низко реченьки поклонились, за клубочком дальше побежали. Клубочек перед ними катился, да вдруг в голубка превратился. Порх и улетел.
7: Смотри, смотри, сестрица, наш клубок-то птица.
4: Это потому, братец, что нам дорога знакома. Мы почти дома.
5: Спасибо, клубок, голубок. За дружбу, за верную службу. А вот и печка.
4: Здравствуй, тетушка Печка.
3: Здравствуй, внучка. Вижу, не зря ты пеклась о брате.
4: Да ведь мы еще не в родимой хате. До нее вез 6 поди с гаком.
3: Вы поешьте-ка бубличков с маком, поедите, в тени посидите, отдохнете, дальше махнете.
4: Иванушка, а что, если правда посидим?
7: Поедим, отдохнем.
0: И как раз в эту минуту показались вдалеке гуси.

0: батюшки Светы, что ж делать-то будем? Ну вот что, ребятки, лезьте на шесток, заслонкой прикройтесь, сажи не бойтесь, она не сало, потер отстала. Лезьте скорее, гуси-лебеди близко.
1: Ребятки так и сделали. На шесток залезли, заслонкой прикрылись, а тут и гуси-лебеди явились.
2: Нигде, нигде, нигде!
3: Ни там, ни тут, ни здесь!
2: Домой, домой!
1: А Ульянушка с братцем с шестка соскочили, поклонились печке и бежать, давай бог ноги. Бегут они по дороге, уморились, еле дышат, а погони за собой не слышат, то-то радость. Бежали они к родной хате уже на закате. Вот-вот родители вернутся, а собака заливается, лает, хозяев встречает, в которых души не чает.
4: Изнемогал, двор стерег, добро берег, за это и за то поесть бы чего не то.
5: Поешь, собаченька милая.
1: Ульянушка похлебки налила, косточку ей дала. После братца помыла, переодела, сама помылась, оделась и только села передохнуть.
2: Стой!
5: Ой, Иванушка, батюшка, матушка приехали!
6: Приехали!
2: А вот и мы!
7: Ну как? Все благополучно.
2: Не было ли вам, детки, скучно?
5: Нет, не скучали.
6: Не озорничали.
5: Матушка, батюшка, рады вы без памяти, что вы домой воротились.
6: Рады без памяти.
2: Ну, молодцы. Вот вам леденцы.
6: Ой, леденцы.
8: А вот пряники, ковришки.
2: С картинками книжки.
5: Ой, книжки.
2: Читайте, смотрите.
8: Только берегите, не рвите.
5: Матушка, батюшка, спасибо.
6: Спасибо.
5: Ой, да как же хорошо, что вы вернулись. Без вас дом пуст, хлеб сух, еда не еда, вода не вода.
6: Вода не вода.
2: Спасибо на добром слове, дочка.
8: Спасибо, умница.
2: А вот и еще один гостинец. Дудочка-погудочка.
6: Дудочка?
2: А ну-ка, сынок, попробуй, сыграни.
6: Это я умею, умею. Я у гусей-лебедей научился.
5: Ой,
8: у каких таких гусей-лебедей?
1: И рассказала тут Ульянушка все, что за день у них случилось, приключилось. Ульянушка и так бы рассказала. Она от матери с отцом ничего не таила. Да только какое-то время спустя, не сразу, чтобы дать с дороги передохнуть родителям. Все радовались хорошему концу, а Иванушка так играл на дудочке, что соседи сбежались. И такое тут пошло веселье, что куда там песни, пляски, шутки, прибаутки. Иванушка с той поры так в дудариках и ходит. Про него даже песенку сложили.

Девочка-татарушка. Жили-были старик со старухою. У них была курочка-татарушка. Снесла она яичко в куте под окошком. Пестро, востро, костяно, мудрено. Положила на полочку. Мышка шла, хвостиком махнула, полочка упала, яичко разбилось. Старик плачет, старуха рыдает, в печи огонь пылает, крыша на избе шатается. Девочка-внучка с горя сама не своя. Идет просвирня, спрашивают, что они так плачут? Старики начали пересказывать. «Как нам не плакать?» «Есть у нас курочка-татарушка, снесла яичко в куте под окошком, пестро, востро, костяно, мудрено, положила на полочку, мышка шла, хвостиком махнула, полочка упала, яичко разбилось. Я, старик, плачу, старуха рыдает, в печи огонь пылает, крыша на избе шатается, а девочка-внучка с горя сама не своя». Просвирня как услыхала, все просвиры изломала и побросала. Подходит дьячок и спрашивает у просвирни, зачем она просвиры побросала. Она пересказала ему все горе. Дьячок побежал на колокольню и перебил все колокола. Идет поп, спрашивает у дьячка, зачем колокола перебил? Дьячок пересказал все горе попу, а поп побежал, все книги изорвал.

как на коже носорога появились складки. Очень давно на необитаемом острове на Красном море жил один огнепоклонник, перс. Он носил шапку, от которой лучи солнца отражались с такой яркостью, какую редко увидишь даже на востоке. Человек этот жил на самом берегу Красного моря, и у него не было ничего, кроме шапки, ножа и печки с плитой. Знаешь, из тех, до которых никогда не следует дотрагиваться. Раз он взял муки, воды, сушеных слив, изюму, сахару и сделал из этих вкусных вещей огромный сладкий хлеб в 2 фута ширины и в 3 фута высоты. Это была замечательно вкусная вещь, сказочный хлеб. Пек он его, пек, и, наконец, сладкий каравай славно зарумянился, и от него пошел приятный запах. Человек собрался поесть своего хлеба, но как раз в эту минуту из совершенно необитаемой середины острова пришел носорог. На его носу сидел рог. Глаза же зверя походили на свиные глазки. В те времена кожа носорога плотно облегала все его тело. На ней не было ни одной складочки или морщинки. Он был совсем такой, как носороги в игрушечном Ноевом ковчеге, только, понятно, гораздо больше их. А все-таки он не умел вести себя прилично. Плохо ведет себя он и теперь, и у него всегда будут дурные манеры. Носорог сказал: «Ой». Тогда перс бросил свой хлеб и вскарабкался на пальму. На нем была только его шапка, от которой лучи солнца отражались великолепнее, чем где-нибудь в другом месте на востоке. Носорог опрокинул рогом керосиновую печь с плитой, и хлеб покатился по песку. Тогда он сперва насадил его на свой рог, а потом съел и, помахивая хвостом, ушел в печальные, совершенно ненаселенные дебри островов Мазандеран, Сокотра и в пустыне мысов высокого равноденствия. Человек слез с пальмы, поставил печку на ножки и, нараспев, произнес несколько слов. Ты не знаешь, что он пропел, а потому я скажу тебе. Тот, кто съел хлеб, который я испек, получил урок.

0: Советский барину. Барин призвал старика. Ты клад нашел?
1: Никак нет.
0: Твоя старуха сказала.
1: Да, пожалуй, ей врать не впервой.
0: Послал барин за старухою.
2: Что, старуха, нашли вы клад?
1: Нашли, батюшка.
2: Как же ты, старик, говоришь, что нет?
1: Что ты врешь, глупая баба? Ну где мы клад-то нашли?
2: Как где?
1: В поле.
2: Еще в то время щука в горохе плавала, а заяц в морду попал.
1: Врешь ты, старая кочерга. Где это видано, чтобы рыба в поле жила, а заяц в воде плавал?
2: Ну, вот позабыл. И еще в то время черт с нашего барина шкуру драл.
0: Барин хлоп ее по уху.
2: Что ты бредишь, подлая? Какой черт с меня шкуру драл?
1: Да таки драл, ей-богу, драл.
0: Барин рассердился, велел принесть разок и заставил при себе ее наказывать. Растянули ее сердечную и начали почивать. А она, знай себе, и под розгами-то тоже сказывает. Барин плюнул и прогнал старика со старухою. Тут и сказки конец. А кто слушал и родителям помогает, тот большой молодец.

Ганс Христиан Андерсен. Снежная королева. История первая, в которой рассказывается о зеркале и его осколках. Ну, начнем. Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем сейчас. Так вот, жил-был тролль, злой-призлой, сущий дьявол. Раз был он в особенно хорошем расположении духа, смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось дальше некуда, а все дурное и безобразное так и выпирало, делалось еще гаже. Прекраснейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей — уродами. Или казалось, будто стоят они кверху ногами, а животов у них вовсе нет. Лица искажались так, что и не узнать. А если у кого была веснушка, то уж будьте покойны, она расползалась и на нос, и на губы. А если у человека являлась добрая мысль, она отражалась в зеркале такой ужимкой, что тролль так и покатывался со смеху, радуясь своей хитрой выдумке. Ученики тролля, а у него была своя школа, рассказывали всем, что сотворилось чудо. Теперь только, говорили они, можно увидеть весь мир и людей в их истинном свете. Они бегали повсюду с зеркалом, и скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые не отразились бы в нем в искаженном виде. Напоследок захотелось им добраться и до неба. Чем выше они поднимались, тем сильнее кривлялось зеркало, так что они еле удерживали его в руках. Но вот они взлетели совсем высоко, как вдруг зеркало до того перекорежило от гримас, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось на миллионы, биллионы осколков. И оттого произошло еще больше бед. Некоторые осколки с песчинку величиной, разлетаясь по белу свету, попадали людям в глаза. Да так там и оставались. А человек с таким осколком в глазу начинал видеть все на выворот или замечать в каждой вещи только дурное —

0: каждый осколок сохранял свойства всего зеркала. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце. И это было страшнее всего. Сердце делалось как кусок льда. Были среди осколков и большие. Их вставили в оконные рамы. И уж в эти-то окна не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были и такие осколки, которые пошли на очки. И худо было, если такие очки надевали для того, чтобы лучше видеть и правильно судить о вещах. Злой тролль надрывался от смеха. Так веселила его эта затея. А по свету летало еще много осколков. Послушаем же про них. История вторая. Мальчик и девочка. В большом городе, где столько домов и людей, что не всем хватает места хотя бы на маленький садик, а потому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей. И садик у них был чуть побольше цветочного горшка. Они не были братом и сестрой, но любили друг друга как брат и сестра. Родители их жили в каморках под крышей в двух соседних домах. Кровли домов сходились, и между ними тянулся водосточный желоб. Здесь-то и смотрели друг на друга чердачные окошки от каждого дома. Стоило лишь перешагнуть через желоб, и можно было попасть из одного окошка в другое. У родителей было по большому деревянному ящику. В них росла зелень для приправ и небольшие розовые кусты. По одному в каждом ящике, пышно разросшиеся. Родителям пришло в голову поставить эти ящики поперек желоба, так что от одного окна к другому тянулись словно две цветочные грядки. Зелеными гирляндами спускался из ящиков горох. Розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями. Родители позволяли мальчику и девочке ходить друг к другу в гости по крыше и сидеть на скамеечке под розами. Как чудесно им тут игралось! А зимой эти радости кончались. Окна зачастую совсем замерзали, но дети нагревали на печи медные монеты, прикладывали их к замерзшим стеклам, и сейчас же оттаивало чудесное круглое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. Это смотрели каждый из своего окна мальчик и девочка, Кай и Герда. Летом они одним прыжком могли очутиться в гостях друг у друга. А зимою надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а потом подняться настолько же вверх. На дворе перепархивал снежок.
1: «Это роятся белые пчелки»,
0: — говорила старая бабушка.
2: «А у них тоже есть королева?»
0: — спрашивал мальчик. Он знал, что у настоящих пчел есть такая.
1: «Есть»,
0: — отвечала бабушка.
1: «Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех и никогда не присаживается на землю, вечно носится в черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки. Вот оттого-то и покрываются они морозными узорами, словно цветами».
2: «Видели, видели»,
0: — говорили дети и верили, что все это сущая правда.
3: «А сюда снежная королева не может войти?»
0: — спрашивала девочка.
2: «Пусть только попробует»,
0: — отвечал мальчик.
2: «Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает».
0: Но бабушка погладила его по голове и завела разговор о другом. Вечером, когда Кай был дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в оттаивший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки. Одна из них побольше упала на край цветочного ящика и начала расти и расти, пока, наконец, не превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна и нежна, но из-за льда, из ослепительно сверкающего льда, и все же живая. Глаза ее сияли, как две ясных звезды, но не было в них ни теплоты, ни покоя. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Кай испугался и спрыгнул со стула. А мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу. На другой день был ясно и морозно. Но потом настала оттепель, а там и весна пришла. Заблистало солнце, проглянула зелень, строили гнезда ласточки. Окна растворили, и дети опять могли сидеть в своем садике в водосточном желобе над всеми этажами. Розы в то лето цвели пышно, как никогда. Дети пели, взявшись за руки, целовали розы и радовались солнцу. Ах, какое чудесное стояло лето! Как хорошо было под розовыми кустами, которым казалось цвести и цвести вечно! Как-то раз Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками, зверями и птицами. На больших башенных часах пробило 5.
3: «Ай!»
0: — вскрикнул вдруг Кай.
3: «Меня кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз!»
0: Девочка обвила ручонкой его шею, он часто-часто моргал, но в глазу как будто ничего не было.
3: «Должно быть, выскочило!»
0: — сказал он. Но это было не так. Это были как раз осколки того дьявольского зеркала, о котором мы говорили в начале. Бедняжка Кай. Теперь его сердце должно было стать как кусок льда. Боль прошла, но осколки остались.
2: «О чем ты плачешь?»
0: — спросил он Герду.
2: «Мне совсем не больно. Фу, какая ты некрасивая!»
0: Вдруг крикнул он.
2: «Вон ту розу точит червь, а та совсем кривая. Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, в которых торчат!»
0: И он пнул ящик ногою и сорвал обе розы.
3: «Кай, что ты делаешь?»
0: Закричала Герда, а он, видя ее испуг, сорвал еще одну розу и убежал от милой маленькой Герды в свое окно. Принесет ли теперь ему Герда книжку с картинками? Он скажет, что эти картинки хороши только для грудных ребят. Расскажет ли что-нибудь старая бабушка, придерется к ее словам. А то дойдет даже до того, что начнет передразнивать ее походку, надевать ее очки, говорить ее голосом. Выходило очень похоже, и люди смеялись. Скоро Кай научился передразнивать и всех соседей. Он отлично умел выставлять на показ все их странности и недостатки. И люди говорили:
4: «Удивительно способный мальчуган».
0: А причиной всему были осколки, что попали ему в глаз и в сердце. Потому-то он и передразнивал даже милую маленькую Герду, а ведь она любила его всем сердцем. И забавы его стали теперь совсем иными, такими мудреными. Раз зимою, когда шел снег, он явился с большим увеличительным стеклом и подставил под снег полу своей синей куртки.
2: «Погляди в стекло, Герда»,
0: — сказал он. Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и походила на роскошный цветок или десятиугольную звезду. Это было так красиво!
2: «Видишь, как хитро сделано»,
0: — сказал Кай.
2: «Гораздо интереснее настоящих цветов. И какая точность, ни единой неправильной линии. Ах, если б только они не таяли».
0: Немного спустя Кай явился в больших рукавицах, с санками за спиною, к крикнул Герде в самое ухо.
2: «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками».
5: И убежал.
0: На площади каталось множество детей. Кто посмелее привязывал свои санки к крестьянским саням и катился далеко-далеко. Это было куда как занятно. В самый разгар веселья на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел кто-то, укутанный в белую меховую шубу и в такой же шапке. Сани объехали вокруг площади два раза. Кай живо привязал к ним свои санки и покатил. Большие сани понеслись быстрее, затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и приветливо кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе все кивал ему, и он продолжал ехать за ним. Вот они выбрались за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями. Стало темно, хоть глаз выколи. Мальчик поспешно отпустил веревку, которую зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к ним и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал. Никто его не услышал. Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробы, перескакивая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал. Снежные хлопья все росли и обратились под конец в больших белых кур. Вдруг они разлетелись в стороны. Большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина. Снежная королева. И шуба, и шапка на ней были из снега.
6: «Славно проехались»,
0: — сказала она.
6: «Но ты совсем замерз. Полезай ко мне в шубу».
0: Посадила она мальчика в сани, завернула в свою медвежью шубу. Кай словно в снежный сугроб опустился.
6: «Все еще мерзнешь?»
0: спросила она и поцеловала его в лоб. Поцелуй ее был холоднее льда. Он пронизал его насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Каю показалось, что еще немного, и он умрет. Но только на минуту. А потом, напротив, ему стало так хорошо, что он даже совсем перестал зябнуть.
2: «Мои санки! Не забудь мои санки!»
0: спохватился он. Санки привязали на спину одной из белых кур, и она полетела с ними за большими санями. Снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних.
6: «Больше не буду тебя целовать»,
0: — сказала она.
6: «Не то зацелую до смерти».
0: Кай взглянул на нее. Как она была хороша! Лица умнее и прелестней он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда сидела за окном и кивала ему. Он совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль жителей, а она только улыбалась в ответ. И тогда ему показалось, что на самом-то деле он знает совсем мало. В тот же миг снежная королева взвелась с ним на черное облако. Буря выла и стонала, словно распевала старинные песни. Они летели над лесами и озерами, над морями и сушей. Студеные ветры дули под ними. Выли волки, искрился снег. Летали с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь. А днем заснул у ног снежной королевы. История третья. Цветник женщины, которая умела колдовать. А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? Куда он девался? Никто этого не знал, никто не мог дать ответ. Мальчики рассказали только, что видели, как он привязал свои санки к большим великолепным саням, которые потом свернули в переулок и выехали за городские ворота. Много было пролито по нему слез, горько и долго плакала Герда. Наконец решили, что Кай умер. Утонул в реке, протекавшей за городом. Долго тянулись мрачные зимние дни. Но вот настала весна, выглянуло солнце.
3: «Кай умер и больше не вернется»,
0: — сказала Герда.
4: «Не верю»,
0: — отвечал солнечный свет.
3: «Он умер и больше не вернется»,
0: — повторила она ласточкам.
7: «Не верим, не верим»,
0: — отвечали они. Под конец и сама Герда перестала этому верить.
3: «Надену-ка я свои новые красные башмачки. Кай ни разу еще не видел их»,
0: — сказала она как-то утром.
3: «Да пойду спрошу про него у реки».
0: Было еще очень рано. Она поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна денешенька за город прямо к реке.
3: «Правда, что ты взяла моего названного братца?»
0: — спросила Герда.
3: «Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты вернешь мне его».
0: И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей. Тогда она сняла свои красные башмачки, самое драгоценное, что у нее было, и бросила в реку. Но они упали у самого берега, и волны сейчас же вынесли их обратно. Река словно бы не хотела брать у девочки ее драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки недостаточно далеко. Влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмачки в воду. Лодка не была привязана, и от ее толчка отошла от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на берег, но пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже совсем отплыла и быстро неслась по течению. Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее. Воробьи же не могли перенести ее на сушу и только летели за ней вдоль берега и щебетали, словно желая ее утешить.
8: «Мы здесь, мы здесь!»
0: Лодку уносило все дальше. Герда сидела смирно в одних чулках. Красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли догнать ее. «Может быть, река несет меня к Каю?» — подумала Герда, повеселела. Встала на ноги и долго-долго любовалась красивыми зелеными берегами. Но вот она приплыла к большому вишневому саду, в котором ютился домик под соломенной крышей с красными и синими стеклами в окошках. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали честь всем, кто проплывал мимо. Герда закричала им, она приняла их за живых. Но они, понятно, не ответили ей. Вот она подплыла к ним еще ближе. Лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. Из домика вышла старая-престарая старушка с клюкой в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами.
9: «Ах ты, бедная дитятка»,
0: — сказала старушка.
6: И как это ты попала на такую большую быструю реку, да забралась так далеко?
0: С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку клюкой, притянула к берегу и высадила Герду. Герда была рада, радёшенька, что очутилась наконец на суше, хоть и побаивалась незнакомой старухи.
6: Ну, пойдем. Да расскажи мне, кто ты и как сюда попала,
0: сказала старушка. Герда стала рассказывать ей обо всем, а старушка покачивала головой и повторяла:
6: Угу.
0: Когда девочка кончила, она спросила старушку, не видала ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но верно пройдет, так что горевать пока не о чем. Пусть Герда лучше отведает вишен, да полюбуется цветами, что растут в саду. Они красивее, чем в любой книжке с картинками, и все умеют рассказывать сказки. Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ. Окна были высоко от пола и все из разноцветных красных, синих и желтых стеклышек. От этого и сама комната была освещена каким-то удивительным радужным светом. На столе стояла корзинка с чудесными вишнями, и Герда могла есть их сколько угодно. А пока она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы вились кудрями и золотым сиянием окружали милое, приветливое, круглое, словно роза, личико девочки.
6: «Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку»,
0: — сказала старушка.
6: «Вот увидишь, как ладно мы с тобой заживем».
0: И она продолжала расчесывать кудри девочки. И чем дольше чесала, тем больше забывала Герда своего названного братца Кая. Старушка умела колдовать. Только она была не злой у колдуней и колдовала лишь изредка для своего удовольствия. Теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась клюкой до всех розовых кустов, и те, как стояли в полном цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда при виде этих роз вспомнит о своих, а там и о Кае, да и убежит от нее. Потом старушка повела Герду в цветник. Ах, какой аромат тут был, какая красота! Самые разные цветы и на каждое время года. Во всем свете не нашлось бы книжки с картинками пестрее, красивее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постель с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками. Девочка заснула, и ей снились сны, какие видит разве королева в день своей свадьбы. На другой день Герде опять позволили играть в чудесном цветнике на солнце. Так прошло много дней. Герда знала теперь каждый цветок в саду, но как немного их было, ей все же казалось, что какого-то недостает, только какого. И вот раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами. И самым красивым из них была роза. Старушка забыла ее стереть, когда спровадила живые розы под землю. Вот что значит рассеянность.
3: «Как? Тут нет роз?»
0: сказала Герда и сейчас же побежала в сад, искала их, искала, да так и не нашла. когда девочка опустилась на землю и заплакала. Теплые слезы падали как раз на то место, где стоял прежде один из розовых кустов. И как только они увлажнили землю, куст мгновенно вырос из нее, такой же цветущий, как прежде. Обвела его ручонками Герда, принялась целовать розы и вспомнила о тех чудных розах, что цвели у нее дома, а вместе с тем и о Кае.
3: «Как же я замешкалась!»
0: — сказала девочка.
3: «Мне ведь надо искать Кая! Вы не знаете, где он?»
0: — спросила она у роз.
3: «Правда ли, что он умер и не вернется больше?»
9: «Он не умер»,
0: — отвечали розы.
9: «Мы ведь были под землей, где лежат все умершие, но Кая между ними не было.
3: Спасибо вам»,
0: — сказала Герда и пошла к другим цветам, заглядывала в их чашечки и спрашивала.
3: «Вы не знаете, где Кай?»
0: Но каждый цветок грелся на солнышке и думал только о своей собственной сказке или истории. Много их наслушалась Герда, но ни один не сказал ни слова о Кае. Тогда Герда пошла к одуванчику, сиявшему в блестящей зеленой траве.
3: «Ты, маленькое ясное солнышко», —
0: сказала ему Герда.
3: «Скажи, не знаешь ли ты, где мне искать моего названного братца?»
0: Одуванчик засиял еще ярче и взглянул на девочку. Какую же песенку спел он ей? Увы, и в этой песенке ни слова не говорилось о Кае.
1: «Был первый весенний день. Солнце грело и так приветливо светило на маленький дворик. Лучи его скользили по белой стене соседнего дома, и возле самой стены проглянул первый желтенький цветок. Он сверкал на солнце, словно золотой. Во двор вышла посидеть старая бабушка. Вот пришла из гостей ее внучка, бедная служанка, и поцеловала старушку. Поцелуй девушки дороже золота. Он идет прямо от сердца. Золото на ее губах, золото в сердце, золото и на небе в утренний час. Вот и все», —
0: сказал одуванчик.
3: «Бедная моя бабушка», —
0: вздохнула Герда.
3: «Верно, она скучает обо мне и горюет, как горевала о Кае. Но скоро я вернусь и его приведу с собой. Нечего больше и расспрашивать цветы, толку от них не добьешься. Они знают, твердят свое».
0: И она побежала в конец сада. Дверь была заперта, но Герда так долго шатала ржавый засов, что он поддался, дверь отворилась, и девочка так босоножкой и пустилась бежать по дороге. Раза три оглядывалась она назад, но никто не гнался за нею. Наконец она устала, присела на камень и осмотрелась. Лето уже прошло, на дворе стояла поздняя осень. Только в чудесном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого не было заметно.
3: «Господи, как же я замешкалась! Ведь уж осень на дворе, тут не до отдыха», —
0: сказала Герда и опять пустилась в путь. Ах, как ныли ее бедные усталые ножки! Как холодно, сыро было вокруг! Длинные листья на ивах совсем пожелтели, туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю. Листья так и сыпались. Один только терновник стоял весь покрытый вяжущими терпкими ягодами. Каким серым, унылым казался весь мир. История четвертая. Принц и принцесса. Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Долго смотрел он на девочку, кивая ей головою, и, наконец, молвил:
10: «Здравствуй!»
0: выговаривать по-человечески чище он не мог, но он желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька. Что такое одна-одинешенька, Герда знала очень хорошо, сама на себе испытала. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая. Ворон задумчиво покачал головой и сказал:
10: «Может быть, может быть».
3: «Как? Правда?»
0: — воскликнула девочка и чуть не задушила ворона, так крепко она его расцеловала.
10: «Потише, потише»,
0: — сказал ворон.
10: «Думаю, это был твой Кай. Но теперь он верно забыл тебя со своей принцессою».
3: «Разве он живет у принцессы?»
0: — спросила Герда.
10: «А вот послушай»,
0: — сказал ворон.
10: «Только мне ужасно трудно говорить по-вашему. Вот если бы ты понимала по-воронье, я бы рассказал тебе обо всем куда лучше».
3: «Нет, этому меня не учили»,
0: — сказала Герда.
3: «Как жалко».
10: «Ну ничего», — сказал ворон. «Расскажу, как сумею, хоть и плохо».
0: И он рассказал все, что знал.
10: «В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса. Такая умница, что и сказать нельзя. Прочла все газеты на свете и позабыла все, что в них прочла. Вот какая умница! Раз как-то сидит она на троне, а веселья-то в этом не так уж и много, как люди говорят. И напевает песенку:
7: «Отчего бы мне не выйти замуж? А ведь и в самом деле...»
10: Подумала она, и ей захотелось замуж. Но в мужья она хотела выбрать такого человека, который бы умел отвечать, когда с ним говорят, а не такого, что умел бы только важничать. Это ведь так скучно. И вот барабанным боем созывают всех придворных дам, объявляют им волю принцессы. Уж так они все обрадовались. Вот это нам нравится, говорят. Мы сами недавно об этом думали. Все это истинная правда», —
0: прибавил ворон.
10: «У меня при дворе есть невеста, ручная ворона. От нее-то я и знаю все это». На другой день все газеты вышли с каймой из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой. Того же, кто будет держать себя непринужденно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса изберет в мужья. Да-да», —
0: повторил ворон.
10: «Все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою. Народ валом повалил во дворец. Пошла давка и толкотня, да все без проку, ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорят отлично, а стоит им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию в серебре да лакеев в золоте и войти в огромные залитые светом залы, и их оторопь берет. Подступят к трону, где сидит принцесса, да и повторяют за ней ее же слова. А ей вовсе не это было нужно. Но точно на них порчу напускали, опаивали дурманом. А выйдут за ворота, опять обретут дар слова. От самых ворот до дверей тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам там был и видел».
3: «Ну, а Кай-то, Кай?» —
0: спросила Герда.
3: «Когда же он явился? И он пришел свататься?»
10: «Постой, постой. Вот мы и дошли до него. На третий день явился небольшой человечек. Ни в карете, ни верхом, а просто пешком. И прямо во дворец. Глаза блестят, как твои. Волосы длинные, вот только одет бедно».
3: «Это Кай!» —
0: обрадовалась Герда.
3: «Я нашла его!»
0: И она захлопала в ладоши.
10: «За спиной у него была котомка», —
0: продолжал ворон.
3: «Не Нет, это верно были его санки,
0: сказала Герда.
3: Он ушел из дому с санками.
10: Очень может быть,
0: сказал ворон.
10: Я не особенно вглядывался. Так вот, моя невеста рассказывала, как вошел он в дворцовые ворота и увидел гвардию в серебре, а по всей лестнице лакеев в золоте. Ни капельки не смутился, только головой кивнул и сказал:
2: скучненько должно быть стоять тут на лестнице. Войду-ка я лучше в комнаты.
10: А все залы залиты светом. Тайные советники и их превосходительство расхаживают без сапог. Золотые блюда разносят, торжественнее некуда. Сапоги его страшно скрипят, а ему все нипочем.
3: Это, наверное, Кай,
0: воскликнула Герда.
3: Я знаю, он был в новых сапогах. Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке.
10: Да, они таки скрипели порядком,
0: продолжал ворон.
10: Но он смело подошел к принцессе. Она сидела на жемчужине величиною с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы со своими служанками и служанками служанок, и кавалеры со слугами и со слугами слуг. А у тех опять прислужники. Чем ближе кто-нибудь стоял к дверям, тем выше задирал нос. На прислужника слуги, прислуживающего слуге и стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без дрожи. Такой он был важный.
3: Вот страх-то,
0: сказала Герда.
3: А Кай все-таки женился на принцессе?
10: Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен. Он завел с принцессой беседу и говорил не хуже, чем я по воронье. Так, по крайней мере, сказала мне моя ручная невеста. Держался он очень свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот она ему понравилась, он ей тоже.
3: Да-да, это Кай,
0: сказала Герда.
3: Он ведь такой умный, он знал все 4 действия арифметики, да еще с дробями. Проводи же меня во дворец.
10: Легко сказать,
0: отвечал ворон.
10: Трудно сделать. Постой, я поговорю с моей невестой. Она что-нибудь придумает и посоветует нам. Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? Как же, не очень-то впускают таких девчонок.
3: Меня впустят,
0: сказала Герда.
3: Когда Кай услышит, что я тут, он сейчас же прибежит за мною.
10: Подожди меня тут, у решетки,
0: сказал ворон, тряхнул головой и улетел. Вернулся он уже совсем под вечер и закаркал.
10: Моя невеста шлет тебе 1000 поклонов. И вот этот хлебец. Она стащила его на кухне, там их много, а ты, верно, голодна. Ну, во дворец тебе не попасть. Ты ведь босая. Гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, ты все-таки попадешь туда. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода и где достать ключ.
0: И вот они вошли в сад, пошли по длинным аллеям, где один за другим падали осенние листья, и когда огни во дворце погасли, ворон провел девочку в полуотворенную дверь. О, как билось сердечко Герды от страха и нетерпения! Точно она собиралась сделать что-то дурное, ведь она только хотела узнать, не здесь ли ее Кай. Да-да, он верно здесь. Герда так живо представляла себе его умные глаза, длинные волосы, и как он улыбался ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз. А как обрадуется он теперь, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, узнает, как горевали о нем все домашние. Ах, она была просто вне себя от страха и радости. Но вот они на площадке лестницы. На шкафу горела лампа, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка.
11: «Мой жених рассказывал мне о вас только хорошего, барышня»,
0: сказала ручная ворона.
11: И ваша жизнь также очень трогательна. Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед? Мы пойдем прямою дорогой, тут мы никого не встретим.
3: А мне кажется, за нами кто-то идет,
12: сказала Герда, и в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени. Лошади с развивающимися гривами и тонкими ногами, охотники, дамы и кавалеры верхами.
11: «Это сны», —
12: сказала ручная ворона.
11: «Они являются сюда, чтобы мысли высоких особ унеслись на охоту. Тем лучше для нас. Удобнее будет рассмотреть спящих».
12: Тут они вошли в первую залу, где стены были обиты розовым атласом, затканным цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она не успела рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой, так что было от чего прийти в замешательство. Наконец, они дошли до спальни. Потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями. С середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса. Другая — красная, и в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидала темно-русый затылок. «Это Кай!» Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны шумом умчались прочь, принц проснулся и повернул голову. Ах, это был Никай. Принц походил на него только с затылка, но был так же молод и красив. Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее вороны.
3: «Ах ты, бедняжка!»
12: Сказали принц и принцесса, похвалили ворон, объявили, что ничуть не гневаются на них. Только пусть они не делают этого впредь. И захотели даже наградить их.
9: «Хотите быть вольными птицами?»
12: Спросила принцесса.
9: «Или желаете занять должность придворных ворон на полном содержании из кухонных остатков?»
12: Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе. Они подумали о старости и сказали:
10: «Хорошо ведь иметь верный кусок хлеба на старости лет!»
12: Принц встал и уступил свою постель Герде. Больше он пока ничего не мог для нее сделать. А она сложила ручки и подумала: «Как добры все люди и животные!» Закрыла глаза и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они везли на маленьких саночках Кая, который кивал Герде головою. Увы, все это было лишь во сне и исчезло, как только девочка проснулась. На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться во дворце, сколько она пожелает. Девочка могла жить да поживать тут припеваючи, но прогостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадью и пару башмаков. Она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названного братца. Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье. А когда она простилась со всеми, к воротам подъехала карета из чистого золота с сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы. У кучера, лакеев, форейтеров, дали ей и форейтеров, красовались на головах маленькие золотые короны. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые 3 мили и сидел в карете рядом с нею. Он не мог ехать, сидя спиною к лошадям. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями.
0: Она не поехала провожать Герду, потому что страдала головными болями. С тех пор, как получила должность при дворе. И слишком много ела. Карета была битком набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем — фруктами и пряниками.
2: «Прощай!»
0: — закричали принц и принцесса. Герда заплакала, ворона тоже. Через 3 мили простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставание. Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая на солнце, не скрылась из виду. История 5. Маленькая разбойница. Вот Герда въехала в темный лес, в котором жили разбойники. Карета горела, как жар. Она резала разбойникам глаза, и они просто не могли этого вынести.
13: «Золото! Золото!»
0: Закричали они, схватив лошадей под уздцы, убили маленьких форейтеров, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду.
11: «Ишь, какая славненькая, жирненькая, орешками откормлена!»
0: Сказала старуха-разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями.
11: «Жирненькая, что твой барашек! Ну-ка, какова на вкус будет?»
0: И она вытащила острый сверкающий нож. «Какой ужас!»
11: «Ай!»
0: Вскрикнула она вдруг. Ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что просто люба.
11: «Ах ты, дрянная девчонка!»
0: Закричала мать, но убить Герду не успела.
2: «Она будет играть со мной!»
0: Сказала маленькая разбойница.
2: «Она даст мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной в моей постели!»
0: И девочка опять так укусила мать, что та подпрыгнула и завертелась на месте. Разбойники захохотали.
13: «Ишь, как пляшет со своей девчонкой!»
2: «Хочу в карету!»
0: Закричала маленькая разбойница и настояла на своем. Она была ужасно избалована и упряма. Они уселись с Гербой в карету и помчались по пням и кочкам в чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала:
2: «Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя. Ты, верно, принцесса?»
3: «Нет»,
0: — отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая. Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула и сказала:
2: «Они тебя не убьют, даже если я и рассержусь на тебя. Я лучше сама убью тебя».
0: И она оттерла слезы Герде, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую, мягкую, теплую муфточку. Вот карета остановилась. Они въехали во двор разбойничьего замка. Он был весь в огромных трещинах. Из них вылетали вороны и вороны. Откуда-то выскочили огромные бульдоги. Казалось, каждому из них нипочем проглотить человека. Но они только высоко подпрыгивали и даже не лаяли. Это было запрещено. Посреди огромной залы с полуразвалившимися, покрытыми копотью стенами и каменным полом пылал огонь. Дым подымался к потолку и сам должен был искать себе выход. Над огнем кипел в огромном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики.
2: «Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца»,
0: сказала Герде маленькая разбойница. Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была послана солома, накрытая коврами. Повыше сидело на жердях больше сотни голубей. Все они, казалось, спали, но когда девочки подошли, слегка зашевелились.
2: «Все мои!
12: сказала маленькая разбойница, схватила одного голубя за ноги и так тряхнула его, что тот забил крыльями.
2: «На, поцелуй его!»
12: — крикнула она и ткнула голубя Герде прямо в лицо.
2: «А вот тут сидят лесные плотишки!» —
12: продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшом углублении в стене за деревянную решеткой.
2: «Эти двое лесные плотишки. Их надо держать в заперти, не то живо улетят. А вот и мой милый старичина Бяшка!»
12: И девочка потянула за рога, привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике.
2: «Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет. Каждый вечер я щекочу его под шею своим острым ножом. Он до смерти этого боится».
12: С этими словами маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное забрыкалось, а девочка захохотала и потащила Герду к постели.
3: «Неужели ты и спишь с ножом?»
12: — спросила ее Герда.
2: «Всегда!»
12: — отвечала маленькая разбойница.
2: «Мало ли что может статься. Ну, расскажи мне еще раз о Кае и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету».
12: Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали. Другие голуби уже спали. Маленькая разбойница обвела одной рукой шею Герды, в другой у нее был нож, и захрапела. Но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых. Вдруг лесные голуби проворковали.
14: «Кур, мы видели Кая. Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенцы, еще лежали в гнезде. Она дохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих. Кур-кур!»
3: «Что вы говорите?»
12: — воскликнула Герда.
3: «Куда же полетела снежная королева? Знаете?»
14: «Наверное, в Лапландию, ведь там вечный снег и лед. Спроси у северного оленя, что стоит тут на привязи. Кур!»
13: «Да, там вечный снег и лед. Чудо, как хорошо!»
12: — сказал северный олень.
13: «Там прыгаешь себе на воле по огромным сверкающим равнинам. Там раскинут летний шатер снежной королевы, а ее постоянные чертоги у Северного полюса на острове Шпицберген».
3: «О, Кай, мой милый Кай!»
12: вздохнула Герда.
2: «Лежи смирно!»
12: сказала маленькая разбойница.
2: «Не то пырну тебя ножом!»
12: Утром Герда рассказала ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала:
2: «Ну, так и быть. А ты знаешь, где Лапландия?»
12: Спросила она затем у северного оленя.
13: «Кому же и знать, как не мне?»
12: отвечал олень, и глаза его заблестели.
13: «Там я родился и вырос. Там прыгал по снежным равнинам».
2: «Так, слушай»,
12: сказала Герде маленькая разбойница.
2: «Видишь, все наши ушли. Дома одна мать. Немного погодя, она хлебнет из большой бутылки и вздремнет. Тогда я кое-что сделаю для тебя».
12: И вот старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела. А маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала:
2: «Еще долго можно было бы потешаться над тобой. Уж больно ты уморительный, когда тебя щекочут острым ножом. Ну да так и быть. Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Можешь бежать в свою Лапландию. Но за это ты должен отвезти к дворцу снежной королевы эту девочку. Там ее названный брат. Ты ведь, конечно, слышал, что она рассказывала? Она говорила громко, а у тебя вечно ушки на макушке».
12: Северный олень так и подпрыгнул от радости. А маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее для верности и даже подсунула под нее мягкую подушку, чтобы ей удобнее было сидеть.
2: «Так и быть»,
12: сказала она затем.
2: «Возьми назад свои меховые сапожки, ведь холодно будет. А муфту уж я оставлю себе, больно она хороша. но мерзнуть я тебе не дам. Вот огромные рукавицы моей матери. Они дойдут тебе до самых локтей. Сунь в них руки. Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей уродины матери.
12: Герда плакала от радости.
2: Терпеть не могу, когда хнычут,
12: сказала маленькая разбойница.
2: Теперь ты должна радоваться. Вот тебе еще два хлеба и окорок.

0: звоны. Послышалось вдруг с неба, и оно словно зачихало огнем.
1: «Вот мое родное северное сияние!»
0: — сказал олень.
1: «Гляди, как горит!»
0: И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже, и вот они очутились в Лапландии. История шестая. Лапландка и финка. Олень остановился у жалкой лачуги. Крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна старуха-лапландка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Северный олень рассказал лапландке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную. Она казалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла.
2: «Ах, вы бедняги!»
0: — сказала лапландка.
2: «Долгий же вам еще предстоит путь. Придется сделать 100 с лишним миль, пока доберетесь до Финляндии, где снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу несколько слов на сушеной треске. Бумаги у меня нет. И вы снесете послание финке, которая живет в тех местах и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать».
0: Когда Герда согрелась, поела и попила, лапландка написала несколько слов на сушеной треске. Велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. Послышалось опять с неба, и оно стало выбрасывать столбы чудесного голубого пламени. Так добежал олень с Гердой и до Финляндии и постучался в дымовую трубу финки. У нее и дверей-то не было. Ну и жара стояла в ее жилье. Сама финка, низенькая толстая женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды платье, рукавицы и сапоги, иначе девочке было бы жарко. Положила оленю на голову кусок льда и затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске. Она прочла все от слова до слова 3 раза, пока не заучила наизусть. А потом сунула треску в котел. Рыба ведь годилась в пищу, а у финки ничего даром не пропадало. Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка мигала своими умными глазами, но не говорила ни слова.
3: «Ты такая мудрая женщина»,
0: — сказал олень.
3: «Не изготовишь ли ты для девочки такое питье, которое бы дало ей силу 12 богатырей? Тогда бы она одолела снежную королеву».
4: «Силу 12 богатырей»,
0: — сказала финка.
4: «Да много ли в том проку?»
0: С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его. Он был весь исписан какими-то удивительными письменами. Финка принялась читать их и читала до того, что пот градом покатился с ее лба. Олень опять принялся просить за Герду, а сама Герда смотрела на финку такими умоляющими, полными слез глазами, что та опять заморгала, отвела оленя в сторону и, меняя ему на голове лед, шепнула:
4: «Кай в самом деле у снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причиной же всему осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе снежная королева сохранит над ним свою власть».
3: «А не можешь ли ты дать Герде что-нибудь такое, что сделает ее сильнее всех?»
4: «Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь?»

0: Видишь, разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди, и звери? Ведь она босая обошла полсвета. Не у нас занимать ей силу. Ее сила в ее сердце, в том, что она невинный, милый ребенок. И если она сама не сможет проникнуть в чертоги снежной королевы и извлечь из сердца Кая осколок, то мы и подавно ей не поможем. В 2 милях отсюда начинается сад снежной королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, обсыпанного красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно.
1: С этими словами Финка посадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног.
2: «Ай, я без теплых сапог! Ай, я без рукавиц!» —
1: закричала Герда, очутившись на морозе. Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами. Тут он спустил девочку, поцеловал ее в губы, и по щекам его покатились крупные блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад. Бедная девочка осталась одна на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц. Она побежала вперед, что было мочи. Навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев. Но они не падали с неба. Небо было совсем ясное, и в нем полыхало северное сияние. Нет, они бежали по земле прямо на Герду и становились все крупнее и крупнее. Герда вспомнила большие красивые хлопья под увеличительным стеклом. Но эти были куда больше, страшнее, и все живые. Это были передовые дозорные войска Снежной Королевы. Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие — стоглавых змей, третьи — толстых медвежат с взъерошенной шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной. Все были живыми снежными хлопьями. Однако Герда смело шла все вперед и вперед, и, наконец, добралась до чертогов Снежной Королевы. Посмотрим же, что было в это время с Каем. Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она так близко от него. История 7. Что случилось в чертогах Снежной Королевы и что случилось потом? Стенами чертогов были снежные метели, окнами и дверями буйные ветры. 100 с лишним зал тянулись здесь одна за другой так, как наметало их вьюга. Все они освещались северным сиянием, и самая большая простиралась на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах. Веселье никогда и не заглядывало сюда. Никогда не устраивали здесь медвежьи балы с танцами под музыку бури, на которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах белые медведи. Никогда не составлялись партии в карты с ссорами и дракою. Не сходились на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки-лисички. Холодно, пустынно, грандиозно. Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было точно рассчитать, в какую минуту свет усилится, в какую померкнет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на 1000 кусков, таких одинаковых и правильных, что это казалось каким-то фокусом. Посреди озера сидела снежная королева, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума. По ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало на свете. Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого. Поцелуи снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду. Да и самое сердце его было все равно, что кусок льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть ведь такая игра — складывание фигур из деревянных дощечек, которая называется китайской головоломкой. Вот и Кай тоже складывал разные затейливые фигуры только из льдин. И это называлось «ледяной игрой разума». В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их — занятием первостепенной важности. Это происходило от того, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Складывал он и такие фигуры, из которых получались целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось. Слово «вечность». Снежная королева сказала ему:
0: «Если ты сложишь это слово, ты сам будешь себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков».
1: Но он никак не мог его сложить.
0: «Теперь я полечу в теплые края»,
1: — сказала снежная королева.
0: «Загляну в черные котлы».
1: Так она называла кратеры огнедышащих гор, Этны и Везувия.
0: «Побелю их немножко. Это хорошо для лимонов и винограда».
1: Она улетела, а Кай остался один в необозримой пустынной зале. Смотрел на льдины и все думал. Думал, так что в голове у него трещало. Он сидел на месте, такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он совсем замерз. В это-то время в огромные ворота, которыми были буйные ветры, входила Герда. И перед нею ветры улеглись, точно заснули. Она вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Она тотчас узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула:
2: «Кай, милый мой Кай, наконец-то я нашла тебя!»
1: Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. И тогда Герда заплакала. Горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили ледяную кору, растопили осколок. Кай взглянул на Герду и вдруг залился слезами и плакал так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и обрадовался.
3: «Герда, милая Герда, где же ты была так долго? Где был я сам?»
1: И он оглянулся вокруг.
3: «Как здесь холодно, пустынно!»
1: И он крепко прижался к Герде, а она смеялась и плакала от радости. И это было так чудесно, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю снежная королева. Сложив его, он мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков. Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зарделись, как розы. Поцеловала его в глаза, и они заблестели. Поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым. Снежная королева могла вернуться когда угодно. Его отпускная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами. К Кай с Гердой рука об руку вышли из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о розах, что цвели в их садике, и перед ними стихали буйные ветры, проглядывало солнце. А когда дошли до куста с красными ягодами, там уже ждал их северный олень. Кай и Герда отправились сначала к Финке, отогрелись у нее и узнали дорогу домой, а потом к Лапландке. Та шила им новое платье, починила свои сани и поехала их провожать. Олень тоже провожал юных путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кай и Герда простились с ним и с Лапландкой. Вот перед ними и лес. Запели первые птицы, деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке с пистолетами за поясом. Герда сразу узнала и лошадь, она была когда-то впряжена в золотую карету, и девушку. Это была маленькая разбойница. Она тоже узнала Герду. Вот была радость.
2: «Ишь ты, бродяга!»
1: — сказала она Каю.
2: «Хотелось бы мне знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света?»
1: Но Герда потрепала ее по щеке и спросила о принце и принцессе.
2: «Они уехали в чужие края»,
1: — отвечала молодая разбойница.
2: «А ворон?»
1: — спросила Герда.
2: «Лесной ворон умер. Ручная ворона осталась вдовой. Ходит с черной шерстинкой на ножке и сетует на судьбу. Но все это пустяки. А ты вот расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла его?»
1: Герда и Кай рассказали ей обо всем.
2: «Ну, вот и сказке конец», —
1: сказала молодая разбойница, пожала им руки и обещала навестить их, если когда-нибудь заедет к ним в город. Затем она отправилась своей дорогой, а Кай и Герда — своей. Они шли, и на их пути расцветали весенние цветы, зеленела трава. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного города. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому. Часы говорили «тик-так», стрелки двигались по циферблату. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что стали совсем взрослыми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко. Тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой, взяли друг друга за руки, и холодное пустынное великолепие чертогов Снежной Королевы забылось, как тяжелый сон. Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою. А на дворе стояло лето, теплое лето.

0: Мерин. Жил у старика на дворе сивый мерин. Хороший, толстый, губа нижней лопатой, а хвост лучше и не надо, как труба. Во всей деревне такого хвоста не было. Не наглядится старик на сивого, все похваливает. Раз ночью пронюхал мерин, что овес на гумне молотили. Пошел туда, и напали на мерина 10 волков. Поймали, хвост ему отъели. Мерин брыкался, отбрыкался, ускакал домой без хвоста. Увидел старик поутру мерина Куцева и загоревал. Без хвоста все равно, что без головы. Глядеть противно. Что делать? Подумал старик, домочальный хвост мерину и пришил. А мерин воровать опять ночью, но гумно за овцом полез. 10 волков тут, как тут. Опять поймали мерина, ухватили за мочальный хвост, оторвали, жрут и давятся. Не лезет мочало в горло волчье. А мерин отбрыкался, к старику скакал и кричит: «Беги на гумно скорей, волки мочалкой давятся!» Ухватил старик кол, побежал. Глядит на таку 10 серых волков, сидят и кашляют. Старик колом, мерин копытом и приударили на волков. Взвыли серые, прощенье стали просить. «Хорошо, — говорит старик, — прощу, пришейте только мерину хвост». Взвыли еще раз волки и пришили. На другой день вышел старик из избы, дай, думает, на сивого посмотрю. Глянул, а хвост у мерина крючком волчий. Ахнул старик, да поздно. На заборе ребятишки сидят, покатываются, гогочут. Детка-то лошадям волчьи хвосты выращивает. И прозвали с тех пор старика Хвостырь.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Несмеяна царевна. В царских палатах, в роскошных чертогах, в высоком терему красовалась Несмеяна царевна. Какое ей было житье, какое приволье, какая роскошь! Всего много, все есть, чего душа хочет, а никогда она не улыбалась. Никогда не смеялась, словно сердце ее ничему не радовалось. Горько было царю-отцу глядеть на печальную дочь. Открыл он свои царские палаты для всех, кто пожелает быть его гостем. «Пускай, — говорит, — попытаются развеселить Несмеяну царевну. Кому удастся, тому она будет женою». Только это вымолвил, как закипел народ у царских ворот. Со всех сторон едут, идут и царевичи, и княжевичи, и бояре, и дворяне, полковые и простые. Начались пиры, полились меды. Царевна все не смеется. На другом конце царства в своей хатке жил честный работник. По утрам он свой двор убирал, а вечером шел к богатому хозяину и по ночам пас его лошадей. Хозяин был человек правдивый, плату его не обижал. Кончился год. Вынес хозяин мешок денег, положил на стол. «Бери, — говорит, — сколько хочешь». А сам к двери и вышел вон. Работник подошел к столу и думает: «Как бы перед Богом не согрешить, за труды лишнего не взять». Выбрал одну только денежку, зажал ее в горсть и пошел путем дорогою. Вздумал по дороге водиться напиться. Нагнулся в колодец, денежка у него выкатилась и потонула. Остался бедняк ни при чем. Другой бы на его месте заплакал, затужил и с досады бы руки сложил, а он нет. Все, говорит, Бог посылает. Господь знает, кому что давать, кого деньгами наделяет, у кого последнее отнимает. Видно, я плохо работал, мало трудился, теперь стану усердней и снова за работу. Каждое дело в его руках огнем горит. Кончился срок, минул еще год. Хозяин ему мешок денег на стол. «Бери, — говорит, — сколько душа хочет, а сам к двери и вышел вон». Работник опять думает, чтобы Бога не прогневить, за труд лишнего не взять. Взял денежку, пошел напиться и выпустил из рук. Денежка в колодец и потонула. Еще усерднее принялся он за работу. Ночь не досыпает, день не доедает. Поглядишь, у кого хлеб сохнет, желтеет, а у его хозяина все богатеет. Чьих коней под гору тащит, а его и в поводу не сдержать. Хозяин понимал, кого благодарить, кому спасибо говорить. Кончился срок, миновал третий год. Он кучу денег на стол. «Бери, работник, сколько душа хочет. Твой труд, твои и деньги». А сам вышел вон. Берет работник опять одну денежку. Идет к колодцу воды испить. Глядь, последняя деньга цела, и прежние две наверх выплыли. Подобрал он их, догадался, что Бог его труды наградил, обрадовался и думает: «Пора мне белый свет поглядеть». Подумал и пошел, куда глаза глядят. Идет он полем, бежит мышь.
3: «Здорово, дорогой куманек, дай денежку, я тебе сама пригожусь».
2: Дал ей денежку. Идет лесом, ползет жук.
4: «Здорово, дорогой куманек, дай денежку, я тебе пригожусь».
2: Дал и ему денежку. Идет берегом, а по реке плывет сом. Подплыл к берегу и говорит:
4: «Здорово, дорогой куманек, дай денежку, я тебе пригожусь».
2: Он и ему не отказал, последнюю отдал. Пришел в город, где царь живет. Там людей, там домов. Загляделся, завертелся работник на все стороны, куда идти не знает. А перед ним стоят царские палаты, серебром, с золотом убраны. У окна Несмеяна царевна сидит и прямо на него глядит. Куда деваться? Затуманилось у него в глазах, нашел на него страх, и упал он прямо в грязь. Откуда ни взялся сом с большим усом, за ним жучок-старичок, мышка-стрижка. Все прибежали, ухаживают, ублажают. Мышка платьице снимает, жук сапожки очищает, сом мух отгоняет. Глядела-глядела на их услуги Несмеяна царевна и засмеялась.
5: «Кто развеселил мою дочь?» – спрашивает царь.
2: «Тот, – говорит я, – другой я».
3: «Нет,
2: – сказала Несмеяна царевна.
3: Вот этот человек!»
2: И указала на работника. Тотчас его во дворец, и стал работник перед царским лицом молодец с молодцом. Царь свое царское слово сдержал, что обещал, то и даровал. И женился работник на царской дочери.
6: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
7: Скатерть и рожок. Жила-была старуха, у ней был сын дурак. Вот однажды нашел дурак 3 гороховых зерна. Пошел за село и посеял их там. Когда горох взошел, стал он его караулить. Приходит раз на горох и увидал, что на нем сидит журавль и клюет. Дурак подкрался и поймал журавля. «О, — говорит, — я тебя убью!» А журавль говорит ему: «Нет, не бей меня, я тебе гостинчик дам». «Давай, — сказал дурак, — и журавль дал ему коня, говоря: «Если тебе захочется денег, скажи этому коню «стой», а как наберешь денег, скажи «но». Вот дурак взял коня, стал садиться на него и сказал: «Стой!» Конь рассыпался в серебро. Дурак захохотал, потом сказал «но», и серебро обратилось в коня. Распростился дурак с журавлем и повел коня домой. Взвел на двор и прямо привел его к матери в избу, привел и дает ей строгий приказ: «Матушка, не говори «стой», говори «но». А сам тут же ушел на горох. Мать долго была в раздумии. «Для чего, — говорил он мне такие слова, — дай скажу «стой»?» И сказала. Вот конь рассыпался в серебро. У старухи глаза разгорелись. Поспешно начала она собирать деньги в свою коробью и, как удовольствовалась, сказала «но». Меж тем дурак опять застал на своем горохе журавля, поймал его и грозил ему смертью. Но журавль сказал: «Не бей меня, я тебе гостинку дам», и дал ему скатерть. «Вот как захочешь ты есть, скажи «развернись», а как поешь, скажи «свернись». Дурак тут же сделал опыт, сказал «развернись». Скатерть развернулась. Он наелся, напился и говорит: «Свернись». Скатерть свернулась. Он взял ее и понес домой. «Вот, смотри, матушка, не говори этой скатерти «развернись», а говори «свернись». А сам дурак опять пошел на горох. Мать и со скатертью сделала то же, что и с конем. Сказала «развернись». И начала гулять и есть, пить все, что было на скатерти. Потом сказала «свернись». Скатерть свернулась. Дурак опять поймал на горохе журавля, который дал ему в гостинице рожок. И, поднимаясь от него кверху, сказал: «Дурак, скажи «из рожка»». Дурак на свою беду и сказал это самое слово. Вдруг из рожка выскочили два молодца с дубинами и стали утюжить дурака, и до того утюжили, что он, бедный, с ног свалился. Журавль сверху закричал «в рожок», и молодцы спрятались. Вот дурак пришел к матери и говорит: «Матушка, не говори «из рожка», а говори «в рожок». Мать, как вышел дурак к соседям, заперла дверь на крючок и сказала: «из рожка». Сейчас выскочили два молодца с дубинами и начали утюжить старуху. Она кричит во все горло. Дурак услыхал крик, бежит со всех ног, прибег, хватит дверь на крючке. Он и закричал: «в рожок, в рожок». Старуха, опомнившись от побоев, отперла дураку дверь. Дурак взошел и сказал: «То-то, матушка, я тебе сказывал, не говори так-то». Вот дурак задумал задать пир и созывает господ и бояр. Только они собрались и поселись, дурак и приводит в избу коня и говорит: «Стой, добрый конь». Конь рассыпался в серебро. Гости удивились и почали грабить себе деньги да прятать по карманам. Дурак сказал «но». И конь опять явился, только без хвоста. Видит дурак, что время гостей потчевать, вынул скатерть и сказал «развернись». Вдруг развернулась скатерть, и на ней всяких закусок и напитков наставлено великое множество. Гости начали пить, гулять и веселиться. Как все удовольствовались, дурак сказал: «Свернись», и скатерть свернулась. Гости стали зевать и с насмешкой говорить: «Покажи нам, дурак, еще что-нибудь». «Изволь», — сказал дурак, — «для вас можно», — и приносит рожок. Гости прямо и закричали: «Из рожка! Откуда ни взялись два молодца с дубинками!» Начали колотить их изо всей мочи и до того били, что гости принуждены были отдать украденные деньги, а сами разбежались. А дурак с матерью, конем, скатертью и рожком стал жить да поживать, да больше добра наживать.
6: Сказка ФМ.
8: Русская народная сказка «Скряга». Жил-был богатый купец Марко. Скупей его не было. Раз как-то пошел он гулять, идучи дорогою, увидал нищего. Сидит старец и просит милостыни:
9: «Подайте, православные, Христа ради!»
8: Марко богатый прошел мимо. Следом за ним шел на ту пору бедный мужик. Возжалел нищего и подал ему копеечку. Стыдно показалось богатому. Остановился он и говорит:
9: «Послушай, земляк, дай мне взаймы копеечку. Хочется убогому подать, да мелких нету».
8: Мужик дал ему и спрашивает:
9: «А когда за долгом приходить?»
10: «Завтра приходи».
8: На другой день бедный идет к богатому за своей копейкою. Пришел на его широкий двор.
9: «Что, Марко богатый дома?»
10: «Дома. Тебе что надо?» — спрашивает Марко.
9: «За копеечкой пришел».
10: «А, брат, приди после. Ну, право, мелких совсем нету».
8: Бедный поклонился и назад пошел.
9: «Я, — говорит, — приду завтра».
8: На утро приходит, опять то же самое.
9: «Мелких денег вовсе нет. Коли хочешь, давай сотенной сдачи. А не то приходи через 2 недели».
8: Через 2 недели снова идет бедный к богатому, а Марко богатый увидал его в окно и говорит жене:
9: «Слушай, жена, я разоденусь догола и лягу под святые, а ты покрой меня полотном, сиди и плачь, словно над мертвым. Когда придет мужик за долгом, скажи ему, что я сегодня помер».
8: Вот ладно, как муж приказал, так жена и сделала. Сидит, да горючими слезами заливается. Приходит мужик в горницу, она его и спрашивает:
9: «Тебе что?»
8: «За должком к Марку богатому», — отвечает бедный.
9: «Ну, мужичок, Марко богатый приказал долго жить, сейчас только помер».
8: «Царство ему небесное, позволь, хозяйка, за мою копеечку послужу ему хоть. Хоть грешное тело обмою». С этим словом ухватил чугун с горячей водою и давай Марко богатого кипятком ошпаривать.
9: Марко еле терпит, морщится да ногами дрыгает.
8: «Дрыгай, не дрыгай, а копейку подай», — говорит бедный. Обмыл, снарядил как надо.
9: «Ну, хозяйка, покупай гроб, да вели в церковь выносить. Я стану над ним псалтырь читать».
8: Положили Марко богатого в гроб и вынесли в церковь. А мужик стал над ним псалтырь читать. Наступила темная ночь. Вдруг открывается окно и лезут в церковь воры-разбойники. Мужик за алтарь спрятался. Воры влезли и начали меж собой добычу делить. Все поделили, остается золотая сабля. Всякий к себе тащит, никто не уступает. Бедный как выскочит, как закричит: «Что вы спорите? Кто мертвецу голову отрубит, того и сабля будет!» Марко богатый вскочил сам не свой. Воры испугались, побросали свою казну и кинулись бежать. «Ну, мужичок, — говорит Марко, — давай деньги делить!» Разделили поровну, много досталось и тому, и другому. «Что ж, копеечку?» — спрашивает бедный. «Эх, брат, сам видишь, мелких нет!» Так-таки и не отдал Марко богатый копеечки. Тут и сказки конец. А кто слушал, родителям помогает. Тот большой молодец. —

0: народная сказка.
1: Жили-были старик со старухой, да их дочка. И было у них в хозяйстве стадо коз. Вот дочка пошла пасти коз. Пасла по горам, по долам, по зеленым лугам. Вечером пригнала их домой. Старик вышел на крыльцо и спрашивает:
2: «Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?»
1: И отвечают ему козы:
3: «Мы и сыты, мы и пьяны, мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали».
1: А одна коза отвечает:
3: «Я не сыта, я не пьяна, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку».
1: Рассердился старик на дочь и прогнал ее с глаз долой.
2: «Что ж ты, дочка, не уследила? Почему плохо работу свою делаешь? Ступай прочь!»
1: На другой день послал пасти старуху. Старуха пасла коз по горам, по долам, по зеленым лугам. Поздно вечером пригнала их домой. Вышел старик на крыльцо и спрашивает:
2: «Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?»
1: Отвечают ему козы:
3: «Мы и сыты, мы и пьяны, мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали».
1: А одна коза отвечает:
3: «Я не сыта, я не пьяна, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку».
1: Пуще прежнего рассердился старик, прогнал старуху с глаз долой. На третий день сам пошел пасти коз. Пас по горам, по долам, по зеленым лугам. Пригнал их вечером домой. Сам забежал вперед и спрашивает:
2: «Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?»
1: Отвечают ему козы:
3: «Мы и сыты, мы и пьяны, мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали».
1: А одна коза отвечает:
3: «Я не сыта, я не пьяна, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку».
1: Старик поймал эту козу, привязал ее и давай бить. Бил, бил, половину бока ободрал и пошел нож точить.
3: «Ой, ой, спасаться надо!»
1: Коза видит дело плохо, оторвалась и убежала. Бежала, бежала, прибежала в заячью избушку, завалилась на печку и лежит. Приходит заяц домой, оглядывается.
4: «Кто? Кто в мою избушку залез?»
1: А коза ему с печи отвечает:
3: «Я коза Дереза, за 3 гроша куплена, полбока луплена, топу, топу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету».
4: «Ой, страшно!»
1: Зайчик испугался и убежал. Идет зайчик, горько плачет. Попадается навстречу ему петух в красных сапожках, в золотых сережках, на плече косу несет. И Видит петух зайца и спрашивает:
4: «Здравствуй, зайенька, чего плачешь?»
0: «Как мне не плакать? Забралась коза в мою избушку, меня выгнала!»
4: «Пойдем, я твоему горю помогу!»
1: Подошли они к избушке, петух постучался.
4: «Ток-ток-ток! Кто в избушке?»
1: А коза ему с печи:
3: «Я, коза, дереза, за 3 гроша куплена, полбока луплена! Топу, топу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету!»
4: «Кукареку!»
1: А петух как вскочит на порог, так как закричит:
4: «Я иду в сапожках, в золотых сережках, несу косу, твою голову снесу, по самые плечи, полезай с печи!»
1: Коза испугалась, да со страху упала с печи и убилась. А зайка с петушком стали в избушке жить да быть, да рыбку ловить.
5: Вы слушаете радиоканал «Сказка ФМ». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-70. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Без возрастных ограничений.
6: 1001 ночь. Арабские сказки. Жил на свете могущественный царь, государство которого вмещало большую часть Индии и граничило с Китайской империей. Когда он умер, сыновья поделили обширное царство так, как завещал отец. Старшего брата звали Шахербан, а младшего – Шахсиман. Оба были очень любимы народом и по вступлении на престол воспевались в песнях и сказках. Шахербан получил название доброго, а Шахсиман – любимого. Первый выбрал своей резиденцией Самарканд, отстоявший на много дней пути от резиденции брата. Каждый из братьев вскоре после коронования на царство избрал себе прелестную супругу, и каждый назначен был блестящий придворный штат и отведен для жительства великолепный замок. Много слуг приставлено было к царицам, и большой конвой сопровождал их, когда они совершали прогулки в окрестностях столицы. В загородных садах били великолепные фонтаны. В рощах, на ветках тропических душистых деревьев, качались пестрые попугаи и распевали всякого рода хорошенькие птички. Братья не виделись несколько лет. Шахербан, старший из них, захотел непременно повидать брата, которого очень любил. И вот он послал к нему блистательное посольство, приглашая приехать к себе. Шахсиман очень обрадовался этому посольству, так как со своей стороны очень желал повидаться с братом. Он немедленно собрался в путь. Много шатров нагружено было на верблюдов, много мулов нагружено всяким другим багажом, и много богато одетых и великолепно вооруженных слуг назначено было вожаками. Конвой из храбрейших солдат должен был сопровождать Шахсимана, так как приходилось проезжать по пустынным местностям, где часто бродили шайки разбойников. На время отсутствия царя правление доверено было великому визирю. Прощаясь с супругой, Шахсиман передал ей ключи от всех своих покоев, но при этом запретил под страхом смертной казни входить в комнатку в одной из башенок, отпирающуюся золотым ключиком. После того сел на коня и уехал. Он не пробыл и дня в пути, как спохватился, что забыл нечто очень важное, и немедленно вернулся назад. К своему великому ужасу он нашел комнатку в башенке открытой и в ней свою жену. он так рассердился, как еще никогда в жизни, и вскричал: «Ты умрешь, как я это тебе обещал своим царским словом!» И, вынув из ножен острый меч, заколол свою до смерти испуганную жену. С глубокой печалью в сердце приехал он к брату, который принял его с распростертыми объятиями, но подивился бледности его лица и вскоре заметил горе, сквозившее во всех его чертах. Но он подумал, что причиной его служит разлука с женой. И так как Шахсиман ничего не говорил, то и он его не расспрашивал. Начались великолепные праздники. Весь город был освящен, и дома разукрашены в честь высокого гостя. Народ громко приветствовал его, как только он показывался на улице. Он одарил бедных, и многие сердца забились признательностью к нему. Но грусть Шахсимана увеличивалась со дня на день. Ничто не могло разогнать его мрачного настроения. Тогда брат решил устроить путешествие по стране и сделал для того блистательнейшие приготовления. И он также передал жене ключ от своих покоев и запретил, как и младший брат, входить в свой секретный кабинет, так как от того зависит спасение или погибель целой империи, и ни одна женская нога под страхом смертной казни не должна переступать через его порог. Это запрещение дано было в присутствии всех вельмож. Но и она стала жертвой любопытства, вошла в запрещенный покой и при неожиданно быстром возвращении супруга понесла обещанное наказание. Тут только признался Шахсиман брату, почему он так грустен. Шахербан проникся дикой ненавистью ко всему женскому полу и поклялся отныне непрерывно карать его. Младший брат уехал с горечью в сердце домой, чтобы похоронить себя в стенах своего дворца в Самарканде. Шахербану же пришла адская мысль в голову. Он объявил по всему царству, что намерен ежедневно выбирать себе прекраснейшую девушку в супруги, но что утром следующего дня она должна будет умереть. Горестный вопль раздался по стране, но ничто не могло тронуть жестокого человека. Ни даже просьбы родителей и сестер, бросавшихся ему в ноги и умолявших пощадить их родственниц и не карать невинных за вину одной виноватой. Но вот Аллах и его великий пророк услышали моления несчастного народа и дозволили одной молодой девушке тронуть сердце царя и умилостивить его гнев. То была старшая дочь великого визиря по имени Шахерезада. Она была и хороша собой, и умна, прочитала много книг и была знакома с изречениями придворных мудрецов. Она объявила отцу о своем желании выйти замуж за царя. Визирь был вне себя, услышав о ее намерении. «Что ты, безумная девочка, хочешь всех нас сделать несчастными?» – вскричал он. «Или ты воображаешь, что царь для тебя сделает исключение?» «В тебе говорит самомнение». Шахерезада, однако, успокоила отца, плакавшего перед ней, и сказала: «Меня Бог избрал, чтобы навести царя на правый путь. Слишком долго позорил он нас, женщин». Огорченный отец вынужден был, наконец, привести свою любимейшую дочь Шахерезаду к царю. Царь был удивлен красотой и порядочностью молодой девушки, но предупредил ее заранее, что и она будет казнена. Но бесстрашная невеста взяла с собой младшую сестру Динарзаду и объявила царю, что хочет в последние минуты поболтать со своей любимой сестрой. «Должно быть, тебе есть о чем разговаривать», — сказал жестокосердный человек, но согласился на просьбу храброй девушки. Сразу же после свадьбы он присел около сестер, а Шахерезада начала рассказывать прелестнейшую сказку. Царь царь давно уже не слыхал никаких сказок. А так как сказка эта была очень интересна, то он слушал ее с величайшим вниманием, и часы пролетали совсем незаметно. Умная рассказчица все тянула и тянула сказку, так что конца не наступало. Царь должен был, наконец, заняться правительственными делами и оставил обеих девушек, взяв с них обещание, что продолжение сказки будет отложено до завтра. Про казнь не было и речи, и удивленный палач вернулся домой. На другой день царю очень бы хотелось дослушать сказку, но Шахерезада была так хитра, что в конец старой сказки вплела начало новой, еще более интересной. И внимание царя было снова приковано ее рассказом. Так шли дни за днями. Протекали дни, недели, месяцы, наконец, целые годы, и царь так полюбил прекрасную рассказчицу и так проникся мудрыми поучениями, скрытыми в ее сказках, что раскаялся в своей жестокости и возвел добродетельную и чистую девушку в сан царицы. 1001 ночь занимала Шахерезада рассказами царя, и испытание ее было закончено. После того, как снова отпраздновали свадьбу, еще с большим великолепием, чем в первый раз, царь не желал расставаться с супругой. Снаряжено было новое и более блестящее посольство к брату Шахсиману, и тот был приглашен принять участие в празднестве. Братья радовались невыразимо, что свиделись, а народ прославлял мудрость юной царицы. Счастливый отец Шахерезады получил вышитое золотом и бриллиантами платье, и все вельможи империи его поздравляли. А младший брат тоже выбрал в супруге сестру мудрой и прекрасной Шахерезады, предполагая, что она во всем похожа на свою сестру. Так и отпраздновалась двойная свадьба. Динарзада бросилась сестре на шею и долго-долго плакала. Два благородных человека, ослепленных безумством, были исцелены. Старый, млад, вельможа и простолюдин принимали участие во всеобщей радости. Шахерезада приказала накрыть длинные столы в покоях дворца, за которыми и уселись приглашенные. Прекрасное вино текло ручьями, и подавались отборнейшие кушанья. Повара превзошли самих себя в искусстве и щеголяли необыкновенным разнообразием блюд. Между прочим, подан был на стол большой зажаренный кабан в шкуре из миндального теста. Но когда его разрезали, то к величайшей забаве приглашенных из внутренности его попадали к ним на тарелки колбасы и отборнейшие кусочки жареного мяса. Сам царь присутствовал на пиру, угощал гостей и был так весел и приветлив, что казался неузнаваем. Да, теперь он поистине заслужил прозвище «Доброго». Пригласив к дворцовому столу знатных вельмож, не забыли бедных и простых людей. Для них тоже был приготовлен обильный и роскошный пир. Больным отпускали кушанье и напитки на дом. Среди площади перед дворцом жарили на огромных кострах целых быков, и тот, кто хотел, отрезал себе кусок превосходного жаркого.

потомки передавали из рода в род рассказ о примирении двух братьев со своим народом. Целую неделю длились празднества. Цари с супругами показывались народу в лучших одеждах. На Шахерезаде было голубое шелковое платье, искусно вышитое золотом. Вышивки изображали всевозможные прекрасные цветы. Динарзада была одета в такое же платье из розовой шелковой материи, и на нем были вышиты прекрасные птицы.

0: несчастных на свете после того, как их самих постигло такое большое счастье. Долгие годы царствовали оба царя в мире и благоденствии, и ни разу не пришлось им пожаловаться на любопытство и непослушание своих добродетельных жен. Король Шахирбан приказал записать прекрасные сказки, которые Шахерезада рассказывала ему в продолжении «Тысячи и одной ночи». Целых 40 томов было написано и сложено в казне султана. Их переплели в золотой переплет, чтобы показать, что в них содержатся золотые поучения и истины. Всеистребляющее время поглотило многое из этих томов, но некоторые из прекраснейших сказок сохранились до нашего времени. Ученые люди перевели их на все современные языки под заглавием «Сказки из Тысячи и одной ночи». Послушай некоторые из них.
1: Золотая гора. Промотался, прогулялся купеческий сын. До того пришло, что есть нечего. Взял он лопату, вышел на торговую площадь и стал поджидать, не наймет ли кто в работники. Вот едет семисотный купец в раззолоченной карете. Увидали его поденщики, и все, сколько ни было, врозь рассыпались, по углам попрятались. Оставался на площади всего-навсего один купеческий сын. «Хочешь работы, молодец, наймись ко мне», — говорит семисотный купец. «Изволь, я затем на площадь пришел. А что возьмешь?» На другой день поутру пришел купеческий сын на пристань. Семисотный купец давно его дожидается. Сели они на корабль и поехали в море. Ехали, ехали, посреди моря остров виднеется. На том острове стоят горы высокие, а у самого берега что-то словно огнем горит. «Никак пожар виден», — говорит купеческий сын. «Нет, это мой золотой дворец». Привалили к острову, вышли на берег. Навстречу семисотному купцу прибежала жена вместе с дочкою. А дочь такая красавица, что не вздумать, не взгадать, не в сказке сказать. Тотчас они поздоровались, пошли во дворец и нового работника с собой взяли. Сели за стол, стали пить, есть, веселиться. «Куда день не шел?» — говорит хозяин. «Сегодня попируем, а завтра и за работу примемся». А купеческий сын был собою молодец, статный, рослый, кровь с молоком. Полюбился он красной девице. Вышла она в другую комнату, вызвала его тайком и дала ему кремень да кресало. «Возьми, будешь в нужде пригодиться». На другой день семисотный купец отправился с своим работником к высокой золотой горе. Лезть на нее — не взлезть, ползти — не всползти. «Ну-ка, — говорит, — выпьем наперед!» И поднес ему сонного зелья. Работник выпил и заснул. Купец достал нож, убил ледащую клячу, выпотрошил, положил парня в лошадиное брюхо, сунул туда лопату и зашил, а сам в кустах притаился. Вдруг прилетают вороны черные, носы железные, ухватили падаль, унесли на гору и...

0: плевать. Съели лошадь и стали было добираться до купеческого сына. Тут он и проснулся, от черных воронов отмахнулся, глянул туда-сюда и спрашивает: «Где я?» Отвечает семисотный купец: «На Золотой горе! Бери-ка лопату, докопай золото!» Вот он копал, копал, все на низ бросал, а купец на вазы складывал. К вечеру 9 вазов поспело. «Будет!» — говорит семисотный купец. «Спасибо за работу! Прощай!» «А я-то? А ты как знаешь? Вас там на горе 99 сгинуло. С тобой ровно 100 будет!» Сказал купец и уехал. «Что тут делать?» — думает купеческий сын. «Сойти с горы никак нельзя. Приходится помереть голодной смертью». Стоит на горе, а над ним так и вьются вороны черные, носы железные, видно, добычу почуяли. Стал он припоминать, как все это сделалось, и пришло ему на ум, как вызывала его красная девица, подавала кремень да кресало, а сама приговаривала: «Возьми, будешь в нужде пригодиться». А ведь это она недаром сказала. «Дай попробую». Вынул купеческий сын кремень и кресало, ударил раз, и тотчас выскочило 2 молодца. «Что угодно, чего надобно? Снесите меня с горы к морскому берегу». Только успел вымолвить, они его подхватили и бережно с горы снесли. Идет купеческий сын по берегу. Глядь, мимо острова корабль плывет.
1: «Эй, добрые люди, корабельщики, возьмите меня с собой!» «Нет, брат, некогда останавливаться. Мы за эту остановку 100 верст сделаем!»
0: Миновали корабельщики остров. Стали дуть им ветры встречные. Поднялась буря страшная. «Ах, видно, он непростой человек. Лучше воротимся, да возьмем его на корабль». Повернули к острову, пристали к берегу, взяли купеческого сына и отвезли его в родной город. Много ли, мало ли прошло времени, взял купеческий сын лопату, вышел на торговую площадь и ждет наемщика. Опять едет в раззолоченной карете семисотный купец. Увидали его поденщики, все врозь рассыпались, по углам попрятались. Оставался один купеческий сын. «Наймись ко мне», — говорит ему семисотный купец. «Изволь, положи на день по 200 рублев и давай работу». «Экой дорогой!» «А дорогой, так поди и поймай дешевого. Видишь, сколько народу здесь было, а ты показался, сейчас разбежались». «Ну ладно, приходи завтра на пристань». На утро сошлись они у пристани, сели на корабль и поехали к острову. Там один день прогуляли, а другой настал, к Золотой горе отправились. Приезжают туда. Семисотный купец подносит работнику чарку. «Ну-ка, выпей наперед». «Постой, хозяин, ты всему голова, тебе первому и пить. Дай я тебя своим попотчую». А уж купеческий сын загодя сонным зельем запасся. Налил полный стакан и подает семисотному купцу. Тот выпил и заснул крепким сном. Купеческий сын зарезал самую дрянную клячу, выпотрошил, положил своего хозяина в лошадиное брюхо, сунул лопату и зашил, а сам в кустах спрятался. спрятался. Вдруг прилетели вороны черные, носы железные, подхватили падаль, унесли на гору и принялись клевать. Пробудился семисотный купец, глянул туда-сюда. «Где я?» — спрашивает.
1: «На горе! Бери-ка лопату, докопай золото! Коли много накопаешь, научу, как с горы спуститься!»
0: Семисотный купец взялся за лопату. Копал-копал, 12 вазов накопал.
1: «Ну, теперь довольно!» — говорит купеческий сын. «Спасибо за труд! Прощай!»
2: «А я-то!
1: А ты как знаешь! Вас там на горе 99 сгинуло! С тобой ровно 100 будет!»
0: Забрал купеческий сын все 12 вазов. Приехал в золотой дворец. Женился на красной девице, дочке купца семисотного. Овладел всем его богатством и всей семьей переехал жить в столицу. А семисотный купец так на горе и остался. Заклевали его вороны черные, носы железные.
3: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Дедушка Мазай и зайцы. Николай Некрасов.
4: В августе около малых вижей старым Мазаем я бил дупелей. Как-то особенно тихо вдруг стало, на небе солнце сквозь тучу играло. Тучка была небольшая на нем, а разразилась жестоким дождем. Прямый и светлый, как прутья стальные, в землю вонзались струи дождевые силой стремительной. Я и Мазай мокрые скрылись в какой-то сарай. Дети, я вам расскажу про Мазая. Каждое лето домой приезжая, я по неделе гощу у него. Нравится мне деревенька его. Летом ее убирая красиво, и старый хмель в ней родится на диво. Вся она тонет в зеленых садах, домики в ней на высоких столбах. Всю эту местность вода понимает, так что деревня весною всплывает, словно Венеция. Старый Мазай любит до страсти свой низменный край. Вдов он, бездетен, имеет лишь внука. Торной дорогой ходить ему скука. За 40 верст в Кострому прямиком сбегать лесами ему нипочем.
5: Лес не дорога, по птице, по зверю выпалить можно. А леший? Я не верю. Раз в кураже я их звал, поджидал целую ночь, никого не видал. За день грибов назбираешь корзину, ешь мимоходом бруснику, малину. Вечером пеночка нежно поет, словно как в бочку пустую удод ухает. Сыч разлетается к ночи, рожки точены, рисованы очи. Ночью робел я и сам. Очень уж тихо в лесу по ночам. Тихо, как в церкви, когда отслужили службу и накрепко дверь затворили. Разве какая сосна заскрипит, словно старуха во сне проворчит.
4: Дня не проводит Мазай без охоты. Жил бы он славно, не знал бы заботы, кабы не стали глаза изменять. Начал частенько Мазай пуделять. Впрочем, в отчаянии он не приходит. Выпалит дедушка, заяц уходит, дедушка пальцем косому грозит.
5: «Врешь, упадешь!»
4: — добродушно кричит. Знает он много рассказов забавных про деревенских охотников славных. Кузя сломал у ружьишка курок. Спичек таскает с собой коробок. Сядет за кустом, тетерю подманит, спичку к затравке приложит и грянет. Ходит с ружьишком другой зверолов, носит с собою горшок угольков.
5: «Что ты таскаешь горшок с угольками?»
4: «Больно родимый, я зябок руками. Ежели зайца теперь сослежу, прежде я сяду, ружье положу, над уголечками руки погрею, да уж потом и полю по злодею».
5: «Вот так охотник!»
4: — Мазай прибавлял. «Я, признаюсь, от души хохотал». Впрочем, милее анекдотов крестьянских, чем они хуже, однако, дворянских, я от Мазая рассказы слыхал. Дети, для вас я один записал. Старый Мазай разболтался в сарае.
5: «В нашем болотистом низменном крае в пятеро больше бы дичи велось, кабы сетями ее не ловили, кабы силками ее не давили. Зайцы вот тоже, их жалко до слез. Только весенние воды нахлынут, и без того они сотнями гинут. Нет, еще мало, бегут мужики, ловят и топят, и бьют их баграми. Где у них совесть? Я раз за дровами в лодке поехал, их много с реки к нам в половодье весной нагоняет. Еду, ловлю их, вода прибывает. Вижу, один островок небольшой, зайцы на нем собрались гурьбой. С каждой минуты вода подбиралась к бедным зверькам. Уж под ними осталось меньше аршины земли в ширину, меньше сажени в длину. Тут я подъехал, лопочет душами, сами не с места. Я взял одного, впрочем, скомандовал: «Прыгайте сами!» Прыгнули зайцы мои, ничего. Только уселась команда косая, весь островочек пропал под водой. «То-то, — сказал я, — не спорьте со мной. Слушайте, зайчики деда Мазая. Эдак гуторя плывем в тишине. Столбик не столбик, зайчишка на пне. Лапки скрестивши, стоит горемыка. Взял и его, тягота невелика. Только что начал работать веслом, глядь, у куста копошится зайчиха, еле жива, а толста, как купчиха. Я ее, дуру, накрыл зипуном, сильно дрожала, не рано уж было. Мимо бревно суковатое плыло, сидя и стоя, и лежа пластом, зайцев с десяток спасалось на нем. Взял бы я вас, да потопите лодку. Жаль их, однако, да жаль и находку. Я зацепился багром за сучок и за собою бревно поволок».

бревно я пригнал, лодку причалил и с Богом сказал. И во весь дух пошли зайчишки, а я им: ух, живей, зверишки, смотри косой, теперь спасайся, а чур зимой не попадайся. Прицелюсь, бух, и ляжешь, ух. Мигом команда моя разбежалась, только на лодке две пары осталось. Сильно измокли, ослабли. В мешок я их поклал и домой приволок. За ночь больные мы отогрелись, высохли, выспались, плотно наелись.

0: В некотором царстве, в некотором государстве жил старик с тремя сыновьями. И были в их краях такие дебри да грязи. Задумали они мост строить, чтобы людям хорошо было ходить. Мостили 3 года. Как замостили, старик посылает старшего сына. «Поди-ка сядь под мост, послушай, кто первый пройдет, что скажет». Старший сын пошел и слушает. Идет старичок и Бога молит. «Ой, дай, Господи, кто этот мост смастил? Чего просит, то и дай». Старший сын вышел. «Мы мастили 3 брата да батюшка. Че тебе надобно?» «А мне много не надобно. А чтобы ни зачем люди не ходить, дома жить». «Так и будет». Пришел старший сын к старику и рассказал обо всем. На другой день старик посылает другого сына. Тот же старик идет по мосту и Бога молит. Сын опять вышел и тоже пожелал. «Ни зачем в люди не ходить?» Старик ему и говорит. «Так и будет». На третий день старик меньшого сына посылает. Ивана. Иван сидит под мостом. Старичок опять идет и молит опять Бога. Иван выходит. Старик спрашивает. «Тебе чего надо?»
1: «А я в солдат хочу».
0: «Худо ведь в солдатах».
1: «Нет, я пойду».
0: Старик обернул его ясным соколом. Летал Иван, все осмотрел. Старик его опять в человека вернул. «Ну, ты теперь много видел. Пойдешь ли в солдаты?»
1: «Пойду».
0: Старик обернул его рысью. Иван рысью бегал. Старик его назад в человека обратил и спрашивает. «Ну, идешь ли в солдаты?»
1: «Иду».
0: Старик его обернул паучком. Паучок ползал с ветки на ветку, с прута на пруток. Старик его опять в человека обратил. «Ну, что, идешь в солдаты?»
1: «Иду».
0: «Ну, на осень тебя отдают в солдаты». Пришел Иван к отцу и говорит. «Я пойду в солдаты». Отец опечалился. «Худо в солдатах. Ты ничего другого не мог попросить?» Осень пришла, его и забрали в солдаты. Прослужил 1-2 года, началась война. Пошли солдаты в поход, и Иван с ними. Шли 1-2 года. Доходят до места, где надо воевать. Государь спохватился, ан кавалерии нету. И кликнул клич, кто может в 3 суток домой сходить, к дочери за кавалерией, во дворец и назад прийти. Все отказываются.
1: Нет, 2 года шли, где ж в 3 суток сходить?
0: А Иван и выискался. Я в 3 суток схожу. Царь ему и говорит. «Если в 3 суток сходишь, я за тебя дочь замуж отдаю, и после смерти моей быть тебе царем». Иван нарядился и отправился. Как из виду он ушел, обернулся соколом, летел. Потом обернулся рысью, бежал, добежал до столицы. Народ кричит «Хватайте!» А другие говорят «Невесть ли какая от государя? Прямо во дворец летит!» Иван потом паучком обернулся и попал во дворец, в светелку, где дочка царская живет. Прополз, обернулся солдатиком, а она испугалась. «Ты кто таков? Как прошел сюда и по какому случаю?» Солдат рассказал. «Царская дочь не верит. Это все вранье. Шли 2 года, как ты мог в сутки попасть?» Иван и говорит. «Я тебе покажу». Обернулся ясным соколом. Она из него перышко вытянула, да и в платочек завязала и спрашивает. «А еще как шел?» Иван обернулся рысью. Царевна у него шерсточки клочок вырвала. «А как во дворец заходил?» – спрашивает царевна. «А я тут паучком полз». И обернулся паучком. Она у него клочок паутинки вытянула и опять в узел завязала. Тогда царская дочь кавалерию солдату отдала, он паучком обернулся и из дворца выполз. обернулся рысью, бежал, бежал. Потом соколом летел, летел. Уж почти добрался, да вздумал отдохнуть и лег прикорнуть у моря. А у моря два солдата на часах стояли. Увидели, Иван спит. Взяла их зависть. Они Ивана в море бросили, а сами кавалерию царю и понесли. Недалеко уж. Пришли эти солдаты к государю и воевать стали. А Иван попал к морскому царю. Морской царь его нежит, кормит, а Ивана скука одолевает, и он и запросился: «Вынесите меня на белый свет хоть поглядеть». Его и вынесли далеко от берега на остров. Иван обернулся ясным соколом и задумал лететь. Морской царь его хватился. Вот море кверху огромадной волной поднимается, его туда и утянуло. Опять живет Иван в морском государстве полгода и запечалился о белом свете. Вынесли его опять подальше от берега посмотреть свет. Снова ясным соколом обернулся, летел, летел, маленько не долетел. Морской царь спохватился, море подымается, да его опять и утянуло. Жил полгода, год, опять запечалился и думает: «Теперь уж кончается война, мне-то бы там надо быть». Опять не пьет, не ест и печалится сильно. Морской царь спрашивает: «Что, Иван, опять тоскуешь о белом свете?» «Тоскую». «Ладно, я тебя еще на 3 часа выпущу, а боли тебе наверху не бывать. Пойдите, ребята, вынесите его на 3 часа». Вынесли Ивана ближе к берегу. Были те ребята тоже из солдат, утопших в море. Они его вынесли. Иван опять и полетел, да и перелетел на берег. До ближней деревни дошел и спрашивает: «Прошел ли государь с войны?» «Прошел, 2 недели уж». Иван приходит в столицу, остановился у старухи и спрашивает: «Что это у вас в столице все песни поют, да музыка играет?» «На царе дочь замуж выдает за одного солдата, а другого солдата ставит в высокое место. Да дочери бают замуж неохота. Через 3 дня свадьба будет. Завтра будут выкликать музыкантов. Муж у меня был музыкант. Ежели охота, ты одень его платье и пойди поглядеть». Старуха Ивана обрядила в музыкантское платье. Он и пошел смотреть. Иван к музыкантам пришел. Они играют, а он лучше всех. А царевна ходит, Ивана заприметила и говорит: «Вот мой суженый, который у меня был». Царь спрашивает у солдат: «Как вы во дворец заходили?» Они и завертелись: «Да это мы нанимали, да это, ну мы ехали на машине, ну». Стали спрашивать Ивана. Он и запоказывал. Первое дело обернулся ясным соколом, а царевна вынула из узелка перышко, приложила и говорит: «Вот тут и было». Потом Иван обернулся рысью. Царевна приложила клочок шерсти. «Вот тут и было». И паучком обернулся. Царевна приложила паутинку. Все и сходится. А эти 2 солдата стоят, почернели совсем. Схватили их, да в тюрьму и бросили. А царевну с Иваном повенчали. Стали они жить-поживать и горе не знать. А время пришло, стал Иван царем.

0: как леопард стал пятнистым. В те далекие дни, когда все существа только что начали жить на земле, моя любимая, леопард поселился в пустынном месте, которое называлось Высокий Фельд. Заметь, это не был низкий фельд, или лесистый фельд, или горный фельд. Нет. Леопард жил в совершенно голой, унылой, знойной, залитой сияющими лучами солнца пустыне, называвшейся Высоким Фельдом. Местность эту покрывал песок, скалы одного цвета с песком и редкие кусты желтоватой травы. Там жили жирафы, зебры, антилопы, газели и другие породы рогатых животных. Все они были покрыты гладкой, желтовато-коричневатой шерстью песчаного оттенка. Леопард фигурой походил на кошку. У него была серовато-желтоватая шерсть, которая совсем сливалась с желтовато-серовато-коричневатой почвой Высокого Фельда. Это было очень плохо для жирафов, для зебр, для антилоп и для остальных беззащитных животных, потому что леопард ложился подле желтоватых камней или высоких травянистых зарослей, и когда жираф, зебра, газель, антилопа куду или лесная антилопа проходили мимо него, он выскакивал из засады, бросался на них, и тогда их жизни наступал конец. В этой стране также жил эфиоп. У него были лук и стрелы. Сам он в те времена был серовато-коричневато-желтоватый и охотился вместе с леопардом. Эфиоп брал с собой лук и стрелы, леопард же убивал дичь зубами да когтями. Наконец, жираф, газель, антилопа, квагга и все остальные животные в этом роде решительно перестали понимать, в какую сторону им следует бежать. Да, моя любимая, они совсем растерялись. Через очень-очень долгое время, тогда животные и люди жили долго, они научились скрываться от всего, что походило на леопарда или на эфиопа, и мало-помалу убежали из Высокого Фельда. Первыми ушли жирафы, потому что у них были самые длинные ноги. Бежали они много-много дней. Наконец увидели огромный лес. В нем было много деревьев, кустов, а на землю падали тени, темные полосы и пятна. Животные спрятались в лесу. Прошло еще много времени. Животные вечно были отчасти в тени, отчасти на солнце. И от этого жираф стал пятнистым, а зебра — полосатой. Антилопа же куду и газель потемнели, и по их спинкам прошли извилистые серые полоски, похожие на древесную кору. Теперь их можно было слышать, чуять, но видеть стало трудно. Их разглядел бы только знающий, где следует искать беглецов. Отлично жилось этим зверям среди пятен света и узорчатых теней леса. Между тем леопард и эфиоп бегали по обнаженной желтовато-красноватой пустыне и спрашивали себя, куда девались их завтраки, обеды и ужины. Наконец они до того проголодались, что стали поедать крыс, жуков и кроликов, живших в скалах. Потом у них разболелись животики, оба заболели. Как раз в это время они встретили павиана. А он, надо тебе сказать, самый мудрый зверь в целой Южной Африке. Леопард сказал павиану, стоял очень жаркий день: «Куда ушла вся дичь?» Павиан подмигнул, он отлично знал, куда. Эфиоп сказал павиану: «Можешь ли ты сказать мне, куда переселилась вся туземная фауна?» Эфиоп спросил совершенно то же самое, что леопард, только он всегда употреблял длинные слова. Он был взрослый. Павиан подмигнул, он-то знал. Скоро заговорил павиан: «Дичь ушла в другие места, и тебе, леопард, я советую поискать темных пятен». Эфиоп сказал: «Все это хорошо и прекрасно, но я желаю знать, куда переселилась туземная фауна». Тогда павиан ответил: «Туземная фауна соединилась с туземной флорой. Тебе же, Эфиоп, была бы полезна перемена». Леопард и Эфиоп ничего не поняли. О каких пятнах, о какой перемене говорил им павиан? Тем не менее, они стали разыскивать туземную флору и после долгих-долгих поисков увидели большой, высокий, густой лес, полный деревьев с пятнистыми стволами, по которым перебегали тени. Тени эти качались, извивались, сходились и расходились. «Что это?» — сказал леопард. «Здесь темно, а между тем столько пятнышек света». «Не знаю», — сказал Эфиоп. «Вероятно, это туземная флора. И я чую жирафа, но не могу видеть жирафа». «Это удивительно», — заметил леопард. «Впрочем, мне кажется, это происходит потому, что мы сию минуту вошли в тень с того места, где ярко светит солнце. Я чую зебру, я слышу зебру, но не могу видеть ее». «Погоди немного», — сказал Эфиоп. «Ведь с тех пор, как мы на них охотились, прошло много времени. Может быть, мы позабыли, какой вид у этих зверей?» «Пустяки», — ответил леопард. «Я отлично их помню. И особенно хорошо у меня в памяти сохранился вкус их костного мозга. Жираф около 17 футов высоты и весь от макушки до копыт золотисто-желтый. Зебра же около 4 футов с половиной. С головы до ног она серая». Протянул Эфиоп, вглядываясь в пятнистые тени леса. «В таком случае эти животные должны быть видны в темноте, как спелые бананы в темной дымной хижине». Но ни жирафа, ни зебры не было видно. Леопард с Эфиопом охотились целый день, и хотя чуяли дичь, слышали, как она шевелится, но ни разу не видели ни зебры, ни жирафа. «Пожалуйста», — сказал леопард, когда наступило время обеда, — «дождемся темноты. Охотиться при дневном свете неудобно». Они подождали наступления темноты. И вот леопард услышал дыхание и фырканье среди серебристых полос звездного света, который проходил сквозь древесные ветви и падал на землю. Леопард почуял зебру, схватил ее, и когда повалил на землю свою добычу, почувствовал, что она бьет его ногами, как зебра, а все-таки он не знал, что это было. Леопард сказал: «Не двигайся, Ты существо без формы. Я буду сидеть на твоей голове до утра, потому что не понимаю, что ты такое». В ту же минуту он услышал шум, треск, и эфиоп закричал: «Я поймал животное, которого не вижу! Оно брыкается, как жираф, и я чую запах жирафа, но ничего не вижу!» «Не доверяй ему», — сказал леопард. «Садись на его голову и не двигайся до утра. Я сделаю то же самое. Их совсем не видно». Так они просидели, пока не рассвело. Наконец леопард сказал: «Ну, братец, скажи, что там у тебя?» Эфиоп почесал себе голову и ответил: «Животное это должно быть темно-оранжевое, а это все в каштановых пятнах. А у тебя что, братец?» Леопард тоже поцарапал себе голову и ответил: «Моя дичь должна была иметь нежную серовато-желтую шерсть и называться зеброй. Между тем шкура пойманного мной зверя покрыта черными полосами. Ну скажи, пожалуйста, зебра, что ты с собой сделала? Разве ты не знаешь, что там, в высоком фельде, я мог видеть тебя за 10 миль? Теперь же ты расплываешься перед глазами, и тебя нельзя разглядеть».
1: «Да», — сказала зебра, «но ведь мы не в высоком фельде, а в другом месте. Разве ты этого не видишь?»
0: «Теперь-то вижу», — сказал леопард. «Но вчера я ничего не видел. Скажи, почему это?»
1: «Отпустите нас, вы оба», — сказала зебра, «и мы вам покажем, в чем дело».
0: Эфиоп и леопард отпустили зебру и жирафа. Зебра побежала к большим кустам терновника и остановилась там, где от них падали полосы теней. Жираф же пошел к высоким деревьям, под которыми лежали узоры из теневых пятен. Теперь ни ту, ни другого нельзя было разглядеть в лесу.
1: «Хи-хи», — сказал эфиоп.
0: «Теперь смотрите», — сказали зебра и жираф. «Вот как делается у нас. Раз, два, три. Где ваш завтрак?»
2: Леопард смотрел во все глаза. Эфиоп тоже. Но они видели только полоски да пятна теней в лесу. Зебры и жирафа не было и следа. Они ушли и спрятались в чаще.
1: Сказал эфиоп. «Стоит поучиться их фокусу.
0: Это тебе урок, леопард. Здесь, в темном месте, ты виден, как кусок мыла в ящике с углем».
1: «Хо-хо», в свою очередь сказал леопард. «Удивит ли тебя, если ты узнаешь, что здесь, в темной чаще, ты виден ясно, как горчишник, прилипший к угольному мешку?»
0: «Ну, мы можем придумать, сколько нам вздумается сравнений, но это не поможет нам получить обед», — заметил эфиоп. «Все дело в том, что мы отличаемся от цвета почвы. Я исполню совет павиана. Он сказал мне: тебе нужна перемена. А так как мне нечего менять, кроме кожи, я и переменю ее».
1: «Что?» — протянул взволнованный леопард. «Да, я обзаведусь новой, хорошенькой рабочей, коричневато-черной кожей с лиловым оттенком и с переливами в аспидно-синий цвет. В ней будет удобно прятаться в ложбинах и за стволами деревьев». И он сейчас же переменил свою кожу. Леопард заволновался еще сильнее. Он до сих пор не видел, чтобы человек менял кожу.
3: «А я-то?» — сказал он, когда Эфиоп натянул даже на кончик левого мизинца свою прекрасную, новую черную кожу.
1: «Послушайся совета Павиана. Он сказал тебе, поищи темных пятен».
3: «Да я и смотрел в темные места», — сказал леопард. «Я пришел сюда с тобой, осматривал тени леса, но разве это помогло мне?»
1: «Вспомни о жирафе», — сказал Эфиоп, «или подумай о зебре и ее полосках. Их пятна и полосы очень удобны им».
0: Сказал леопард, «я совсем не хочу походить на зебру».
3: «Ну, решайся», — сказал ему Эфиоп. «Я не хотел бы охотиться без тебя, а все-таки придется отправиться одному, потому что теперь ты походишь на подсолнечник, торчащий подле темной изгороди».
1: «В таком случае я соглашаюсь на пятна», — ответил леопард. «Только, пожалуйста, не делай мне слишком больших клякс. Они вульгарно выглядят. Я не хочу слишком походить на жирафа».
3: «Я испещрю тебя кончиками пальцев», — предложил ему Эфиоп. «На моей коже еще достаточно черной краски. Поднимайся и не двигайся».
1: Эфиоп сжал свои 5 пальцев. На его новой коже все еще было много черной краски. И стал прикладывать их к телу леопарда. Там, где они касались желтой шкуры зверя, после них оставалось до 5 черных пятнышек, очень близко друг от друга. «На любой леопардовой шкуре ты увидишь их, моя дорогая». Иногда пальцы Эфиопа скользили, и пятна немного расплывались. Но присмотрись к любому леопарду, и ты увидишь, что на его шкуре в каждом пятне 5 точек. Это следы 5 жирных черных кончиков пальцев Эфиопа.
0: «Теперь ты красавец», — сказал Эфиоп.
3: «Ляг на землю. Тебя всякой примет за кучу мелких камешков. Ляг на обнаженную скалу, и ты будешь походить на ноздреватый туф. Если ты ляжешь на сук, покрытый листьями, всякой подумает, что ты свет, проходящий сквозь листву. На тропинке ты тоже не будешь виден. Думай об этом и мурлыкай».
0: «Но если мои пятна так удобны, — заметил леопард, — почему ты сам не стал пятнистым?»
1: «О, негру приличнее быть черным, — ответил Эфиоп. — Пойдем же и посмотрим, не сумеем ли мы справиться с мистрис раз-два-три, где завтрак». Они убежали, и с тех пор, моя любимая, жили хорошо и счастливо. Вот и все. Ах да, иногда ты услышишь, как взрослые говорят, может ли Эфиоп переменить свою кожу или леопард сбросить с себя пятна.
0: Я думаю, что вряд ли бы взрослые спрашивали бы такие глупости, если бы леопард и один Эфиоп уже не сделали такой вещи. Правда?
1: Но еще раз, они не сделают ничего подобного. Они и так вполне довольны.
4: Сказка ФМ. «Русалочка». Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
5: В открытом море вода совсем синяя. как лепестки самых красивых васильков, и прозрачные, как чистое стекло. Но зато и глубоко там ни один якорь не достанет до дна. На дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколен. Только тогда бы они могли высунуться из воды. На самом дне живут русалки. Не подумайте, что там на дне один голый белый песок. Нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. Между ветвями шныряют рыбы, большие и маленькие, точь-в-точь, как у нас птицы. В самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с высокими стрельчатыми окнами из чистейшего янтаря и с крышей из раковин, которые то открываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив. Это очень красиво. Ведь в каждой раковине лежит по жемчужине такой красоты, что любая из них украсила бы корону любой королевы. Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха-мать. Женщина умная, но очень гордая своим родом. Она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить всего-навсего 6. Вообще же она была особо достойная всяческих похвал, особенно потому, что очень любила своих маленьких внучек. Все 6 принцесс были прихорошенькими русалочками, но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими синими, как море, глазами. Но у нее, как и у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост. День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как у нас бывает вылетают ласточки. Рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить. Возле дворца был большой сад. Там росли огненно-красные и темно-голубые деревья с вечно колеблющимися ветвями и листьями. Плоды их при этом сверкали, как золото, а цветы — как огоньки. Земля была усыпана мелким, голубоватым, как серное пламя, песком. И потому там на всем лежал какой-то удивительный, голубоватый отблеск. Можно было подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие со дна можно было видеть солнце. Оно казалось пурпуровым цветком, из чашечки которого лился свет. У каждой принцессы был в саду свой уголок. Тут они могли копать и сажать, что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита, другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку. А самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка. Такая тихая, задумчивая. Другие сестры украшали свой садик разными разностями, которые доставались им с затонувших кораблей. А она любила только свои яркие, как солнце, цветы, да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая пышно разрослась. Ветви ее обвивали статую и клонились к голубому песку, где колебалась их фиолетовая тень. Вершины и корни точно играли и целовались друг с другом. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе-бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахнут, не то что тут, в море, что леса там зеленые, а рыбы, которые живут в ветвях, звонко поют. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее. Они ведь сроду не видывали птиц.
6: «Когда вам исполнится 15 лет, вам тоже разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города».
5: В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться 15 лет. Но другим сестрам, а они были погодки, приходилось еще ждать. И дольше всех самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день. Рассказов бабушке им было мало. Им хотелось знать обо всем поподробнее. Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую. Тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелились своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок. Она могла разглядеть сквозь воду месяцы звезды. Они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажутся нам. Случалось, что под ними скользило как будто большое темное облако, и русалочка знала, что это или проплывал кит, или проходил корабль с сотнями людей. Они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там, в глубине моря, и протягивала к килю корабля свои белые ручки. Но вот старшей принцессе исполнилось 15 лет, и ей позволили всплыть на поверхность моря. Сколько было рассказов, когда она вернулась назад. Лучше же всего, по ее словам, было лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежиться при свете месяца, любуясь раскинувшимся по берегу городом. Там точно сотни звезд горели огни, слышались музыка, шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпилями, звонили колокола. Да, именно потому, что ей нельзя было попасть туда, ее больше всего и манило это зрелище. Как жадно слушала ее рассказы самая младшая сестра. Стоя вечером у открытого окна и вглядываясь в морскую синеву, она только и думала, что о большом шумном городе. Ей казалось даже, что она слышит звон колоколов. Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря и плыть, куда она захочет. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она, а облака... Да тут у нее уж и слов не хватало. Пурпуровые и фиолетовые, они быстро неслись по небу, но еще быстрее их неслась к солнцу точно длинная белая вуаль стая лебедей. Русалочка тоже поплыла была к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу и воде разлилась розовая вечерняя заря. Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса. Это была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидала зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные густыми рощами, где пели птицы. Солнце светило и грело так, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы освежить свое пылающее лицо. В маленькой бухте она увидела целую толпу голеньких ребятишек, которые плескались в воде. Она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали. А вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее тявкать, что русалка перепугалась и уплыла назад в море. Это была собака. Но русалка ведь никогда еще не видала собак. И вот принцесса все вспоминала эти чудные леса, зеленые

0: вытекали из ноздрей сотни фонтанов, огромные киты. Потом пришла очередь предпоследней сестры. Ее день рождения был зимой, и поэтому она увидала то, чего не видели другие. Море было зеленоватого цвета, повсюду плавали большие ледяные горы, не дать не взять жемчужин, рассказывала она, но такие огромные, выше самых высоких колоколен, построенных людьми. Некоторые из них были причудливой формы и блестели, как алмазы. Она уселась на самую большую. Ветер развивал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подальше. К вечеру небо покрылось тучами, засверкала молния, загремел гром, и темное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону. Они так и сверкали при блеске молний. На кораблях убирали паруса, люди метались в страхе и ужасе, а она спокойно плыла на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молний, прорезав небо, падали в море. Вообще, каждая из сестер была в восторге от того, что видела в первый раз. Все было для них ново и поэтому нравилось. Но получив, как взрослые девушки, позволение плавать повсюду, они скоро присмотрелись ко всему и через месяц стали говорить, что везде хорошо, а дома на дне лучше. Часто по вечерам все пять сестер, взявшись за руки, поднимались на поверхность. У всех были чудеснейшие голоса, каких не бывает у людей на земле. И вот когда начиналась буря, и они видели, что корабль обречен на гибель, они подплывали к нему и нежными голосами пели о чудесах подводного царства и уговаривали моряков не бояться опуститься на дно. Но моряки не могли разобрать слов. Им казалось, что это просто шумит буря. Да им все равно и не удалось бы увидать на дне никаких чудес. Если корабль погибал, люди тонули и приплывали к дворцу морского царя уже мертвыми. Младшая же русалочка, в то время как сестры ее всплывали рука об руку на поверхности моря, оставалась одна одинешенька и смотрела им вслед, готовая заплакать. Но русалки не умеют плакать. И от этого ей было еще тяжелее.
1: «Ах, когда же мне будет 15 лет? Я знаю, что очень полюблю и тот мир, и людей, которые там живут».
0: Наконец и ей исполнилось 15 лет. Бабушка, вдовствующая королева, сказала:
2: «Ну вот, вырастили и тебя. Поди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер».
0: И она надела русалочке на голову венок из белых лилий. Каждый лепесток был половинкой жемчужины. Потом, для обозначения высокого сана принцессы, приказала прицепиться к ее хвосту 8 устрицам.
1: «Ай, да это больно!»
2: «Ради красоты потерпеть не грех».
0: Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый венок. Красные цветы из ее садика шли ей куда больше. Но она не посмела.
1: «Прощайте!»
0: И русалочка легко и плавно, точно пузырек воздуха, поднялась на поверхность. Солнце только что село, но облака еще сияли пурпуром и золотом, тогда как в красноватом небе уже зажигались ясные вечерние звезды. Воздух был мягок и свеж, а море как зеркало. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль, всего лишь с одним поднятым парусом. Не было ведь ни малейшего ветерка. На вантах и реях сидели матросы. С палубы неслись звуки музыки и песен. Когда же совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков. Казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым окнам каюты, и когда волны слегка приподымали ее, она могла заглянуть в каюту. Там было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше 16 лет. В тот день праздновалось его рождение. Оттого на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, кверху взвелись сотни ракет. И стало светло, как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунулась.

0: подняла голову, и ей показалось, что все звезды с небес попадали к ней в море. Никогда еще не видела она такой огненной потехи. Большие солнца вертелись колесом, огромные огненные рыбы били в воздухе хвостами, и все это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждую веревку, а людей подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал людям руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в тишине ясной ночи. Становилось уже поздно, но русалочка глаз не могла оторвать от корабля и от красавца принца. Разноцветные огоньки потухли, ракеты больше не взлетали в воздух, не слышалось и пушечных выстрелов, зато загудело и застонало само море. А русалочка качалась на волнах рядом с кораблем и все заглядывала в каюту. А корабль стал набирать скорость, паруса развертывались один за другим, ветер крепчал, заходили волны, облака сгустились, и где-то вдали засверкала молния. Начиналась буря. Матросы принялись убирать паруса. Огромный корабль страшно качало, а ветер так и мчал его по бушующим волнам. Вокруг корабля вставали высокие волны, словно черные горы, грозившие сомкнуться над мачтами корабля. Но он нырял между водяными стенами, как лебедь, и снова взлетал на хребет волн. Русалочку буря только забавляла, а морякам приходилось туго. Корабль скрипел и трещал, толстые доски разлетались в щепки, волны перекатывались через палубу. Вот грот мачты переломилась, как тростинка. Корабль перевернулся на бок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла опасность. Ей самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. На минуту сделалось вдруг так темно, что хоть глаз выколи. Но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела на корабле людей. Каждый спасался, как умел. Русалочка отыскала глазами принца, и когда корабль разбился на части, увидела, что он погрузился в воду. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что он попадет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что люди не могут жить в воде, и что он может приплыть во дворец ее отца только мертвым. Нет, нет, он не должен умереть. И она поплыла между бревнами и досками, совсем забывая, что они во всякую минуту могут ее раздавить. Приходилось то нырять в самую глубину, то взлетать кверху вместе с волнами. Но вот, наконец, она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю. Руки и ноги отказались ему служить, а прелестные глаза закрылись. Он умер бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно. К утру непогода стихла. От корабля не осталось и щепки. Солнце опять засияло над водой. Его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живую окраску. Но глаза его все еще не открывались. Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его в высокий, красивый лоб. Ей показалось, что принц похож на мраморного мальчика, что стоит у нее в саду. Она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив. Наконец она завидела твердую землю и высокие, уходящие в небо горы, на вершинах которых точно стаи лебедей белели снега. У самого берега зеленела чудная роща, а повыше стояло какое-то здание, вроде церкви или монастыря. В роще росли апельсиновые и лимонные деревья, а у ворот здания высокие пальмы. Море врезывалось в белый песчаный берег небольшим заливом. Там вода была очень тиха, но глубока. Сюда-то, к утесу, возле которого море намыло мелкий белый песок, и приплыла русалочка. И положила принца, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнце. В это время в высоком белом доме зазвонили в колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше, за высокие камни, которые торчали из воды. Покрыла себе волосы и грудь морской пеной. Теперь никто не различил бы в этой пене ее лица. И стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу. Ждать пришлось недолго. К принцу подошла одна из молодых девушек и сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся. Он даже не знал, что она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке. И когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой. И прежде она была тихой и задумчивой, теперь же стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она ничего им не рассказала. Часто и вечером, и утром приплывала она к тому месту, где оставила принца, видела, как созревали в садах плоды, как их потом собирали, видела, как стаял снег на высоких горах. Но принца так больше и не видала. И возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца. Но за цветами она больше не ухаживала. Они росли, как хотели, по тропинкам и на дорожках, переплелись своими стеблями и листьями с ветвями дерева, и в садике стало совсем темно. Наконец она не выдержала и рассказала обо всем одной из своих сестер. За нее знали и все остальные сестры, но больше никто, кроме разве еще двух-трех русалок. Ну а те никому не сказали, разве уж самым близким подругам. Одна из них тоже знала принца, видела праздник на корабле и даже знала, где находится королевство принца.
1: «Поплыли вместе, сестрица!»
0: И сестры рука об руку поднялись на поверхность моря, близ того места, где стоял дворец принца. Дворец был из светло-желтого блестящего камня с большими мраморными лестницами. Одна из них спускалась прямо в море. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах, между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые люди. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои. Всюду висели дорогие шелковые занавеси, были разосланы ковры, а стены украшены большими картинами. Загляденье, да и только. Посреди самой большой залы журчал большой фонтан. Струи воды били высоко-высоко под самый стеклянный купол потолка, через который на воду и на диковинные растения, росшие в широком бассейне, лились лучи солнца. Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать к дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, как она. Она же заплывала и в узкий канал, который проходил как раз под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца. А он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинешенек. Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной развивающимися флагами. Русалочка выглядывала из зеленого тростника. И если люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развивающуюся по ветру, то думали, что это лебедь машет крыльями. Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу. Они рассказывали о нем много хорошего. И русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его полумертвого носило по волнам. Она вспоминала, как его голова покоилась на ее груди и как нежно поцеловала она его тогда. А он-то ничего не знал о ней. Она ему и присниться не могла. Все больше и больше начинала русалочка любить людей. Все сильнее и сильнее тянуло ее к ним. Их земной мир казался ей куда больше, чем ее подводный. Они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а их земля с лесами и полями тянулась далеко-далеко. Ее и глазом не охватить. Русалочке очень хотелось побольше узнать о людях и об их жизни. Но сестры не могли ответить на все ее вопросы. И она обращалась к бабушке. Старуха ведь хорошо знала высший свет, как она справедливо называла землю, лежавшую над морем.
1: «Если люди не тонут, тогда они живут вечно, не умирают, как мы».
2: «Ну что ты, они тоже умирают. Их век даже короче нашего. Мы живем 300 лет, но когда нам приходит конец, нас не хоронят среди близких. У нас нет даже могил. Мы просто превращаемся в морскую пену. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда не воскресаем. Мы как тростник. Вырвешь его с корнем, и он не зазеленеет вновь. У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах. Она улетает на небо, прямо к мерцающим звездам. Как мы можем подняться со дна морского и увидать землю, где живут люди, так и они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда.
1: А почему у нас нет бессмертной души? Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни, чтобы потом тоже подняться на небо.
2: Вздор! Нечего и думать об этом. Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле.
1: Значит, и я умру. Стану морской пеной. Не буду больше слышать музыки волн. Не увижу чудесных цветов и красного солнца. Неужели же я никак не могу обрести бессмертную душу?
2: Можешь. Пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери. Пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу. Тогда частица его души сообщится тебе, и когда-нибудь ты вкусишь вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою. Но этому не бывать никогда, ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост, люди находят безобразным. Они ничего не смыслят в красоте. По их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжих подпорки. Ноги, как они их называют.
0: Русалочка глубоко вздохнула и печально посмотрела на свой рыбий хвост.
2: Будем жить, не тужить. Повеселимся в волю свои 300 лет, срок немалый. Тем слаще будет отдых после смерти. Сегодня вечером у нас во дворце бал!
0: Вот было великолепие, какого не увидишь на земле. Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла. Вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине. Огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены и море вокруг. Видно было, как к стенам подплывают стаи и больших, и маленьких рыб, и чешуя их переливается золотом, серебром, пурпуром. Посреди залы вода бежала широким потоком, и в нем танцевали водяные и русалки под свое чудное пение. Таких звучных, нежных голосов не бывает у людей. Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле нет такого чудесного голоса, как у нее. Но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце. Ей стало грустно, что у нее нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца, и пока там пели и веселились, печально сидела в своем садике. Вдруг сверху до нее донеслись звуки валторн, и она подумала: «Вот он опять катается на лодке. Как я люблю его! Больше, чем отца и мать. Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами. Ему я бы охотно вручила счастье всей моей жизни. На все бы я пошла, только бы мне быть с ним и обрести бессмертную душу». пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме. Я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне. И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось проплывать этой дорогой. Тут не росли ни цветы, ни даже трава. Кругом только голый серый песок. Вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, и увлекала за собой в глубину все, что встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между такими бурлящими водоворотами. Дальше путь к жилищу ведьмы лежал через пузырившийся ил. Это место ведьма называла своим торфяным болотом. А там уж было рукой подать до ее жилья, окруженного диковинным лесом. Вместо деревьев и кустов в нем росли полипы, полуживотные полурастения, похожие на стоголовых змей, росших прямо из песка. Ветви их были подобны длинным осклизлым рукам с пальцами, извивающимися как черви. Полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими суставами, от корня до самой верхушки. Они хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали. Русалочка испуганно приостановилась. Сердечко ее забилось от страха. Она готова была вернуться, но вспомнила о принце, о бессмертной душе, и собралась с духом. Крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы в них не вцепились полипы. Скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между омерзительными полипами, которые тянули к ней свои извивающиеся руки. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удавалось им схватить. Белые скелеты утонувших людей, корабельные рули, ящики, кости животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего. Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противные желтоватые брюха, большие жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей. Тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Омерзительных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им ползать по своей большой, ноздреватой, как губка, груди.
3: «Знаю, знаю, зачем ты пришла! Глупости ты затеваешь! Ну да я все-таки помогу тебе! Тебе же на беду, моя красавица! Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить как люди! Хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы бессмертную душу?»
0: И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба, и ужи попадали с нее и растянулись на песке.
3: «Ну ладно, ты пришла в самое время. Приди ты завтра поутру, было бы поздно, и я не смогла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю тебе питье. Ты возьмешь его, поплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли. Тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару стройных, как сказали бы люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Зато все, кто тебя увидят, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали. Ты сохранишь свою плавную, скользящую походку. Ни одна танцовщица не сравнится с тобой. Но помни, что ты будешь ступать, как по острым ножам, так что изранишь свои ножки в кровь. Вытерпишь все это? Тогда я помогу тебе. Да.
0: Русалочка подумала о принце и о бессмертной душе.
3: помни, что раз ты примешь человеческий облик, тебе уже не сделаться вновь русалкой. Не видать тебе ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер. А если принц не полюбит тебя так, что забудет для тебя и отца, и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не велит священнику соединить ваши руки, чтобы вы стали мужем и женой, ты не получишь бессмертной души. С первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской.
1: Пусть.
0: И русалочка побледнела, как смерть.
3: А еще ты должна мне заплатить за помощь, и я недешево возьму. У тебя чудный голос, и им ты думаешь обворожить принца. Но ты должна отдать этот голос мне. Я возьму за свой бесценный напиток самое лучшее, что есть у тебя. Ведь я должна примешать к напитку свою собственную кровь, чтобы он стал остер, как лезвие меча.
1: Если ты возьмешь мой голос, что же останется мне?
3: Твое прелестное лицо, твоя плавная походка и твои говорящие глаза — этого довольно, чтобы покорить человеческое сердце. Ну, полно, не бойся. Высунешь язычок, и я отрежу его в уплату за волшебный напиток.
1: Хорошо.
0: Ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.
3: Чистота — лучшая красота!
0: И ведьма обтерла котел связкой живых ужей. Потом она расцарапала себе грудь, в котел закапала черная кровь, и скоро стали подниматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, и когда питье закипело, оно забулькало так, будто плакал крокодил. Наконец напиток был готов. На вид он казался прозрачнейшей ключевой водой.
3: «Бери!»
0: — сказала ведьма, отдавая русалочке напиток. Потом отрезала ей язычок, и русалочка стала немая. Не могла больше ни петь, ни говорить.
3: «Если полипы схватят тебя, когда ты поплывешь назад, брызни на них каплю этого питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков!»
0: Но русалочке не пришлось этого делать. Полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты. Вот и отцовский дворец. Огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда, ведь она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, послала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря. Солнце еще не вставало, когда она увидала перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток. Ей показалось, будто ее пронзили обоюдоострым мечом. Она потеряла сознание и упала замертво. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце. Во всем теле она чувствовала жгучую боль. Перед ней стоял красавец-принц и смотрел на нее своими черными, как ночь, глазами. Она потупилась и увидала, что рыбий хвост исчез, а вместо него у нее две ножки, беленькие и маленькие, как у ребенка. Но она была совсем нагая и потому закуталась в свои длинные густые волосы. Принц спросил, кто она и как сюда попала. Но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-голубыми глазами. Говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду. Каждый шаг причинял русалочке такую боль, будто она ступала по острым ножам и иголкам. Но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем, легкая, как пузырек воздуха. Принц и все окружающие только дивились ее чудной скользящей походке. Русалочку разодели в шелк и муслин, и она стала первой красавицей при дворе. Но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Как-то раз красивые рабыни, все в шелку и золоте, появились перед принцем и его царственными родителями и стали петь. Одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей. Русалочке стало очень грустно. Когда-то и она могла петь, и несравненно лучше. Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, чтобы только быть возле него. Потом рабыни стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки. Тут и русалочка подняла свои белые хорошенькие ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком воздушном танце. Так не танцевал еще никто. Каждое движение подчеркивало ее красоту, а глаза ее говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь. Все были в восхищении, особенно принц. Он назвал русалочку своим маленьким найденышем. И русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ноги ее касались земли, ей было так больно, будто она ступала по острым ножам. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него. Ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты. Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его на прогулках верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви касались ее плеч. Они взбирались на высокие горы, и хотя из ее ног сочилась кровь, и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины. Там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетавших в чужие страны. Когда же они оставались дома, русалочка ходила по ночам на берег моря, спускалась по мраморной лестнице, ставила свои пылавшие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском. Раз ночью всплыли из воды рука об руку ее сестры и запели печальную песню. Она кивнула им, они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь. А один раз она увидала в отдалении даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не подымалась из воды, и самого морского царя с короной на голове. Они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как сестры. День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее. Но он любил ее только как милое, доброе дитя. Сделать же ее своей женой и королевой ему и в голову не приходило. А между тем ей надо было стать его женой, иначе она не могла ведь обрести бессмертной души и должна была в случае его женитьбы на другой превратиться в морскую пену. «Любишь ли ты меня больше всех на свете?» Казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал ее и целовал в лоб.
4: «Да, я люблю тебя. У тебя доброе сердце. Ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды и, верно, больше уж не увижу. Я плыл на корабле, корабль разбился, волны выбросили меня на берег вблизи какого-то храма, где служат Богу молодые девушки. Самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь. Я видел ее всего два раза, Но ее одну в целом мире мог бы я полюбить. Ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя. Никогда я не расстанусь с тобой.
1: Увы, он не знает, что это я спасла ему жизнь. Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще возле храма, а сама спряталась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красивую девушку, которую он любит больше, чем меня.
0: И русалочка глубоко-глубоко вздыхала. Плакать она не могла.
1: Но та девушка принадлежит храму, никогда не вернется в мир, и они никогда не встретятся. Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь.
0: Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плавание. Принц поедет к соседнему королю, как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом-то деле, чтобы увидеть принцессу. С ним едет большая свита. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась. Она ведь лучше всех знала мысли принца.
4: «Я должен ехать. Мне надо посмотреть прекрасную принцессу. Этого требуют мои родители. Но они не станут принуждать меня жениться на ней. А я никогда не полюблю ее. Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придется наконец избрать себе невесту, так я лучше выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами».
0: И он целовал ее в розовые губы, играл ее длинными волосами и клал свою голову на ее грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого счастья и бессмертной души.
4: «Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка?» —
0: произнес принц, когда они уже стояли на великолепном корабле, который должен был отвезти их в земли соседнего короля. И принц стал рассказывать ей о бурях и о штиле, о диковинных рыбах, что живут в глубинах, и о том, что видели там водолазы. Она только улыбалась, слушая его рассказы. Она-то лучше всех знала, что есть на дне морском. В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны. Ей показалось, что она видит отцовский дворец. Старуха-бабушка в серебряной короне стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры. Они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки. Она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь. Но тут к ней подошел корабельный юнга, и сестры нырнули в воду. Юнга же подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена. На утро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего королевства. В городе зазвонили колокола, с высоких башен раздались звуки рогов, а на площадях стали строиться полки солдат с блестящими штыками и развивающимися знаменами. Начались празднества. Балы следовали за балами, но принцессы еще не было. Она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбались синие кроткие глаза.
4: «Это ты! Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!»
0: И он крепко прижал к сердцу свою краснеющую невесту и обратился к русалочке.
4: «Ах, я так счастлив! То, о чем я не смела мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня!»
0: Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли. Ее свадьба должна ведь убить ее, превратить в морскую пену. Колокола в церквах звонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. В алтарях в драгоценных сосудах курились благовония. Священники кадили ладаном. Жених и невеста подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка, разодетая в шелк и золото, держала шлейф невесты, но уши ее не слышали праздничной музыки, глаза не видели блестящей церемонии. Она думала о своем смертном часе и о том, что она теряла с жизни. В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца. Пушки палили, флаги развивались, на палубе был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, устланный мягкими подушками. В шатре новобрачные должны были провести эту тихую прохладную ночь. Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно скользнул по волнам и понесся в открытое море. Как только смерклось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такое же веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге. Никогда еще она не танцевала так чудесно. Ее нежные ножки резало как ножами, но она не чувствовала этой боли. Сердце ее было еще больнее. Она знала, что лишь один вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом. Отдала свой чудесный голос и ежедневно терпела невыносимые мучения, о которых он и не догадывался. Лишь одну ночь оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. Ей ведь не было дано бессмертной души. Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой в сердце. Принц же целовал красавицу жену, а она играла его черными кудрями. Наконец, рука об руку, удалились они в свой великолепный шатер. На корабле все стихло, только рулевой остался у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры. Они были бледны, как и она, но их длинные роскошные волосы не развивались больше по ветру. Они были обрезаны.

0: Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца. И когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост, и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои 300 лет, прежде чем превратишься в соленую морскую пену. Но спеши! Или он, или ты, один из вас должен умереть до восхода солнца. Наша старая бабушка так печалится, что потеряла от горя все свои седые волосы. Она остригла волосы своими ножницами ведьма. Убей принца и вернись к нам. Поспеши, видишь, на небе показалась красная полоска. Скоро взойдет солнце, и ты умрешь.
1: С этими словами сестры глубоко вздохнули и погрузились в море. Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела, что головка прелестной новобрачной покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб. Посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря. Потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнес имя своей жены. Она одна была у него в мыслях. И нож дрогнул в руках у русалочки. Еще минута, и она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной. Над морем поднялось солнце. Лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену. И русалочка не чувствовала смерти. Она видела ясное солнце и каких-то прозрачных, чудных созданий, сотнями реявших над ней. Она видела сквозь них белые паруса корабля и красные облака в небе. Голос их звучал, как музыка, но такая возвышенная, что человеческое ухо не расслышало бы ее, так же, как человеческие глаза не видели их самих. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, легкие и прозрачные. Русалочка увидала, что и у нее такое же тело, как у них, и что она все больше и больше отделяется от морской пены.
0: «К кому я иду?»
1: спросила она, поднимаясь в воздух, и ее голос звучал такой же дивной музыкой, какой не в силах передать никакие земные звуки. Воздушные создания ей ответили:
0: «К дочерям воздуха. У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она может только если ее полюбит человек. Ее вечное существование зависит от чужой воли.

0: русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы. На корабле за это время все опять пришло в движение, и русалочка увидала, как принц с женой ищут ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену. Точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая поцеловала русалочка красавицу в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.
1: Через 300 лет мы войдем в Божье царство. Может быть и раньше. Невидимками влетаем мы в жилища людей, где есть дети. И если находим там доброе, послушное дитя, радующее своих родителей,

И если мы радуемся, глядя на него, наш 300-летний срок сокращается на год. Но если мы увидим там злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания.

0: Чистил мужик хлев и нашел овсяное зерно. Приходит к жене, у жены изба топится. Он говорит: «Ну-ка ты, хозяйка, поворачивайся, загребай-ка жар, сыпь это зерно в печь, выгреби из печи, истолки его и смели, киселю навари, отлей в блюдо. Вот я и пойду к царю, понесу блюдо киселю. Ну, хозяйка, не пожалует ли нас царь чем-нибудь?» Вот пришел он к царю, принес блюдо киселю, царь его пожаловал золотой тетеркой. Пошел от царя домой, идет полем, пасется табун коней. Пастух его спрашивает: «Мужичок, ты где был?» «Ходил к царю, носил блюдо киселю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Променяй нам тетерку на коня». Ну, променял, сел на коня и поехал. Вот он едет, пасется стадо коров. Пастух говорит: «Где ты, мужичок, был?» «Ходил к царю, носил блюдо киселю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Где у тебя тетерка?» «Я ее променял на коня». «Променяй нам коня на корову». Променял, ведет корову за рога, пасется стадо овец. Пастух говорит: «Мужичок, мужичок, где ты был?» «Ходил к царю, носил блюдо киселю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Где золотая тетерка?» «Променял на коня». «Где конь?» «Променял на корову». «Променяй нам корову на овечку». Променял, гонит овцу, пасется стадо свиней. Пастух говорит: «Где ты, мужичок, был?» «Ходил к царю, носил блюдо киселю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Где золотая тетерка?» «Променял на коня». «Где конь?» «Променял на корову». «Где коровка?» «Променял на овечку». «Променяй нам овечку на свинью». Променял, гонит свинью, пасется стадо гусей. Пастух спрашивает: «Где этот мужичок был?» «Ходил к царю, носил блюдо киселю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Где у тебя золотая тетерка?» «Я променял на коня». «Где конь?» «Я променял на коровку». «Где коровка?» «Я променял на овечку». «Где овечка?» «Я променял на свинью». «Променяй нам свинью на гуська». Променял, несет гуська. На берегу утки ходят. Пастух говорит: «Мужичок, где ты был?» «Ходил к царю, носил блюдо киселю». «Чем тебе царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Где золотая тетерка?» «Я променял на коня». «Где конь?» «Я променял на коровку». «А где коровка?» «Я променял на овечку». «А где овечка?» «Я променял на свинью». «А где свинья?» «Я променял на гуська». «Променяй нам гуська на усечку». Променял, несет утку. Ребята играют в клюшки. «Где мужичок был?» «Ходил к царю, носил блюдо киселю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Эй, где золотая тетерка?» «Я променял на коня». «Где конь?» «Я променял на коровку». «А где коровка?» «Я променял на овечку». «А где овечка?» «Я променял на свинью». «А где свинья?» «Я променял на гуська». «Где гусек?» «Я променял на утку». «Променяй на утку на клюшку». Променял, идет. Пришел домой, клюшку поставил у ворот, а сам пошел в избу. Жена стала спрашивать. Он рассказал все до клюшки. «И где клюшка?» «У ворот». Она пошла, взяла клюшку, да клюшкой-то возила, возила его, возила, возила его. «Не меняй, не меняй, старый черт, не меняй, не меняй».
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Тит-рыба. Русская народная сказка. И жил себе старик со старухой, и прижили они себе сына, и назвали его Алешей. Старик ходил ловить рыбу, и всегда ему попадалась в сети только одна рыбка. Ловит раз старик рыбу, выходит тит-рыба и говорит ему: «Дай ты мне, что у тебя есть дома. Тогда, где не бросишь сеть, будет ловиться рыба сколько хочешь». Стоит старик и думает, что ему делать. А жил-то он бедно-прибедно и ничего не имел, окромя старухи и сына. Тит-рыба говорит: «Отдашь сына, будешь ловить рыбу и жить хорошо». Думал-думал старик, одеться от бедности некуда. Он и согласился, дал слово. Как дал обещание тит-рыбе старик, только он бросил у берега сетку, глядь, а в ней рыбы полно. Забрал он ее и продал купцу. Приходит домой и радуется, что много рыбы наловил, а старухе-то своей ничего не говорит. На другой день старик купил сыну большой нож с красной ручкой, да и говорит: «Иди, сын, куда Бог поведет, только смотри, близко до воды не подходи, а то тебя тит-рыба съест». Наутро Алеша попрощался с отцом-матерью и пошел. Идет он себе и идет по дороге. Шел до тех пор, пока в лес не зашел. Лес дремучий был. Видит он, дерутся в лесу волк, орел и жук. Дерутся они из-за туши быка. Как увидали они парня, и просят: «Парень, раздели нам мясо!» Вынимает Алеша нож с красной ручкой и начинает делить. Когда разделил он все, тогда стал говорить: «Зубатым волкам кости, беззубым орлам мясо, а потроха жуку». Разделил, а сам собирается дальше идти. Тогда волк вырывает волосок и дает парню. Дал и говорит:
3: «Когда будет нужда, прижги волос и скажи: был человеком, а теперь стану волком. Как сделаешь, что говорю, и скажешь такие слова, обернешься волком».
2: Орел тоже выдернул перышко и дает парню: «Когда станет тебе плохо, придет нужда, прижги перышко и скажи: был человеком, а теперь еще стану орлом». Жук подполз к парню, отломил крылышко и дает ему:
4: «Когда станет плохо, придет нужда, подожги крылышко да скажи: был человеком, а теперь еще стану жуком».
2: Забрал все это Алеша да пошел своей дорогой. Идет путь дорогой день, другой и третий, а ему навстречу охотники. Парень взял крылышко жука, поджег и сказал: «Был человеком, а теперь стану жуком». Сделался он жуком и спрятался. Прибежали собаки охотников, бегают, нюхают, ищут, а найти никак не могут. А он схоронился под кустом и сидит. Поискали-поискали охотнички и пошли себе. А Алеша сказал: «Был жуком, стану человеком». Стал человеком и пошел дальше. Идет он по темным лесам, ничего не видать. Стало ему страшно. Вынул он тогда волчий волос, прижег его и говорит: «Был человеком, стану волком». Обернулся волком и побежал. Пробежал он лес, выбежал в степь и сказал: «Был волком, стану человеком». Стал человеком и пошел. Идет дальше, а навстречу ему попалось море. Перейти его никак нельзя. Боится тит-рыбу. Вынул Алеша орлиное перышко, поджег его и говорит: «Был человеком, а теперь стану орлом». Сделался он орлом, перелетел через море, стал опять человеком. Шел парень, шел по дороге, доходит до самой станицы. Пристроился он там работником и живет. А потом пасти царских коров стал. А в это время царь объявляет по всему государству, что его дочери охота попить теплого молока прямо из-под коровы. А табуны царских коров паслись далеко. Никак нельзя доставить молоко, чтобы оно было теплым. Вот царь тогда объявил: кто принесет

0: Все ушли из станицы к царю. Алеша перепачкал себе все лицо, схоронился в курине и сидит. Царская дочь глядела, а не нашла того человека, что молоко ей приносил. Тогда приходит она к пастуху. Парень видит, что царская дочь пришла. Говорит ей: «Здесь волки ходили, а я в колючке спрятался. Лицо себе измазал». Царская дочь не слушает, а сама пристально на него глядит. Глядела и узнала по метке, что кольцом его по лбу щелкнуло. Пришла она к отцу, рассказала ему, что нашла она того человека. Призвал отец к себе парня, сосватал его. Прошло сколько-то там времени, царь сыграл свадьбу. Жили они с год, два, три, жили хорошо. Только пришло время, объявили войну. Царскому зятю Алёше тоже надо было идти на службу. Собрался он уходить на войну и говорит жене: «Может, я со службы не вернусь?» Жена его спрашивает: «Почему ты не вернешься?» Алёша ей отвечает: «Придется ехать через речку или море, а мне нельзя. Тит рыба съест. Если кто за место меня к тебе придет, не пускай. Когда будет стучать в комнате, ты не пускай. Скажи, если ты мой муж, то сам войди». Царский зять Алёша обернулся жуком, вылез из комнаты и снова влез, а двери были заперты. Увидала царская дочь, что ее муж может притворяться, поверила его словам. Проводила она мужа на службу. Прошло время, война замирилась, отслужил Алёша, едет домой, а с ним ехал один парень. Здорово похож он был на царского зятя. Они хорошие были товарищи, но царский зять-то и рассказал ему, что он хоронится тит рыбы. Едут они по дороге, доезжают до моря. Царский зять не стал делаться орлом, а пошел на корабль. А товарищ-то этот спихнул Алешу в воду, а тит рыба проглотила его. Парень этот приезжает к жене Алеши, царской дочери, заходит и стучится в дверь. «Жена, открой, это я со службы пришел». «Если ты мой муж, то сам влезь». «Ты же закрытая». «Если ты мой муж, то сам влезь». Парень пошел к царю, рассказал ему, что его жена не пускает. Царь призвал дочь к себе и говорит: «Что же, дочь моя, ты мужа не встречаешь?» «А он мне не муж, я не признаю его». «Как же, венчали тебя с ним, а ты не признаешь его? Мне от людей стыдно, я же отец твой, да и царь», — говорит он дочери.
1: «Нет, он мне не муж».
0: Ну, побыл этот парень день-другой, да уехал. Царская дочь живет себе и ждет, когда он уедет. Потом доложили ей, что уехал человек, похожий на ее мужа. Тогда она только стала из комнаты своей выходить. Прошло некоторое время, а муж ее не является. Вот она думает: «Наверное, съела моего мужа тит рыба». Заперлась она в своей комнате, стала вышивать. Вышила она звездочку, месяц и солнце. Как вышила, стала просить отца дать ей корабль.
1: «Батюшка, дай корабль, по морю хочу погулять».
0: Снарядил ей царь корабль, дал 30 матросов. Села она на корабль и поехала по морю, а звездочку на корабль прицепила. А звездочка-то светит и светит голубым светом. Выходит тит рыба из воды, просит у царской дочери: «Дай звездочку». А царская дочь говорит:
1: «Что у тебя внутри есть? Покажи по голову».
0: Тут рыба показала. Царская дочь увидала Алешу. Отдала она тит рыбе звездочку и поехала домой. На другой день едет она на корабле, везет месяц, а тот светит еще лучше. Выходит опять тит рыба и просит у нее месяц. «Дай мне месяц». А царская дочь говорит:
1: «Что у тебя внутри есть, покажи по пояс».
0: Тит рыба показала. Царская дочь увидала Алешу по пояс. Увидала, отдала тит рыбе месяц. Отдала и уехала домой. На третий день едет она на корабле, везет солнышко. Тит рыба обратно из воды выходит и просит: «Дай мне солнышко». Царская дочь говорит:
1: «Что у тебя внутри есть, покажи всего».
0: Тит рыба показала, а в это время 30 матросов схватили царского зятя и перетянули его на корабль. Обняла царская дочь своего мужа Алешу, поликовались они. Тогда она и говорит мужу:
1: «Теперь, Алеша, куда бы ты ни пошел, ни поехал, и я с тобой буду, одного не отпущу».
0: Приехали они домой. С той поры стали жить-поживать и добра наживать. Друг без друга никуда не ходят и не ездят. Я как-то мимо их хаты шел, да к ним в гости зашел. Угощали они меня медом, сладкой напивочкой. Много я у них пил да ел. По губам текло, а в рот не попало.

0: Иванушка-дурачок. Русская народная сказка.
1: Жили-были старик со старухой. У них было три сына. Двое умные, третий – Иванушка-дурачок. Умные-то овец в поле пасли, а дурак ничего не делал. Все на печке сидел, да мух ловил. В одно время наварила старуха ржаных клёцок и говорит дураку:
2: «На-ка, снеси эти клёцки братьям, пусть поедят».
1: Налила полный горшок и дала ему в руки. Побрел он к братьям. День был солнечный. Только вышел Иванушка за околицу, увидел свою тень сбоку и думает:
3: «Что это за человек? Со мной рядом идет, ни на шаг не отстает. Верно, клёцк захотел».
1: И начал он бросать на свою тень клёцки. Так все до единой и повыкидывал. Смотрит, а тень все сбоку идет.
3: «Эка ненасытная утроба!»
1: Рассердился дурачок с сердцем и пустил в нее горшком. Разлетелись черепки в разные стороны. Вот приходит с пустыми руками к братьям. Те его спрашивают:
4: «Ты, дурак, зачем?»
3: «Вам обед принес!»
4: «Где же обед? Давай живее!»
3: «Да видишь, братцы, привязался ко мне дорогу незнамо какой человек, да все и поел».
4: «Какой такой человек?»
3: «Вот он, и теперь рядом стоит».
1: Братья ну его ругать, бить, колотить. Отколотили и заставили овец пасти, а сами ушли в деревню обедать. Принялся дурачок пасти. Видит, что овцы разбрелись по полю. Давай их ловить да глаза выдирать. Всех переловил, всем глаза повыдолбил, собрал стадо в одну кучу и сидит себе радёхонько, словно дело сделал. Братья пообедали, воротились в поле.
3: «Что ты, дурак, натворил? Отчего стадо слепое?»
5: «Да по что им глаза-то? Как ушли вы, братцы, овцы-то врозь рассыпались.
3: А я и придумал. Стал их ловить, в кучу сбирать, глаза выдирать. О, как умаялся!»
4: «Постой, еще не так умаешься»,
1: сказали братья и давай угощать его кулаками. Порядком-таки досталось дураку на орехи. Ни много ни мало прошло времени. Послали старики Иванушку-дурачка в город к празднику по хозяйству закупать. Всего закупил Иванушка. И стол купил, и ложек, и чашек, и соли. Целый воз навалил всякой всячины. Едет домой, а лошаденка такая, знать, неудалая. Везет, не везет, и думает себе Иванушка:
3: «А что, ведь у лошади четыре ноги, и у стола тоже четыре ноги. Так стол-то и сам добежи».
1: Взял стол и выставил на дорогу. Едет, едет, близко ли, далеко ли, а вороны так и бьются над ним, да все каркают. Подумал Иванушка:
3: «Знать, сестрицам поесть покушать охота, что так раскричались».
1: Выставил блюдо с яствами на зим и начал потчевать:
3: «Сестрицы, голубушки, кушайте на здоровье».
1: А сам все вперед да вперед продвигается. Едет Иванушка перелеском, по дороге все пни обгорелые. И думает Иванушка:
3: «Эх, ребята-то без шапок, ведь озябнут сердешные».
1: Взял, понадевал на них горшки да корчаги. Вот доехал Иванушка до реки, давай лошадь поить. А она все не пьет.
3: «Знать, без соли не хочет».
1: И ну солить воду. Высыпал полон мешок соли. Лошадь все не пьет.
3: «Что ж ты не пьешь, волчье мясо? Разве за даром я мешок соли высыпал?»
1: Хватил ее поленом, да прямо в голову и убил наповал. Остался у Иванушки один кошель с ложками, да и тот на себе понес. Идет, ложки назади так и брякают. Бряк, бряк, бряк.
3: «Неужто слышу, как они шепчут? Иванушка дурак, Иванушка дурак».
1: Бросил их и ну топтать да приговаривать:
3: «Вот вам, Иванушка дурак, вот вам, Иванушка дурак, еще вздумали дразнить негодные».
1: Воротился домой и говорит братьям:
3: «Все искупил, братики».
4: «Спасибо, дурак. Да где ж у тебя закупки-то?»
3: «А стол-то бежит, да знать отстал. Из блюд сестрицы кушают. Горшки да корчаги ребятам в лесу на голову понадевал. солью-то пойло лошади посолил. А ложки дразнятся. Так я их на дороге покинул.
6: Ступай, дурак, поскорее. Собери все, что разбросал по дороге.
1: Иванушка пошел в лес, снял с обгорелых пней корчаги, повышибал днища и надел на боток корчаг с дюжину всяких, и больших, и малых. Несет домой. Отколотили его братьям. Поехали сами в город за покупками, а дурака оставили домовничать. Слушает дурак, а пиво в катке так и бродит, так и бродит. Говорит ему Иванушка:
3: «Пиво не броди, дурака не дразни».
1: Нет, пиво не слушается. Взял Иванушка, да и выпустил все из катки. Сам сел в корыто, по избе разъезжает, да песенки распевает. Приехали братья, крепко осерчали, взяли Иванушку, зашили в куль и потащили к реке. Положили куль на берегу, а сами пошли прорубь осматривать. На ту пору ехал какой-то барин мимо на тройке бурых. Иванушка и ну кричать:
3: «Садят меня на воеводство судить-дорядить, а я ни судить, ни рядить не умею!»
1: Тут барин и отвечает:
7: «Постой, дурак! Я умею и судить, и рядить! Вылезай из куля!»
1: Иванушка вылез из куля, зашил туда барина, а сам сел в его повозку и уехал из виду. Пришли братья, спустили куль под лед и слушают. А в воде так и буркает.
4: «Знать, бурка ловит!» —
1: проговорили братья и побрели домой. Навстречу им, откуда ни возьмись, едет на тройке Иванушка. Едет да прихвастывает:
3: «От-то каких поймал я лошадушек! А еще остался там Сивка! Такой славный!»
1: Завидно стало братьям, говорят дураку:
6: «Зашивай теперь нас в куль, да спускай поскорее в прорубь! Не уйдет от нас Сивка!»
1: Опустил их Иванушка-дурачок в прорубь и погнал домой пиво допивать, да братьев поминать. Был у Иванушки колодец, а в колодце рыба – елец.
0: Снежка и семь гномов. Сказка братьев Гримм.
8: Было то в середине зимы. Падали снежинки, точно пух с неба. Сидела королева у окошка. Рама его была из черного дерева. И шила. Шила она, загляделась на снег, уколола иглою палец, и упало три капли крови на снег. А красная на белом снегу выглядела так красиво, что подумала она про себя:
9: «Если бы родился у меня ребенок, белый, как этот снег, и румяный, как кровь, и черноволосый, как дерево на оконной раме».
8: И родила королева вскоре дочку. И была она бела, как снег, как кровь румяна, и такая черноволосая, как черное дерево. И прозвали ее потому Белоснежкой. А когда ребенок родился, королева умерла. Год спустя взял король себе другую жену. То была красивая женщина, но гордая и надменная. И она терпеть не могла, когда кто-нибудь превосходил ее красотой. Было у нее волшебное зеркальце. И когда становилась она перед ним и гляделась в него, то спрашивала:
9: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
8: И зеркало отвечало:
10: «Вы всех, королева, красивей в стране».
8: И она была довольна, так как знала, что зеркало говорит правду. Белоснежка за это время подросла и становилась все красивее. И когда ей исполнилось 7 лет, была она такая прекрасная, как ясный день, и красивее самой королевы. Когда королева спросила у своего зеркальца:
9: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
8: Оно ответило так:
10: «Вы, госпожа королева, красивы собой, но все ж Белоснежка в 1000 крат выше красой».
8: Испугалась тогда королева, пожелтела, позеленела от зависти. того часа увидит она Белоснежку, и сердце у нее разрывается. Так она стала ненавидеть девочку. И зависть, и высокомерие росли, точно сорные травы, в ее сердце все выше и выше. И не было у нее отныне покоя ни днем, ни ночью. Тогда подозвала она одного из своих егерей и сказала:
11: «Отведи Белоснежку в лес и брось ее там. Да сделай так, чтобы она не нашла обратного пути»,
8: — приказала королева. Увел егерь Белоснежку на другой конец королевства и оставил ее там одну в дремучем лесу. И осталась бедная девочка в большом лесу одна-денешенька. И стало ей так страшно, что все листочки на деревьях оглядела она, не зная, как ей быть дальше, как горю помочь. Пустилась она бежать. И бежала по острым камням через колючие заросли. И прыгали около нее дикие звери, но ее не трогали. Бежала она, сколько сил хватило. И вот стало уже вечереть. Увидела она маленькую избушку и вошла в нее отдохнуть. А в избушке той все было таким маленьким, но красивым и чистым, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Стоял там накрытый белой скатертью столик, а на нем 7 маленьких тарелочек. У каждой тарелочки по ложечке, а еще 7 маленьких ножей и вилочек и 7 маленьких кубков. Стояли у стены 7 маленьких кроваток, одна возле другой, и покрыты они были белоснежными покрывалами. Захотелось Белоснежке поесть и попить. И взяла она из каждой тарелочки понемногу овощей да хлеба. И выпила из каждого кубочка по капельке вина. А так как она очень устала, то попробовала лечь в постельку. Но ни одна из них для нее не подходила. Одна была слишком длинной, другая слишком короткой. Но 7-я оказалась ей впору. Легла она в нее и крепко уснула. Когда уже совсем стемнело, пришли хозяева избушки. А были то 7 гномов, которые в горах добывали руду. Они зажгли 7 своих лампочек, и когда в избушке стало светло, они заметили, что у них кто-то был, потому что не все оказалось в том порядке, в каком было раньше. И сказал первый гном:
12: «Кто это на моем стуле сидел?»
8: И сказал второй:
13: «Кто это из моей тарелочки ел?»
8: И сказал третий:
12: «Кто взял мой кусок хлеба?»
8: И сказал четвертый:
14: «Кто ел мои овощи?»
8: И сказал пятый:
15: «Кто мою вилочку брал?»
8: И сказал шестой:
16: «Кто моим ножичком резал?»
8: А седьмой спросил:
17: «Кто это пил из моего маленького кубка?»
8: И оглянулся первый и увидал, что на его постельке маленькая складочка, и спросил:
18: «Кто это лежал на моей кроватке?»
8: Тут сбежались и остальные и стали говорить:
19: «И в моей тоже кто-то лежал».
8: Глянул 7-й гном на свою постель, видит, лежит в ней Белоснежка и спит. Позвал он тогда остальных, прибежали они, стали кричать от удивления, принесли 7 своих лампочек и осветили Белоснежку.
12: «Ах, боже ты мой!»
8: — воскликнули они.
12: «Какой, однако, красивый ребенок!»
8: Они так обрадовались, что не стали ее будить и оставили ее спать в постельке. А 7-й гном проспал у каждого из своих товарищей по часу. Вот так и ночь прошла. Наступило утро. Проснулась Белоснежка, увидела 7 гномов и испугалась. Но были они с ней ласковы и спросили:
18: «Как тебя зовут?»
15: «Зовут меня Белоснежка»,
8: — ответила она.
18: «Как ты попала в нашу избушку?»
8: И рассказала она им о том, что мачеха хотела ее убить, но егерь сжалился над ней, и что бежала она целый день, пока, наконец, не нашла их избушку. Гномы спросили:
12: «Хочешь вести наше хозяйство? Стряпать, постели взбивать, стирать, шить и вязать, все содержать в чистоте да порядке. Если согласна на это, можешь у нас остаться. И и всего у тебя будет вдоволь.
10: Хорошо,
8: сказала Белоснежка.
10: С большой охотой.
8: И осталась у них. Она содержала избушку в порядке. Утром гномы уходили в горы искать руду и золото, а вечером возвращались домой, и она должна была к их приходу приготовить им еду. Целый день девочка оставалась одна, и потому добрые гномы ее предостерегали и говорили:
16: «Берегись своей мачехи! Она скоро узнает, что ты здесь! Смотри, никого не впускай в дом!»
8: А королева стала снова считать, что она самая первая и самая красивая из всех женщин в стране. Она подошла к зеркалу и спросила:
11: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
8: И ответила зеркало:
10: «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там за горами. У гномов семи за стенами в тысячу крат еще выше красой».
8: Испугалась тогда королева. Она ведь знала, что зеркало говорит правду, и поняла, что егерь ее обманул, и что Белоснежка еще жива. И стала она снова думать да придумывать, как бы ее извести. Не было ей от зависти покою, от того, что не она самая первая красавица в стране. И вот, наконец, она что-то надумала. Накрасила себе лицо, переоделась старой торговкой, так что и узнать ее было нельзя. Направилась она через семь гор к семи гномам, постучала в дверь и говорит:
11: «Продаю товары хорошие, хорошие товары».
8: Глянула Белоснежка в окошко и говорит:
10: «Здравствуй, добрая женщина, что же ты продаешь?»
8: Ответила та:
11: «Хорошие товары, прекрасные товары, шнурки разноцветные».
8: Достала королева один из шнурков и показала. Он был сплетен из пестрого шелка.
10: «Эту честную женщину можно и в дом пустить»,
8: подумала Белоснежка, открыла дверной засов и купила себе красивый шнурок.
11: «Как тебе идет, девочка?»
8: молвила старуха.
11: «Дай-ка я зашнурую тебя как следует».
8: Белоснежка, не ожидая ничего дурного, стала перед нею и дала затянуть на себе новый шнурок. И начала старуха шнуровать, да так быстро и так крепко, что Белоснежка задохнулась и упала мертвая наземь.
11: «Была ты самой красивой»,
8: сказала королева и быстро исчезла. Вскоре после того, к вечеру, вернулись семь гномов домой. И как испугались они, когда увидели, что их милая Белоснежка лежит на земле, не двинется, не шелохнется, точно мертвая. Подняли они ее и увидели, что она крепко-накрепко зашнурована. Тогда разрезали они шнурки, и стала она понемногу дышать, и постепенно пришла в себя. Когда гномы услыхали о том, что случилось, они сказали:
12: «Старая эта торговка была на самом деле злая королева! Берегись, не впускай к себе никого, когда нас нет дома!»
8: А злая женщина возвратилась домой, подошла к зеркалу и спросила:
11: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
8: И ответила ей зеркало, как прежде:
10: «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там, за горами, у гномов семи за стенами, в тысячу крат еще выше красой».
8: Когда услыхала она такой ответ, вся кровь прилила у ней к сердцу. Так она испугалась. Она поняла, что Белоснежка ожила снова.
11: «Ну уж теперь я придумаю такое, что погубит тебя наверняка»,
8: сказала она. Зная ведьмино колдовство, приготовила она ядовитый гребень. Затем переоделась и обернулась другой старухой. И отправилась за семь гор к семи гномам, постучалась в дверь и говорит:
11: «Продаю товары хорошие, хорошие товары».
8: Белоснежка выглянула в окошко и говорит:
10: «Проходи, проходи дальше, в дом пускать никого не велено».
11: «Поглядеть-то, пожалуй, можно?»
8: молвила старуха. Достала ядовитый гребень и, подняв его вверх, показала Белоснежке. Он так понравился девочке, что она дала себя обмануть и открыла дверь. Они сошлись в цене, и старуха сказала:
11: Ну а теперь дай-ка я тебя как следует причешу.
8: Бедная Белоснежка, ничего не подозревая, дала старухе себя причесать, но только та прикоснулась гребешком к волосам, как я тотчас стал действовать. И девочка упала без чувств на земь.
11: Теперь ты уж пришел, тебе конец.
8: Сказала это и ушла. Но, к счастью, дело было под вечер, и семь гномов вскоре вернулись домой. Заметив, что Белоснежка лежит на земле мертвая, они тотчас заподозрили в этом мачеху, стали доискиваться, в чем дело, и нашли ядовитый гребень. И как только они его вытащили, Белоснежка снова пришла в себя и рассказала им обо всем, что случилось. И еще раз гномы ей сказали, чтобы она была настороже и дверь никому не открывала. А королева возвратилась домой, села перед зеркалом и говорит:
11: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
8: И ответило зеркало, как прежде:
10: «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там за горами, у гномов семи за стенами, в тысячу крат еще выше красой».
8: Услыхала она, что говорит зеркало, и вся задрожала, затрепетала от гнева.
11: «Белоснежка должна погибнуть!»
8: — крикнула она.
11: «Даже если бы это мне самой стоило жизни!»
8: И она отправилась в потайную комнату, куда никто никогда не входил, и приготовила там ядовитое-приядовитое яблоко. Было оно снаружи очень красивое, белое и румяное, и всякому, кто б увидел его, захотелось бы его съесть. Но кто съел хотя бы кусочек его, тот непременно бы умер. Когда яблоко было готово, накрасила она себе лицо, переоделась крестьянкой и отправилась в путь-дорогу за семь гор к семи гномам. Она постучалась. Белоснежка высунула голову в окошко и говорит:
10: «Пускать никого не велено. Семь гномов мне это запретили».
11: «Да, это хорошо»,
8: — ответила крестьянка.
11: «Но куда же я дену свои яблоки? Хочешь, я подарю тебе одно из них?»
10: «Нет, мне ничего не велено брать»,
8: — сказала Белоснежка.
11: «Ты что же, это яду боишься?»
8: — спросила старуха.
11: «Погляди, я разрежу яблоко на две половинки, румяную съешь ты, а белую съем я».
8: А яблоко было сделано так хитро, что только румяная его половинка была отравленной. Захотелось Белоснежке отведать прекрасного яблока. И когда увидела она, что крестьянка его ест, то и она не удержалась. Высунула из окошка руку и взяла отравленную половинку. Только откусила она кусок, как тотчас упала замертво на земь. Посмотрела на нее своими злыми глазами королева и, громко захохотав, сказала:
11: «Бела, как снег, румяна, как кровь, черноволоса, как черное дерево. Теперь твои гномы уж не разбудят тебя никогда».
8: Вернулась она домой и стала спрашивать у зеркала:
11: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
8: И ответила зеркало наконец:
10: «Вы, королева, красивей во всей стране».
8: И успокоилось тогда ее завистливое сердце, насколько может подобное сердце найти себе покой. Гномы, возвратясь вечером домой, нашли Белоснежку, лежащей на земле, бездыханной и мертвой. Они подняли ее, причесали ей волосы, обмыли водой и вином, но ничего не помогло. Милая девочка как была мертвой, так мертвой и осталась. Положили они ее в гроб, сели все семеро вокруг нее и стали ее оплакивать. И проплакали они так целых три дня. Затем решили они ее похоронить. Но она выглядела точно живая. Щеки у нее были красивые и румяные. И сказали они:
16: «Как можно ее такую в сырую землю закопать?»
8: И велели они сделать для нее стеклянный гроб, чтоб можно было ее видеть со всех сторон. И положили ее в тот гроб, и написали на нем золотыми буквами ее имя, и что была она королевской дочерью. И отнесли они гроб тот на гору, и всегда один из них оставался при ней на страже. И прилетели также птицы оплакивать Белоснежку. Сначала сова, затем ворон и, наконец, голубок. И вот долго-долго лежала в своем гробу Белоснежка, и казалось, что она спит. Была она бела, как снег, румяна, как кровь, и черноволоса, как черное дерево. Но случилось, что заехал однажды королевич в тот лес, и попал он в дом гномов, чтобы в нем переночевать. Увидел он на горе гроб, а в нем прекрасную Белоснежку, и прочел, что было написано на нем золотыми буквами. И сказал он тогда гномам:
20: «Отдайте вы мне этот гроб, а я дам вам за него все, что пожелаете».
8: Но ответили гномы:
17: «Мы не отдадим его даже за все золото в мире».
8: Тогда он сказал:
20: «Я теперь жить не могу, не видя Белоснежки».
8: Когда он это сказал, сжалились над ним добрые гномы и отдали ему гроб. И велел королевич своим слугам нести его на плечах. Но случилось так, что споткнулись они о какой-то куст, и от сотрясения выпал кусок ядовитого яблока из горла Белоснежки. Тут открыла она глаза, подняла крышку гроба, а затем встала и сама.
10: «Господи, где же это я?» —
8: воскликнула она. Королевич, исполненный радости, ответил:
20: «Ты у меня!»
8: И поведал ей все, что произошло, и молвил:
20: «Ты мне милее всего на свете! Пойдем вместе со мной в замок к моему отцу, и будешь ты моей женой!»
8: Согласилась Белоснежка, и отпраздновали они пышную и великолепную свадьбу. Но на праздник была приглашена и королева, мачеха Белоснежки. Нарядилась она в красивое платье, подошла к зеркалу и сказала:
21: «Зеркальце, зеркальце на стене! Кто всех красивей во всей стране?»
8: И ответило зеркало:
10: «Вы, госпожа королева, красивы собой, но королева младая в тысячу крат еще выше красой».
8: И вымолвила тогда злая королева свое проклятие, и стало ей так страшно, что не знала она, как ей с собой справиться. Сначала она решила совсем не идти на свадьбу, но не было ей покоя. Хотелось ей пойти и посмотреть на молодую королеву. И вошла она во дворец и узнала Белоснежку. И от страха и ужаса, как стояла, так на месте и застыла. Но были уже поставлены для нее на горящие угли железные туфли, и принесли их, держа щипцами, и поставили перед нею. И должна была она ступить ногами в докрасна раскаленные туфли и плясать в них до тех пор, пока, наконец, не упала она мертвая на земь.
22: Молодец, и поэтому я приглашаю тебя в одну любимую сказку о месяце и розовом верблюжонке. Это чешская сказка.

0: Как-то месяц по небосводу шел-шел и тихонько все время что-то бормотал.
1: Так, здесь все в порядке. Вот это тоже в порядке. А здесь что-то происходит. Это мне не нравится. Кто это разгуливает в такое время?
2: Я.
1: Кто это ты?
2: Я, это значит, розовый верблюжонок.
1: А что ты здесь делаешь, верблюжонок? Уже ночь давно. Люди спят. Дети, зверюшки, все цветы спят. А ты не спишь.
2: А я не сплю.
1: Ну, да еще плачешь. Что случилось?
2: Впилась мне колючка в ножку. Больно очень.
1: Что же мне с тобой делать? Ну, не плачь больше, не плачь. Ну-ка, покажи ножку.
2: Вот.
1: Ну, этому горю легко помочь.
0: Месяц склонился, осветил ножку верблюжонка, разглядел колючку, вытащил ее и подул на ранку серебряным ветерком. Всю боль словно рукой сняло.
2: Ой, дяденька, какой вы добрый. Вы, наверное, доктор?
1: Да нет.
2: А кто же вы?
1: Я? Да кто я, собственно? Как бы это тебе сказать? Я вроде как ночной сторож. Караульный такой. А тебя как звать?
2: Не знаю. Я маленькая. Деденька, покатайте меня.
1: Ну что ты, что?
2: Ну хоть совсем, совсем немножечко.
1: Это, конечно, не полагается. Но раз уж ты так просишь.
2: Так прошу, так прошу.
1: Раз уж ты так просишь, залезай ко мне на рожок. Так, только держись крепче. Поехали.
2: Поехали.

0: И действительно, поехали. Быстро-быстро. Ой, и до чего же это было хорошо. Чего только они не увидели в сиянии месяца. Вон там лев ходит, а здесь на ветках обезьянки спят. А потом вдруг под ними показался город.
1: Сейчас я тебе что-то покажу.
2: А что?
1: Давай спустимся вниз. Вот так. Прямо на улицу. Ну, теперь посмотри в окна. Кто там спит?
2: Дети. Маленькие дети. Ой, как они красиво спят.
1: Это ты верно заметил. А теперь давай остановимся перед игрушечным магазином.
2: Ой, сколько тут кукол, мишек, плюшевых зайцев, кроликов.
1: Насмотрелся? Поехали дальше.
2: Нет, я еще не насмотрелся.
1: Ну, довольно, голубчик.
2: Нет, еще немножечко, дяденька. И я еще вот на это посмотрю, и на это, а потом еще вон на то.
0: Месяцу уже не терпится, пора дальше идти. И тут увидел розовый верблюжонок на витрине маленький серебряный бубенчик. Верблюжонок рот раскрыл от удивления.
2: Ой, дяденька Месяц, как мне хочется, чтобы у меня был такой бубенчик. Купите мне его, а? Купите.
1: Да что ты? Магазин-то сейчас закрыт. Садись дальше, поедем.
2: А мне бубенчик хочется. Бубенчик, ну.
1: Ну, не плачь, тебе говорят. Отведу я тебя на красивый лужок. Да, там растет сладкая травка, вся ягодами усыпана.
2: Не хочу я сладкой травки. Хочу бубенчик.
0: Ну, что тут оставалось делать Месяцу? Взял он бубенчик, а вместо него положил на витрину серебряную монетку. Вот так. Потом вынул красивый шнурок и привязал бубенчик розовому верблюжонку на шею.
1: Ну, не плачь больше, верблюжонок ты этакой.
2: Спасибо, дяденька.
1: А ну, влезай поскорее на рожок. Тебе спать давно пора, ты все кататься хочешь. Поехали.
0: Месяц летел, потом аккуратно спустил розового верблюжонка со своего рожка на мягкую травушку, где больше всего было ягод. Дохнул тут на него серебряный ветерок, и малыш сразу заснул. Месяц укрыл его зеленым пальмовым листом, чтобы верблюжонку не было холодно. Улыбнулся чуть заметно, что теперь уже, мол, действительно все в порядке, и быстрехонько взобрался на небосвод. Потом расправил он свои усы и исчез. Это потому, что утро почти наступило.

Ну вот, дружок, когда теперь будешь смотреть на месяц, вспомни эту сказку и маленького розового верблюжонка. А сейчас нам пора расставаться. Нас ждет воздушный шар. Полетели! И вот ветрам послушный под самой луной несется шар воздушный высоко над землей. Мой маленький друг, я жду твоих писем и рисунков. Может быть, тебе захочется нарисовать двух жадных медвежат, лисицу, ленивую бручелину и всех, кого она встретила. Нарисуй месяц и розового верблюжонка. Письма и рисунки присылай по адресу Москва, радио «Сказочнику». До свидания.

0: Бобовое зернышко. Русская народная сказка.
1: Жили-были петушок и курочка. Петушок все торопился да торопился, а курочка, знай себе, да приговаривает:
2: «Петя, не торопись! Петя, не торопись!»
1: Клевал как-то петушок бобовые зернышки, да в торопях и подавился. Подавился, не дышит, не слышит, лежит, не шевелится. Перепугалась курочка, бросилась к хозяйке, кричит:
2: «Ох, хозяюшка, дай скорее маслице петушку горлышко смазать, подавился петушок бобовым зернышком!»
1: Хозяйка говорит:
2: «Беги скорее к коровушке, попроси у нее молока, а я уж собью маслица!»
1: Бросилась курочка к корове:
2: «Коровушка, голубушка, дай скорее молока, из молока хозяюшка собьет маслице, маслицем смажу петушку горлышко, подавился петушок бобовым зернышком!»
3: «Ступай скорее к хозяину, пусть он принесет мне свежей травы!»
1: Бежит курочка к хозяину:
2: «Хозяин, хозяин, дай скорее коровушке свежей травы! Коровушка даст молочка, из молочка хозяюшка собьет маслица, маслицем я смажу петушку горлышко, подавился петушок бобовым зернышком!»
4: «Беги скорее к кузнецу за косой!»
1: — говорит хозяин. Со всех ног бросилась курочка к кузнецу.
2: «Кузнец, кузнец, дай скорее хозяину хорошую косу. Хозяин даст коровушке травы, коровушка даст молока, хозяюшка даст мне маслица, я смажу петушку горлышко, подавился петушок бобовым зернышком».
1: Кузнец дал хозяину новую косу, хозяин дал коровушке свежей травы, коровушка дала молока, хозяюшка сбила масло, дала маслица курочке. Смазала курочка петушку горлышко, бобовое зернышко и проскочила. Петушок вскочил живехонький и во все горло запел.
5: Вы слушаете радиоканал «Сказка ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-70. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Без возрастных ограничений.
0: Гензель и Гретель или пряничный домик. Сказка братьев Гримм.
6: В большом лесу на опушке жил бедный дровосек со своей женою и двумя детьми. Мальчишку-то звали Гензель, а девчоночку — Гретель. У бедняка было в семье и скудно, и голодно. А с той поры, как наступила большая дороговизна, у него и насущного хлеба иногда не бывало. И вот однажды вечером лежал он в постели, раздумывая и ворочаясь сбоку на бок от забот, и сказал своей жене со вздохом:
7: «Не знаю, право, как нам и быть. Как будем мы детей питать, когда и самим-то есть нечего?»
8: «А знаешь ли что, муженек?»
6: — отвечала жена.
8: «Завтра ранешенько выведем детей в самую чащу леса. Там разведем им огонек и каждому дадим еще по кусочку хлеба в запас. А затем уйдем на работу и оставим их там одних. Они оттуда не найдут дороги домой, и мы от них избавимся».
7: «Нет, женушка», — сказал муж, — «этого я не сделаю. Не вмоготу мне своих деток в лесу одних оставлять. Еще, пожалуй, придут дикие звери, да и растерзают».
8: «Ах ты, дурак, дурак»,
6: — отвечала она.
8: «Так разве ж лучше будет, как мы все четверо станем дохнуть с голода? И ты знай, строгай доски для гробов».
6: И до тех пор его пилило, что он, наконец, согласился.
7: «А все же жалко мне бедных деток»,
6: — говорил он, даже и согласившись с женою. А детки-то с голоду тоже заснуть не могли и слышали все, что мачеха говорила их отцу. Гретель плакала горькими слезами и говорила Гензелю:
9: «Пропали наши головы. Полно, Гретель»,
6: — сказал Гензель.
9: «Не печалься, я как-нибудь ухитрюсь помочь беде».
6: И когда отец с мачехой уснули, он поднялся с постели, надел свое платьишко, отворил дверку, да и выскользнул из дома. Месяц светил ярко, и белые галыши, которых много валялось перед домом, блестели словно монетки. Гензель наклонился и столько набрал их в карман своего платья, сколько влезть могло. потом вернулся домой и сказал сестре:
9: «Успокойся и усни с Богом, Он нас не оставит».
6: И улегся в свою постельку. Чуть только стало светать, еще и солнце не всходило, пришла к детям мачеха и стала их будить.
10: «Ну-ну, подымайтесь, лентяи, пойдем в лес за дровами».
6: Затем она дала каждому по кусочку хлеба на обед и сказала:
10: «Вот вам хлеб на обед, только смотрите, прежде обеда его не съешьте, ведь уж больше-то вы ничего не получите».
6: Гретель взяла хлеб к себе под фартук, потому что у Гензеля карман был полнёхонек камней. И вот они все вместе направились в лес. Пройдя немного, Гензель приостановился и оглянулся на дом. И потом еще и еще раз.
7: Отец спросил его: «Гензель, что ты там зеваешь и отстаешь? Изволь-ка прибавить шагу».
9: «Ах, батюшка!»
6: — сказал Гензель.
9: «Я все посматриваю на свою белую кошечку. Сидит она там на крыше, словно со мной прощается».
6: Мачеха сказала:
10: «Дурень! Да это вовсе не кошечка твоя, а белая труба блестит на солнце».
6: А Гензель и не думал смотреть на кошечку. Он все только потихонечку выбрасывал на дорогу из своего кармана по камешку. Когда они пришли в чащу леса, отец сказал:
7: «Ну, собирайте, детки, валежник, а я разведу вам огонек, чтобы вы не озябли».
6: Гензель и Гретель натаскали хворосту и навалили его гора горой. Костер запалили, и когда огонь разгорелся, мачеха сказала:
10: «Вот, прилягте к огоньку, детки, и отдохните, а мы пойдем в лес и нарубим дров. Когда мы закончим работу, то вернемся к вам и возьмем с собою».
6: Гензель и Гретель сидели у огня, и когда наступил час обеда, они съели свои кусочки хлеба. А так как им слышны были удары топора, то они и подумали, что их отец где-нибудь тут же, недалеко. А постукивал-то вовсе не топор, а простой сук, который отец подвязал к сухому дереву. Его ветром раскачивало и ударяло о дерево. Сидели они, сидели, стали у них глаза слипаться от усталости, и они крепко уснули. Когда же они проснулись, кругом была темная ночь. Гретель стала плакать и говорить:
9: «Как мы из лесу выйдем?»
6: Но Гензель ее утешал:
9: «Погоди только немножко, пока месяц взойдет, тогда уж мы найдем дорогу».
6: И точно, как поднялся на небе полный месяц, Гензель взял сестричку за руку и пошел, отыскивая дорогу по галошам, которые блестели, как заново отчеканенные монеты, и указывали им путь. Всю ночь напролет шли они, и на рассвете пришли-таки к отцовскому дому. Постучались они в двери, и когда мачеха отперла и увидела, кто стучался, то сказала им:
10: «Ах, вы дряные детишки! Что вы так долго заспались в лесу? Мы уж думали, что вы совсем не вернетесь».
6: А отец очень им обрадовался. Его и так уж совесть мучила, что он их одних покинул в лесу. Вскоре после того нужда опять наступила страшная. И дети услышали, как мачеха однажды ночью еще раз стала говорить отцу:
9: «Мы опять все съели. В запасе у нас всего-навсего пол каравая хлеба, а там уж и песни конец. Ребят надо спровадить. Мы их еще дальше в лес заведем, чтобы они уж никак не могли разыскать дороги к дому. А то и нам пропадать вместе с ними придется».
6: Тяжело было на сердце у отца, и он подумал:
7: «Лучше было бы, кабы ты и последние крохи разделил со своими детками».
6: Но жена и слушать его не хотела, ругала его и высказывала ему всякие упреки. «Назвался груздем, так и полезай в кузов», — говорит пословица. Так и он. Уступил жене первый раз, должен был уступить и второй. А дети не спали и к разговору прислушивались. Когда родители заснули, Гензель, как и в прошлый раз, поднялся с постели и хотел набрать галышей. Но мачеха заперла дверь на замок, и мальчик никак не мог выйти из дома. Но он все же унимал сестричку и говорил ей:
9: «Не плачь, Гретель, и спи спокойно. Бог нам поможет».
6: Рано утром пришла мачеха и подняла детей с постели. Они получили по куску хлеба, еще меньше того, который был им выдан в прошлый раз. По пути в лес Гензель искрошил свой кусок в кармане, часто приостанавливался и бросал крошки на землю.
11: «Гензель, что ты все останавливаешься и оглядываешься?»
6: — сказал ему отец.
11: «Ступай своей дорогой».
9: «Я оглядываюсь на своего голубка, который сидит на крыше и прощается со мной»,
6: — отвечал Гензель.
3: «Дурень!»
6: — сказала ему мачеха.
3: «Это вовсе не голубок твой. Это труба белеет на солнце».
6: Но Гензель все же мало-помалу успел разбросать все крошки по дороге. Мачеха еще дальше завела детей в лес, туда, где они отродясь не бывали. Опять был разведен большой костер, и мачеха сказала им:
8: «Посидите-ка здесь, и коли умаетесь, то можете и поспать немного. Мы пойдем в лес дрова рубить, а вечером, как кончим работу, зайдем за вами и возьмем вас с собою».
6: Когда наступил час обеда, Гретель поделилась своим куском хлеба с Гензелем, который свою порцию раскрошил по дороге. Потом они уснули, и уж завечерело, а между тем никто не приходил за бедными детками. Проснулись они уже тогда, когда наступила темная ночь. И Гензель, утешая свою сестричку, говорил:
9: «Погоди, Гретель, вот взойдет месяц. Тогда мы все хлебные крошечки увидим, которые я разбросал. По ним и отыщем дорогу домой».
6: Но вот и месяц взошел, и собрались они в путь дорогу, а не могли отыскать ни одной крошки, потому что тысячи птиц, порхающих в лесу и в поле, давно уже те крошки поклевали. Гензель сказал сестре:
9: «Как-нибудь найдем дорогу».
6: Но дороги не нашли. Так шли они всю ночь и еще один день с утра до вечера, и все же не могли выйти из леса и были страшно голодны, потому что должны были питаться одними ягодами, которые кое-где находили по дороге. И так как они притомились и от истомы уже еле на ногах держались, то легли они опять под деревом и заснули. Настало третье утро с тех пор, как они покинули родительский дом. Пошли они опять по лесу, но сколько ни шли, все только глубже уходили в чащу его. И если бы не подоспела им помощь, пришлось бы им погибнуть. В самый полдень увидели они перед собой прекрасную белоснежную птичку. Сидела она на ветке и распевала так сладко, что они приостановились и стали к ее пению прислушиваться. Пропевши свою песенку, она расправила свои крылышки и полетела. И они пошли за нею следом, пока не пришли к избушке, на крышу которой птичка уселась. Подойдя к избушке поближе, они увидели, что она вся из хлеба построена и печеньем покрыта. Да окошки-то у нее были из чистого сахара.
9: «Вот мы за нее и примемся, и покушаем»,
6: сказал Гензель.
9: «Я вот съем кусок крыши, а ты, Гретель, можешь себе от окошка кусок отломить. Оно, небось, сладкое».
6: Гензель потянулся кверху и отломил себе кусочек крыши, чтобы отведать, какова она на вкус. А Гретель подошла к окошку и стала обгладывать его оконницы. Тут из избушки вдруг раздался пискливый голосок:
12: «Стуки-бряки под окном, кто ко мне стучится в дом?»
6: А детки на это отвечали:
13: «Ветер, ветер, ветерок, небо ясного, сынок!»
6: И продолжали по-прежнему кушать. Гензель, которому крыша пришлась очень по вкусу, отломил себе порядочный кусок от нее. А Гретель высадила себе целую круглую оконницу. Тут же у избушки присела и лакомилась на досуге. И вдруг
1: распахнулась настежь дверь в избушке, и старая-престарая старуха вышла из нее, опираясь на костыль. Гензель и Гретель так перепугались, что даже выронили свои лакомые куски из рук. А старуха только покачала головой и сказала:
12: «Эй, дедушки, кто это вас сюда привел? Войдите-ка ко мне и останьтесь у меня. Зла от меня никакого вам не будет».
1: Она взяла деток за руку и ввела их в свою избушечку. Там на столе стояла уже обильная еда: молоко и сахарное печенье, яблоки и орехи. А затем деткам были посланы две чистенькие постельки, и Гензель с сестричкой, когда улеглись в них, подумали, что в самый рай попали. Но старуха-то только прикинулась ласковой, а в сущности была она злою ведьмою, которая детей подстерегала и хлебную избушку свою для того только и построила, чтобы их приманивать. Когда какой-нибудь ребенок попадался в ее лапы, она его убивала, варила его мясо и пожирала, и это было для нее праздником. Глаза у ведьм красные и недальнозоркие, но чутье у них такое же тонкое, как у зверей, и они издалека чуют приближение человека. Когда Гензель и Гретель только еще подходили к ее избушке, она уже злобно посмеивалась и говорила насмешливо:
12: «Эти уж попались! Небось, не ускользнул Тим от меня!»
1: Рано утром, прежде нежели дети проснулись, она уже поднялась, и когда увидела, как они сладко спят, и как румянец играет на их полных щечках, она пробормотала про себя:
12: «Лакомый это будет кусочек!»
1: Тогда взяла она Гензеля в свои жесткие руки и снесла его в маленькую клетку и приперла в ней решетчатой дверкой. Он мог там кричать сколько душе угодно, никто бы его и не услышал. Потом пришла она к сестричке, растолкала ее и крикнула:
14: «Ну, поднимайся, лентяйка! Натаскай воды! Свари своему брату чего-нибудь повкуснее!
12: Я его посадила в особую клетку и стану его откармливать. Когда он ожиреет, я его съем».
1: Гретель стала была

0: кормишься.
1: А Гензель просовывал ей сквозь решетку косточку. И подслеповатая старуха не могла приметить его проделки. И, принимая косточку за пальцы Гензеля, дивилась тому, что он совсем не жиреет. Когда прошло недели 4, и Гензель все по-прежнему не жирел, тогда старуху одолело нетерпение, и она не захотела дольше ждать.
0: «Эй ты, Гретель!»
1: — крикнула она сестричке.
0: «Проворней наноси воды! Завтра хочу я Гензеля заколоть и сварить! Каков он там ни на есть, худой или жирный?»
1: Ах, как сокрушалась бедная сестричка, когда пришлось ей воду носить. И какие крупные слезы катились у ней по щекам.
2: «Боже милостивый!»
1: — воскликнула она.
2: «Помоги же ты нам! Ведь если бы дикие звери растерзали нас в лесу, так мы бы, по крайней мере, оба вместе умерли!»
0: «Перестань пустяки молоть!»
1: — крикнула на нее старуха.
0: «Все равно ничто тебе не поможет!»
1: Рано утром Гретель уже должна была выйти из дома, повесить котелок с водою и развести под ним огонь.
0: «Сначала займемся печеньем», —
1: сказала старуха.
0: «Я уж печь затопила и тесто вымесила».
1: И она толкнула бедную Гретель к печи, из которой пламя даже наружу выбивалось.
0: «Полезай туда»,
1: — сказала ведьма.
0: «Да посмотри, достаточно ли в ней жару, и можно ли сажать в нее хлебы».
1: И когда Гретель наклонилась, чтобы заглянуть в печь, ведьма собиралась уже притворить печь заслонкой.
0: «Пусть и она там испечется, тогда и ее тоже съем».
1: Однако же Гретель поняла, что у нее на уме, и сказала:
2: «Да я и не знаю, как туда лезть, как попасть в нутро».
0: «Дурища!»
1: — сказала старуха.
0: «Да ведь устье-то у печки настолько широко, что я бы и сама туда влезть могла».
1: Да, подойдя к печке, и сунула в нее голову. Тогда Гретель сзади так толкнула ведьму, что та разом очутилась в печке, да и захлопнула за ведьмой печную заслонку и даже засовом задвинула. Как страшно взвыла тогда ведьма! Но Гретель от печки отбежала, и злая ведьма должна была там сгореть. А Гретель тем временем примехонько бросилась к Гензелю, отперла клетку и крикнула ему:
2: «Гензель, мы с тобой спасены! Ведьмы нет более на свете!»
1: Тогда Гензель выпорхнул из клетки, как птичка, когда ей отворят дверку. Как они обрадовались, как обнимались, как прыгали кругом, как целовались. И так как им уж некого было бояться, то они пошли в избу ведьмы, в которой по всем углам стояли ящики с жемчугом и драгоценными каменьями.
3: «Ну, эти камешки еще получше голышей»,
1: — сказал Гензель и набил ими свои карманы, сколько влезло. А там и Гретель сказала:
2: «Я тоже хочу немножечко этих камешков захватить домой».
1: И насыпала их полный фарточек.
3: «Ну, теперь пора в путь-дорогу»,
1: — сказал Гензель,
3: «чтобы выйти из этого заколдованного леса».
1: И пошли. И после 2 часов пути пришли к большому озеру.
3: «Нам тут не перейти»,
1: — сказал Гензель.
3: «Не вижу я ни жердинки, ни мосточка.
2: И кораблика никакого нет»,
1: — сказала сестричка.
2: «А зато вон там плавает белая уточка. Коли я ее попрошу, она, конечно, поможет нам переправиться».
1: И крикнула уточке:
2: «Уточка-красавица, помоги нам переправиться. Ни мосточка, ни жердинки. Перевези же нас на спинке».
1: Уточка тотчас к ним подплыла, и Гензель сел к ней на спинку и стал звать сестру, чтобы та села с ним рядышком.
2: «Нет»,
1: — отвечала Гретель.
2: «Уточке будет тяжело. Она нас обоих перевезет поочередно».
1: Так и поступила добрая уточка. И после того, как они благополучно переправились и некоторое время еще шли по лесу, лес стал им казаться все больше и больше знакомым. И, наконец, они увидели вдали дом отца своего. Тогда они пустились бежать, добежали до дому, ворвались в него и бросились отцу на шею. У бедняги

0: было ни часу радостного с тех пор, как он покинул детей своих в лесу, а мачеха тем временем умерла. Гретель тотчас вытрясла весь свой фартучек, и жемчуг и драгоценные камни так и рассыпались по всей комнате. Да и Гензель тоже стал их пригоршнями выкидывать из своего кармана. Тут уж о пропитании не надо было думать, и стали они жить да поживать, да радоваться.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Кашица из топора. Пришел солдат с походу на квартиру и говорит хозяйке:
3: «Здравствуй, божья старушка! Дай-ка мне что-нибудь поесть!»
4: «Вот там, на гвоздике повесь!»
3: «Аль ты совсем глуха, что не чуешь?»
4: «Где хочешь, там и заночуешь!»
3: «Ах ты, старая ведьма! Я тебе глухоту-то вылечу!»
2: И полез было с кулаками.
3: «Подавай на стол!»
4: «Да нечего, родимый!»
3: «Вари кашицу!»
4: «Да не из чего, родимый!»
3: «Давай топор! Я из топора сварю!»
4: «Что за диво! Дай посмотрю, как из топора солдат кашицу сварит!»
2: Принесла ему топор. Солдат взял, положил его в горшок, налил воды и давай варить. Варил, варил, попробовал и говорит:
3: «Эх, всем бы кашица взяла, да. Только малую талику круп подсыпать».
2: Баба принесла ему круп, опять варил, варил, попробовал и говорит:
3: «Вот совсем бы готово, да. Только маслом сдобрить».
2: Баба принесла ему масло. Солдат сварил кашицу.
3: «Ну, старуха, теперь подавай хлеба да соли, да принимайся за ложку. Станем кашицу есть».
2: Похлебали вдвоем кашицу.
4: Старуха спрашивает: «Служивый, когда ж топор будем есть?»
3: «Да видишь, он не уварился. Где-нибудь на дороге доварю да позавтракаю».
2: Топор тотчас припрятал в ранец, распростился с хозяйкою и пошел в иную деревню. Вот так-то солдат и кашицы поел, и топор унес.
5: Радио «Сказка ФМ».
6: И, наконец, доходим до домика, в котором живут два жадных медвежонка из венгерской народной сказки.

0: По ту сторону стеклянных гор стоял нехоженный, невиданный густой лес. В нехоженном, невиданном густом лесу, в самой его чащобе, жила старая медведица. У старой медведицы было два сына. Когда медвежат подросли, они решили пойти по белу свету счастья искать. Пошли они к маме медведицы и распрощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом. Обещали медвежата исполнить наказ матери и тронулись в путь дорогу. Шли они, шли, наконец, все запасы у них кончились.
1: Братик, да чего же мне есть хочется?
2: А мне и того пуще.
1: А ты посмотри, что это лежит на дороге?
2: Что-то круглое.
1: И пахнет вкусно.
2: Не как сыр.
1: Целая головка сыра.
2: Нам очень повезло.
1: Давай делись.
2: Давай.
1: Только по справедливости.
2: По справедливости, по справедливости. Я старший, мне больше надо.
1: Нет, по справедливости надо мне больше. Я младший, мне надо расти.
0: Жадность одолела медвежат. Каждый боялся, что другому достанется большая половина. Спорили они, спорили, рычали, как вдруг подошла к ним лиса.
3: О чем вы спорите, молодые люди?
1: Мы сыр нашли.
3: Ах, это прекрасно!
2: Да вот беда! Не можем никак разделить.
3: Это еще лучше. Впрочем, какая же это беда? Это не беда.
1: Ты нам поможешь, лисичка?
3: Ну, конечно. Друзья друзьям всегда должны помогать. Давайте сыр.
2: Бери. Вот он, вот.
3: Сейчас я вам поделю поровну. Мне что младше, что старше, все одно.
2: Вот это верно.
1: Как хорошо, что мы тебя встретили.
2: Или скорей.
0: Лисичка взяла сыр и разломила его надвое. Но старая плутовка разломила головку так, чтобы один кусок был больше другого.
2: Это больше.
3: Тише, молодые люди. И это беда не беда.
2: Как это не беда?
1: Взялась делить, дели как следует.
2: Да.
3: Мало терпения. Сейчас я все улажу.
0: Она откусила добрый кусок от большей половины и проглотила его.
1: А теперь большим стал меньше кусок.
2: И так неровно.
1: А мы думали.
3: Ну, полно. Я сама знаю свое дело.
0: И она снова откусила от большей половины здоровенный кусок.
2: Теперь больший кусок стал меньше.
1: И так неровно.
2: Я сказала, что по справедливости поделишь.
3: Да будь вам. Еще самое мало, чтобы будет поровну.
0: Так и шла дележка. Медвежата только черными носами водили туда-сюда, от большего к меньшему, от меньшего к большему куску. Покуда лисица не насытилась, она все делила и делила.
3: Ну вот, теперь куски сравнялись.
2: А тут почти и сыра не осталось.
1: Две крохотные крошки.
3: Ну и что ж, хоть и помалу, да зато поровну. Приятного аппетита, медвежата!
0: Вот так-то бывает с теми, кто жадничает.
4: Сказка ФМ.
5: За лапота курочку, за курочку гусочку. Шла лиса по дорожке и нашла Лапоток. Пришла к мужику и просится: «Хозяин, пусти меня ночевать». Он говорит: «Некуда, лисонька, тесно». «Да много ли нужно мне места? Я сама на лавку, а хвост под лавку». Пустили ее ночевать. Она и говорит: «Положите мой лапоток к вашим курочкам». Положили, а лисонька ночью встала и забросила свой лапоть подальше. Поутру встают, она и спрашивает свой лапоть. А хозяева говорят: «Лисонька, ведь он пропал. Ну, отдайте мне за него курочку». Взяла курочку, приходит в другой дом и просит, чтоб ее курочку посадили к хозяйским гуськам. Ночью лиса припрятала курочку и получила за нее утром гуська. Приходит в новый дом, просится ночевать и говорит, чтоб ее гуська посадили к барашкам. Опять схитрила, взяла за припрятанного гуська барашка и пошла еще в один дом. Осталась ночевать и просит посадить ее барашка хозяйским бычкам. Ночью лисонька украла и барашка, а поутру требуют, чтоб за него отдали ей бычка. Всех, и курочку, и гуська, и барашка, и бычка она свела на бойню, мясо припрятала. Прознали про то медведь с волком, стали пенять лисе, что не поделилась с ними. Лиса им наобещала, а потом говорит: «Сначала пойдите, найдите сани, да поедемте кататься». Пошли они, а лиса шкуру бычка набила соломой и поставила на дороге. Вот медведь с волком украли и сани, и хомут, впрягли бычка, сели все в сани, лиса стала править и кричит: «Пошел, пошел, бычок, соломенный бочок! Сани чужие, хомут не свой, погоняй, не стой!» Бычок не идет. Она выпрыгнула из саней и закричала: «Вот вам бычок!» и убежала. Медведь с волком обрадовались добычей и ну рвать бычка. Рвали, рвали, видят, что одна шкура да солома. Поругали лису, да и разошлись по домам.

0: Как купцову дочку оклеветали. Русская народная сказка. В некотором царстве, в некотором государстве жил купец с купчихою. Были у него двое детей, сын и дочь. Дочь была такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, разве в сказке сказать. Пришло время, заболела купчиха и померла, а вскоре после того захворал и купец, да так сильно, что не чает и выздороветь. Призвал он детей и стал им наказывать.
1: «Дети мои милые, скоро я белый свет покину, уж смерть за плечами стоит. Благословляю вас всем моим добром. Живите после меня дружно и честно. Ты, дочка, почитай своего брата как отца родного, а ты, сынок, люби сестру как мать родную».
0: Вслед за тем купец помер. Похоронили дети его и остались одни жить. Все у них идет ладно и любовно, всякое дело сообща делают. Пожили они так несколько времени, и вздумалось купеческому сыну. «Что я все дома живу? Ни я людей, ни меня люди не знают. Лучше оставлю сестру, пусть одна хозяйничает, да пойду в военную службу. Коли Бог даст счастье, да жив буду, лет через 10 заслужу себе чин, тогда мне от всех почет». Призвал он свою сестру и говорит ей: «Прощай, сестрица, я иду своею охотою служить Богу и великому государю». Купеческая дочь горько заплакала.
2: «Бог с тобой, братец, и не думала, и не гадала, что ты меня одну покинешь».
0: Тут они простились, поменялись своими портретами и обещались завсегда друг друга помнить, не забывать. Купеческий сын определился в солдаты и попал в гвардию. Служит он месяц, другой, третий, вот уж и год на исходе. А как был он добрый молодец, собой статный, разумный да грамотный, то начальство скоро его узнало и полюбило. Не прошло и 2 лет, произвели его в прапорщики, а там и пошли чины за чинами. Дослужился купеческий сын до полковника, стал известен всей царской фамилии. Царь его жаловал, а царевич просто души в нем не чаял. Называл своим другом и зачастую ездил к нему в гости погулять, побеседовать. В одно время случилось царевичу быть у полковника в гостях. Увидал он на стене портрет красной девицы, так и ахнул от изумления. «Неужели, — думает, — есть где-нибудь на белом свете такая красавица?» Смотрел-смотрел и влюбился в этот портрет без памяти. «Послушай, — говорит он полковнику, — чей это портрет?»
3: «Моей родной сестры, ваше высочество».
0: «Хороша твоя сестра, хоть сейчас бы на ней женился. Да подожди, улучшу счастливую минуту, признаюсь во всем батюшке и стану просить, чтоб позволил мне взять ее за себя в супружество». С той поры еще в большей чести стал купеческий сын у царевича. На всех смотрах и учениях, кому выговор, кому арест, а ему завсегда благодарность. Вот другие полковники и генералы удивляются.
3: «Что бы это значило? Из простого звания, чуть-чуть не из мужиков, а теперь почитай первый любимец у царевича. Как бы раздружить эту дружбу?»
0: Стали разведывать и по времени разузнали всю подноготную. «Ладно, — говорит один завистливый генерал, — недолго ему быть первым любимцем, скоро будет последним прохвостом. Я не я буду, коли его не выгонят со службы с волчьим паспортом». Надумавшись, пошел генерал к государю в отпуск проситься. Надо тебе по своим делам съездить. Взял отпуск и поехал в тот самый город, где проживала полковничья сестра. Пристал к подгородному мужику на двор и стал его расспрашивать.
3: «Послушай, мужичок, скажи мне правду истинную. Как живет такая-то купеческая дочь? Принимает ли к себе гостей и с кем знается? Скажешь правду, деньгами награжу».
4: «Не возьму греха на душу», — отвечал мужик. «Не могу ни в чем ее покорить. Худых дел за нею не водится. Как жила прежде с братом, так и теперь живет. Тихо да скромно. Все больше дома сидит. Редко куда выезжает. Разве в большие праздники в церковь Божию. А собой разумница, да такая красавица, что, кажись, другой подобной в свете нет».
0: Вот генерал выждал время, и накануне большого годового праздника, как только зазвонили ко всенощной и купеческая дочь отправилась в церковь, он приказал заложить лошадей, сел в коляску и покатил прямо к ней в дом. Подъехал к крыльцу, выскочил из коляски, взбежал по лестнице и спрашивает:
3: «Что, сестра дома?»
0: Люди приняли его за купеческого сына. Хоть на лицо и не схож, да давно они его не видали. А тут приехал он вечером, в потьмах, в военной одежде. Как обман признать? Называют его по имени, по отчеству и говорят. «Нет, сестрица ваша ко всенощной ушла». «Ну, я ее подожду. Проведите меня к ней в спальню и подайте свечу». Вошел в спальню, глянул туда-сюда. Видит, на столике лежит перчатка, а рядом с ней именное кольцо купеческой дочери. Схватил это кольцо и перчатку, сунул в карман и говорит. «Ах, как давно не видал я сестрицы. Сердце не терпит. Хочется с ней поздороваться. Лучше я сам в церковь поеду». А сам на уме держит. «Как бы поскорее убраться отсюда. Не ровен час застанет. Беда моя». Выбежал генерал на крыльцо, сел в коляску и укатил из города. Приходит купеческая дочь от всеночной. Прислуга ее и спрашивает. «Что, видели братца?»
2: «Какого братца?»
0: «Да что, в полку служит? Он в отпуск выпросился, на побывку домой приехал».
2: «Где же он?»
0: «Был здесь, подождал, да вздумал в церковь ехать. Смерть, говорит, хочется поскорее сестрицу повидать».
2: «Нет, в церкви его не было. Разве куда в другое место заехал?»
0: Ждет купеческая дочь своего брата. Час, другой, третий ждет. Всю ночь прождала, а об нем ни слуху, ни вести.
2: «Что бы это значило?» — думает она. «Уж не вор ли какой сюда заходил?»
0: Стала приглядываться. Так и есть. Кольцо золотое пропало, да одной перчатки не видно нигде. А вот генерал воротился из отпуска в город столичный и на другой день вместе с другими начальниками явился к царевичу. Царевич вышел, поздоровался, отдал им приказы и велел по своим местам идти. Все разошлись, один генерал остался. «Ваше высочество, позвольте, — говорит, — секрет рассказать». «Хорошо, сказывай». «Слух носится, что ваше высочество задумали на полковничьей сестре жениться. Так смею доложить, она того не заслуживает».
2: «Отчего так?»
0: «Да уж поведение больно зазорного. Всем на шею так и вешается. Был я в том городе, где она живет, и сам прельстился. С нею грех сотворил».
2: «Да ты врешь».
0: «Никак нет. Вот не угодно ли взглянуть? Она дала мне на память свое именное колечко да пару перчаток. Одну-то перчатку я на дороге потерял, а другая цела». Царевич тотчас послал за купеческим сыном полковником и рассказал ему все дело. Купеческий сын царевичу отвечал. «Я головой отвечаю, что это неправда. Позвольте мне, ваше высочество, домой поехать и разузнать, как и что там делается. Если генерал правду сказал, то не велите щадить ни меня, ни сестры, а если он оклеветал, то прикажите его казнить».
2: «Быть посему, поезжай с Богом».
0: Купеческий сын взял отпуск и поехал домой. А генералу нарочно сказали, что царевич его с глаз своих прогнал. Приезжает купеческий сын на родину. Кого не спросят, все его сестрой не нахвалятся. Увидался с сестрою. Она ему обрадовалась, кинулась на шею и стала спрашивать.
2: «Братец, сам ли ты приезжал ко мне вот тогда-то? А ли вор какой под твоим именем являлся?»
0: Рассказала ему все подробно.
2: «Еще тогда, — говорит, — пропала у меня перчатка с именным моим кольцом».
0: «А, теперь я догадываюсь, это генерал схитрил. Ну, сестрица, завтра я назад поеду, а недели через две и ты вслед за мной поезжай в столицу. В такой-то день и час будет у нас большой развод на площади. Ты будь там непременно к этому сроку и явись прямо к царевичу». Сказано, сделано. В назначенный день собрались войска на площадь. Приехал и царевич. Только было хотел развод делать, вдруг прикатила на площадь коляска. Из коляски вышла девица, красоты неописанной, и прямо к царевичу. Пала на колени, залилась слезами и говорит.
2: «Я сестра вашего полковника. Прошу у вас суда с таким-то генералом. За что он меня опорочил?»
0: Царевич позвал генерала. «Знаешь эту девицу? Она на тебя жалуется». Генерал вытаращил глаза. «Помилуйте, — говорит, — ваше высочество, я ее знать не знаю, в первый раз в глаза вижу».
2: «Как же ты сам мне сказывал, что она тебе перчатки и золотое кольцо подарила? Значит, ты эти вещи украл?»
0: Тут купеческая дочь рассказала царевичу, как пропали у ней из дому кольцо и одна перчатка, а другую перчатку вор не приметил и не захватил.
2: «Вот она, не угодно ли слечить?»
0: Слечили обе перчатки, как раз пара. Нечего делать. Повинился генерал, и за ту провинность осудили его и казнили. А царевич поехал к отцу, выпросил разрешение и женился на купеческой дочери. И стали они счастливо жить-поживать, да добра наживать.

0: яблочек. Жили-были старик со старухой. У них было три дочери. Две нарядницы-затейницы, а третья – молчаливая скромница. У старших дочерей сарафаны пестрые, каблуки точеные, бусы золоченые. А у Машеньки сарафан темненький, да глазки светленькие. Вся краса у Маши – русая коса, до земли падает, цветы задевает. Старшие сестры – белоручки, ленивицы, а Машенька с утра до вечера все с работой. И дома, и в поле, и в огороде. И грядки полит, и лучину полит, коровушек доит, уточек кормит. Кто что спросит, все Маша приносит. Никому не молвит ни слова, все сделать готово. Старшие сестры ею помыкают, за себя работать заставляют. А Маша молчи. Так и жили. Вот раз собрался мужик везти сено на ярмарку. Обещает дочерям гостинцев купить. Одна дочь просит: «Купи мне, батюшка, шелку на сарафан». Другая просит: «А мне купи алого бархату». А Маша молчит. Жаль стало ее старику.
1: «А тебе что купить, Машенька?»
0: «А мне купи, родимый батюшка, наливное яблочко да серебряное блюдечко». Засмеялись сестры, за бока ухватились. «Ай да, Маша! Ай да, дурочка! Да у нас яблок полный сад, любое бери! Да на что тебе блюдечко? Утят кормить?» «Нет, сестрички, стану я катать яблочко.

0: Нечего над сестрой смеяться. Каждый по сердцу подарок куплю.
1: Близко ли, далеко ли, мало ли, долго ли был он на ярмарке, сено продал, гостинцев купил. Одной дочери шелку синего, другой бархат у алого, а Машеньке серебряное блюдечко да наливное яблочко. Сестры рады радешеньки, стали сарафаны шить да над Машенькой посмеиваться. Сиди со своим яблочком, дурочка. Машенька села в уголок горницы, покатила наливное яблочко по серебряному блюдечку, сама поет, приговаривает: катись, катись, яблочко наливное, по серебряному блюдечку, покажи мне города и поля, покажи мне и леса, и моря, покажи мне гор высоту и небес красоту, всю родимую Русь, матушку. Вдруг раздался звон серебряный, вся горница светом залилась. Покатилось яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все города видны, все луга видны, и полки на полях, и корабли на морях, и гор высота, и небес красота. Ясно солнышко за светлым месяцем катится, звезды в хоровод собираются, лебеди на заводях песни поют. Загляделись сестры, а самих зависть берет. Стали думать и гадать, как выманить у Машеньки блюдечко с яблочком. Ничего Маша не хочет, ничего не берет, каждый вечер с блюдечком забавляется. Стали ее сестры в лес заманивать. «Душенька, сестрица, в лес по ягоды пойдем, матушке с батюшкой землянички принесем». Пошли сестры в лес. Нигде ягод нету, землянички не видать. Вынула Маша блюдечко, покатила яблочко, стала петь, приговаривать: «Катись, яблочко, по блюдечку, наливное по серебряному, покажи, где земляника растет, покажи, где цвет лазоревый цветет». Вдруг раздался звон серебряный, покатилось яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все лесные места видны, где земляник растет, где цвет лазоревый цветет, где грибы прячутся, где ключи бьют, где на заводях лебеди поют. Как увидели это злые сестры, помутилось у них в глазах от зависти. Схватили они палку суковатую, убили Машень, под березкой закопали, блюдечко с яблочком себе взяли. Домой пришли только к вечеру, полные кузовки грибов ягод принесли. Отцу с матерью говорят: «Машенька от нас убежала, мы весь лес обошли, ее не нашли. Видно, волки в чаще съели». Заплакала мать, а отец говорит:
0: «Покатите яблочко по блюдечку, может, яблочко покажет, где наша Машенька».
1: Помертвели сестры, да надо слушаться. Покатили яблочко по блюдечку, не играет блюдечко, не катится яблочко. Не видно на блюдечке ни лесов, ни полей, ни гор высоты, ни небес красоты. В ту пору, в то времечко, искал пастушок в лесу овечку. Видит, белая березонька стоит, под березкой бугорок нарыт, а кругом цветы цветут лазоревые. Посреди цветов тростник растет. Пастушок молодой срезал тростинку, сделал дудочку. Не успел дудочку к губам поднести, а дудочка сама играет, выговаривает: «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, потешай ты молодого пастушка. Меня, бедную, загубили, молодую убили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко». испугался пастушок. Побежал в деревню, людям рассказал. Собрался народ, ахает. Прибежал тут и Машенькин отец. Только он в руки дудочку взял. Дудочка уже сама поет, приговаривает:

0: и дудочку срезал.
1: Привел их пастушок в лесок на бугорок. Под березкой цветы растут лазоревые, на березке птички-синички песни поют. Разрыли бугорок, а там Машенька лежит. Мертвая, да краше живой. На щеках румянец горит, будто девушка спит. А дудочка играет, приговаривает: «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая. Меня сестры в лес заманили, меня, бедную, загубили. За серебряное блюдечко, за наливное яблочко. Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая. Достань, батюшка, хрустальной воды из колодца царского». Две сестры-завистницы затряслись, побелели, на колени пали, в вине признались. Заперли их под железные замки до царского указа, высокого повеления. А старик в путь собрался, в город царский за живой водой. Скоро ли, долго ли, пришел он в тот город, ко дворцу пришел. Тут с крыльца золотого царь сходит. Старик ему земно кланяется, все ему рассказывает. Говорит ему царь:
2: «Возьми, старик, из моего царского колодца живой воды. А когда дочь оживет, представь ее нам с блюдечком, с яблочком, с лиходейками, сестрами».
1: Старик радуется, в землю кланяется, домой везет склянницу с живой водой. Лишь спрыснул он Марьюшку живой водой, тотчас стала она живой. Припала голубкой на шею отца. Люди сбежались, порадовались. Поехал старик с дочерьми в город. Привели его в дворцовые палаты. Вышел царь, взглянул на Марьюшку. Стоит девушка, как весенний цвет. Очи солнечный свет, по лицу заря, по щекам слезы катятся, будто жемчуг падают. Спрашивает царь у Марьюшки:
2: «Где твое блюдечко, наливное яблочко?»
1: Взяла Марьюшка блюдечко с яблочком, покатила яблочко по блюдечку, наливное по серебряному. Вдруг раздался звон-перезвон, а на блюдечке один за другим города русские выставляются. В них полки собираются со знаменами, в боевой строй становятся воеводы перед строями, головы перед взводами, десятники перед десятками. И пальба, и стрельба, дым облако свил, все из глаз сокрыл. Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке море волнуется. Корабли словно лебеди плавают, флаги развиваются, пушки палят. И стрельба, и пальба, дым облако свил, все из глаз сокрыл. Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все небо красуется. Ясно солнышко за светлым месяцем катится, звезды в хоровод собираются, лебеди в облаке песни поют. Царь на чудеса удивляется, а красавица слезами заливается. Говорит царю: «Возьми мое наливное яблочко, серебряное блюдечко, только помилуй сестер моих, не губи их за меня». Поднял ее царь и говорит:
2: «Блюдечко твое серебряное, ну а сердце твое золотое. Хочешь ли быть мне дорогой женой, царству доброй царицей? А сестер твоих ради просьбы твоей я помилую».
1: У царя всего в погребах много: честным пирком да за свадебку. Ну и был пир на весь мир. Так играли, что звезды с неба пали, так танцевали, что полы поломали. Вот и все.
3: одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
4: Путешествие в некоторые отдаленные страны Лемюэля Гулливера. Сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей. Часть первая. Путешествие в Лилипутию. Глава первая. Я уроженец Ноттингемшира, где у моего отца было небольшое поместье. Когда мне исполнилось 14 лет, отец послал меня в колледж Эммануэля в Кембридже. Там я пробыл 3 года, прилежно занимаясь науками. Однако отцу было непосредством дольше держать меня в колледже, поэтому он взял меня оттуда и отдал в учение к выдающемуся лондонскому врачу мистеру Джеймсу Бетсу, у которого я провел 4 года. Все деньги, какие изредка присылал мне отец, я тратил на изучение навигации и других отраслей математики. Эти науки всегда могли пригодиться в путешествии, а я был убежден, что судьба предназначила мне сделаться путешественником. Покинув мистера Бетса, я решил отправиться для продолжения образования в Лейден. В Лейдене я в течение 2 лет и 7 месяцев изучал медицину, зная, что она мне пригодится в далеких путешествиях. После, в течение 6 лет, я служил судовым хирургом, переменил 2 корабля и совершил несколько путешествий в Ост- и Вест-Индию. Последнее из этих путешествий оказалось не очень удачным. Море мне надоело, и я решил остаться дома. Но после 3 лет на суше я принял выгодное предложение капитана Уильяма Причарда, владельца «Антилопы», отправиться с ним в Южное море. Мы отплыли из Бристоля 4 мая 1699 года. Вначале наше путешествие было очень удачно. Попутные ветры быстро несли нас вперед, и вскоре мы взяли курс на Ост-Индию. Но как раз в это время разразилась страшная буря. Ураган отнес нас к северо-западу от Вендеменовой земли. Мы находились на 30 градусах и 2 минутах южной широты. 12 человек из нашего экипажа умерли от переутомления и дурной пищи. Остальные были очень изнурены. 5 ноября, начало лета в тех местах, сильный ветер продолжал гнать нас вперед и вперед. Стоял густой туман. Внезапно, на расстоянии какого-нибудь полукабельтова от корабля, показались буруны. Страшный порыв ветра подхватил корабль и помчал на скалу. Предпринимать что-либо было поздно. Корабль налетел на камни и мгновенно разбился. 6 из экипажа, в том числе и мне, удалось спустить шлюпку и отъехать от корабля и скалы. По моему расчету, мы прошли на веслах только около 3 миль. Последние дни всем нам пришлось так много работать на корабле, что теперь мы были не в силах грести дальше. Мы побросали весла и отдались на волю волн. Через 30 минут налетевший с севера шквал опрокинул нашу лодку. Не знаю, что стало с моими спутниками, находившимися в лодке, а также с теми, кто искал спасения на скале или остался на корабле. Думаю, все они погибли. Сам я, очутившись в воде, поплыл, куда глаза глядят, подгоняемый ветром и течением. Несколько раз я пытался нащупать дно. Наконец, когда я уже почти совсем выбился из сил и не мог больше бороться с волнами, я почувствовал под собою землю. К этому времени и буря стала заметно стихать. Дно оказалось настолько отлогим, что мне пришлось брести по воде добрую милю, прежде чем я достиг берега. Было уже должно быть около 8 часов вечера. Я прошел вглубь страны на полмили, но нигде не мог найти никаких признаков домов или жителей. От усталости и жары меня сильно клонило ко сну. Я лег на траву, очень низкую и мягкую, и заснул так крепко, как не спал никогда в жизни. По моему расчету, сон мой продолжался не менее 9 часов, потому что, когда я проснулся, было уже совсем светло. Я попробовал встать, но не мог пошевелиться. Мои руки и ноги, а я лежал на спине, были прочно прикреплены к земле. Точно так же были притянуты к земле мои длинные густые волосы. Вместе с тем я почувствовал, что все мое тело, от подмышек до бедер, перетянуто множеством тонких шнурков. Я мог смотреть только вверх. Солнце начинало жечь, и свет его слепил мне глаза. Я слышал какой-то смутный шум, но, лежа на спине, не мог видеть ничего, кроме неба. Вскоре я почувствовал, что что-то живое задвигалось у меня на левой ноге, осторожно пробралось мне на грудь и приблизилось к подбородку. Опустив глаза, я различил перед собою человека ростом не более 6 дюймов, с луком и стрелой в руках и колчаном за спиной. В то же время я почувствовал, что за ним следует еще, по крайней мере, около 40 подобных ему созданий. От изумления я так громко вскрикнул, что, соскакивая с меня на землю, некоторые из них получили ушибы. Однако они скоро вернулись. Один смельчак рискнул подойти так близко к моему лицу, что я мог видеть его целиком. В знак изумления он поднял руки, закатил глаза и крикнул пронзительным, но четким голосом: «Гекена дегуль!» Другие несколько раз повторили эти слова, но тогда я еще не знал, что они значат. Все это время, как читатель легко может себе представить, я лежал в самой неудобной позе. Наконец, после некоторых усилий, мне удалось порвать веревочки, опутывавшие мою левую руку, и выдернуть из земли колышки, к которым они были прикреплены. Я поднес руку к глазам и тут только понял, на какие хитрости они пустились, чтобы связать меня. Резким движением головы, что причинило мне нестерпимую боль, я немного ослабил шнурки, прикреплявшие мои волосы с левой стороны. Теперь я мог повернуть голову на 2 дюйма вправо, но маленькие создания снова разбежались, и я не успел поймать ни одного из них. Вслед за тем раздался пронзительный крик многих голосов. Когда он затих, я услышал, как кто-то громко воскликнул: «Только фонарик!» В то же мгновение я почувствовал, как больше 100 стрел впилось в мою левую руку. Они кололи меня, как иголки. Тотчас последовал новый залп. Теперь они стреляли в воздух. Полагаю, что на мое тело, хотя я этого не почувствовал, обрушился целый град стрел. Несколько попало мне в лицо, которое я поспешил прикрыть рукой. Я застонал от досады и боли и сделал новую попытку освободиться. Но эти создания дали 3-й залп, еще более сильный, чем первый. Некоторые из них стали колоть меня копьями в бока, но, к счастью, на мне была куртка из буйволовой кожи, которую они не могли пробить. Я рассудил, что благоразумнее всего пролежать спокойно до наступления ночи. В темноте мне нетрудно будет освободиться при помощи левой руки. Я имел все основания думать, что если все обитатели этой страны такой же величины, как те, которых я видел, то я легко справлюсь с любой армией, которую они могут выставить против меня. Однако судьба распорядилась мной иначе. Убедившись, что я лежу спокойно, люди эти перестали стрелять, но по доносившемуся шуму я догадался, что число их возросло. С Справа от меня, прямо против моего уха, раздавался какой-то стук, словно неподалеку что-то строили. Стук этот продолжался более часа. С большими усилиями я повернул голову в ту сторону и ярдах в четырех от себя увидел помост высотой примерно в 1.5 фута. На этом помосте могло поместиться 3-4 туземца. Один из них, по-видимому, знатная особа, взобрался туда в сопровождении свиты из 3 человек и обратился ко мне с длинной речью, из которой я ни слова не понял. Следует упомянуть, что прежде чем начать говорить, этот вельможа трижды крикнул: «Ленгро де Гульсан!» Услышав эти слова, человек 50 туземцев тотчас бросились ко мне и перерезали веревочки, прикреплявшие мои волосы с левой стороны. Это дало мне возможность повернуть голову направо и подробно рассмотреть внешность и жесты говорившего. На вид ему было 40. Ростом он значительно превосходил своих спутников. Один из них, чуть побольше моего среднего пальца, по-видимому, паж, держал его шлейф, а 2 других стояли по сторонам. Он говорил, как настоящий оратор. В некоторых местах его речи звучали угрозы, в других — обещания, жалость и благосклонность. Я отвечал кратко, но с самым покорным видом, и в заключении поднял левую руку и глаза к солнцу, словно призывая его в свидетели. Я почти умирал от голода. В последний раз я ел на корабле за несколько часов до крушения. Поэтому я не мог сдержать своего нетерпения и, вопреки правилам приличия, поминутно подносил палец ко рту, желая этим показать, что хочу есть. Гурга, так они называли вельмож, как я узнал впоследствии, отлично меня понял. Он сошел с помоста и приказал приставить к моим бокам 2 лестницы. Более 100 туземцев, нагруженных корзинами с различными кушаньями, взобрались по этим лестницам и направились к моему рту. Кушанья были доставлены сюда по повелению монарха, как только до него дошло известие обо мне. Они были приготовлены из мяса различных животных, но я не мог разобрать по вкусу, каких именно. Тут были лопатки, окорока и филейные части, с виду напоминавшие бараньи, но размером меньше крылышек жаворонка. Я клал их в рот по 2-3 штуки сразу и заедал 3 караваями хлеба, каждой величиной не более ружейной пули. Человечки прислуживали мне весьма расторопно и 1000 знаков выражали свое удивление моему росту и аппетиту. Насытившись, я сделал знак, что хочу пить. Это был смышленый и изобретательный народец. По количеству съеденного мной, они заключили, что малым меня не удовлетворить, и необычайно ловко втащили на меня с помощью веревок одну из самых больших бочек, подкатили ее к моей руке и вышибли дно. В бочке вмещалось не больше 1/2 пинты вина, и я выпил ее залпом. Вино напоминало легкое бургундское, но было гораздо приятнее на вкус. Они принесли мне 2 бочку, которую я осушил таким же образом и знаками потребовал еще, но больше у них не оказалось. Когда я проделал эти чудеса, человечки завопили от радости и пустились в пляс у меня на груди, все время повторяя свое первое восклицание: «Гекина де Гюль!» Они знаками предложили мне сбросить 2 бочки на землю, но сначала громкими криками «Брач Мивола!» предупредили стоявших внизу, чтобы те посторонились. Когда бочки взлетели на воздух, раздался дружный крик: «Гекина де Гюль!» Признаться, меня не раз брало искушение схватить первых попавшихся под руку 40 или 50 человечков, когда они расхаживали взад и вперед по моему телу, и швырнуть их на землю. Но память о том, что мне уже пришлось испытать, они, вероятно, могли причинить мне еще больше неприятностей. И слово чести, которое я им дал, ибо я так толковал выказанную мною покорность, скоро прогнали всякие помыслы об этом. Кроме того, я считал себя связанным законом гостеприимства с народом, который не пожалел затрат и устроил мне такое великолепное угощение. Во всяком случае, я не мог надивиться неустрашимости этих крошечных созданий. Я должен был казаться им каким-то гигантским чудовищем, а они смело взбирались на меня и разгуливали по всему телу, не обращая никакого внимания на то, что у меня одна рука свободна. Спустя некоторое время передо мной предстала высокопоставленная особа. Посол его императорского величества. Его превосходительство, взобравшись на мою ногу, проследовал к моему лицу в сопровождении многочисленной свиты. Он предъявил мне свои верительные грамоты с императорской печатью, поднеся их к моим глазам, и обратился ко мне с речью. Посол говорил минут 10 без всяких признаков гнева, но с видом непреклонной решимости. При этом он часто показывал рукой куда-то в сторону. Как я узнал позднее, речь шла о том, что его величество вместе с государственным советом постановили перевести меня в столицу, находившуюся на расстоянии полумили отсюда. В ответ на его речь я произнес несколько слов, но их никто не понял. Тогда я прибегнул к помощи знаков. Я прикоснулся свободной рукой к другой руке, а затем к голове и к телу, показывая этим, что я желаю получить свободу. По-видимому, его превосходительство хорошо понял смысл этих жестов, потому что покачал отрицательно головой и знаками объяснил мне, что меня повезут как пленника. Однако он дал понять, что обращаться со мной будут хорошо. Тут я снова подумал, не попытаться ли мне разорвать мои узы. Но жгучая боль лица и рук, покрытых волдырями от вонзившихся в кожу стрел, заставило меня отказаться от этого намерения. К тому же я заметил, что число моих неприятелей непрерывно возрастает. Поэтому я знаками дал понять, что они могут поступать со мной как им угодно. После этого Гурга и его свита весьма учтиво мне поклонились и удалились, заметно повеселев. Вскоре послышались восторженные крики. Среди них часто повторялись слова «Пеплом седан!». Внезапно я почувствовал, что толпа стороживших меня туземцев ослабила державшие меня слева веревки, так что я мог повернуться на правый бок. Еще раньше мое лицо и руки смазали какой-то приятно пахнувшей мазью, которая сразу же успокоила жгучую боль, причиненную стрелами. Я успокоился, и меня потянуло ко сну. Я проспал, как мне сказали потом, около 8 часов. В этом не было ничего удивительного, так как по приказанию императора врачи подмешали в бочке с вином сонного зелья. По-видимому, дело обстояло так. Едва император получил донесение обо мне, он в согласии с советом отдал распоряжение, чтобы меня немедленно связали. Это было исполнено ночью, пока я спал. Он повелел также накормить меня, когда я проснусь, и приготовить машину для перевозки меня в столицу. На первый взгляд, такое решение может показаться чересчур смелым и опасным. Я уверен, что ни один европейский монарх не рискнул бы поступить таким образом. Однако, по моему мнению, распоряжение императора было столь же благоразумным, как великодушным. В самом деле, допустим, что эти люди попытались бы убить меня во время сна. При при первом же нападении я бы непременно проснулся от боли и мог прийти в такую ярость, что сразу разорвал бы веревки и, в свою очередь, напал бы на них. Вполне понятно, что они не могли ожидать от меня пощады. Люди эти – превосходные математики. И благодаря поддержке и поощрению императора, известного покровителя наук, достигли большого совершенства в механике. В распоряжении этого монарха

немедленно приготовить самую большую из таких машин. Приказ был выполнен в кратчайший срок. Не прошло, кажется, и 4 часов, как я выбрался на берег, а машина уже отправилась за мной. Ее прибытие к месту, где я находился, народ встретил радостными криками. Это была деревянная платформа, возвышавшаяся на 3 дюйма над землей, около 7 футов в длину и 4 в ширину, на 22 колесах. Ее поставили возле меня параллельно моему туловищу. Главная трудность заключалась в том, чтобы поднять и уложить меня на платформу. С этой целью вбили 80 столбов, каждый вышиной в 1 фут. Потом рабочие обвязали мою шею, руки, туловище и ноги бесчисленными повязками с крючками. К этим крючкам прицепили крепкие канаты толщиной с упаковочную бечевку и перекинули их через блоки, насаженные на столбы. 900 самых сильных рабочих принялись тянуть за канаты, и таким образом меньше чем в 3 часа меня подняли на повозку и крепко привязали к ней. Все это мне рассказали позже. Благодаря снотворной микстуре я был погружен в глубокий сон и не чувствовал, что со мной делают. Понадобилось 1500 самых крупных лошадей из придворных конюшен, каждая вышиной в 4,5 дюйма, чтобы довести меня до столицы, которая, как я уже сказал, отстояла на 500 миль. Мы были в дороге 4 часа, когда меня разбудило забавное происшествие. Повозка остановилась для какой-то починки. Воспользовавшись этим, 2 или 3 молодых туземца захотели взглянуть, какой у меня вид, когда я сплю. Они взобрались на повозку и тихонько прокрались к моему лицу. Один из них, гвардейский офицер, довольно глубоко засунул мне в левую ноздрю острие пики. Я громко чихнул, как от прикосновения соломинки, и проснулся. Храбрецы незаметно скрылись. Только через 3 недели я узнал причину моего внезапного пробуждения. Мы провели в дороге весь день. На ночлеге по бокам моей повозки было поставлено около 500 гвардейцев. Половина из них держала факелы, остальные стояли с луками наготове, чтобы стрелять в меня при первой моей попытке подняться. С восходом солнца мы снова тронулись в путь и к полудню были в 200 ярдах от городских ворот. Император со всем своим двором выступил нам навстречу, но высшие сановники решительно воспротивились тому, чтобы его величество подвергал свою особу опасности, поднявшись на меня. Повозка остановилась возле древнего храма, который считался самым большим во всем королевстве. Несколько лет тому назад в этом храме было совершено ужасное убийство. Местное население, отличающееся большой набожностью, сочло храм оскверненным и перестало посещать его. Храм закрыли, вынесли из него всю утварь и украшения, и он долгое время стоял пустым. В нем-то и решено было поместить меня. Выходившие на север двери этого здания имели около 4 футов в вышину и около 2 футов в ширину, так что я довольно легко мог в них пролезть. По обе стороны дверей, на высоте всего 6 дюймов от земли, было 2 окошка. Сквозь левое окошко придворные кузнецы пропустили 91 цепочку толщиной с часовые цепочки у европейских дам и замкнули их на моей левой ноге 36 висячими замками. По другую сторону большой дороги, прямо против этого храма, стояла башня высотой не менее 5 футов. Император в сопровождении первых сановников

спутников поднялся туда, чтобы получше разглядеть меня. С этой же целью возле храма перебывало, как показал специальный подсчет, свыше 100 000 горожан. Думаю, что не менее 10 000 из них взбирались на меня. Но вскоре был издан указ, запрещавший это под страхом смертной казни. Закончив свою работу, кузнецы перерезали связывавшие меня веревки, и я поднялся в таком печальном расположении духа, какого не испытывал никогда в жизни. Шум и изумление толпы, наблюдавшей, как я встал и хожу, не поддаются описанию. Цепь, к которой я был прикован, была длиною около 2 ярдов, и я имел возможность не только прохаживаться взад и вперед, описывая полукруг, но и заползать в храм и лежать в нем, вытянувшись во весь рост. Глава 2. Поднявшись на ноги, я осмотрелся кругом. Должен признаться, что мне никогда не случалось видеть такого забавного и интересного пейзажа. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом. Огороженные поля, из которых каждая занимала не более 40 квадратных футов, были похожи на цветочные клумбы. Эти поля чередовались с лесами площадью в 0,5 станга. Самые высокие деревья, насколько я мог судить, были не более 7 футов высоты. Налево лежал город, имевший вид театральной декорации. Пока я любовался этой необычайной картиной, император спустился с башни и направился ко мне верхом на лошади. Он едва не поплатился очень дорого за такую смелость. При виде меня лошадь испугалась и взвилась на дыбы. Должно быть, ей показалось, что на нее движется гора. Император был превосходным наездником и удержался в седле. Тут, к счастью, подоспели слуги. Они схватили бившегося коня под уздцы и помогли его величеству сойти. Император сохранял полное спокойствие. Оправив костюм, он принялся внимательно оглядывать меня со всех сторон. Он приказал стоявшим наготове поварам и дворецким подать мне есть и пить. Те подкатили тележки с пищей и вином на такое расстояние, чтобы я мог достать их. Я брал их и быстро опорожнял. В 20 тележках находились кушанья, в 10 – напитки. Каждая тележка с провизией уничтожалась мной в 2 или 3 глотка. Императрица, молодые принцы и принцессы вместе с придворными дамами сидели в креслах, расставленных поодаль, но после приключения с лошадью все они встали и подошли к императору. Теперь я постараюсь описать наружность его величества. Он почти на мой ноготь выше своих придворных. Одного этого было довольно, чтобы внушать почтительный страх окружающим. Черты лица его были резки и мужественны. Губы слегка вывернуты, нос орлиный, цвет лица оливковый, стан прямой, руки и ноги красивой формы, движения грациозные, осанка величественная. Император не первой молодости, ему 28 лет и 9 месяцев, и он благополучно царствует уже 7 лет. Чтобы лучше рассмотреть его величество, я лег на бок, так что мое лицо пришлось как раз против него, причем он стоял на расстоянии всего 3 ярдов от меня. Впоследствии мне не раз случалось брать его на руки, и потому я не мог ошибиться в его описании. Одежда императора очень скромная и простая. Покрой ее – нечто среднее между азиатским и европейским. На голове надет легкий золотой шлем, украшенный драгоценными камнями и пером на шишаке.
опасаясь, как бы я не разорвал цепь, он на всякий случай держал в руке обнаженную шпагу. Длина шпаги достигала 3 дюймов. Ее золотой эфес и ножны украшены бриллиантами. Голос его величества пронзительный, но чистый и до такой степени внятный, что даже стоя я мог отчетливо его слышать. Дамы и придворные были великолепно одеты. Их пестрая толпа выглядела издали, словно разосланная на земле пышная юбка, вышитая золотом и серебром. Его императорское величество часто обращался ко мне с вопросами. Я отвечал ему, но ни он, ни я не понимали ни слова из того, что говорили друг другу. Тогда он приказал священникам и юристам, так я заключил по их костюмам, из своей свиты вступить со мной в разговор. Я, в свою очередь, заговаривал с ними на всех языках, какие были мне знакомы. По-немецки, по-голландски, по-латыни, по-французски, по-испански, по-итальянски. Но все эти попытки не привели ни к чему. Спустя 2 часа двор удалился, и я остался под сильным караулом для охраны от дерзких, даже злобных выходок черни, которая настойчиво стремилась протиснуться поближе ко мне. У некоторых хватило бесстыдства пустить в меня несколько стрел, пока я сидел на земле у дверей моего дома. Одна из них едва не угодила мне в левый глаз. Рассерженный этими выходками, полковник приказал схватить 6 зачинщиков. Чтобы наказать их, он решил передать их в мои руки. Солдаты, действуя тупыми концами пик, подогнали озорников ко мне. Я сгреб их всех в правую руку, 5 положил в карман камзола, а 6-го взял и поднес ко рту, делая вид, будто хочу съесть его живьем. Бедный человечек отчаянно завизжал, а полковник и офицеры сильно встревожились, когда увидели, что я вынул из кармана перочинный нож. Но скоро они успокоились. Ласково глядя на моего пленника, я разрезал связывавшие его веревки и осторожно поставил на землю. Он мигом убежал. Точно так же я поступил и с остальными, вынимая их по очереди из кармана. Я заметил, что караульные и толпа остались очень довольны моим милосердием. Мой поступок с обидчиками произвел очень выгодное для меня впечатление при дворе. С наступлением ночи я не без труда забрался в свой дом и лег на голой земле. Так я проводил ночи около 2 недель, пока по специальному приказанию императора для меня изготовляли матрац и другие постельные принадлежности. Привезли 600 матрасов обыкновенной величины, и в моем доме началась работа. 150 штук были сшиты вместе, и таким образом получился 1 матрац, подходящий для меня в длину и ширину. 4 таких матраца положили один на другой, но твердый каменный пол, на котором я спал, не стал от этого намного мягче. По такому же расчету были изготовлены простыни, одеяло и покрывало. Для человека, давно привыкшему к лишениям, и это было хорошо. Едва весть о моем появлении пронеслась по королевству, как отовсюду начали стекаться толпы богатых, досужих и любопытных людей, чтобы взглянуть на меня. Деревни почти опустели, полевые работы приостановились, домашние дела пришли в расстройство. Все это могло бы окончиться весьма плачевно, если бы не мудрые распоряжения Его Величества. Он повелел всем, кто уже видел меня, немедленно возвратиться домой. Им было воспрещено вновь приближаться к моему жилищу на расстоянии меньше 50 ярдов без особого разрешения двора. Это распоряжение послужило для некоторых министров источником крупных доходов. Посетив меня,
император созвал совет, на котором обсуждался вопрос о том, как поступить со мной. Позднее я узнал от одного знатного придворного, сделавшегося моим близким другом, что Государственный совет долгое время не мог прийти к определенному решению. С одной стороны, боялись, чтобы я не разорвал цепи, с другой, возникали опасения, что мое содержание окажется слишком дорогим и может вызвать в стране голод. Некоторые из членов совета настаивали на том, чтобы уморить меня голодом или даже умертвить при помощи отравленных стрел. Однако это предложение было отвергнуто на том основании, что разложение такого громадного трупа может вызвать чуму в столице и во всем королевстве. В самый разгар совещания у дверей большого зала совета появилось несколько офицеров. Двое из них были допущены в собрание и представили подробный доклад о моем поступке с шестью упомянутыми озорниками. Это произвело чрезвычайно благоприятное впечатление на Его Величество и весь Государственный Совет. Император немедленно издал указ, который обязывал все деревни, находящиеся в пределах 900 ярдов от столицы, доставлять каждое утро 6 быков, 40 баранов и другую провизию для моего стола вместе с соответствующим количеством хлеба и вина. За все это уплачивалось по установленной таксе из собственной казны Его Величества. Следует заметить, что этот монарх живет главным образом на доходы от своих имений и только в самых исключительных случаях обращается за помощью к своим подданным. Кроме того, при мне учредили штат прислуги в 600 человек. Император ассигновал на их содержание особые средства и распорядился раскинуть для них удобные палатки по обеим сторонам моего дома. Кроме того, был отдан указ, чтобы 300 портных сшили для меня костюм местного фасона и чтобы 6 самых выдающихся ученых занялись моим обучением местному языку. В заключение император распорядился, чтобы лошадей, принадлежащих императору, придворным и гвардии, по возможности чаще тренировали в моем присутствии с целью приучить их ко мне. Все эти приказы были исполнены в точности. Спустя 3 недели я сделал большие успехи в изучении лилипутского языка. В течение этого времени император часто удостаивал меня своими посещениями и милостиво помогал моим наставникам обучать меня. Мы могли уже объясняться друг с другом. Первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы Его Величество соизволил даровать мне свободу. Слова эти я ежедневно на коленях повторял императору. На мою просьбу император отвечал несколько уклончиво. Насколько я мог понять, он говорил, что для моего освобождения необходимо согласие Государственного совета и что прежде всего я должен «люмос кельмин песо де марлон эмпозо», то есть дать клятву сохранить мир с ним и его империей. Впрочем, добавил он, мое освобождение есть только вопрос времени, и советовал мне терпением и скромностью заслужить доброе имя как в его глазах, так и в глазах его подданных. Однажды он попросил меня не счесть за оскорбление, если он отдаст приказание особым чиновникам обыскать меня. Он убежден, что я ношу при себе оружие, которое, судя по огромным размерам моего тела, должно быть очень опасным. Я просил Его Величества не беспокоиться на этот счет и заявил, что готов раздеться и вывернуть карманы в его присутствии. Все это я объяснил частью словами, частью знаками. Император ответил мне, что по законам империи обыск должен быть произведен 2 чиновниками. «Разумеется, — сказал он, —
Я понимаю, что это требование закона не может быть исполнено без вашего согласия и помощи, но я такого высокого мнения о вашем великодушии и справедливости, что спокойно передам этих чиновников в ваши руки. Вещи, отобранные ими, будут возвращены вам, когда вы покинете эту страну, или же вам заплатят за них столько, сколько вы сами назначите». Я взял обоих чиновников в руки и положил их в карманы камзола. Когда они закончили осмотр этих карманов, я переложил их в другие. Я показал им все карманы, кроме двух часовых и одного потайного, где лежало несколько мелочей, никому, кроме меня, не нужных. В часовых карманах лежали в одном серебряные часы, а в другом кошелек с несколькими золотыми. Чиновники запаслись бумагой, перьями, чернилами и составили подробную опись всему, что нашли. Когда опись была закончена, они попросили меня высадить их на землю. Свою опись они представили императору. Позднее я перевел ее на английский язык. Вот она, слово в слово. Тщательно осмотрев правый карман камзола великого человека горы, так я перевожу слова Куинбус Флестрин, мы нашли там только большой кусок грубого холста, который по своим размерам мог бы служить ковром для главной парадной залы дворца вашего величества. В левом кармане оказался громадный серебряный сундук с крышкой из того же металла, которую мы, досмотрщики, не могли поднять. По нашему требованию человек-гора открыл сундук. Один из нас вошел туда и по колени погрузился в какую-то пыль. Эта пыль, поднявшись в воздух, заставила нас обоих несколько раз громко чихнуть. В правом кармане жилета мы нашли громадную кипу тонких белых листов, сложенных вместе и перевязанных прочными канатами. Листы покрыты какими-то черными знаками. По нашему скромному предположению, эти знаки – ничто иное, как письмена. Каждая буква равняется половине нашей ладони. В левом жилетном кармане оказался особый инструмент. 20 длинных кольев, вставленных в спинку инструмента, напоминают забор перед двором вашего величества. Мы думаем, что этим инструментом человек-гора расчесывает свои волосы. Но это только наше предположение. Мы избегали тревожить человека-гору вопросами, так как нам было очень трудно объясняться с ним. В большом кармане с правой стороны средней покрышки человека-горы, так я перевожу слово Ранфула, под которым они разумели штаны, мы увидели полый железный столб длиной в рост человека. Этот столб прикреплен к куску твердого дерева более широкому, чем сам столб. С одной стороны столба торчат большие куски железа весьма странной формы, назначение которых мы не могли определить. Подобная же машина найдена и в левом кармане. В малом кармане с правой стороны оказалось несколько плоских дисков из белого и красного металла различной величины. Иные из белых дисков так велики и тяжелы, что мы вдвоем едва могли поднять их. По-видимому, они изготовлены из серебра. В левом кармане мы нашли две черные колонны неправильной формы. Стоя на дне кармана, мы только с большим трудом могли достать рукой до их верхушки. В каждую колонну вставлена огромная стальная пластина. Полагая, что это опасные орудия, мы потребовали у человека горы объяснить их употребление. Вынув оба орудия из футляров, он сказал, что в его стране одним из них бреют бороду, а другим режут мясо. Кроме того, на человеке-горе оказалось еще два кармана, куда мы не могли проникнуть. Человек-гора называет эти карманы часовыми. Это две широкие щели, прорезанные в верхней части его средней покрышки и сильно сжатые давлением его брюха.
Из правого кармана спускается большая серебряная цепь. Она прикреплена к диковинной машине, лежащей на дне кармана. Мы приказали ему вынуть эту машину. Она оказалась похожей на шар. Одна половина ее сделана из серебра, а другая — из какого-то прозрачного металла. Заметя на этой стороне шара какие-то странные знаки, мы попробовали прикоснуться к ним. Наши пальцы уперлись в это прозрачное вещество. Человек-гора поднес эту машину к нашим ушам, и мы услышали непрерывный шум, похожий на шум колеса водяной мельницы. Мы полагаем, что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество. Мы лично склоняемся к последнему мнению, потому что человек-гора сказал нам, если мы правильно поняли его слова, что он редко делает что-нибудь, не советуясь с ним. Этот предмет он называет своим оракулом и говорит, что он указывает время каждого шага его жизни. Из левого часового кармана человек-гора вынул большую сеть. По своим размерам она напоминает рыбачью, но устроена таким образом, что может закрываться и открываться наподобие кошелька. В сети мы нашли несколько массивных кусков желтого металла. Если это настоящее золото, то оно должно иметь огромную ценность. Обыскав все карманы человека-горы, мы перешли к осмотру его пояса, сделанного из кожи какого-то громадного животного. С левой стороны на этом поясе висит сабля длиною в 5 раз больше среднего человеческого роста, а с правой — сумка или мешок с 2 отделениями. В каждом из этих отделений можно поместить 3 подданных вашего величества. В одном отделении мы нашли множество шаров величиной почти с нашу голову. Все они сделаны из необычайно тяжелого металла. Требуется большая сила, чтобы поднять такой шар. В другом отделении насыпаны какие-то черные зерна, довольно мелкие и легкие. Мы могли удержать на ладони до 50 зерен. Такова точная опись всего, что мы нашли при обыске человека-горы. Во все время обыска он держал себя вежливо и с подобающим почтением к исполнителям приказаний Вашего Величества. Скреплено подписью и приложением печати в 4-й день 89-й луны благополучного царствования Вашего Величества. Клефрин Фрелок, Марси Фрелок. Когда эта опись была прочитана императору, Его Величество очень вежливо предложил мне отдать некоторые из перечисленных в ней вещей. Прежде всего, он указал на мою саблю. Я тотчас же снял ее вместе с ножнами и всеми принадлежностями. Тем временем император приказал 3000 отборных солдат, которые в этот день несли охрану Его Величества, окружить меня, держа луки наготове. Впрочем, я и не заметил этого, так как глаза мои были устремлены на Его Величество. Император пожелал, чтобы я обнажил саблю. Я повиновался и несколько раз взмахнул ею над головой. Солдаты не могли удержаться от громких криков ужаса и изумления. Сабля несколько заржавела от морской воды, но все-таки блестела довольно ярко. Солнечные лучи, отражаясь от полированной стали, прямо ослепили присутствующих. Его Величество, храбрейший из монархов, испугался меньше, чем я мог ожидать. Он приказал мне вложить саблю в ножны и как можно осторожнее бросить ее на землю 6 футов от конца моей цепи. Затем он потребовал показать 1 из полых железных столбов, как они называли мои карманные пистолеты. Я вынул пистолет и по просьбе императора объяснил, как мог, его употребление. Затем я зарядил его порохом. Благодаря наглухо закрытой пороховнице он оказался совершенно сухим. И, предупредив императора, чтобы он не испугался, выстрелил в воздух.
На этот раз впечатление было гораздо сильнее, чем от сабли. Сотни людей повалились на землю, словно пораженные насмерть. Даже сам император, хотя и устоял на ногах, некоторое время не мог прийти в себя. Я отдал оба пистолета, а также сумку с боевыми припасами. При этом я просил Его Величества держать порох подальше от огня, так как от малейшей искры он может воспламениться и взорвать на воздух императорский дворец. Отдал я и часы. Император осмотрел их с большим любопытством и приказал двум самым сильным гвардейцам унести их, надев на шест. Всего более поразили императора непрерывный шум часового механизма и движение минутной стрелки. Лилипуты обладают несравненно лучшим зрением, чем мы, и Его Величество сразу заметил, что эта стрелка находится в непрерывном движении. Он предложил ученым выяснить, для чего служит эта машина. Но читатель сам догадается, что ученые не пришли ни к какому единодушному заключению. Все их предположения были весьма далеки от истины. Затем я сдал серебряные и медные деньги, кошелек с 10 крупными и несколькими мелкими золотыми монетами, нож, бритву, гребень, серебряную табакерку, носовой платок и записную книжку. Сабля, пистолеты, сумка с порохом и пулями были отправлены на телегах в арсенал Его Величества. Остальные вещи император приказал возвратить мне. Я уже упоминал, что я не показал чиновникам секретного кармана. В нем лежали очки, карманная подзорная труба и несколько других мелочей. Эти вещи не представляли никакого интереса для императора, а между тем их легко было испортить, разбить или сломать при переноске. Поэтому я счел возможным, не нарушая данного мною слова, утаить их от императорских чиновников. Глава третья. Мое кроткое и мирное поведение завоевало мне такое расположение со стороны императора, двора, армии и всего народа, что я мог надеяться скоро получить свободу. Я всячески стремился укрепить благоприятное мнение обо мне. Иногда я ложился на землю и позволял 5 или 6 лилипутам плясать на моей руке. Под конец даже дети отваживались играть в прятки в моих волосах. Я научился довольно сносно понимать и говорить на их языке. Однажды императору пришла мысль развлечь меня акробатическим представлением. В устройстве таких представлений лилипуты своей ловкостью и великолепием превосходят все народы, какие я только знаю. Больше всего поразили меня упражнения канатных плясунов, которые выполняются на тонких белых нитках длиной в 2 фута, натянутых на высоте 12 дюймов от земли. На этом представлении я хочу остановиться несколько подробнее и попрошу у читателя немного терпения. Исполнять упражнения на канате могут только те лица, которые состоят в кандидатах на высокие должности и ищут благоволение двора. Они с молодых лет обучаются этому искусству и не всегда отличаются благородным происхождением или широким образованием. Когда открывается вакансия на важную должность вследствие смерти или опалы, что случается часто, какого-нибудь вельможи, 5 или 6 таких соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величество и двор танцами на канате. Тот, кто прыгнет выше всех, не сорвавшись с каната, получает вакантную должность. Даже министры нередко получают приказ от императора показать свою ловкость и тем доказать, что они не утратили своих способностей. Канцлер казначейства Флимнап
пользуется особой славой за свои прыжки. Ему удалось подпрыгнуть на туго натянутом канате по крайней мере на дюйм выше, чем всем другим сановникам империи. Мне пришлось видеть, как он несколько раз подряд перекувырнулся через голову на небольшой доске, прикрепленной к канату толщиной не более английской бечевки. Мой друг Рельдрессель, главный секретарь тайного совета, если только привязанность к нему не ослепляет меня, занимает второе место после канцлера казначейства. Остальные сановники по своей ловкости мало отличаются друг от друга. Эти состязания часто сопровождаются несчастными случаями. Я сам видел, как два или три соискателя причинили себе увечья. Но опасность становится еще больше, когда сами министры получают повеление показать свою ловкость. Желая отличиться, они проявляют такое рвение, что редко кто из них не срывается и не падает. Меня уверяли, что за год или за два до моего прибытия Флимнап едва не сломал себе шею. К счастью, он упал на подушку, случайно оказавшуюся на полу, и благодаря этому избежал смерти. Иногда при дворе устраивают совсем особенное представление, на котором присутствует только император, императрица и первый министр. Император кладет на стол три тонкие шелковые нити – синюю, красную и зеленую – в 6 дюймов длины каждая. Эти нити предназначены в награду лицам, которых император пожелает отличить особым знаком своей благосклонности. Церемония происходит в большом тронном зале Его Величества. Здесь соискатели подвергаются особым испытаниям в ловкости, каких никогда не приходилось наблюдать в странах Старого и Нового Света. Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а соискатели по очереди то перепрыгивают через палку, то подползают под нее, смотря по тому, поднята палка или опущена. Иногда другой конец палки держит первый министр. Иногда же палку держит просто министр. Того, кто лучше всех проделает эти упражнения, награждают синей нитью. Красная дается второму по ловкости, а зеленая – третьему. Пожалованную нить носят в виде пояса, обматывая ее дважды вокруг талии. При дворе редко можно встретить особу без такого пояса. Конюхи каждый день объезжали поблизости от меня лошадей из полковых и королевских конюшен. Поэтому лошади скоро перестали меня бояться, не кидались от меня в сторону и подходили к самым моим ногам. Я клал на землю руку, и всадники заставляли лошадей перескакивать через нее. А раз императорский ловчий на рослом коне перепрыгнул даже через мою ногу, обутую в башмак. Это был поистине удивительный прыжок. Мне удалось придумать для императора необычайное развлечение. Я попросил достать мне несколько палок длиной в 2 фута и толщиной в обыкновенную трость. Его Величество приказал главному лесничему сделать соответствующее распоряжение, и на следующее утро 7 лесников привезли требуемое на 6 телегах с 8 лошадьми в каждой упряжке. Я взял 9 палок и крепко вбил их в землю в виде квадрата, каждая сторона которого была длиной в 2,5 фута. На этих 9 кольях я туго натянул носовой платок, а сверху прикрепил к 4 углам квадрата еще 4 палки параллельно земле. Эти палки, возвышаясь над платком приблизительно на 5 дюймов, образовали с каждой стороны нечто вроде барьера. Окончив эти приготовления, я попросил императора отрядить 24 лучших кавалериста для упражнений на устроенной мною площадке. Его Величество одобрил мое предложение.
Когда кавалеристы явились, я поднял их одного за другим и посадил на платок. Построившись, они разделились на два отряда и начали маневры. Пускали друг в друга тупые стрелы, бросались друг на друга с обнаженными саблями, то обращались в бегство, то преследовали друг друга, то вели атаку, то отступали. При этом они показали лучшую военную выучку, какую мне когда-либо случалось видеть. Горизонтальные палки не позволяли всадникам и их лошадям упасть с площадки. Император пришел в такой восторг, что заставил меня несколько дней подряд повторять это развлечение и однажды соизволил сам подняться на площадку и лично командовать маневрами. С большим трудом ему удалось убедить императрицу разрешить мне подержать ее в закрытом кресле на расстоянии 2 ярдов от площадки, так что она могла хорошо видеть все представление. К счастью для меня, все эти упражнения прошли благополучно. Раз только горячая лошадь одного из офицеров пробила копытом дыру в моем носовом платке и, споткнувшись, упала и опрокинула своего седока. Я немедленно пришел им на помощь. Прикрыв одной рукой дыру, я спустил всю кавалерию на землю. Упавшая лошадь вывихнула левую переднюю ногу, но всадник не пострадал. Я тщательно починил платок, но с тех пор перестал доверять его прочности при подобных опасных упражнениях. Однажды я развлекал двор разными выдумками. Внезапно к его величеству прибыл гонец с донесением, что несколько его подданных, поблизости от того места, где меня нашли, заметили на земле громадное черное тело весьма странной формы. Посередине высота его достигает человеческого роста, тогда как края его очень низкие и широкие. Оно занимает площадь, равную спальне его величества. Первоначально они опасались, что это какое-то невиданное животное, однако скоро убедились в противном. Это тело лежало на траве совершенно неподвижно, и они несколько раз обошли его кругом. Подсаживая друг друга, они взобрались на вершину загадочного предмета. Вершина оказалась плоской. Топая по телу ногами, они убедились, что оно внутри полые. В заключении авторы донесения смиренно высказывали предположение, не принадлежит ли этот предмет человеку-горе, и заявили, что берутся доставить его с помощью всего только 5 лошадей в столицу. Я тотчас догадался, о чем шла речь, и сердечно обрадовался этому известию. По-видимому, добравшись после кораблекрушения до берега, я был так расстроен, что не заметил, как у меня слетела шляпа. Еще в лодке я крепко стянул ее шнурком под подбородком, а, очутившись в воде, плотно нахлобучил ее на уши. Когда я выбрался на сушу, я был так утомлен, что совсем забыл про нее. Шнурок, вероятно, развязался, шляпа свалилась, и я решил, что она потерялась в волнах. Объяснив его величеству, что это за вещь, я убедительно просил его отдать распоряжение о немедленной доставке шляпы в столицу. На другой день шляпу привезли. Однако возчики не церемонились с ней. Они пробили в полях 2 дыры, продели в них крючки на длинных веревках и прицепили веревки к упряжи. Они волокли таким образом мой головной убор добрых 500 миль. К счастью, поверхность земли в этой стране необычайно ровная и гладкая, и шляпа получила меньше повреждений, чем я ожидал. Спустя 2 недели после описанного происшествия император отдал приказ по армии, расположенной в столице и окрестностях, быть готовой к параду. Его величеству пришла фантазия доставить себе довольно странное развлечение. Он пожелал, чтобы я стал в позу колосса Родосского, раздвинув ноги насколько возможно шире.
Потом приказал главнокомандующему, старому опытному военачальнику и моему большому покровителю построить войска сомкнутыми рядами и провести их между моими ногами церемониальным маршем с барабанным боем, развернутыми знаменами и поднятыми пиками, пехоту по 24 человека в ряд, а кавалерию по 16. Армия состояла из 3000 пехоты и 1000 кавалерии. Парад прошел блестяще и доставил большое удовольствие Его Величеству. Я подал императору столько прошений и докладных записок о даровании мне свободы, что Его Величество поставил, наконец, вопрос на обсуждение министров, а потом Государственного Совета. В Совете нашелся только один противник моего освобождения – Скайрыш Болгалам, которому угодно было, без всякого повода с моей стороны, стать моим смертельным врагом. Но, несмотря на его противодействие, дело было решено в мою пользу. Болгалам занимал пост Гальбета, то есть адмирала королевского флота, пользовался большим доверием императора и был человеком весьма сведущим в своем деле, но угрюмым и резким. В конце концов, его удалось уговорить дать свое согласие, но он настоял, чтобы ему было поручено составление условий, на которых я мог получить свободу. Условия эти Скайрыш Болгалам доставил мне лично в сопровождении 2 секретарей и нескольких знатных особ. Когда они были прочитаны, с меня взяли присягу в том, что я не нарушу их. Обряд присяги был совершен сперва по обычаям моей родины, а затем по всем правилам, установленным местными законами. Произнося клятву, я должен был держать правую ногу в левой руке и одновременно положить средний палец правой руки на темя, а большой — на верхушку правого уха. Но, быть может, читателю любопытно будет ознакомиться с теми обязательствами, какие мне пришлось взять на себя. Поэтому я приведу здесь полный и точный перевод означенного документа. «Гальбаста Мамарен Эвлем Гердайла Шефин Молли Олигу, могущественнейший император Лилипутии, отрада и ужас вселенной, чьи владения, занимая 5000 блестригов около 12 миль в окружности, распространяются до крайних пределов земного шара». Монарх над монархами, величайший из сынов человеческих, ногами своими упирающийся в центр земли, а головой касающийся солнца, при одном мановении которого трясутся колени у земных царей, приятный, как весна, благодетельный, как лето, обильный, как осень, и суровый, как зима. Его высочайшее величество предлагает недавно прибывшему в наши небесные владения человеку-горе следующие условия, которые человек-гора под торжественной присягой обязуется исполнять. Первое. Человек-гора не имеет права оставить наше государство без нашей разрешительной грамоты с приложением большой печати. Второе. Он не имеет права входить в столицу без нашего особого распоряжения, причем жители должны быть предупреждены за 2 часа, чтобы успеть укрыться в своих домах. Третье. Названный человек-гора должен ограничивать свои прогулки большими дорогами. Он не смеет гулять или ложиться на лугах и полях. Четвертое. Во время прогулок он должен внимательно смотреть под ноги, дабы не растоптать кого-нибудь из наших любезных подданных или их лошадей и телег. Он не должен брать в руки подданных без их согласия. Пятое.
Если потребуется быстро доставить гонца в какой-нибудь отдаленный город империи, человек-гора обязан, но не чаще одного раза в луну, немедленно перенести гонца вместе с лошадью на расстояние 6 дней пути и, если потребуется, доставить названного гонца в целости и сохранности обратно к нашему императорскому величеству. 6. Он обязуется быть нашим союзником в войне против враждебного нам острова Блефуску и употребить все усилия для уничтожения неприятельского флота, который в настоящее время снаряжается для нападения на нас. 7. Упомянутый человек-гора в часы досуга обязуется оказывать помощь нашим рабочим, поднимая особенно тяжелые камни при сооружении стены главного парка, а также при постройке других зданий. 8. Упомянутый человек-гора должен в течение 2 лун точно измерить окружность наших владений, обойдя все побережья и сосчитав число пройденных шагов. 9. Названный человек-гора должен дать торжественное обещание в точности соблюдать означенные условия. За это человек-гора будет получать ежедневно еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 наших подданных и пользоваться свободным доступом к нашей августейшей особе и другими знаками нашего благоволения. Дано в Бельфабораке, в нашем дворце, в 12-й день 91-й луны нашего царствования. Я с большой радостью дал присягу и подписал все эти условия, хотя иные из них были не слишком почетны. Они были продиктованы исключительно злобой Скайреша Болгалама, верховного адмирала. После принесения присяги с меня немедленно сняли цепи, и я получил полную свободу. Император был так милостив, что лично присутствовал при моем освобождении. В знак благодарности я пал ниц к ногам его величества, но император велел мне встать. Он обратился ко мне с высокомилостивой речью и в заключение выразил надежду, что я окажусь полезным слугой и буду вполне достоин тех милостей, которые он уже оказал мне и может оказать в будущем. Пусть читатель обратит внимание на то, что в последнем пункте условий император дает обещание выдавать мне еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 лилипутов. Меня заинтересовало, каким образом была установлена такая точная цифра. И я как-то спросил об этом одного придворного, моего друга. Он ответил, что математики его величества, определив при помощи квадранта мой рост и найдя, что я в 12 раз выше лилипута, вычислили, что объем моего тела равен объему 1728 тел лилипутов и что оно требует во столько же раз больше пищи. Этот пример дает понятие как о смышленности лилипутов, так и о мудрой расчетливости их государя. Глава 4. Получив свободу, я прежде всего попросил разрешения осмотреть Мильденда, столицу государства. Император без труда мне его дал, но строго приказал не причинять никакого вреда ни жителям, ни их домам. О моем намерении посетить город население оповестили особой прокламацией. Столица окружена стеной высотой в 2,5 фута и толщиной не менее 11 дюймов. По этой стене совершенно свободно может проехать карета, запряженная парой лошадей.
Крепкие башни, возвышающиеся на расстоянии 10 футов одна от другой, обороняют подступы к городу. Перешагнув через большие западные ворота, я медленно боком прошел по двум главным улицам. Опасаясь повредить крыши и карнизы домов полами своего кафтана, я заранее снял его. Вопреки строгому приказу укрыться в домах и не покидать их, по улицам беспечно разгуливало много жителей. Поэтому я подвигался крайне осторожно, все время следя за тем, чтобы не раздавить кого-нибудь из них. В окнах верхних этажей и на крышах домов виднелось бесчисленное множество зрителей. Кажется, мне еще никогда в жизни не случалось видеть такого большого скопления людей. Город имеет форму правильного четырехугольника. Каждая сторона городской стены равна 500 футам. Две главные улицы, шириной в 5 футов каждая, пересекаются под прямым углом и делят город на 4 квартала. В боковые улицы и переулки я не мог пробраться и только видел их сверху. Они имеют в ширину от 12 до 18 дюймов. Город может вместить до 500 тысяч человек. Дома трех- и пятиэтажные, лавки и рынки полны товаров. Императорский дворец находится в центре города, на пересечении двух главных улиц. Главное здание с двумя внутренними дворами стоит посреди обширной площади, обнесенной стеной в 2 фута вышины. Площадь так велика, что я, с позволения Его Величества, свободно перешагнул на нее и осмотрел дворец со всех сторон. Императорские покои расположены во втором внутреннем дворе. Мне очень хотелось их осмотреть, но осуществить это желание было трудно, потому что главные ворота, соединяющие один двор с другим, имели только 18 дюймов в высоту и 7 дюймов в ширину. С другой стороны, здания внешнего двора достигают высоты не менее 5 футов, и поэтому я не мог перешагнуть через них, не нанеся значительных повреждений постройкам, несмотря на то, что у них прочные стены из тесаного камня толщиной в 4 дюйма. В то же время императору очень хотелось показать мне свой великолепный дворец. Однако мне удалось осуществить наше общее желание только спустя 3 дня, который я употребил на подготовительные работы. В императорском парке, в 100 ярдах от города, я срезал перочинным ножом несколько самых крупных деревьев и сделал из них 2 табурета высотой около 3 футов, достаточно прочных, чтобы выдержать мою тяжесть. Затем, после нового предостережения жителей, я снова прошел через город ко дворцу с 2 табуретами в руках. Подойдя к дворцу со стороны площади, я встал на 1 табурет, поднял другой над крышей и осторожно поставил его на первый внутренний двор шириной в 8 футов. Затем я свободно перешагнул через здание с 1 табурета на другой и поднял к себе первый длинной палкой с крючком. При помощи таких ухищрений я достиг 2-го внутреннего двора. Там я лег на землю и приблизил лицо к окнам среднего этажа. Таким образом, я получил возможность осмотреть роскошнейшие палаты, какие только можно себе представить. Я увидел императрицу и молодых принцев, окруженных свитой. Ее императорское величество милостиво соизволило улыбнуться мне и грациозно протянуло через окно свою ручку, которую я поцеловал. Полюбовавшись дворцом, я при помощи тех же табуретов выбрался на дворцовую площадь и благополучно вернулся домой.
Однажды утром, недели через две после моего освобождения, ко мне приехал Рельдрессель, главный секретарь по тайным делам. Приказав кучеру отъехать в сторону, он попросил меня принять его. Я охотно согласился на это из уважения к его сану и личным достоинствам.

«Настоящее положение дел в нашей стране, — сказал он, — может показаться иностранцу блестящим, но это впечатление ошибочно. Два страшнейших бедствия нависли над нашей Родиной. Около 70 лун тому назад в империи образовались две враждующие партии, известные под названием Тримексенов и Слемексенов. Первые являются сторонниками высоких каблуков, вторые — низких. Тремексены утверждают, что высокие каблуки больше соответствуют нашему древнему государственному укладу. Но Его Величество — сторонник низких каблуков и постановил, чтобы все служащие правительственных и придворных учреждений употребляли только низкие каблуки. Вероятно, вы уже обратили внимание на это. Без сомнения, вы заметили также, что каблуки на башмаках Его Величества на один дрер ниже, чем у всех придворных. Дрер равняется 14 части дюйма. Ненависть между этими двумя партиями доходит до того, что члены одной партии не могут ни есть, ни пить, ни разговаривать с членами другой. Мы считаем, что тремексены или высокие каблуки превосходят нас числом, но власть в государстве всецело принадлежит нам. Однако у нас есть основания опасаться, что Его Императорское Высочество, наследник престола, питает некоторое расположение к высоким каблукам. Один каблук у него выше, вследствие чего Его Высочество немного прихрамывает. И вот в то время, когда такие распри терзают наше государство, великая империя Блефуску, почти такая же огромная и могущественная, как и империя Его Величества, угрожает нам нашествием. Вы утверждаете, правда, что на свете существуют другие королевства и государства, где живут такие же гиганты, как вы. Однако наши философы сильно сомневаются в этом. Они скорее готовы допустить, что вы упали с Луны или с какой-нибудь звезды. Ведь не подлежит никакому сомнению, что 100 человек вашего роста могут за самое короткое время истребить все плоды и весь скот во владениях Его Величества. Кроме того, у нас есть летописи. Они заключают в себе описание событий за время в 6000 лун, но ни разу не упоминают ни о каких других странах, кроме двух великих империй — Лилипутии и Блефуску. Так вот, прошло уже 36 лун, как эти могущественные державы ведут между собой ожесточенную войну. Поводом к этой войне послужило следующее событие. Всем известно, что с незапамятных времен было принято разбивать вареные яйца с тупого конца. Случилось так, что деду нынешнего императора, еще в бытность его ребенком, подали за завтраком вареные яйца. Разбивая их по общепринятому старинному способу, мальчик порезал себе палец. Тогда император, его отец, издал указ, предписывающий всем его подданным под страхом строгого наказания разбивать яйца с острого конца. Этот указ до такой степени озлобил население, что, по словам наших летописей, был причиной 6 восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой — корону. Монархи Блефуску неуклонно разжигали эти восстания и укрывали их участников в своих владениях. Насчитывают до 11 тысяч фанатиков, которые пошли на смертную казнь за отказ разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, посвященных этому вопросу. Однако книги тупоконечников уже давно запрещены, и сама партия лишена права занимать государство.

0: государственные должности. Императоры Блефуску через своих посланников не раз посылали нам предупреждения. Они обвиняли нас в церковном расколе, в искажении основного догмата великого нашего пророка Люстрога, изложенного в 54 главе Блюндекраля. Как известно, это произведение «Алькоран лилипутов». Однако это утверждение совершенно произвольно. Подлинный текст догмата гласит: «Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее». А какой конец считать более удобным, тупой или острый, это, по-моему, личное дело каждого верующего. В крайнем случае можно предоставить решение этого вопроса верховному судье империи. Как бы то ни было, изгнанники-тупоконечники нашли себе надежное убежище в империи Блефуску. Постепенно они приобрели такое влияние на императора, что побудили его объявить войну нашему государству. Война тянется уже 36 лун, но ни одна из враждующих сторон не может похвалиться решающими победами. За это время мы потеряли 40 линейных кораблей и огромное число мелких судов с 30 тысячами лучших моряков и солдат. Полагают, что потери противника еще значительнее. Но, несмотря на это, неприятель снарядил новый флот и готовится высадить десант на нашу территорию. Вот почему его императорское величество, вполне доверяясь вашей силе и храбрости, повелел мне описать вам истинное положение дел в нашей стране. Я попросил секретаря засвидетельствовать императору мое нижайшее почтение и довести до его сведения, что хотя мне, как иностранцу, не следовало бы вмешиваться в раздоры местных партий, но поскольку я обязан императору своим спасением и свободой, я готов, не щадя жизни, защищать его государство от вторжения неприятеля. Глава 5. Империя Блефуску. Остров, расположенный на северо-восток от Лилипутии. Только неглубокий пролив шириной 800 ярдов разделяет оба государства. Я еще ни разу не был на том берегу, откуда виден этот остров, а теперь мне казалось неблагоразумным появляться в этом районе. С момента объявления войны всякие сношения между двумя империями были воспрещены под страхом смертной казни. Недовольствуясь этим, наш император наложил запрет на выход всех без исключения судов из гаваней Лилипутии. Поэтому блефусканцы не подозревали о моем присутствии среди лилипутов. Это вполне соответствовало моим планам неожиданного захвата неприятельского флота, и я старался не показываться на берегу пролива, где меня могли заметить враги. Разведчики донесли нам, что флот Блефуску стоит в одной из гаваней пролива, готовый поднять паруса при первом дуновении попутного ветра. Посоветовавшись с императором, я решил немедленно приступить к исполнению своего намерения. Прежде всего, я расспросил моряков о глубине пролива. Они сообщили мне, что даже во время прилива глубина его не превышает 70 глюглифов, около 6 европейских футов. Затем я осторожно пробрался на северо-восточный берег, расположенный напротив Блефуску, прилег за бугорком, направил подзорную трубу на стоявший на якоре неприятельский флот и насчитал до 50 боевых кораблей и большое число транспортов. Вернувшись домой, я приказал доставить мне самых толстых канатов и большое количество железных брусьев. Канаты оказались толщиной с бечевку, а брусья — величиной с нашу вязальную иголку. Чтобы придать канатам большую прочность, я свил их втрое, а железные брусья скрутил вместе по три, загнув их концы в виде крючков. Прикрепив 50 таких крючков к такому же числу канатов, я возвратился на северо-восточный берег и, сняв с себя кафтан, башмаки и чулки, в одной кожаной куртке вошел в воду за полчаса до прилива. Сначала я шел вброд, а затем проплыл около 30 ярдов, пока снова не почувствовал под ногами дно. Все это я проделал очень быстро и меньше чем через полчаса достиг гавани, где стоял неприятельский флот. Увидев меня, враги пришли в такой ужас, что попрыгали с кораблей в воду и поплыли к берегу, где собралось не менее 30 тысяч человек. Тогда я вынул приготовленные мною снасти, зацепил крючок за нос каждого корабля и связал все веревки в один узел. Во время этой работы неприятель осыпал меня тучей стрел. Многие из них вонзились мне в руки и лицо. Они причиняли мне ужасную боль и мешали работать. Больше всего я боялся за глаза. Я, наверное, потерял бы зрение, если бы не придумал средства для защиты. Среди других необходимых мне мелочей у меня сохранились очки, которые я держал в секретном кармане. Я надел очки и крепко привязал их. Теперь я мог без особых помех продолжать работу. Стрелы нередко попадали в стекла очков, но не причиняли мне вреда. Когда все крючки были прилажены, я взял узел в руку и потащил корабли. Но ни один корабль не тронулся с места. Все они крепко держались на якорях. Мне пришлось отважиться на очень опасную операцию. Я обогнул корабли и смело обрезал ножом якорные канаты. При этом более 200 стрел попало мне в лицо и руки. Затем я снова схватил веревки, которым были прикреплены мои крючки, и легко потащил за собой 50 самых крупных неприятельских военных кораблей. Растерявшиеся блефусканцы долгое время не догадывались о моих намерениях. Глядя, как я обрезаю якорные канаты, они решили, что я собираюсь спустить корабли на волю ветра и волн или столкнуть их друг с другом. Но когда я потащил за собой весь флот, они пришли в неописуемое отчаяние и стали оглашать воздух горестными воплями. Отойдя на такое расстояние, что их стрелы не долетали до меня, я осторожно извлек впившиеся в лицо и руки стрелы и натер пораненные места целебной мазью. Потом я снял очки и, подождав около часа, пока спадет вода, перешел вброд середину пролива и благополучно прибыл с моим грузом в императорский порт Лилипутии. Императоры все придворные стояли на берегу в ожидании исхода этого великого предприятия. На середине пролива вода доходила мне по горло, и они не могли видеть меня. Они видели только корабли, подвигавшиеся широким полумесяцем к нашему берегу. Император решил, что я утонул, а неприятельский флот приближается с враждебными намерениями. Но скоро его опасения исчезли. С каждым шагом пролив становился мельче, и я все больше показывался из воды. Подойдя на такое расстояние, чтобы меня можно было расслышать с берега, я поднял вверх связку веревок, к которым были привязаны корабли, и громко закричал: «Да здравствует могущественнейший император Лилипутии!» Когда я вышел на берег, великий монарх осыпал меня всяческими похвалами и тут же пожаловал мне титул Нардака, самый высокий в государстве. Но честолюбие монархов не имеет пределов. Его Величеству очень хотелось, чтобы я захватил и все остальные корабли неприятеля. По-видимому, он задумал завоевать империю Блефуску. Управляя ею через своего наместника, он мог бы навести там свои порядки, истребить укрывающихся тупоконечников и принудить всех блефусканцев разбивать яйца с острого конца. Тогда бы он стал полновластным владыкой Вселенной. Но я всячески старался отклонить императора от этого намерения. Я приводил ему многочисленные доводы, подсказанные мне как политическими соображениями, так и чувством справедливости. В заключение я решительно заявил, что никогда не соглашусь сделаться орудием порабощения храброго и свободного народа. Мое смелое и откровенное заявление в корне противоречило честолюбивым мечтам его императорского величества. Он никогда не мог простить мне моего отказа содействовать его планам. Император весьма тонко дал понять это на заседании Государственного совета. Мудрейшие из членов совета были, по-видимому, на моей стороне, хотя выражали это только молчанием. Зато мои тайные враги поспешили воспользоваться удобным случаем и высказали ряд замечаний, направленных против меня. С этого времени Его Величество и враждебные мне министры повели против меня злобную интригу. Не прошло и 2 месяцев, как они едва не погубили меня своими происками. Спустя 3 недели после описанного подвига от императора Блефуску прибыло торжественное посольство с предложением мира. Послы шли на всяческие уступки, и уже через несколько дней был подписан чрезвычайно выгодный для нашего императора мирный договор. Посольство состояло из 6 посланников и около 500 человек свиты. Кортеж отличался большим великолепием и вполне соответствовал величию монарха и важности миссии. Я принимал некоторое участие в мирных переговорах. Благодаря моему влиянию при дворе, действительному или только кажущемуся, мне удалось оказать немало услуг посольству. По окончании переговоров послы, зная о моем расположении к ним, удостоили меня официальным посещением. Они наговорили мне много любезностей по поводу моей храбрости и великодушия и передали приглашение императора посетить их страну. В заключение они попросили меня показать несколько примеров моей удивительной силы, о которой они слышали столько чудесных рассказов. Я с готовностью согласился исполнить их желание и проделал несколько забавных фокусов, от которых они пришли в великое изумление. При расставании я просил послов засвидетельствовать мое глубокое почтение Его Величеству, их повелителю, слава о доблестях которого по справедливости наполняла весь мир восхищением, и передать мое твердое решение лично представиться ему перед возвращением в мое отечество. На первой же аудиенции у нашего императора я почтительно просил позволения посетить блефусканского монарха. Император дал свое согласие, но обошелся со мной очень холодно. Я долго не мог понять причину этой холодности, пока одна важная особа не объяснила мне, в чем дело. Оказывается, Флимнап и Болгалам представили императору мои сношения с посольством в самом невыгодном для меня свете. Само собой разумеется, что все их наговоры были ложью. Совесть моя была совершенно чиста перед императором. Тут-то я впервые, хотя еще смутно, начал понимать, что такое министры и придворная жизнь». Необходимо заметить, что послы разговаривали со мной при помощи переводчика. Язык блефусканцев настолько же отличается от языка лилипутов, насколько разнятся между собой языки двух европейских народов. При этом каждая из наций гордится древностью, красотой и выразительностью своего языка, относясь с явным презрением к языку своего соседа. Наш император, пользуясь тем, что мы, захватив флот противника, оказались в более выгодном положении, обязал посольство Блефуску представить верительные грамоты и вести переговоры на лилипутском языке. Впрочем, надо заметить, что оживленные торговые сношения между двумя государствами, гостеприимство, оказываемое изгнанникам соседнего государства как Лилипутией, так и Блефуску, а также обычай посылать знатных молодых людей посмотреть свет, познакомиться с жизнью и нравами людей, приводит к тому, что здесь редко можно встретить образованного дворянина, моряка или купца из приморского города, который бы не говорил на обоих языках. В этом я убедился через несколько недель, когда отправился засвидетельствовать свое почтение императору Блефуску. Как выяснилось спустя немного времени, это посещение принесло мне огромнейшую пользу, когда злоба моих врагов воздвигла на меня жестокие обвинения. Но об этом я расскажу позднее. Глава шестая. Я намерен посвятить особое исследование подробному описанию Лилипутии. Тем не менее, я считаю нужным уже теперь сообщить кое-какие сведения об этой стране и ее обитателях. Средний рост туземцев немного выше 6 дюймов. Этому росту точно соответствует величина всех животных и растений. Так, например, лошади и быки не бывают там выше 4 или 5 дюймов, а овцы выше 1,5 дюймов. Гуси равняются нашему воробью. Мелкие же животные, птицы и насекомые, были для меня почти невидимы. Но природа приспособила зрение лилипутов к окружающим их предметам. Они хорошо видят, но только на близком расстоянии. Вот образчик остроты их зрения. Мне большое удовольствие доставляло наблюдать повара, ощипывающего жаворонка величиной не больше нашей мухи, и девушку, вдевавшую шелковинку в ушко невидимой иголки. Самые огромные деревья в Лилипутии не превышают 7 футов. Я имею в виду деревья в Большом Королевском парке, верхушки которых я едва мог достать, протянув руку. Вся остальная растительность имеет соответственные размеры, но я предоставляю самому читателю произвести расчеты. Сейчас я ограничусь лишь самыми беглыми замечаниями об их науке, которая издавна процветает у этого народа во всех отраслях. Обращу только внимание на весьма оригинальную манеру их письма. Лилипуты пишут не так, как европейцы, слева направо. Не так, как арабы, справа налево. Не так, как китайцы, сверху вниз. Но как английские дамы. Наискось страницы от одного ее угла к другому. Лилипуты хоронят умерших, опуская тело в могилу вниз головою. Они убеждены, что через 11 000 лун мертвые воскреснут. А так как к этому времени земля, которую лилипуты считают плоской, перевернется вверх дном, то мертвые при своем воскрешении окажутся стоящими прямо на ногах. Ученые признают нелепость этого верования, но среди простого народа этот обычай сохраняется и до сих пор. В этой империи существуют весьма своеобразные законы и обычаи. Не будь они полной противоположностью законам и обычаям моего любезного Отечества, я попытался бы выступить их защитником. Желательно только, чтобы они строго применялись на деле. Прежде всего укажу на закон о доносчиках. Все государственные преступления караются здесь чрезвычайно строго. Но если обвиняемый докажет на суде свою невиновность, то обвинитель немедленно подвергается позорной казни, и с него взыскивается штраф в пользу невиновного за потерю времени, за опасность, которой он подвергался, за лишения, испытанные им во время тюремного заключения, и за все расходы, которых ему стоила защита. Штраф этот накладывается в 4-кратном размере. Если имущество обвинителя не хватит на уплату присужденного штрафа, недостающую сумму выдает казна. Кроме того, император жалует освобожденного каким-нибудь публичным знаком своего благоволения и по всему государству объявляется о его невиновности. Лилипуты считают мошенничество более тяжким преступлением, чем воровство. Поэтому только в редких случаях оно не наказывается смертью. При известной осторожности, бдительности и небольшой дозе здравого смысла, рассуждают они, всегда можно уберечь свое имущество от вора. Но от ловкого мошенника нет защиты. Между тем, вся торговля основана на взаимном доверии торгующих. Поэтому закон должен строго преследовать обман и всякие плутни в торговых сделках. Иначе честный купец всегда останется в накладе, а мошенник и плут получат свою прибыль. Хотя мы и называем обыкновенно награду и наказание главными пружинами, которые движут правительственную машину, но только в Лилипутии это правило строго проводится на практике. Всякий, кто может доказать, что он в точности соблюдал законы страны в течение 7 лун, получает там право на известные привилегии. Из государственных средств ему выплачивается известная денежная премия. Сверх того, он получает титул снильпела, то есть блюстителя законов. Этот титул прибавляется к его фамилии, но не переходит к его потомству. Когда я рассказал лилипутам, что у нас соблюдение гражданами законов обеспечивается только страхом наказания, а о наградах за их неуклонное исполнение не может быть и речи, лилипуты сочли это огромным недостатком нашего управления. Вот почему в здешних судебных учреждениях правосудие изображается в виде женщины с 6 глазами. 2 спереди, 2 сзади и по 1 с боков, что означает ее бдительность. В правой руке она держит открытый мешок золота, а в левой — меч в ножнах в знак того, что она готова скорее награждать, чем карать. При выборе кандидатов на любую должность обращают больше внимания на нравственные качества, чем на умственные дарования. Лилипуты полагают, что правдивость, умеренность и другие такие же простые добродетели вместе с опытностью и добрыми намерениями делают каждого человека пригодным для служения своему отечеству. Такой человек может занимать любую должность, за исключением той, которая требует специальных знаний. По их мнению, самые высокие умственные дарования не могут заменить нравственных достоинств. «Нет ничего опаснее, — говорят они, — как поручать важные должности таким даровитым людям». Ошибка, совершенная по невежеству человеком, исполненным добрых намерений, всегда может быть исправлена. Но деятельность человека с дурными наклонностями, одаренного умением скрывать свои пороки и безнаказанно предаваться им, представляет огромную опасность для общественного блага. В своем описании я имею в виду только старые, исконные обычаи и законы страны. Многие из них почти забыты в настоящее время. Как и во многих других государствах, в Лилипуте царит ныне глубокая испорченность нравов, признак, что народ вырождается. Так, например, позорный обычай назначать на высшие государственные должности самых ловких плясунов на канате или давать знаки отличия тем, кто особенно ловко перепрыгнет через палку или проползет под нею. Это обычай впервые введен дедом ныне царствующего императора. Неблагодарность считается у лилипутов уголовным преступлением. Лилипуты говорят: «Человек, способный причинить зло даже тому, кто делал ему добро, неизбежно видит врагов во всех других людях, от которых он не получил никакого одолжения. Поэтому он достоин смерти». Их взгляды на семью и отношения между родителями и детьми также сильно отличаются от наших. Лилипуты полагают, что воспитание детей – должно быть возложено на общество и государство. Поэтому в каждом городе устроены особые воспитательные заведения, куда все обязаны отдавать своих детей, как только они достигнут 20-лунного возраста. Воспитание и обучение в этих школах ведется по-разному, в зависимости от состава учащихся. Есть школы для мальчиков и школы для девочек. Есть школы для детей знатных и богатых родителей. Есть школы для детей ремесленников и бедных горожан. Школами заведуют опытные и образованные педагоги. Они готовят детей к той деятельности, которая наиболее соответствует общественному положению их родителей и собственным способностям и наклонностям детей. Сначала я скажу несколько слов о воспитательных заведениях для мальчиков, а потом о воспитательных заведениях для девочек. Воспитательные заведения для мальчиков благородного или знатного происхождения находятся под руководством солидных и образованных педагогов. Одежда и пища детей отличаются скромностью и простотой. Они воспитываются в правилах чести, справедливости, храбрости. В них развивают скромность, милосердие, религиозные чувства и любовь к Отечеству. Они всегда заняты. На сон и еду уделяется очень немного времени. 2 часа в день даются для отдыха и физических упражнений. Все остальное время посвящено учению. Родителям разрешается посещать своих детей только 2 раза в год. Каждое свидание продолжается не более часа. Поцеловать ребенка им разрешается только при встрече и прощании. При свидании неотлучно присутствует воспитатель. Он следит за тем, чтобы родители не шептались с детьми, не твердили им разные ласковые слова, не приносили игрушек, лакомств и тому подобного. Воспитательные заведения для детей среднего дворянства, купцов и ремесленников, устроены по тому же образцу. Вся разница заключается в том, что дети, предназначенные быть ремесленниками, с 11 лет обучаются ремеслу, тогда как дети знатных особ продолжают общее образование до 15 лет. Надо заметить, что для старших воспитанников строгость школьного режима несколько смягчается. В женских воспитательных заведениях девочки знатного происхождения воспитываются почти так же, как и мальчики. Я не заметил никакой существенной разницы в воспитании мальчиков и девочек. Только физические упражнения для девочек более легкие, да курс наук у них не так обширен. Но зато их обучают домоводству. Ибо в Лилипутии считают, что и в высших классах жена должна быть разумной и милой подругой мужа. Когда девице исполнится 12 лет, то есть для нее наступит по-тамошнему пора замужества, родители или опекуны берут ее домой. Причем прощание молодой девушки с подругами редко обходится без слез. В женских воспитательных заведениях для низших классов девочек обучают всякого рода работам. Девочки, предназначенные для занятий ремеслами, остаются в воспитательном заведении до 7 лет, а остальные – до 11. Крестьяне и сельские рабочие воспитывают своих детей дома. Так как они занимаются обработкой земли, государство не придает особого значения их образованию. Больные и старики содержатся в богадельнях. Нищенство неизвестно в империи. Но, быть может, любознательному читателю будет интересно узнать, как я жил и чем занимался в этой стране. Ведь я пробыл здесь 9 месяцев и 13 дней. Я всегда питал склонность к ручному труду. Теперь мои навыки в столярном искусстве сослужили мне большую службу. Из самых больших деревьев Королевского парка я сделал себе довольно удобный стол и стул. 200 швей получили приказ сшить для меня рубахи, постельное и столовое белье из самого прочного и грубого полотна, какое нашлось в стране. Но и это полотно оказалось тоньше нашей самой тонкой кисеи. Поэтому швеям пришлось простегать несколько кусков, чтобы получить подходящую ткань. Тогда же 300 портным было поручено сшить мне костюм. Я стал на колени. Портные приставили к моему туловищу лестницу. По этой лестнице один из них взобрался ко мне на плечо и спустил отвес от воротника до полу, чтобы определить длину кафтана. Рукава и талию я смерил сам. В городе не нашлось ни одного дома, где можно было бы разложить части костюма. Поэтому портным пришлось работать в моем замке. С виду костюм был похож на те одеяла, которые английские дамы изготовляют из разных лоскутков. Только лоскутки здесь были одного цвета. Стряпали мне 300 поваров. Они жили вместе с семьями в маленьких удобных бараках, построенных возле моего дома, и были обязаны готовить мне по 2 блюда на завтрак, обед и ужин. Я брал 20 лакеев и ставил их на стол. Сотни их товарищей прислуживало внизу на полу. Одни подносили кушанье, другие таскали на плечах бочонки с вином и всевозможными напитками. Лакеи, стоявшие на столе, ловко поднимали все это на подъемных блоках ко мне на стол, как у нас в Европе поднимают ведра воды из колодца. Каждое блюдо я проглатывал в один прием, каждый бочонок вина осушал одним глотком. Здешняя баранина по вкусу уступает нашей, зато говядина превосходна. Раз мне достался такой огромный кусок филея, что пришлось разрезать его на 3 части. Но это был исключительный случай. Слуги изумлялись, глядя, как я ем говядину вместе с костями, как у нас едят жаворонков. Здешних гусей и индеек я проглатывал обыкновенно в один прием. Надо отдать справедливость, птицы эти гораздо вкуснее наших. Мелкой птицы я брал на кончик ножа по 20 или 30 штук сразу. Его Величество, наслышавшись о моем образе жизни, заявил однажды, что будет счастлив, так было угодно ему выразиться, отобедать со мной вместе с августейшей супругой и молодыми принцами и принцессами. Когда они прибыли, я поместил их на столе против себя в парадных креслах с личной охраной по сторонам. В числе гостей был также лорд-канцлер казначейства Флимнап с белым жезлом в руке. Он злобно посматривал на меня, но я делал вид, что не замечаю его взглядов, и ел более обыкновенного во славу моей дорогой родины и на удивление двору. У меня есть основания думать, что это посещение Его Величества дало повод Флимнапу уронить меня в глазах императора. Флимнап всегда был моим врагом, хотя обходился со мной гораздо ласковее, чем того можно было ожидать от его угрюмого нрава.
1: Он поставил на вид императору плохое состояние государственного казначейства. «Мы, — сказал он, — вынуждены прибегать к займам за большие проценты. Наши банкноты расцениваются очень низко, а между тем содержание человека горы обошлось уже его величеству более 1,5 миллионов спругов. Самая крупная золотая монета у лилипутов величиной в маленькую блестку». В заключение он прибавил, что император поступил бы весьма благоразумно, если бы при первом удобном случае выслал меня за пределы империи. Глава 7. Теперь мне предстоит рассказать, каким образом я оставил это государство, но считаю уместным сначала поведать читателю о тайных происках, которые в течение 2 месяцев велись против меня. До того, как я попал в Лилипутию, мне, скромному и бедному человеку, никогда не случалось бывать при королевских дворах. Правда, я много слыхал и читал о нравах великих монархов. Тем не менее, я никак не ожидал, чтобы в этой отдаленной стране нравы властителей могли оказывать такое страшное влияние на ход государственных дел. Мне казалось, что в ней господствуют совсем иные приемы управления, чем те, которые преобладают в Европе. Я готовился отправиться к императору Блефуску. Вдруг, поздно вечером, ко мне явился один очень важный придворный. В свое время я оказал ему большую услугу, заступившись за него перед императором. Он прибыл в закрытом портшезе тайно и, не называя своего имени, просил принять его. Я отослал носильщиков и, положив портшез с его превосходительством в карман кафтана, приказал самому надежному слуге говорить всем, что мне не здоровится. Затем я накрепко запер дверь, поставил портшез на стол, а сам сел на стул против него. Его превосходительство открыл портшез, и мы обменялись взаимными приветствиями. Тут я заметил, что мой гость выглядит чрезвычайно озабоченным и пожелал узнать о причинах этого. Его превосходительство попросил меня запастись терпением и внимательно выслушать все, что он имеет мне сообщить. Дело, по его словам, касалось моей чести и жизни. Само собой понятно, что я не пропустил ни слова из его речи, и как только он покинул меня, занес ее в записную книжку. Вот эта речь. «Надо вам сказать, — начал он, — что все последнее время происходили совершенно секретные совещания специальных комиссий Совета, где обсуждался вопрос о вашей судьбе. 2 дня тому назад Его Величество принял окончательное решение. Вам, разумеется, известно, что с первых же дней вашего пребывания здесь Скайреш Болгалам стал вашим смертельным врагом. Я не знаю, как и почему возникла эта вражда, знаю только, что его ненависть особенно усилилась после вашей великой победы над Блефуску. Своим подвигом вы затмили славу адмирала. Этот сановник вместе с Флимнапом, канцлером казначейства, генералом Лимтаком, обергофмейстером Лелькином и верховным судьей Бельмофом составили доклад, обвиняющий вас в государственной измене и других тяжких преступлениях. Это вступление очень взволновало меня. Я отлично сознавал свою полную невинность и свои заслуги. В порыве негодования я чуть было не прервал оратора, но он попросил меня сохранять молчание и продолжал. Вы оказали мне так много услуг, что я счел своим долгом, рискуя головой, раздобыть копию обвинительного акта. Вручаю ее вам. Обвинительный акт против Куинбуса Флестрина, человека горы. Вышеназванный Куинбус Флестрин, взяв в плен и доставив в императорский порт флот императора Блефуску, получил повеление от его императорского величества захватить все остальные корабли упомянутой империи Блефуску. Означенное повеление преследовало в высшей степени важные государственные цели, а именно обратить эту империю в провинцию под управлением нашего наместника, казнить укрывающихся там тупоконечников и вообще полностью искоренить тупоконечную ересь. Однако упомянутый Флестрин, как вероломный изменник, просил его благосклоннейшее и светлейшее императорское величество избавить его, Флестрина, от исполнения упомянутого поручения, не желая, как он заявил, применять насилие в делах совести и уничтожать вольности невинного народа. По прибытии посольства от двора Блефуску ко двору его величества с просьбой о мире, вышеназванный Флестрин, как вероломный изменник, помогал, поощрял, одобрял и увеселял упомянутых послов, хорошо зная, что они слуги монарха, который еще недавно был открытым врагом его императорского величества и вел открытую войну с упомянутым величеством. Ныне вышеназванный Куинбус Флестрин, в противность долгу верноподданного, собирается совершить путешествие ко двору и в империю Блефуску. На такое путешествие он получил только словесное соизволение его императорского величества. Между тем упомянутый Флестрин, ссылаясь на высочайшее разрешение, намерен немедленно отправиться в путь с вероломной и изменнической целью оказать помощь, ободрить и поощрить императора Блефуску, так недавно бывшего врагом его императорского величества и находившегося с ним в открытой войне. Я привел только важнейшие пункты обвинительного акта. Там было еще много других, менее существенных. «Надо признаться, — продолжал свою речь сановник, — во время долгих прений по поводу этого обвинительного акта его величество проявил к вам большую снисходительность. Он неоднократно ссылался на ваши заслуги и всячески старался смягчить ваши преступления. Канцлер казначейства и адмирал настаивали на том, чтобы предать вас самой мучительной и позорной смерти. Они предложили поджечь ночью ваш дом, приказав командующему войсками окружить его 20-тысячной армией, которая обстреляла бы отравленными стрелами ваше лицо и руки. Было выдвинуто и другое предложение – приказать вашим слугам тайно пропитать ваши рубахи и простыни ядовитым соком. Под влиянием этой отравы вы бы стали терзать и раздирать собственное тело и погибли бы в ужаснейших муках. Командующий войсками присоединился к этому мнению. В течение долгого времени большинство совета было против вас, но его величество решил по возможности щадить вашу жизнь. В конце концов, он привлек на свою сторону обергофмейстера. В разгар этих прений Рельдресель, главный секретарь по тайным делам, который всегда выказывал себя вашим истинным другом, получил повеление его императорского величества изложить свою точку зрения. Рельдресель повиновался и вполне оправдал ваше доброе мнение о нем. Он признал, что ваши преступления велики. Однако они не исключают милосердия этой величайшей добродетели монархов, которая так справедливо украшает его величество. «Дружба, соединяющая меня с Флестрином, — сказал он, — известна всем. Поэтому высокопочтенное собрание найдет, может быть, мое мнение пристрастным. Но, повинуясь приказанию его величества, я считаю себя обязанным откровенно высказать мое мнение. Если его величеству будет благоугодно, во внимание к заслугам Куинбуса Флестрина и по свойственной ему доброте пощадить его жизнь и удовольствоваться повелением выколоть ему оба глаза, то заявил Рельдрессель, «я полагаю, что такая мера удовлетворит в известной мере правосудие.
2: И в то же время она приведет в восхищение весь мир. Все будут с восторгом прославлять как кротость монарха, так и великодушие лиц, имеющих честь быть его советниками». Это предложение было встречено высоким собранием с крайним неодобрением. Адмирал Болголом не в силах был сохранить хладнокровие. Он в бешенстве вскочил с места и сказал, что удивляется, как осмелился секретарь подать голос за сохранение жизни изменника, что оказанные вами услуги делают ваши преступления еще более страшными и опасными. Ведь та самая сила, которая позволила вам захватить неприятельский флот, позволит вам отвести этот флот обратно, как только вы почувствуете себя обиженным или оскорбленным. К тому же есть веские основания думать, что в глубине души вы тупоконечник. А так как измена зарождается в сердце, прежде чем проявляет себя в действии, то Болголом обвинял вас в измене и настаивал, чтобы вы были казнены. Канцлер казначейства был того же мнения. Он представил собранию, каким тяжким бременем ложится на казну ваше содержание, и заявил, что скоро она будет доведена до полного оскудения. Между тем, предложение секретаря выколоть вам глаза не только не спасет его величество от этого зла, но, по всей вероятности, только увеличит его. Как свидетельствует опыт, некоторые домашние птицы после ослепления едят больше и скорее жиреют. Но его императорское величество решительно высказался против смертной казни. Он милостиво изволил заметить, что если, по мнению совета, лишение зрения слишком мягкое наказание, то всегда будет время вынести другой, более суровый приговор. Тогда ваш друг-секретарь почтительно испросил позволения ответить на возражение канцлера по поводу непомерных расходов на ваше содержание. «Доходы его величества, — заявил он, — всецело находятся в распоряжении самого канцлера, поэтому ему нетрудно будет принять меры к постепенному уменьшению расходов на ваше пропитание. Получая недостаточно пищи, вы станете слабеть, худеть, потеряете аппетит и зачахнете в несколько месяцев». Такой образ действия имеет еще ту выгоду, что разложение вашего трупа станет менее опасным, ибо тело ваше уменьшится в объеме больше, чем наполовину. Благодаря этому, как только вы умрете, 5 или 6 тысяч подданных его величества смогут в 2 или 3 дня отделить мясо от костей, сложить его в телеги, увезти и закопать за городом во избежание заразы, а ваш скелет сохранить как памятник на удивление потомству. План умертвить вас, постепенно заморив голодом, было приказано хранить в тайне. Приговор же о вашем ослеплении занесен в книги. Постановление принято единогласно. При особом мнении остался только один адмирал Болголом, ставленник императрицы. Через 3 дня ваш друг-секретарь явится к вам по повелению Его Величества, чтобы прочесть вам обвинительный акт. Он объяснит вам, как велика снисходительность и благосклонность Его Величества и Государственного Совета. Ведь постановлено всего-навсего лишить вас зрения. Поэтому Его Величество не сомневается, что вы покорно, с благодарностью подчинитесь этому приговору. 20 хирургов Его Величества назначены наблюдать за надлежащим исполнением операции. Вы ляжете на землю, и самые опытные стрелки пронзят ваши глазные яблоки тончайшими стрелами. На этом я кончаю свое сообщение. Предоставляю вам самому решить, как вам следует поступить в данном случае. Я же, во избежание подозрений, должен немедленно удалиться. С этими словами его превосходительство покинул меня, и я остался один, одолеваемый мучительными сомнениями и колебаниями. Нынешний император и его министры ввели среди лилипутов обычай, которого, как меня уверяли, никогда не существовало раньше. Всякий раз, когда в угоду мстительному монарху или по злобе фаворита суд приговаривает кого-нибудь к жестокому наказанию, император произносит в заседании Государственного совета речь. В этой речи выставляются на вид его великое милосердие и доброта. Речь немедленно оглашается по всей империи. Ничто так не устрашает народ, как эти похвальные речи императорскому милосердию, ибо замечено, что чем они пространнее и пышнее, тем бесчеловечнее наказание и невиннее жертва. Признаюсь, впрочем, что я плохой судья в таких делах. Ни по рождению, ни по воспитанию я не был предназначен к роли придворного. Поэтому я никак не мог найти никаких признаков кротости и милосердия в моем приговоре. Напротив, я хотя, быть может, и несправедливо считал его скорее суровым, чем мягким. Иногда мне приходило в голову лично явиться в суд и защищаться. Правда, я не мог оспаривать фактов, изложенных в обвинительном акте, но все-таки надеялся, что они допускают более выгодное для меня толкование. Но мне приходилось читать много описаний политических процессов, и я знал, что все они оканчивались так, как угодно было судьям. Поэтому я не решился верить свою участь таким могущественным врагам. Одно время меня очень соблазняла мысль оказать сопротивление. Я отлично понимал, что пока я на свободе, все силы этой империи не могли одолеть меня. Я легко мог забросать камнями и обратить в развалины всю столицу. Но, вспомнив присягу, данную мной императору, его милости ко мне и высокий титул Нардака, которым он меня пожаловал, я с отвращением отверг этот проект. Мне были чужды придворные взгляды на благодарность, и я никак не мог убедить себя, что нынешняя суровость Его Величества освобождает меня от всяких обязательств по отношению к Нему. Наконец я остановился на решении, за которое многие будут, вероятно, осуждать меня. У меня уже было разрешение Его Величества посетить императора Блефуску. Поэтому, не дожидаясь окончания трехдневного срока, я послал моему другу-секретарю письмо, где уведомлял его, что с разрешения императора я отправляюсь в Блефуску. Не дожидаясь ответа, я в то же утро направился к морскому берегу, где стоял на якоре наш флот. Там я завладел большим военным кораблем, привязал к его носу веревку и поднял якоря. Затем я разделся, положил платье и одеяло, которое захватил с собой, в корабль и пустился в путь, ведя за собой корабль. Частью вброд, частью вплавь я добрался до королевского порта Блефуску, где население уже давно ожидало меня. Мне дали двух проводников и направили в столицу Блефуску, носящую то же название, что и государство. Проводников я нес в руках. Подойдя на 200 ярдов к городским воротам, я спустил их на землю и попросил известить о моем прибытии одного из государственных секретарей и передать ему, что я ожидаю приказаний Его Величества. Через час я получил ответ, что Его Величество в сопровождении августейшей семьи и высших придворных чинов выехал мне навстречу. Я приблизился на 100 ярдов. Император и его свита соскочили с лошадей, императрица и придворные дамы вышли из карет, и я не заметил у них ни малейшего страха или беспокойства. Я лег на землю, чтобы поцеловать руку императора и императрицы. Я объявил Его Величеству, что прибыл сюда согласно моему обещанию и с позволения императора, моего повелителя, чтобы иметь честь лицезреть могущественнейшего монарха и предложить ему свои услуги, разумеется, если они не будут противоречить моим обязанностям верноподданного Лилипутии. Я ни словом не упомянул о постигшей меня немилости.

Он вполне соответствовал щедрости этого могущественного монарха. Не буду также говорить о неудобствах, которые я испытывал из-за отсутствия подходящего помещения и постели. Мне пришлось спать на голой земле, укрывшись своим одеялом. Глава 8. Через 3 дня после прибытия в Блефуску я пошел осмотреть северо-восточный берег острова. Прогуливаясь по отмели, я заметил на расстоянии полулиги в открытом море что-то похожее на опрокинутую лодку. Я снял башмаки и чулки и, пройдя вброд около 200 или 300 ярдов, увидел, что прилив несет предмет к берегу. Через несколько минут я убедился, что этот предмет — большая шлюпка, сорванная бурей с какого-нибудь корабля. Я тотчас вернулся в город и попросил Его Императорское Величество предоставить в мое распоряжение 20 самых больших кораблей, 3000 матросов и большое количество канатов, которые для прочности я сучил по 3. Флот пошел вокруг острова, а я поспешил обратно к тому месту, откуда заметил шлюпку. Прилив пригнал ее еще ближе к берегу. Когда корабли подошли, я разделся и отправился к шлюпке. Сначала я шел вброд, но в 100 ярдах от нее принужден был пуститься вплавь. Матросы одного из кораблей бросили мне канат. Я привязал этот канат к кольцу в носовой части шлюпки. Другой конец каната был закреплен на корме корабля, который начал буксировать шлюпку к берегу. Но это принесло мало пользы. Тогда я подплыл к корме шлюпки и принялся подталкивать ее вперед одной рукой. Прилив помогал мне, и, порядочно устав, я добрался наконец до такого места, где мог встать на ноги. Вода доходила мне до подбородка. Отдохнув несколько минут, я снова принялся подталкивать шлюпку, пока вода не дошла мне до подмышек. Самая трудная часть предприятия закончилась. Я взял остальные канаты, сложенные на одном из кораблей, и провел их от носа шлюпки к 9 сопровождавшим меня кораблям. Ветер был попутный, матросы тянули лодку на буксире, я подталкивал ее сзади, и мы скоро подошли на 40 ярдов к берегу. Здесь я остановился в ожидании отлива. Когда вода спала, шлюпка оказалась на отмели. С помощью 2000 человек, снабженных канатами и воротами, я перевернул шлюпку и осмотрел ее подводную часть. Повреждения оказались незначительными. Первым моим делом было смастерить весла. Эта работа заняла у меня 10 дней. Затем мне пришлось немало потрудиться, чтобы привести шлюпку на веслах в императорский порт Блефуску. Здесь собралась несметная толпа народа, пораженная невиданным зрелищем такого чудовищного судна. Я сказал императору, что эту лодку послала мне счастливая звезда, чтобы я смог вернуться на родину. Я попросил Его Величества снабдить меня необходимыми материалами для оснастки судна, а также дать разрешение на отъезд. Сначала император убеждал меня остаться, но, видя бесплодность этих попыток, дал свое согласие. Меня очень удивило, что за это время, насколько мне было известно, ко двору Блефуску не поступало никаких запросов относительно меня от нашего императора. Однако позднее мне объяснили, почему так случилось. Его Императорское Величество ни минуты не подозревал, что мне известны его намерения, и потому усмотрел в моем отъезде в Блефуску простое исполнение обещания, данного послам. Он был уверен, что как только весь церемониал приема будет окончен, я вернусь домой. Но в конце концов,

0: отсутствие начало его беспокоить. Посоветовавшись с канцлером казначейства и другими членами враждебной мне клики, он послал ко двору Блефуску одного сановника с копией обвинительного акта. Этот посол получил предписание поставить на вид монарху Блефуску великое милосердие своего повелителя, приговорившего меня за тягчайшие преступления к такому легкому наказанию. Кроме того, он должен был заявить, что я бежал от правосудия, и если в течение 2 часов не возвращусь назад, то буду лишен титула нардака и провозглашен изменником. Его Величество, прибавил посланный, надеется, что брат его, император Блефуску, повелит отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам, чтобы подвергнуть наказанию за измену. Император Блефуску после 3-дневных совещаний послал весьма любезный ответ со множеством извинений. Он писал, что брат его понимает полную невозможность отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам. К тому же я оказал ему много услуг во время мирных переговоров. Впрочем, прибавил он, оба монарха скоро вздохнут свободно, ибо я нашел на берегу огромный корабль, на котором могу отправиться в море. Он отдал приказ своим подданным помочь мне снарядить этот корабль и надеется, что через несколько недель обе империи избавятся наконец-то от столь невыносимого бремени. С этим ответом посланный возвратился в Лилипутию, и монарх Блефуску сообщил мне все, что произошло. Под строжайшим секретом он предложил мне свое милостивое покровительство, если мне угодно будет остаться у него на службе. Хотя я считал предложение императора искренним, однако решил не доверяться больше монархам, раз есть возможность обойтись без них. Поэтому, поблагодарив императора за милостивое внимание, я попросил его величества извинить меня. «Не знаю», — прибавил я, — «на счастье или на горе судьба послала мне это судно, но я решил лучше отдать себя на волю океана, чем служить поводом раздора между 2 столь могущественными монархами». Мне показалось, что император не был разочарован моим ответом. Напротив, случайно я узнал, что он, как и большинство его министров, остался очень доволен моим решением. Это обстоятельство заставило меня поспешить с отъездом. Желая, чтобы я, возможно, скорее покинул их страну, двор оказывал мне всяческое содействие в починке лодки. 500 человек под моим руководством сделали для нее 2 паруса, простегав сложенное в 13 раз самое прочное полотно. Изготовление снастей и канатов я взял на себя. Я скручивал вместе по 10, 20 и 30 самых толстых и прочных тамошних канатов. Большой камень, найденный на берегу, послужил мне якорем. Мне дали жир 300 коров для смазки лодки и для других надобностей. С невероятными усилиями я срезал несколько самых высоких строевых деревьев на мачты. В изготовлении их мне оказали, впрочем, большую помощь корабельные плотники Его Величества, которые выравнивали и обстругивали то, что было сделано мною в черне. По прошествии месяца все было готово. Тогда я отправился в столицу получить приказание Его Величества и попрощаться с ним. Император с августейшей семьей вышли из дворца. Я пал ниц, чтобы поцеловать его руку, которую он очень благосклонно протянул мне. То же сделали императрица и все принцы крови. Его Величество подарил мне 50 кошельков с 200 спругов в каждом и свой портрет во весь рост. Портрет я для большей сохранности тотчас спрятал в перчатку. Я погрузил в лодку 100 воловьих и 300 бараньих туш, соответствующее количество хлеба и напитков и столько жареного мяса, сколько могли мне приготовить 400 поваров. Кроме того, я взял с собой 6 живых коров, двух быков и столько же овец с баранами, чтобы привести их к себе на родину и заняться их разведением. Для прокормления этого скота в пути я захватил с собой большую вязанку сена и мешок зерна. Мне очень хотелось увести с собой и десяток туземцев, но император ни за что не согласился на это. Недовольствуясь самым тщательным осмотром моих карманов, Его Величество обязал меня честным словом не брать с собой никого из его подданных, даже с их согласия и по их желанию. Приготовившись таким образом к путешествию, я поставил паруса 24 сентября 1701 года в 6 часов утра. Пройдя при юго-восточном ветре около 4 лиг по направлению к северу, в 6 часов вечера я заметил на северо-западе в расстоянии полулиги небольшой островок. Я направился к нему и бросил якорь с подветренной стороны. Остров, по-видимому, был необитаем. Немного подкрепившись, я лег отдохнуть. Спал я хорошо, и, по моим предположениям, не меньше 6 часов, потому что проснулся часа за 2 до наступления дня. Ночь была светлая. Позавтракав, я еще до восхода солнца поднял якорь и с помощью карманного компаса взял тот же курс, что и накануне. Ветер был попутный. Моим намерением было достигнуть одного из островов, лежащих, по моим расчетам, на северо-восток от Вендеменовой земли. В этот день не случилось ничего особенного. Но около 3 часов пополудни следующего дня я заметил парус, двигавшийся на юго-восток. Сам я направлялся прямо на восток и, согласно моим вычислениям, находился в 24 милях от Блефуску. Я окликнул судно, но ответа не получил. Ветер скоро упал, и я увидел, что могу догнать корабль. Я поставил все паруса, и через полчаса корабль заметил меня, выбросил флаг и выстрелил из пушки. Трудно описать охватившее меня чувство радости, когда неожиданно явилась надежда вновь увидеть любезное отечество и покинутых там дорогих моему сердцу людей. Корабль убавил паруса, и в 6 часу вечера, 26 сентября, я пристал к нему. Мое сердце затрепетало от восторга, когда я увидел английский флаг. Рассовав коров и овец по карманам, я взошел на борт корабля со всем своим небольшим грузом. Это было английское купеческое судно. Оно возвращалось из Японии. Капитан его, мистер Джон Бидл из Дептфорда, был в высшей степени любезный человек и превосходный моряк. Мы находились в это время под 30 градусом южной широты. Экипаж корабля состоял из 50 человек. Между ними я встретил одного моего старого товарища, Питера Уильямса, который дал капитану обо мне самый благоприятный отзыв. Капитан оказал мне любезный прием и попросил сообщить, откуда я еду и куда направляюсь. Когда я вкратце рассказал ему мои приключения, он подумал, что я заговариваюсь и что перенесенные несчастья помутили мой рассудок. Тогда я вынул из кармана коров и овец. Увидев их, он пришел в крайнее изумление и убедился в моей правдивости. Затем я показал ему золото, полученное от императора Блефуску, портрет его величества и другие диковинки. Я отдал капитану 2 кошелька с 200 спругов в каждом и обещал ему подарить по прибытии в Англию стельную корову и овцу. Я не буду докучать читателю подробным описанием этого путешествия, которое оказалось вполне благополучным. Мы прибыли в Дауни 13 апреля 1702 года.
1: слушаете радио «Сказка ФМ».
2: Великан. У ручья под кустом маленький стоял городок. В маленьких домах жили человечки. И все у них было маленькое. И небо, и солнце с китайское яблочко, и звезды. Только ручей назывался «Океан море». И куст – дремучий лес. В дремучем лесу жили три зверя. Крымза – двузубая. Индрик – зверь, да носорог. Человечки боялись их больше всего на свете. Ни житья от зверей, ни покоя. И кликнул царь маленького городка клич. «Найдется добрый молодец победить зверей? За это ему полцарства отдам и дочь мою кузяву-музяву прекрасную в жены». Трубили трубачи два дня. Оглох народ, никому головой отвечать не хочется. На третий день приходит к царю древний старец и говорит: «На такое дело, царь, никто не пойдет, кроме ужасного богатыря-великана, что сейчас у моря океана сидит и кита ловит. Снаряди послов к нему». Снарядил царь послов с подарками. Пошли послы раззолоченные да важные. Шли-шли в густой траве и увидали великана. Сидит он в красной рубашке, голова огненная, на железный крюк змея надевает. Приужаснулись послы, пали на колени, пищат. А тот великан был Мельников внучонок, Петька рыжий, озорник и рыболов. Увидал Петька послов, присел, рот разинул. Дали послы Петьке подарки: зерно маковое, мышиный нос, да 40 алтын деньгами, и просили помочь. «Ладно, — сказал Петька, — веди меня к зверям». Привели его послы к рябиновому кусту, где из горки торчит мышиный нос. «Кто это? — спрашивает Петька. «Самое страшное — крымза двузубая, — пищат послы. Мяукнул Петька по-кошачьи. Мышка подумала, что это кот, испугалась и убежала. А за мышкой жук топорщится, боднуть норовит рогом. «А это кто?» «Носорог, — отвечают послы, — всех детей наших уволок». Петька за спину носорогу ухватил, да за пазуху. Носорог царапался. «А это Индрик-зверь, — сказали послы. Индрик-зверь Петьке на руку заполз и укусил за палец. Петька рассердился: «Да ты, муравей, кусаться!» И утопил Индрик-зверя в океан море. «Ну что? — сказал Петька и подбоченился. Тут ему царь и царевна кузява-музява прекрасная, и народ бух в ноги. Проси, чего хочешь». Поскреб Петька стриженный затылок. «Вот когда с мельницы убегать буду, так поиграть с вами можно?» «Играй, да легонечко! — пискнул царь. — Да уж не обижу». Перешагнул Петька через городок и побежал рыбу доуживать. А в городке во всем колокола звонили.

0: Алексея Толстого. Кот Васька. У Васьки кота поломались от старости зубы, а ловить мышей большой был охотник Васька-кот. Лежит целые дни на теплой печурке и думает, как бы зубы поправить. И надумал. А надумавши, пошел к старой колдунье.
1: «Бабушка!» – замурлыкал кот. «Приставь мне зубы, да острые, железные, костяные-то я давно обломал».
0: «Ладно», – говорит колдунья, «за это отдашь мне то, что поймаешь в первый раз». Поклялся кот, взял железные зубы, побежал домой. Не терпится ему ночью, ходит по комнате, мышей вынюхивает. Вдруг мелькнуло что-то. Бросился кот, да, видно, промахнулся. Пошел, опять метнулось. «Погоди же», — думает кот Васька. Остановился, глаза скосил и поворачивается. Да вдруг как прыгнет, завертелся волчком и ухватил железными зубами свой хвост. Откуда ни возьмись, явилась старая колдунья. «Давай», — говорит хвост по уговору. Заурлыкал кот, замяукал, слезами облился. Делать нечего, отдал хвост. И стал кот куцый. Лежит целые дни на печурке и думает: «Пропади они, железные зубы, пропадом».
2: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
3: Маленькие человечки. Одолела как-то башмачника нужда, да так припекла, что всего-то и осталось, что кожи на одну лишь пару башмаков. Башмачник любил свое дело, вот и выкроил под вечернюю зорьку эти башмаки, чтобы с утра за них взяться, а так как совесть у него была чиста, то и помолился Богу, лег спокойно в постель и заснул. На утро, помолившись Богу, он хотел было усесться за работу, но оказалось, что башмаки стоят совсем готовые на его столе. Подивился он и даже не знал, как это себе уяснить. Взял он готовые башмаки в руки, чтобы поближе их рассмотреть, и увидел, что они так чисто сработаны, что ни одного стежка нет в них неправильного. Видно, что добрый мастер те башмаки шил. А вскоре после того явился и покупатель. И так как башмаки ему понравились, то заплатил он за них дороже, чем обычно. И башмачник на те деньги мог купить кожи на целых две пары башмаков. Он и скроил их с вечера и думал на утро со свежими силами приняться за дело. Однако утром башмаки снова были готовы, и за покупателями дело не стало, и получил он столько денег, что мог купить кожи аж на 4 пары башмаков. На другое утро башмачник опять нашел у себя на столе все 4 пары сшитыми и готовыми. Так и пошло дело далее, что он с вечера накроит, то уже к утру все сшито. Так что он вскоре стал сводить концы с концами и, наконец, стал даже зажиточным человеком. Вот и случилось однажды вечером, незадолго до Рождества, что он перед сном сказал своей жене: «А что, если бы мы нынешнюю ночку остались здесь, да попытались бы увидеть, кто это нам оказывает такую помощь?» Жене тоже было страсть как любопытно, и она зажгла свечку. Потом вместе с мужем они спрятались в уголок комнаты позади одежды, повешенные на стене, и стали прислушиваться да присматриваться. Ровно в полночь явились два маленьких красивых человечка, совсем маленьких. Сели они за рабочий стол башмачника, взяли все накроенные работы и начали своими крошечными пальчиками так проворно и быстро тыкать шилом, точать да постукивать молоточками, что башмачник в изумлении не мог от них и глаз отвести. И работали они до тех пор, пока всей работы не переделали и не выставили на стол готовую обувь. Тогда они живо собрались и мигом исчезли. На другое утро жена сказала мужу: «Эти маленькие человечки нас обогатили своей работой. Надо бы и нам тоже за это их отблагодарить. Они вон какие крошечные, и верно им, бедненьким, холодно. Знаешь, что я придумала? Сошью-ка я им каждому по рубашечке, по кафтанчику, по камзольчику и порточком, да каждому еще сверх того свяжу по паре чулочек, а ты стачай им по паре башмачков». Муж, конечно, согласился, и вечерком, когда у них все было готово, они положили на стол свои подарки и затем попрятались по углам, чтобы посмотреть, как человечки примут от них эти подарки. В полночь явились они по-прежнему и хотели тотчас приняться за работу. Но когда вместо накроенной кожи нашли на столе красивенькую одежду, сначала удивились, а затем очень обрадовались. С величайшей быстротой они нарядились в сшитое для них платье, оправили на себе все складочки одежды и запели: «Мы теперь нарядны, и давай гулять! Нечего нам больше сапоги точать!» И стали кружиться, и плясать, и прыгать через стулья и скамейки. Наконец они доплясали до дверей, и за дверьми исчезли. И с этого времени они больше не возвращались. Но башмачнику везло по-прежнему в течение всей его жизни, и всегда во всем ему была радость.

0: Мой маленький друг, добрый вечер. Почитаю тебе сказку Виталия Бьянки «Лесные домишки». Послушай. Высоко над рекой, над крутым обрывом, носились молодые ласточки-береговушки. Гонялись друг за другом с визгом, с писком, играли в пятнашки. Была в их стае одна маленькая береговушка, такая проворная, никак ее догнать нельзя было, от всех увертывается. Погонится за ней пятнашка, а она туда-сюда, вниз, вверх, в сторону бросится. Да как пустится лететь, только крылышки мелькают. Вдруг, откуда ни возьмись, чеглок-сокол мчится. Острые изогнутые крылья так и свистят. Ласточки переполошились, все в рассыпную, кто куда, мигом разлетелась вся стая. А проворная береговушка от него без оглядки за реку, да над лесом, да через озеро. Очень уж страшная пятнашка чеглок-сокол. Летела-летела береговушка, из сил выбилась, обернулась назад, никого сзади нет. Кругом оглянулась, а место совсем незнакомое. Посмотрела вниз, внизу река течет, только не своя, чужая какая-то. Испугалась береговушка. Дорогу домой она не помнила, где же ей было запомнить, когда она неслась без памяти от страха. А уж вечер был, ночь скоро, как тут быть? Жутко стало маленькой береговушке. Полетела она вниз, села на берегу и горько заплакала. Вдруг видит, бежит мимо нее по песку желтая птичка с черным галстуком на шее. Береговушка обрадовалась, спрашивает у желтой птички: «Скажите, пожалуйста, как мне домой попасть?» «А ты чья?» – спрашивает желтая птичка. «Не знаю», – отвечает береговушка. «Трудно будет тебе свой дом разыскать», – говорит желтая птичка. «Скоро солнце закатится, темно станет. Оставайся-ка лучше у меня ночевать. Меня зовут Зуёк, а дом у меня вот тут». Зуёк пробежал несколько шагов и показал клювом на песок. Потом закланялся, закачался на тоненьких ножках и говорит: «Вот он, мой дом, заходи». Взглянула береговушка, кругом песок да галька, а дома никакого нет. «Неужели не видишь?» – удивился Зуёк. «Вот сюда гляди, где между камешками яйца лежат». На силу разглядела береговушка четыре яйца. В бурых крапинках лежат рядышком прямо на песке среди гальки. «Ну что же ты?» – спрашивает Зуёк. «Разве тебе не нравится мой дом?» Береговушка не знает, что и сказать. Скажет, что дома у него нет, еще хозяин обидится. Вот она ему и говорит: «Не привыкла я на чистом воздухе спать, на голом песке, без подстилочки». «Жаль, что не привыкла», — говорит Зуёк. «Тогда лети-ка вон в тот еловый лесок. Спроси там голубя по имени Витютень. Дом у него с полом. У него и ночуй». «Вот спасибо», — обрадовалась береговушка и полетела в еловый лесок. Там она скоро отыскала лесного голубя Витютня и попросилась к нему ночевать.
1: «Ночуй,
0: если тебе моя хата нравится», — говорит Витютень. «А какая у Витютня хата? Один пол, да и тот как решето, весь в дырках. Просто прутики на ветви накиданы, как попало. На прутиках белые голубиные яйца лежат. Снизу их видно, просвечивают сквозь дырявый пол». Удивилась береговушка. «У вашего дома, — говорит она Витютню, — один пол, даже стен нет. Как же в нем спать?»
1: Что же, говорит Витютинь, если тебе нужен дом со стенами, лети, разыщи Иволгу, у нее тебе понравится.
0: И Витютинь сказал Береговушке адрес Иволги: в роще на самой красивой березе. Полетела Береговушка в рощу, а в роще березы одна другой красивее. Искала, искала Иволгин дом, и вот, наконец, увидела. Висит на березовой ветке крошечный легкий домик. Такой уютный домик и похож на розу, сделанную из тонких листков серой бумаги.
1: Какой же у Иволги домик маленький, подумала Береговушка. Даже мне в нем не поместиться. Только она хотела постучаться, вдруг из серого домика вылетели осы. Закружились, зажужжали, сейчас ужалят. Испугалась Береговушка и скорее улетела прочь. Мчится среди зеленой листвы. Вот что-то золотое и черное блеснуло у нее перед глазами. Подлетела ближе, видит, на ветке сидит золотая птица с черными крыльями. «Куда ты спешишь, маленькая?» — кричит золотая птица Береговушке. «Иволгин дом ищу!» — отвечает Береговушка. «Иволга — это я!» — говорит золотая птица. «А дом мой вот здесь, на этой красивой березе!» Береговушка остановилась и посмотрела, куда Иволга ей показывает. Сперва она ничего различить не могла. Все только зеленые листья да белые березовые ветки. А когда всмотрелась, так и ахнула. Высоко над землей к ветке подвешена легкая плетеная корзиночка.

0: Мой маленький друг, добрый вечер. Вчера я читал тебе сказку Виталия Бьянки «Лесные домишки». Помнишь? О том, как ласточка-береговушка, спасаясь от чиглока-сокола, улетела за озеро и заблудилась. Разные птицы старались помочь ей, приглашали в свой дом ночевать, но ласточке чужие дома не нравились. Потом Иволга пригласила ласточку переночевать. Сперва ласточка ничего различить не могла, все только зеленые листья да белые березовые ветки. А когда всмотрелась, так и ахнула. Высоко над землей к ветке подвешена легкая плетеная корзиночка. И видит береговушка, что это и в самом деле домик. Затейливо так свит из пеньки, из стебельков, волосков и шерстинок и тонкой березовой кожуры. «Ух!» – говорит береговушка Иволги, – «ни за что не останусь в этой зыбкой постройке. Она качается, и у меня все перед глазами вертится, кружится. Того и гляди, ее ветром на землю сдует, да и крыши у вас нет». «Но ступай к пеночке», — обиженно говорит ей золотая Иволга. «Если ты боишься на чистом воздухе спать, так тебе, верно, понравится у нее в шалаше под крышей». Полетела береговушка к пеночке. Желтая маленькая пеночка жила в траве, как раз под той самой березой, где висела Иволгина воздушная колыбелька. Береговушке очень понравился ее шалашик из сухой травы и мха. «Вот славно-то!» – радовалась она. «Тут и пол, и стены, и крыша, и постелька из мягких перышек. Совсем как у нас дома». Ласковая пеночка стала ее укладывать спать. Вдруг земля под ними задрожала, загудела. Береговушка встрепенулась, прислушивается, а пеночка ей говорит: «Это кони в рощу скачут». «А выдержит ваша крыша?» – спрашивает береговушка, – «если конь на нее копытом ступит». Пеночка только головой покачала печально и ничего ей на это не ответила. «Ой, как страшно тут», — сказала береговушка и вмиг выпорхнула из шалаша. «Тут я всю ночь глаз не сомкну, все буду думать, что меня раздавит. У нас дома спокойно, там никто на тебя не наступит и на землю не сбросит». «Так верно, у тебя такой дом, как у Чомги», – догадалась пеночка. «У нее дом не на дереве, ветер его не сдует, да и не на земле, никто не раздавит. Хочешь, провожу тебя туда?» «Хочу, хочу», – говорит береговушка. Полетели они к Чомге. Прилетели на озеро и видят посреди воды – на тростниковом островке сидит большеголовая птица. На голове у птицы перья торчком стоят, словно рожки. Тут пеночка с береговушкой простилась и наказала ей к этой рогатой птице ночевать попроситься. Полетела береговушка и села на островок. Сидит и удивляется. Островок-то, оказывается, плавучий. Плывет по озеру куча сухого тростника. Посреди кучи ямка, одной ямки мягкой болотной травой устлана. На траве лежат Чомгины яйца, прикрытые легкими сухими тростиночками. А сама Чомга рогатая сидит на островке с краешка, разъезжает на своем суденышке по всему. Береговушка рассказала Чомге, как она искала и не могла найти себе ночлега, и попросилась ночевать. А ты не боишься спать на волнах? Спрашивает ее Чонга. А разве ваш дом не пристанет на ночь к берегу? Мой дом не пароход, говорит Чонга. Куда ветер гонит его, туда он и плывет. Так и будем всю ночь на волнах качаться.
1: Боюсь, прошептала береговушка. Домой хочу, к маме.
0: Чонга рассердилась. Вот, говорит, какая привередливая. Никак на тебя не угодишь. Лети-ка, поищи сама себе дом, какой нравится. Прогнала Чонга береговушку, та и полетела.
1: Летит и плачет без слез. Слезами птицы плакать не умеют.
0: А уж ночь наступает. Солнце зашло, темнеет. Залетела береговушка в густой лес. Смотрит на высокой ели, на толстом суку выстроен дом. Весь из сучьев, из палок, круглый, а изнутри мох торчит теплый и мягкий.
1: Вот хороший дом, думает она, прочный и с крышей.
0: Подлетела маленькая береговушка к большому дому, постучала клювиком в стенку и просит жалобным голоском: «Впустите, пожалуйста, хозяюшка, переночевать». А из дома вдруг, как высунется рыжая звериная морда с оттопыренными ушами, с желтыми зубами, да как зарычит страшилище: «С каких это пор птахи по ночам стучат, ночевать просятся к белкам в дом?» Обмерла береговушка, сердце камнем упало, отшатнулась. Взвелась над лесом, да стремглав, без оглядки, на утек. Летела, летела, летела, летела, из сил выбилась, обернулась назад, видит, никого сзади нет. Кругом оглянулась, а место знакомое. Посмотрела вниз, внизу река течет. Своя река, родная, стрелой бросилась вниз к речке, а оттуда вверх, под самый обрыв крутого берега, и пропала. А в обрыве дырки, дырки, дырки, это все ласточкины норки. В одну из них и юркнула береговушка. Юркнула и побежала по длинному, длинному, узкому, узкому коридору. Добежала до его конца и впорхнула в просторную круглую комнату. Тут уже давно ждала ее мама. Сладко спалось в ту ночь усталой маленькой береговушке у себя на мягкой теплой постельке из травинок, конского волоса и перьев. Вот, сказка вся. Я прощаюсь с тобой. До свидания.
2: Одна сказка закончилась. Пусть начнется другая. Синдбад мореход. Июльским жарким днем шел однажды по улицам Багдада бедный носильщик с тяжелой ношей на плечах. Носильщика звали Синдбад. В то время в Багдаде жило двое людей, носивших одно и то же имя. Обоих звали Синдбад. Один был богатый купец, который вел обширную торговлю. Он жил в большом, хорошо устроенном доме, окруженном торговыми складами и лавками. При доме был чудный тенистый сад. Много невольников и невольниц прислуживали хозяину дома, и друзья его часто приглашались к обеду, за которым подавались самые редкие кушанья. Другой Синдбад, как уже было выше сказано, был бедный человек и зарабатывал скудное пропитание ремеслом носильщика. И вот случилось как-то однажды, что этот самый бедный носильщик с тяжелой ношей на плечах проходил мимо дворца своего однофамильца Синдбада по прозвищу Мореход. Та так как он очень устал, то положил на минуту свою ношу на тенистые ступени дворца, отер пот со лба и перевел дух. И тут он услышал чудесную музыку и очаровательное пение. Увидел слуг, которые носили в драгоценных сосудах различные кушанья и напитки. И вот носильщик задумался о неравном распределении земных благ между людьми. «О!» — громко произнес он. «Какая разница между одним Синдбадом и другим? Один покоится на мягких диванах, другой на жестком камне. Там веселые песни, здесь тяжелые вздохи. Зачем, великий Аллах, это так устроено?» Отряхивая пыль с платья, приподнялся носильщик со ступеньки дворца, чтоб опять взвалить себе ношу на плечи. Но тут вышел из дому богато одетый слуга и пригласил его войти в дом, так как господин желает переговорить с ним. Носильщик смутился, однако последовал за слугой, поручив привратнику охранять свою ношу. Вот вошел он в большую прекрасную залу, посреди которой весело бил фонтан. Вдоль стен стояли великолепные диваны, на которых восседало большое общество знатных господ. На почетном месте сидел почтенного вида старик. Открытые окна выходили в сад, из него доносился аромат цветов. Синдбад-носильщик почтительно поклонился, и все ответили на его поклон. Хозяин дома был особенно радушен и приветлив, в особенности, когда узнал, что перед ним его однофамилец. Пришельца отлично угостили такими кушаньями, которых он никогда не едал. «Ты жаловался, любезный друг, — начал хозяин, — что Бог не благословил тебя богатством?» Носильщик смутился и, извиняясь, просил не понимать его слова в дурном смысле, но усталость и бедность так его удручают, что довели его до таких неприличных жалоб. Старик заметил: «Я не сержусь на тебя, но твоя жалоба напоминает мне о тех бедствиях и нужде, которым я и сам подвергался, прежде чем достигнуть благосостояния. Я видел и испытал в своей жизни удивительные вещи. 7 путешествий совершил я, и если вам, мои друзья, это может быть интересным, то я расскажу вам кое-что из них, и ты послушаешь, дорогой мой однофамилец». Все выразили готовность слушать, и хозяин стал рассказывать о своем первом путешествии. «Хотя я получил имущество в наследство от моего отца, но был еще так молод и неопытен, когда он умер, что не мог как следует воспользоваться своим наследством. И вышло так, что через несколько лет у меня ничего от него не осталось. От всего имущества сохранился у меня только один дом. Но и его бы я скоро лишился, если бы вовремя не спохватился заняться торговлей. Поэтому дом я продал и купил на вырученные деньги товару, с которым и поплыл в море. Плавание наше было благополучное. Корабль спустился по Тигру в Персидский залив, оттуда вышел в Индийский океан. По дороге наш корабль заходил в различные порты, и везде я вел успешную торговлю. После долгого плавания приплыли мы, наконец, к небольшому острову. Капитану вздумалось бросить близ него якорь. Большинство путешественников сошло с корабля, в том числе и я. Мы отправились гулять по острову. Одни принялись стирать свое белье, другие развели огонь, чтобы варить обед. Третьи просто разлеглись на земле. В то время как мы считали себя в полной безопасности, вдруг капитан нам закричал с корабля, чтоб мы скорее возвращались, иначе погибнем. Сначала мы не могли понять, чем он нас пугает. Но многие, однако, побежали к лодкам. Но было уже поздно. Земля под нами начала колебаться, и мы увидели, что находимся не на острове, а на громадной рыбе, которую мы, должно быть, потревожили. А Она зашевелилась и стала опускаться в море, и я, словно чудом, схватился за перевернутую вверх дном лодку и успел все-таки сесть на нее. Но корабль был слишком далеко от меня, и все мои крики были напрасны. Я был один и брошен на громадном водном пространстве с одной надеждою на Бога. Только Он и мог меня спасти. Ночь наступила и прошла, а я все плыл, плыл на лодке. Но вот вдали показался настоящий остров, которому прибило меня течением. Берег порос кустарником, и я схватился за ветку, спускавшуюся в воду, и с большими усилиями вскарабкался на твердую землю. Но я был так утомлен, что мог только с трудом доползти до холма, поросшего лесом. Там я проспал весь день и всю следующую ночь. И когда проснулся, разбуженный какими-то звуками, то было уже утро. Я с удивлением протер глаза и понял свое незавидное положение. Снова услышал я шум. То было громкое лошадиное ржание. Вскочив на ноги, увидел я человека, который вел прекрасного большого коня. Конь был совсем еще не выезжен, и человеку трудно было с ним справиться. Он взглянул на меня и сказал: «Откуда ты взялся, незнакомец?» Я рассказал ему о том, что с нами случилось. Тогда человек накормил и напоил меня, а затем сказал: «Ты находишься в стране короля Мирдиана. Я его главный конюх. Каждый год посылает он меня сюда ловить морского жеребца. Эту породу лошадей он любит больше всего, потому что порода эта очень сильная, быстрая и умная. Каждый год на этом самом месте выходит конь из моря, и я ловлю его для моего короля. Ты проснулся как раз в ту минуту, когда я его поймал. Вообще тебе везет, потому что сюда редко кто попадает из обитателей материка. Следуй теперь за мной, и я тебя отведу к королю». После долгого странствия человек привел меня в столицу государства и представил своему королю. Король встретил меня дружески, снабдил платьем всем необходимым. Кроме того, он определил меня на должность берегового надсмотрщика. И вообще жилось мне хорошо. Конечно, мне случалось грустить по моему далекому отечеству, и когда время от времени приезжали на остров иностранцы, то я, конечно же, расспрашивал их про мой родной город Багдад. Но многие даже никогда и не слыхали про него, а другие никогда в нем не бывали. Меня, наконец, взяла тоска, и стал я думать, что никогда больше не увижу своего отечества. Однажды приплыл к нам корабль с богатым грузом. Я надзирал за тем, как его разгружали, так как это входило в мои обязанности. Тут подошел ко мне корабельный капитан и сказал: «Господин, у нас тут есть еще товары, которые, собственно говоря, никому не принадлежат, так как владелец их утонул. По крайней мере, мы ничего о нем не слыхали с тех пор, как он упал в море». Я спросил его, как его звали, откуда был он родом, и каково было мое удивление, когда капитан отвечал: «Его звали Синдбад, и родом он был из Багдада». «Да это же я сам!» — радостно вскричал я. И тут уже очередь была удивляться за капитаном. Я рассказал ему в подробности, как я попал сюда на остров, и он не мог больше сомневаться, что я действительно тот самый человек, за которого себя выдаю, хотя и не мог меня признать в лицо, потому что горе и пережитые лишения сильно меня изменили. Я продал все свои товары, простился с добрым королем Мирдианом, сел на корабль и после долгого плавания благополучно прибыл в Багдад. Здесь купил себе дом, выстроил лавку, наполнил ее товаром и стал значительным купцом, и могу вести независимую, несчастливую жизнь. Но вот мной снова овладела страсть к путешествиям, и я решился опять пуститься в путь. Однако, так как сегодня уже поздно, то не будет ли лучше, любезные мои гости, если я отложу свой рассказ до завтра?» Все присутствующие согласились с этим. И носильщика Синдбада тоже пригласили приходить слушать, и, кроме того, его богатый однофамилец подарил ему 100 золотых монет. На следующий день, в тот же самый час, он явился в дом, и ласковый хозяин стал рассказывать о своем втором путешествии. «Да, как нехорошо мне было дома, но не мог я долее 3 лет прожить на месте. Накупив новых товаров и нагрузив ими корабль, пустился я снова в море. Мы уже несколько недель плыли по морю, видели красивые города, земли и совершили несколько выгодных торговых сделок, когда, наконец, решили бросить якорь. Земля, перед которой мы остановились, была покрыта роскошной растительностью, но кругом не видно было ни людей, ни их жилищ. Вместе со многими другими сошел я на землю и после прогулки присел отдохнуть у красивого ручья. Слуга принес мне пообедать, и, наевшись, я крепко заснул. А когда проснулся, то увидел, что я совсем один. Великий Боже, корабли уже скрывались из виду, обо мне позабыли и, вероятно, давно уже отчалили от берега. Тут я горько раскаялся, что после злополучных приключений, постигших меня в мое первое путешествие, снова покинул отечество. Я громко жаловался на свою судьбу, но, конечно, это не помогало. Смущенный, опечаленный, пошел я по дороге, куда глаза глядят. Вдруг увидел я вдали что-то блестящее, но никак не мог разобрать, что бы это такое могло быть. Я подошел поближе. И к величайшему моему удивлению увидел большое белое куполообразное здание с гладкими стенками и без всякого отверстия. Я обошел его кругом и сосчитал шаги. 50 шагов. Влезть на него не было никакой возможности. В то время, как я раздумывал, что бы это такая могла быть за штука, вдруг... Кругом потемнело, точно облако закрыло от меня солнце. Я глянул вверх, и то, что я увидел, привело меня в неописуемый ужас. Высоко в воздухе и как раз над моей головой носилась колоссальная птица. Тут мне припомнилось, что матросы нашего корабля рассказывали про такую птицу и называли ее «птицей рух». И я понял, что это круглое белое здание — ее яйцо, и она готовится сесть на него. И действительно, птица села на яйцо и покрыла его своими громадными крыльями. Когда я несколько опомнился от удивления, мне пришла мысль воспользоваться этой птицей, чтобы выбраться с необитаемого острова. Я подумал, что, вероятно, это громадная птица и не заметит даже, как понесет меня по воздуху. Я тогда размотал свою челму и крепко привязал себя к правой ноге колоссальной птицы. «Быть может, — думалось мне, — она перенесет меня на материк, а уж оттуда я как-нибудь доберусь до Багдада». Птица просидела всю ночь на яйце, а я пролежал у ее ног. Когда же взошло солнце, она поднялась вместе со мной и так быстро и высоко взвелась на воздух, что я уже не мог различать землю. На этой высоте пробыла она несколько часов, летя все дальше и дальше, и затем начала спускаться на землю. Как только я почувствовал под ногами почву, так тотчас же отвязал меня, а птица схватила большую змею, замеченную ею, и опять поднялась вверх. Я же огляделся и увидел, что нахожусь в долине, окруженной скалами, вершины которых уходили в облака. Выхода из этой долины не было.

Увидя поблизости пещеру, я подумал, что она мне будет удобным убежищем. Я вполз в нее и уже собирался уснуть, как вдруг шум около меня заставил вскочить на ноги. Колоссальная змея ползла ко мне. Ее сверкающие глаза доказывали, что она намерена жестоко наказать непрошенного гостя. Ну, куда мне было деваться? Со страхом пополз я дальше в пещеру и с радостью заметил, что чудовище не гонится за мной. Не смыкая глаз, с нетерпением дожидался я наступления дня. Наконец рассвело. Измученный бессонной ночью и страхом за свою жизнь, тихонько выбрался я из пещеры, переступив через спящую змею, и пошел бродить по долине. Вдруг передо мной упал тяжелый предмет. Нагнувшись, я увидел только что зарезанную овцу. Тут я вспомнил рассказ, который часто слышал в детстве, но не хотел ему верить. А именно, что существуют будто бы неприступная бриллиантовая долина, и люди, которым известна эта тайна, добывают из нее драгоценные камни совершенно особым способом. Они бросают в нее большие куски мяса, бриллианты прилипают к ним, затем прилетают большие орлы и хватают мясо. Но испуганные криками карауливших их людей роняют его. Тогда люди собирают бриллианты и кладут их себе в карман. Я стал надеяться, что, может быть, это не сказка, и мне удастся спастись. Я набил все карманы бриллиантами, самыми крупными и красивыми, какие только мог найти в торопях, привязал себя к мертвой овце и стал дожидаться орла, который вынес бы меня из долины. Недолго я ждал. Громадный орел спустился, схватил мясо и вместе с ним унес и меня. А когда мы выбрались из долины, птица, утомленная ношей, спустилась на землю. Но тут ее уже поджидала толпа моих спасителей. Они прогнали орла, и я остался вместе с мертвой овцой на земле. Эти люди сильно удивились, когда вместо драгоценных камней нашли живого человека, привязанного к овце. Они удивились еще больше, когда, отвязав меня, услышали рассказ о моих приключениях. Я поделился с ними бриллиантами и примкнул к их каравану. После продолжительного странствия по горам и пустыням мы прибыли в населенную землю. В ближайшем портовом городе сел я на корабль, накупив товару на вырученные от продажи бриллиантов деньги. Наконец я имел счастье прибыть в Басру, откуда благополучно добрался до Багдада. Здесь я обнял верную супругу и милых детей, считавших меня уже погибшим. На этом закончился рассказ о втором путешествии Синдбада-морехода. Богато одарив своего однофамильца, обещал он гостям рассказать на следующий день о своем третьем путешествии. Счастливая жизнь, проходившая в удовольствии и в исполнении всех обязанностей, заставила меня совершенно позабыть о бедствиях второго путешествия, обеспокоенный дух снова потянул вдаль. Вскоре с запасом товаров поплыл я в Индию. Мы уже побывали во многих портовых городах, там я продавал свои товары или выменивал на другие и уже сколотил порядочную сумму денег. Как в один прекрасный день застала нас сильная буря. Оборвав все паруса и снасти, погнала она нас к одной группе островов. Капитан был в большой тревоге, потому что знал, что эти острова пользуются дурной славой. Мы скоро узнали, почему. Будучи вынужденными бросить якорь в гавани одного из этих островов, капитан собрал нас и экипаж вокруг себя и сказал: «Мы идем навстречу непредвиденной и опасной судьбе. Острова, перед которыми мы находимся, называются обезьяньями. Бесчисленные толпы обезьян живут на них, и погибель наша неизбежна, если мы раним или убьем одну из них. Поэтому будем осторожны, чтобы ни в коем случае

0: их не раздразнить. Не успел он это проговорить, как на берегу появились толпы небольших рыжих четвероруких. Они попрыгали в море и направились вплавь к нашему кораблю. Быстро и со всех сторон взобрались они на него. И вскоре на корабле их стало видимо-невидимо. Палуба, каюта, снасти и все углы и закоулки с любопытством осматривались ими. Но нас они пока оставляли в покое, но вскоре мы с ужасом заметили, что они разрывают паруса, перегрызают канаты, посуду же и мебель бросают в море. После этого они сломали руль и вытащили якорь, так что корабль снова стал игрушкой волн и был выброшен на берег. Мы все благополучно выбрались на землю, хотя и промокли до костей. Пробродив некоторое время, мы успели забраться в большую пещеру. Перед ним был устроен громадный очаг, и на нем лежали обуглившиеся стволы деревьев. Тут мы и улеглись, так как страшно устали от всех этих треволнений. Мы заснули, и тем временем наступил вечер. Вдруг нас разбудило колыхание земли под нами, и к нам подошел черный великан, такой большой, как финиковая пальма. У него был ужасный рот с большими острыми зубами, а на лбу громадный глаз, светившийся, как раскаленный уголь. Спокойно уселся он перед очагом и окинул нас взглядом, от которого мы приросли к месту. Через некоторое время чудовище развело большой огонь в очаге, навалив туда свежих древесных стволов. Потом он взял меня, точно котенка, за шиворот, а я совсем окоченел от страха. Он поднял меня и разглядывал с адской усмешкой, после того довольно грубо опустил на землю. То же самое проделал он со всеми моими спутниками. Когда же очередь дошла до нашего капитана, человека довольно тучного, то чудовище расхохоталось и без дальнейших церемоний откусило ему голову. После того великан загнал нас в пещеру и завалил большим камнем. Мы ужаснулись от такого гостеприимства, и нам стало ясно, что ожидает нас впереди. Он готовил нас себе на обед. Если нам не удастся бежать, мы погибли. Но вот камень, которым был завален вход в пещеру, повернулся, вошел великан и улегся у входа. Вскоре он захрапел. Тихонько подполз я к нему и заметил на наше счастье узкую щель между его туловищем и скалой. Осторожно выбрались мы все через эту щель из пещеры и со всех ног бросились бежать к морскому берегу. Но что было делать дальше? В беде волей-неволей станешь находчивым. На берегу лежало несколько поваленных деревьев с обрубленными ветками. Это были дрова, приготовленные нашим великаном. «Примемся скорее за дело», — сказал я своим спутникам. «Месяц и звезды ярко светят нам. Построим три плота, достаточно больших, чтоб всем нам на них поместиться». Сказано, сделано. Мы разорвали свои челмы и шаровары и связали ими деревья. Через несколько часов плоты были готовы. Вскоре занялась утренняя заря, и мы с большим трудом спустили в море наши бесхитростные суда. Не успели мы сесть на плоты, как вслед за нами раздался громовой голос великана, и в море упал громадный обломок скалы. Море сильно взволновалось, и два плота перевернулись, сидевшие на них люди попадали в воду и утонули. Только мой плот, который уже довольно далеко уплыл в море, удержался, несмотря на второй обломок скалы, брошенный ему вслед той же великанской рукой. Море было спокойно, и мы счастливо спаслись от чудовища, которое не могло больше нас преследовать. Я управлял рулем, и, наконец, мы прибыли к другому острову, где и сошли с нашего утлого суденышка. Нас было трое человек, мы проголодались, но кругом нас на деревьях росли чудные плоды, которыми мы и утешили голод. Так как уже смеркалось, то мы влезли на деревья, где и заснули. Утром нас разбудил сильный шум. Мы подняли голову спрыгнули мы на землю и пустились бежать, но все-таки она схватила одного из нас и съела. Весь день в отчаянии и в ужасе я с моим уцелевшим товарищем искал на острове хоть какое-нибудь убежище от колоссальной змеи. Наконец, к вечеру мы нашли толстое дерево с большими ветками и сочли его самым безопасным убежищем на ночь. Но едва взошло солнце, как змея снова появилась, и прежде, нежели мы успели опомниться, схватила моего товарища за ногу, стащила с дерева и съела. Всю следующую ночь я не мог сомкнуть глаз от тоски и страха, что с наступающим утром стану жертвой чудовища. Я оплакивал свою судьбу и думал о прекрасном Багдаде и моем бедном покинутом семействе, и живо представлял горе моих близких, если я больше не вернусь. Когда рассвело, я слез с дерева и побежал к морю. Лучше, думал я, погибнуть в морских волнах, нежели в пасти чудовища. Но помощь была ближе, чем я думал. В море, довольно близко к берегу, я увидел корабль и стал кричать изо всех сил и махать развернутой челмой, чтоб меня заметили. Через некоторое время я увидел, что достиг цели. С корабля спустили лодку, и она подошла к берегу. Я сел в нее и вскоре затем стоял на палубе около капитана. С удивлением выслушал он мой рассказ, подарил мне новое платье, накормил и напоил. Плавание было благополучно, и вскоре я прибыл через Басру в Багдад. Так заключил Синдбад-мореход рассказ о своем третьем путешествии. Он снова подарил носильщику 100 динариев и пригласил всех своих гостей на следующее утро выслушать рассказ о четвертом путешествии. «Спокойная и счастливая жизнь дома», — начал Синдбад на следующее утро, — «не могла приковать меня надолго к месту. В один прекрасный день, набрав с собой товару, я отправился через Персию в один приморский город. Оттуда отплыл я в Индию, но Творец как будто хотел покарать меня за мое корыстолюбие». Ночью разыгрался сильный ураган, корабль потерпел крушение, и я схватился за балку, которая спасла меня от верной смерти. К счастью, буря вскоре улеглась, и меня прибило к острову, неподалеку от мели, на которой разбился корабль. Как я был рад вступить на твердую землю, этого я не в состоянии описать. Но что меня ожидало на острове? Я все-таки этого побаивался, благодаря прежнему горькому опыту. И мне было очень любопытно узнать, обитаем ли этот остров, и не водятся ли на нем колоссальные змеи, людоеды и тому подобное. Пройдя некоторое пространство по берегу, я вдруг к моей величайшей радости наткнулся на людей, занятых собиранием перца. Они очень дружелюбно меня встретили, сказали, что через несколько дней возвращаются на родину и возьмут меня с собой. Я принял их приглашение, мы пришли в столицу владетеля острова, и меня в качестве иностранца представили королю. Он тоже принял меня радушно и пригласил во всякое время бывать при дворе. Всего более заинтересовали его мои приключения, и он часто заставлял меня их себе рассказывать. А так как король относился ко мне так внимательно, то вскоре я стал заметной и влиятельной особой в городе. Давно уже удивлялся я на способ езды в этом городе. Все ездили на неоседланных лошадях, не исключая короля и его свиты. Я спросил короля о причине того, и он отвечал мне, что никакого другого способа езды они не знают. Но так как гораздо спокойнее ездить на оседланной лошади, то я постарался изготовить седло и сбрую по арабскому образцу. Когда седло было готово, я принес его к королю и испробовал его на одной из его лошадей. После меня сел на коня король и был так восхищен новым изобретением, что на радостях щедро одарил меня и сделал своим другом. Я также должен был устроить седельную мастерскую и обучить нескольких человек этому мастерству. Мало-помалу я очень разбогател, потому что никто в городе не хотел больше ездить без уздечки, седла и стремени. Я гордился своим успехом, а король советовался со мной как со своим другом о всякого рода других делах. Я жил во дворце, и мне был отведен целый ряд роскошных покоев и великолепный сад. В услужении мне он дал нескольких слуг и служанок, так что я отлично жил, пользуясь его обществом, и чувствовал себя счастливым. Одно только огорчало меня. Мысль о моем бедном семействе в Багдаде. Покину ли я когда-нибудь это одинокое царство? Эта мысль была облаком, часто отуманивавшим солнце моего счастья. Но вот постиг меня тяжелый удар. Король, мой друг и благодетель, умер от несчастного падения с лошади. Я со всей души оплакивал его, но не мог не заметить странных взглядов, которые бросали на меня присутствующие на его похоронах. Я не мог объяснить себе, что бы это значило, но вскоре был выведен из нерешительности. Когда я проводил гроб на кладбище и стоял у раскрытой могилы, ко мне подошел наследник покойного короля и сообщил последнее желание или приказ своего предшественника. И какое, как бы вы думали, требование предъявлял ко мне мой покойный друг-король? Не более и не менее, как то, чтобы я, будучи его лучшим другом, в жизни последовал за ним в могилу. Все мои убеждения, что я мертвецу ни на что не нужен, что сёдел и сбруи на том свете не изготовляют и так далее, все это ни к чему не привело. Меня схватили, и, несмотря на мое отчаянное сопротивление, столкнули в могилу и замуровали. Праведное небо, я был заживо погребен. Обширный мрачный склеп с запахом гнили и тления сокрыл меня. От сильного волнения я упал в обморок. Через некоторое время я снова пришел в себя и увидел, что в узкую щель в скале проходит свет. Но я не мог туда добраться, чтобы расширить щель и выйти из склепа. У меня с собой не было ни лестницы, ни инструмента, поэтому я должен был отказаться от этого плана. Но при свете этого дневного луча я огляделся кругом. Мне страшно и теперь вспоминать об этом, и я не хочу наводить на вас ужас, любезные слушатели. На покойниках, лежавших в истлевших гробах, было много драгоценных уборов. Конечно, они не могли утолить проснувшегося во мне голода, но я считал себя также владельцем этих сокровищ, так как принадлежал к обитателям этого склепа, поэтому я положил несколько драгоценных уборов себе в карман. Долго, должно быть, сидел я, и, наконец, свет, проходивший в трещину скалы, погас мало-помалу. На поверхности земли наступила ночь. Внезапно какой-то шелест вывел меня из задумчивости. Я подошел к тому месту, откуда раздался странный звук. Мне показалось, что я увидел в потемках четвероногое животное, что-то вроде лисицы, убегавшей от меня. Я пошел за ним и увидел, что пещера в этом направлении удлиняется. Я осторожно двигался вперед, ощупывая руками стены. Пещера становилась все ниже и ниже. Я должен был наклоняться, чтобы не стукнуться головой, и, наконец, пополз. Вдруг в лицо мне повеяло свежим воздухом, и непосредственно над своей головой я заметил отверстие, в которое мне удалось просунуть голову. Тут должен был я искать спасение. Я пополз назад и положил себе в карман еще несколько золотых цепей и драгоценных камней, замеченных мной днем. Я взял также ручку от одного из гробов и попробовал ею расширить отверстие, что мне и удалось. Хотя, понятно, со страшным трудом, под градом лился у меня со лба, когда я, наконец, вылез в это отверстие и вздохнул свободно, покинув могилу, собиравшуюся меня поглотить. Солнце должно было скоро взойти, заря уже занялась, и я увидел, что нахожусь поблизости от морского берега. Море напевало свою однообразную песню. Я нашел недалеко от берега челнок, оснащенный для рыбной ловли. Уже рассвело, но никто не появлялся, чтобы спустить челнок на воду. Наконец пришел старик. Я подошел к нему со страхом, как бы он меня не узнал, но этого, к счастью, не случилось. «Не возьмешь ли ты меня с собой в море?» — спросил я. «Мне кажется, что вон та черная точка на горизонте — корабль. Мне бы хотелось его нагнать». И с этими словами я положил ему в руки бриллианты. Старик очень обрадовался такому дорогому подарку. Мы сели в челнок и скоро настигли проходивший мимо корабль. Меня приняли на борт, и я стал предметом удивления, когда рассказал о своих похождениях. Корабль шел к Зонским островам. Там я променял мои драгоценные камни и уборы на различные товары, продал их весьма выгодно и, заработав большую сумму денег, вернулся на родину. А теперь, любезные гости, я надеюсь завтра рассказать вам о дальнейших моих похождениях. Так закончил Синдбад свой рассказ и подарил своему однофамильцу 100 дукатов, в то время как гости собирались уходить. «Можно было бы подумать», — так начал Синдбад-мореход рассказ о своем пятом путешествии, «что такой тяжкий опыт, как пережитый мною во время рассказанного вами путешествия, убьет во мне всякую охоту к дальним странствиям. И однако этого не произошло. Но на этот раз я затеял снарядить свой собственный корабль и нанял отборный экипаж и капитана. Эта мысль меня так занимала, что я просто не мог успокоиться, пока не привел ее в исполнение. Поэтому я построил себе прочный корабль и, когда он был готов, вышел с попутным ветром в море. Первая чужеземная земля, которую мы увидели, был пустынный остров с яйцом птицы Рух. Я уже знал его, но моим спутникам любопытно было его осмотреть, и мы высадились. Когда мы подошли поближе к яйцу, то увидели, что молодой птенчик был готов вылупиться из него. Он только что пробил скорлупу и выставил наружу острый клюв. Я со своей стороны охотно поглядел бы, что будет дальше, но мои спутники разбили яйцо и убили молодого птенца. Они разрубили его на части, развели огонь и стали жарить. Они еще не кончили своего обеда, как вдали на горизонте показались черные тучи. Капитан поторопился с отплытием, потому что знал, что означают эти тучи. То были старые птицы, прилетавшие поглядеть на свое яйцо. Мы отплыли уже довольно далеко от острова, когда услышали яростный крик птиц над убитым птенцом. Вскоре они опять полетели в том же направлении, откуда явились, и мы уже льстили себя надеждой, что озлобленные животные не узнают, кто виновник их беды. Но мы ошибались. Вскоре они опять появились, и на этот раз каждая держала по огромному обломку скалы в лапах. Высоко поднявшись над нами, выпустила одна из птиц свой обломок, но, к счастью, наш корабль уклонился, и скала упала возле него в забурлившее море. От сильной качки мы попадали друг на друга и не успели подняться, как вторая скала, лучше направленная, упала на палубу и раздробила мой прекрасный корабль на 1000 кусков. Я стоял у руля и был выброшен за борт. Между тем, как экипаж был частью раздавлен, частью тоже попадал в море, я крепко ухватился за бревно и слышал кругом себя стоны погибающих. Затем волна подхватила меня и далеко угнала. Долго плавал я по морю, наконец, на горизонте показался зеленый остров. Уже силы оставляли меня, но, привыкший к подобного рода несчастьям, я бодро работал ногами и благополучно направил бревно, на котором сидел, к земле, куда меня влекло и течение. Выбившись из сил, я схватился за кустарник, спускавшийся в море, и вскарабкался на берег. Остров был очень плодороден. На нем росло много деревьев с прекрасными плодами. Пройдя несколько далее, я увидел чистый и прозрачный ручеек и напился из него. Высокая трава виднелась на горизонте, и, дойдя до нее, я выбрал себе место для ночлега. Но ночью я часто просыпался от страшных снов, в которых мне грезились громадные змеи, людоеды, знакомые мне ужасы. К счастью, ничего этого не привиделось мне наяву. Когда рассвело, я отправился на дальнейшую разведку. Я пришел к небольшой роще и осторожно вошел в нее. Там увидел я человека с седыми волосами, сидевшего на берегу ручья. Я сначала подумал, что он принадлежит к числу пассажиров моего корабля, и подошел поближе, чтобы с ним поздороваться. Но старичок казался очень старым и слабым, и только кивнул головой, показывая знаками, чтобы его перенесли через ручей. Сожалея о его старости, я пригласил его сесть мне на спину и перенес его через реку. Но когда я захотел спустить старика с плеч, то старое чудовище так крепко обхватило меня ногами за шею, что чуть не задушило меня, и я без чувств повалился на землю. Когда я пришел в себя, то почувствовал, что хотя ноги его все еще обхватывают мою шею, но не так крепко. Я постарался освободиться от него, но тщетно. Он только бил меня за это палкой. Он колотил меня немилосердно до тех пор, пока я не встал и не понес его к деревьям, с которых он стал срывать лучшие плоды. Так длился весь день. Я так устал, что к вечеру повалился на землю и заснул мертвым сном. Едва проснулся я на следующее утро, как мой мучитель снова уселся ко мне на спину. Весь день гонял он меня тычками и пинками, как и вчера, и с этих пор ежедневно я должен был бегать, как скаковая лошадь. Наконец, я споткнулся об один корень. Я тотчас же узнал, что сок этого корня обладает снотворным действием. Ночью, когда старик спал, прокрался я к этому месту, вырыл корень и выдавил несколько капель злому человеку в нос. Он немедленно впал в глубокий сон. Я же, обрадовавшись, что освободился от него хотя бы на несколько часов, опрометью побежал к морю. Когда рассвело, я добежал до морского берега. Но кто опишет мою радость, когда я увидал на берегу нескольких человек, только что сошедших с корабля, стоявшего поблизости на якоре? Это были купцы, и, заметив, что я со всех ног бегу к ним, закричали: «Не видал ли я тут морского старика?» «Если вы разумеете проклятого старикашку, который ездит на людях, как на лошадях, и при этом бьет их до полусмерти, то я не только его видел, но и возил его несколько дней на спине, и теперь благополучно от него убежал». Удивлению добрых людей не было границ. «Никогда еще ни один человек, — говорили они, — не уходил живым из его рук». Этот остров славится тем, что многие несчастные погибли от рук злого старика. Только когда несколько человек высаживаются здесь, он оставляет их в покое. Ваше спасение похоже на чудо. И попросили, чтоб я им рассказал мои похождения. Когда они услышали, что чудовище спит непробудным сном, то решили покончить с ним раз и навсегда. Я показал им дорогу, и капитан убил злого старика. Таким образом, прекрасный остров стал доступен для людей. Капитан и другие пассажиры корабля пригласили меня плыть вместе с ними. Мы высадились в гавани большого города, и один из купцов, которому я особенно полюбился, сделал мне одно предложение. Чтобы дать мне возможность заработать денег и вернуться обратно домой, я должен был с несколькими другими людьми идти в соседний лес и делать там то же, что и они. Мне дали большой мешок, и я присоединился к нескольким сильным мужчинам, не зная даже, зачем меня посылают. Мы пришли в лес из кокосовых пальм. Эти деревья были слишком высоки, чтобы можно было на них влезть. Но на многих из них сидели обезьяны, которые, увидя нас, поднялись на самые верхушки. Мы набрали камней и сделали вид, что бросаем их в животных. Они же нарвали кокосовых орехов и стали бросать в нас. Мы, конечно, должны были остерегаться, чтобы они не попали в нас. Но все прошло благополучно, и мы набрали кокосовых орехов в полные мешки. А затем вернулись в город. Купец, посылавший меня, заплатил мне порядочную сумму денег за орехи и сказал, что если я каждый день буду присылать постольку, то скоро заработаю деньги, необходимые на проезд в Багдад. Предсказания его оправдались. Я заработал даже больше, чем ожидал. Наконец я сел на корабль, отправляющийся к Пряным островам. Благополучно прибыв туда, закупил я большой запас перца. На других островах я обменял часть перца на алоэ. С этим товаром я отправился к жемчужным отмелям, и здесь мне особенно повезло. Водолазы, нанятые мною, выловили из моря невероятно крупный жемчуг, и вскоре я мог отправиться на попутном корабле в Басру. Я воспользовался этим обстоятельством, чтобы вернуться домой, а по дороге продал алоэ, перец и жемчуг и выручил большую сумму денег. Таким образом, несмотря на неприятное приключение с морским стариком, я благополучно вернулся домой. Я одарил бедных, и у меня осталось достаточно денег сверх того, чтобы жить в довольстве. Но не прошло и года, как меня снова и неудержимо потянуло вдаль. Я решительно не мог жить на одном месте, и сколько ни отговаривала меня моя сестра, я предпринял новое путешествие, о котором, друзья мои, я расскажу вам завтра. Однофамилец получил свой подарок от богатого Синдбада, и все гости обещали снова собраться на завтра. На следующий день купец начал рассказ о своем шестом путешествии. «На этот раз я не захотел плыть через Басру в Персидский залив и отправился сухим путем к берегам Аравийского моря. В одной из его гаваней я сел на корабль, капитан которого охотно согласился совершить продолжительное морское плавание. Сначала мы не могли пожаловаться на погоду, но на третий день она переменилась. Сильная буря застигла нас, сломала мачты, оборвала паруса, и нам пришлось искать спасение в лодках. Я, капитан и четыре матроса сели в одну лодку и принялись грести изо всех сил. Через несколько часов буря улеглась, но корабль наш погиб безвозвратно, и мы благодарили Бога, что успели вовремя покинуть его. Что касается другой лодки, то мы потеряли ее из виду. Быть может, она разделила участь корабля. Но вот на горизонте капитан заметил остров с острыми скалами, к которому нас гнало морским течением. «О, лучше бы нам всем утонуть в море!» — вскричал он. «Мы пропадем с голода на этом острове, так как на нем ничего не растет, а кругом не видно ни корабля, который мог бы нас захватить». В торопях мы так мало захватили с собой съестных припасов, а капитан был прав. Когда мы, наконец, пристали к острову, то увидели, что он весь из голых скал. Но эти скалы все состояли из горного хрусталя и драгоценных рубинов и изумрудов. На берегу же мы нашли очень много янтаря, выброшенного морем. Но всего замечательнее было одно место, где скалы раздвигались и образовывалась широкая равнина, окруженная с трех сторон отвесными скалами. Эти скалы были неприступны, так что образовывали естественный и непреодолимый барьер. Недалеко от берега вытекала из земли большая прозрачная река. Она впадала, однако, не в море, но протекала по равнине до самых гор и пропадала в большом темном гроте. Мы долго глядели на это чудо. Окруженные неприступными скалами, мы были беспомощны и предоставлены самим себе. Теперь мы поняли, почему капитан желал, чтобы мы лучше утонули. Но пока нам ничего не оставалось сделать, как добросовестно поделить между собой съестные припасы. Но голод — это не родной брат. И как ни скудно пользовались мы нашими запасами, однако и им пришел конец. Все мы до такой степени отощали от недостатка пищи, что не могли почти пошевелить ни рукой, ни ногой, и с часа на час ждали смерти. Я оказался сильнее всех. Капитана на следующий день мы нашли в сильной лихорадке и в бреду. Состояние его все ухудшалось, и, наконец, он умер в страшных муках. Несколько дней спустя такая же участь постигла и другого из моих спутников. Я бродил как тень и стоял так равнодушен ко всему, что вокруг меня происходило, что почти не заметил, как и последний из моих спутников сомкнул глаза. Тут я несколько опомнился и, собрав последние силы, побежал к лодке, которую мы вытащили на берег. Лихорадочно оглядел я в ней все уголки и, к моей величайшей радости, нашел фляжку с вином, несколько сушеных плодов и топор. Один из моих спутников, должно быть, оборонил его при высадке. Я глотнул вина. О, как оно меня подкрепило! Мужество снова во мне проснулось. И у меня появился счастливый план. Я захотел исследовать то место, где заканчивалась удивительная река. Она же должна была выходить по ту сторону скалистых гор. Не может же быть, чтобы она пропадала в земле. Если же она вытекала оттуда, то, наверное, протекает по плодородной земле, где живут счастливые люди, которые, может быть, и не подозревают о существовании этого убийственного и негостеприимного берега. Взгляд мой упал на лодку. Но я был слишком еще слаб, чтобы протащить ее на реку. Поэтому я расколол лодку топором, перетащил несколько досок на берег реки и устроил себе плот. Если, думалось мне, я спущусь на нем по реке, то худшее, что может случиться со мной, это смерть, которая и без того ожидает меня здесь. С удвоенными силами принялся я за работу, и скорее, нежели я ожидал, плот мой был готов. Я нагрузил его несколькими обломками великолепного горного хрусталя, размотал челму и положил в нее несколько великолепных изумрудов и рубинов, несколько янтарей и сушеных плодов, посланных мне судьбой. Затем я сел на плот, взял в руки весло и мужественно направился к гроту, который через некоторое время принял меня в свои темные недра. Я растянулся во всю длину моего тела, чтобы не разбить себе голову о скалы. Задумавшись, я, наконец, уснул, быстро влекомый течением. Я думаю, что я довольно долго проспал. Когда же я, наконец, проснулся, то кругом меня был ясный день. Я приподнялся и с удивлением протер себе глаза, чтобы убедиться, действительно ли я не сплю. Неужели же я это вижу все наяву? Да, это было наяву. Я находился в большой веселой долине, и солнце уже высоко стояло на небе. Плот мой был привязан к берегу, на котором стояла толпа темнолицых людей, с любопытством меня разглядывавших. Как только я их увидел, я встал и поклонился им. Они заговорили со мной, но я не понимал их языка. Я подумал, что и они тоже не поймут меня, однако решил попытаться. «Скажите мне, добрые люди!» — вскричал я. «Где я нахожусь? И дружески ли вы примете меня, иностранца, в своей стране?» Тут из толпы выскочил человек. Он понял мои слова, потому что он тоже был араб, и отвечал на мой вопрос. «Брат мой, ты находишься на большом индийском острове. Скажи мне, откуда ты явился? Мы живем в этой долине и пришли сюда, чтобы отвезти посредством канала воду этой реки, вытекающей из горы, на наши поля. Но тут мы увидели твой плот, и один из нас бросился к нему вплавь, привел его к берегу и привязал. А теперь отвечай нам и скажи, как ты попал на эту реку?»
1: «Дайте мне сначала поесть», — сказал я, «потому что меня мучит сильный голод. А после я вам все расскажу».
0: Они принесли мне различные кушанья, и, поев, я поведал им о моих приключениях. Переводчик переводил мои слова туземцам, с удивлением слушавшим меня и пригласившим затем последовать за ним к их королю. Они привели мне верхового коня, и один побежал вперед, а другие последовали на плоту вместе с находившимися на нем сокровищами. Прибыв в столицу, я был немедленно представлен повелителю Большого острова. Я приветствовал его по индийскому обычаю, пал ниц и поцеловал землю. Он приказал мне встать, дружески кивнул мне головой и усадил возле себя. Я подробно рассказал ему о моих приключениях и ничего не утаил. Он удивлялся моему терпению, но ничего не знал о гроте, через который я приплыл. Истинность своего рассказа подтвердил я тем, что поднес ему драгоценные камни. Но он с улыбкой отказался от них. Он сказал, что я не должен покинуть его царство беднее, чем был, а напротив, богаче. После этого поручил чиновникам озаботиться о дальнейшем моем пребывании до тех пор, пока не представится случай вернуться в отечество. Я часто бывал у него в гостях, и он всегда дружески принимал меня. Некоторое время спустя прибыл корабль, отправляющийся на мою родину. Я сердечно простился с моим высоким покровителем. Он поручил мне отвезти драгоценный подарок халифу Гарун аль-Рашиду и самого меня богато одарил. Я сел на корабль и отправился на родину. Подарком для халифа была чаша, величиной не больше кулака, но вся она была сделана из цельного рубина и осыпана драгоценным жемчугом. Благополучно достиг я Басры, оттуда немедленно отправился в Багдад. Здесь прежде всего я выполнил поручение, данное мне к халифу. Он очень был рад драгоценному подарку и, выслушав рассказ о моих похождениях, щедро наградил меня. Я же принял твердое решение никогда больше не предпринимать путешествий. Как случилось, что я не сдержал своего слова? Это я расскажу моим дорогим слушателям завтра. Тут Синдбад умолк, и гости его удалились после того, как Синдбад-носильщик получил свои 100 дукатов. С напряженным вниманием слушали на следующий день друзья богатого купца рассказ о его 7-м и последнем путешествии. Он начал. После моего возвращения с большого индийского острова я чувствовал себя очень хорошо в кругу друзей и домашних. Страсть к путешествиям прошла, и я намеревался всю остальную жизнь наслаждаться покоем. Мудреного тут ничего не было, и я достиг уже тех лет жизни, когда борода начинает сидеть. Друзья меня спрашивали иногда в шутку: «Ну что, Синдбад, скоро ли опять в путь?» Но я отвечал в полном убеждении и искренности моих слов: «Увидите, что я никогда более не расстанусь с Багдадом». Однажды, когда я по обыкновению обедал с несколькими друзьями и рассказывал им некоторые эпизоды из моей жизни, ко мне явился посланный от халифа и пригласил идти немедленно к нему. Я тотчас же отправился к повелителю Багдада и был допущен к Гарун аль-Рашиду. Он принял меня очень дружески и сказал: «Любезный Синдбад, у меня есть для тебя очень почетное поручение. Ты привез мне богатый подарок от короля островитян». Я совещался со своими министрами и решил тоже послать ему с тобой несколько дорогих подарков. Казначей выдаст тебе деньги на проезд, а в гавани Басры ожидает тебя хороший корабль, который, надеюсь, благополучно доставит тебя туда и обратно». Я был точно громом поражен этими словами халифа. Я просил его требовать от меня всего, чего угодно, только не нового путешествия. Он был неумолим. «Смеясь, — говорил он, — Синдбад, для тебя это сущие пустяки. Кто обладает таким опытом, как ты, того не может испугать путешествие на острова Индийского океана, которые ты так хорошо знаешь. Поэтому не отговаривайся больше и поезжай лучше сегодня, чем завтра. Я не переменю своего намерения». Я видел, что мне оставалось только повиноваться. Отправился домой, устроил свои дела семейные и торговые, забрал подарки халифа и отправился в Басру. Через несколько дней мы уже отплыли. Без всякого препятствия прошли из Персидского залива Великий океан и достигли южной оконечности Индии, возле которой лежали те острова. Благополучно достигли мы и их.
1: Я высадился и вскоре прибыл в столицу к моему царственному другу. Он выразил мне свою радость, что снова меня видит, и сказал: «Я часто о вас думал, любезный Синдбад. Расскажите мне, что с вами с тех пор было». Переводчик перевел ему о данном мне поручении от халифа, и, вручив подарки, я откланялся. Через несколько дней я сделал прощальный визит, причем министр подарил мне от имени короля великолепное кольцо в знак его благоволения. Мы отправились в обратный путь, и я надеялся, что он будет благополучен и скор, так как чего человек желает, того и ждет. Но случилось иначе. Однажды утром нас испугал крик: «Пираты!» Разбойничьи корабли в то время попадались очень редко в этих водах, поэтому мы не были достаточно хорошо вооружены для такой встречи. Только поспешное бегство могло спасти нас, но вскоре мы увидели, что разбойничий корабль гонится за нами и уже готов нас настичь. Так и случилось. Разбойники пошли на абордаж и забрали весь корабль с грузом и экипаж, и нас, пассажиров, обратили в невольничество. Куда они девали наш корабль, я не знаю. Нас же, после долгого и мучительного плавания, отвезли на один невольничий рынок в Африку и там продали. Представьте себе весь ужас моего положения. Мне приходилось кончать жизнь в узах рабства, а не в недрах семейства, в богатстве и роскоши. Но где было искать спасение от такой ужасной участи? Меня купил один торговец. Когда он привез меня в свой дом, то спросил, не знаю ли я какого-нибудь ремесла. Я отвечал отрицательно. Тогда он пожелал узнать, не умею ли я стрелять из лука. Это я умел. И вот он дал мне лук и стрелы и поехал со мной в большой лес. Там он поставил меня под большим деревом и сказал: «Влезь на это дерево и жди, пока не увидишь слонов. Выстрели в них и криком направь в ту сторону, где расставлены мои другие рабы». Мой господин написал мне направление, где скрываются остальные охотники, и я остался один. Прошло довольно много времени. Я сторожил на своем неудобном посту. Вдруг затряслась земля точно от землетрясения. Вскоре затем кусты затрещали, и появились целые сотни слонов, которые, увидя меня, подняли вверх хоботы и ужасно закричали, так что я со страха выронил лук и стрелы и не знал, что мне и думать. Слоны подбежали к моему дереву и принялись его расшатывать хоботами. Теперь я понял весь ужас моего положения. Конечно, они хотели вырвать дерево и затем растоптать меня ногами. Дерево раскачивалось взад и вперед и, наконец, повалилось. Я соскочил на землю, чтоб не быть раздавленным ветками. Но тут один из слонов осторожно обхватил меня хоботом и посадил к себе на спину. Потом спокойно пошел вперед, между тем, как другие перед ним расступились. Потом пошли за ним следом, и все стадо углубилось в первобытный лес. Солнце уже спускалось к закату, когда мы достигли одной открытой поляны. Тем временем я отошел от страха. Вдруг слон снова обхватил меня хоботом и спустил на землю. С удивлением заметил я кругом себя прекраснейшую слоновую кость, а рядом лежали скелеты слонов. Умные животные, как я понял, привели меня сюда, чтобы показать мне эти сокровища и избавиться от дальнейшего преследования. Вскоре после этого все стадо исчезло в направлении, противоположном тому, откуда мы прибыли. Я должен был переночевать на слоновьем кладбище. Утром следующего дня я по следам слонов добрался до того места, где меня оставил мой господин. Затем я опять переночевал и на рассвете вернулся в город. Торговец с удивлением выслушал мой рассказ и сначала не хотел ему верить. Но когда другие рабы подтвердили, что видели громадное стадо слонов, от которого разбежались, то господин, забрав с собой фуру, последовал за мной. Мы благополучно добрались до указанного места, и можно себе представить, как обрадовался мой хозяин, увидя такую пропасть дорогой слоновой кости. Когда мы благополучно перевезли ее в город, он призвал меня в свой покой и сказал: «Синдбад, брат мой, я называю тебя так, потому что отныне ты не мой слуга, но свободный человек и мой друг, так как доставил моему дому великое счастье, и было бы несправедливо, если бы я тебя за это не отблагодарил. Когда ты так долго не возвращался, то я думал уже, что ты погиб, как большинство твоих предшественников. Тем больше я радуюсь твоему спасению. Надеюсь, что ты ничего не будешь иметь против того, если я назначу тебя участником в своем крупном торговом деле. Я предлагаю тебе половину прибыли». Мой добрый господин, конечно, ожидал, что я приму его предложение, но я воспользовался лишь первой половиной его, то есть предложенной мне свободой. Когда он узнал, при каких обстоятельствах я попал в рабство, и что дома меня оплакивают милая жена и любящие дети, то обнял меня, отдал мне половину добытой слоновой кости, и с первым же попутным ветром я благополучно отправился домой. Дал отчет халифу в путешествии и надеюсь, что уже больше никогда не расстанусь со своим отечеством. «Теперь ты видишь, любезный друг и однофамилец», — обратился рассказчик к Синдбаду-носильщику, — «что и мне пришлось испытать много горького в жизни, прежде чем насладиться ее сладостью. Не всякий, кого мы видим счастливым, в данную минуту был всегда счастлив. Но, конечно, обязанность всех, кого Бог благословил богатством, помогать своим бедным братьям. Так как судьба свела меня с тобой, то ты об этом не пожалеешь. Я желаю видеть тебя ежедневно и озабочусь о том, чтобы отныне ты не имел причины жаловаться на свою долю». Так окончил свои рассказы Синдбад-мореход. Синдбад-носильщик ходил к нему в гости до самой смерти. Оба достигли глубокой старости, и богатый купец Синдбад так почитался в Багдаде, что дети и дети детей довели сведения о его приключениях и благотворительности до наших дней.

0: морской краб, который играл с морем. В самые стародавние времена, моя крошечка, во времена, которые были раньше старых времен, словом, в самом начале мира жил старый, самый старый волшебник и переделывал по-своему все, что тогда было. Сперва он сделал землю, потом море, потом велел животным собраться и начать играть. Животные пришли и сказали: «О старейший и великий волшебник, как нам играть?» И он ответил им: «Я скажу, как». Он призвал слона, всем слонам слона, и сказал: «Играй, слона». И слон, всем слонам слон, стал играть, как ему было указано. Призвав бобра, всем бобрам бобра, волшебник сказал: «Играй в бобра». И бобр, всем бобрам бобр, стал играть, как ему указал волшебник. Корове, всем коровам корове, волшебник приказал: «Играй в корову». И корова, всем коровам корова, стала играть в корову. Обращаясь к черепахе, всем черепахам черепахе, он сказал: «Играй в черепаху». И она послушалась его. Так одного за другим призывал он всех четвероногих животных, всех птиц и рыб, и говорил им, как они должны играть. К вечеру, когда все существа утомились, пришел человек. Ты спрашиваешь, малютка, со своей ли маленькой дочкой? Да, конечно, со своей собственной любимой деточкой, которая сидела у него на плече. И человек сказал: «Что это за игра, старейший изо всех волшебников?» И старший волшебник ответил: «Сын Адама, это игра, в которую нужно играть в самом начале времен. Но ты слишком умен для нее». Человек поклонился волшебнику и сказал: «Да, правда, я слишком умен для этой игры. Но смотри, позаботься, чтобы все животные слушались меня». Человек и волшебник разговаривали, а Пау-Амма, морской краб, услышал все, побежал боком-боком, как бегают крабы, и юркнул в море, говоря себе: «Я буду играть один в глубине вод и ни за что, никогда не стану слушаться этого сына Адама». Никто не видел, как убежал краб. Его заметила только маленькая девочка, сидевшая на плече своего отца. Игра продолжалась до тех пор, пока каждое из живых существ не получило указания, как ему играть. Наконец волшебник стер мелкую пыль со своих рук и пошел по всему свету смотреть, так ли играют животные. Он отправился на север, моя милая, и увидел, что слон, всем слонам слон, роет глину бивнями и утаптывает своими большими ногами красивую, новую, чистую землю, которую приготовили для него. «Кун!» — спросил слон, всем слонам слон, а это значило: «Хорошо ли я делаю?» «Пайя-кун!» «Вполне хорошо», — ответил старый волшебник, и дохнул на большие скалы и огромные куски земли, которые слон, всем слонам слон, подбросил вверх. И они тотчас сделались высокими гималайскими горами. Ты, моя любимая, можешь увидеть их на географической карте. Волшебник пошел на восток и увидел корову, всем коровам корову, которая паслась на приготовленном для нее лугу. Вот она своим огромным языком слизнула с земли сразу целый большой лес, проглотила его и легла, начав пережевывать жвачку.
1: «Кун!»
0: — спросила всем коровам корова. «Да!» — ответил старый волшебник и дохнул на обнаженное пространство земли, с которого она съела всю траву, дохнул и на то место, куда она легла. Первое место сделалось великой пустыней Индии, а второе — африканской Сахарой. Ты можешь найти их на карте. Волшебник пошел на запад и увидел всем бобрам бобра, который делал плотины поперек устьев широких рек, только что приготовленных для него.
1: «Кун?»
0: — спросил всем бобрам бобр.
1: «Пайя-кун!»
0: — ответил старейший волшебник и дохнул на поваленные деревья и на стоячую воду, и они тотчас превратились в луга и болота Флориды. И ты можешь отыскать их на карте. Потом он пошел на юг и увидел всем

0: пахнул на упавшие в море комья песка и камни. И они тотчас сделались самыми прекрасными в мире островами, которые называются Борнео, Целебес, Суматра, Ява. Камни поменьше стали остальными островами Малайского архипелага, и ты можешь отыскать их на карте. Ходил, ходил старый волшебник. Наконец на берегу реки Перек увидел человека и сказал ему: «Эй, сын Адама, все ли животные слушаются тебя?»
1: «Да»,
0: — ответил человек. «Вся ли земля послушна тебе?»
1: «Да»,
0: — ответил человек. «Все ли море тебе послушно?»
1: «Нет», — сказал человек.
0: «Раз днем и раз ночью море бежит к земле, вливается в реку Перек, гонит пресную воду в лес, и тогда она заливает мой дом. Раз днем и раз ночью море увлекает за собой всю воду реки, в ее русле остаются только ил и грязь, и мой челн не может плыть».
1: «Разве в такую игру велел ты играть морю?»
0: «Нет», — сказал самый старый волшебник, — «это новая и нехорошая игра». «Вот смотри», — сказал человек. И пока он еще говорил, море влилось в устье реки Перек, оттесняя ее воды все назад и назад, так что речные волны залили дремучий лес, и дом человека ощутился среди разлива.
1: «Это непорядок. Спусти свой челн, и мы увидим, кто играет с морем», — сказал самый старый волшебник.
0: Сын Адама и волшебник сели в челн. Туда же прыгнула и маленькая девочка. Человек взял свой крис, изогнутый кинжал с лезвием, похожим на пламя, и они выплыли из реки Перек. После этого море стало все отодвигаться и отодвигаться и высосало челн из устья Перека. Оно влекло его мимо Силангара, мимо полуострова Малакки, мимо Сингапура, все дальше и дальше к острову Бентангу. И челн двигался, точно его вели на веревке. Наконец старый волшебник выпрямился во весь рост и закричал: «Эй вы, звери, птицы и рыбы, которых я в начале времен учил играть, кто из вас играет с морем?» И все звери, птицы и рыбы в один голос ответили: «Старейший из всех волшебников, мы играем в те игры, которым ты научил нас. В них будем играть мы, и после нас дети наших детей. Никто из нас не играет с морем». В это время над водой поднялась большая полная луна. И старый волшебник сказал горбатому старику, который сидит в середине луны и плетет рыболовную сеть, надеясь со временем поймать весь мир:
2: «Эй, лунный рыбак, ты играешь с морем?»
3: «Нет», — ответил рыбак, — «я плету сеть и с ее помощью поймаю мир, но с морем я не играю».
0: И он продолжал свое дело. «Надо тебе сказать, что на луне сидит еще и крыса, которая так же быстро перегрызает шнурок, как рыбак плетет его». И старый волшебник сказал ей:
2: «Эй ты, лунная крыса, ты играешь с морем?»
0: Крыса ответила:
4: «Я слишком занята, чтобы играть с морем. Мне постоянно приходится перегрызать сеть, которую плетет этот старый рыбак».

0: и она продолжала грызть нитки. Вот маленькая девочка, сидевшая на плече сына Адама, протянула свои мягкие маленькие темные ручки, украшенные браслетами из раковин, и сказала: «О, старейший волшебник, когда мой отец разговаривал с тобой в самом начале, а я через его плечо смотрела на игры животных, одно непослушное создание убежало в море раньше, чем ты заметил его». Старый волшебник проговорил: «Как умны маленькие дети, которые видят и ничего не говорят. Что же это за зверь был?» Маленькая девочка ответила: «Он круглый и плоский, его глазки сидят на палочках, бежал он боком, вот так, вот так». Она показала, как. «На спине у него толстая прочная броня». Тогда волшебник сказал: «Как умные дети, которые говорят правду. Теперь я знаю, куда ушел Пау-Амма, лукавый краб. Дайте-ка мне весло». Он взял весло, но грести ему не пришлось, потому что вода все бежала мимо острова и несла челнок, пока не принесла его к месту, которое называется Писат-Тасек, сердце моря. Писат-Тасек — большая подводная пещера, и ведет она в самую сердцевину мира. В ней растет чудесное дерево Паух-Джанги, на котором растут волшебные орехи-двойчатки. Старейший волшебник опустил руку до самого плеча в глубокую, теплую воду и под корнями чудесного дерева нащупал широкую спину Пау-Аммы, лукавого краба. Почувствовав прикосновение, Пау-Амма завозился, и поверхность моря поднялась, как поднимается вода в чашке, в которую ты опускаешь руку. «Ага», — сказал старый волшебник, — «теперь я знаю, кто играл с морем». И он громко закричал: «Что ты тут делаешь, Амма?» Сидевший в глубине Амма ответил:
1: «Раз днем и раз ночью я выхожу для пропитания. Раз днем и раз ночью я возвращаюсь к себе. Оставь меня в покое».
0: Тогда старый волшебник сказал: «Слушай, Пау-Амма, когда ты выходишь из пещеры, воды моря вливаются в Писат-Тасек, и берега всех островов обнажаются. Маленькие рыбы умирают, а у Раджи Маянги Кибана, короля слонов, ноги покрываются илом. Когда ты возвращаешься обратно и прячешься в свою пещеру, воды моря поднимаются, половина маленьких островов исчезает в волнах, море окружает дом сына Адама и пасть Раджи Абдуллаха, короля крокодилов, наполняется соленой водой». Услышав это, сидевший в глубине Пау-Амма засмеялся и сказал:
1: «Я не знал, что я такая важная особа. С этих пор я буду выходить из пещеры по 7 раз в день, и море никогда не будет спокойно».
0: Тогда старый волшебник сказал: «Я не могу заставить тебя, Амма, играть в ту игру, которая тебе назначена, потому что ты убежал от меня в самом начале. Но если ты не боишься, всплыви, и мы потолкуем».
1: «Я не боюсь», — ответил лукавый Амма и
0: поднялся на поверхность моря, освещенного луной. В то время в мире не нашлось бы ни одного существа ростом с Пау-Амма, потому что он был король всех крабов.
1: не обыкновенный краб, а краб-король. Один край его большого щита дотрагивался до берега Саравака, другой — до берега подле Пиханга, и он был крупнее дыма трех вулканов. Поднимаясь между ветвями чудесного дерева, Амма сбил один из больших орехов, волшебный орех-двойчатку, который дает людям молодость. Маленькая дочка человека увидела, как орех выглядывал из воды, проплывая мимо челнока, втащила его в челн и своими маленькими золотыми ножницами принялась вынимать из скорлупы мягкие ядрышки. «Теперь, — сказал волшебник, — поколдуй, Пау Амма, и покажи нам, что ты действительно важное существо». Пау Амма завращал глазами, задвигал ногами, но смог только взволновать море. Ведь краб-король был только краб и больше ничего. Старейший волшебник засмеялся. «В конце концов, ты уж не такая важная персона», — сказал он. «Теперь дай-ка я поколдую». И старый волшебник сделал магическое движение своей левой рукой. Нет, только мизинцем левой руки. «И что же вышло, моя душечка?» Твердая, синевато-зелено-черная броня упала с краба, как волокна падают с кокосового ореха, и Амма остался весь мягкой-мягкой, как маленькие крабы, которых ты, моя любимая, иногда находишь на песчаных отмелях. «Действительно, велика твоя сила, нечего сказать», — заметил старейший волшебник. «Что мне сделать? Не попросить ли вот этого человека разрезать тебя крисом? Не послать ли за королем слонов, чтобы он проткнул тебя своими бивнями? Или не позвать ли короля крокодилов, чтобы он укусил тебя?» Пау Амма отвечал: «Мне стыдно. Отдай мне мою твердую скорлупу и позволь уйти обратно в пещеру. Тогда я буду выходить из нее всего раз днем и раз ночью, и только за пищей». Но старейший волшебник сказал: «Нет, Амма, я не отдам тебе назад твоей брони, потому что ты будешь расти, делаться все больше, все сильнее и мало-помалу набираться новой гордости. Потом ты, может быть, позабудешь о своем обещании и снова примешься играть с морем». Пау Амма сказал: «Что же мне делать? Я так велик, что могу прятаться только в Песат-Тосеке. И если я пойду куда-нибудь в другое место, такой мягкий, каким ты сделал меня, акулы и другие рыбы съедят меня. Если же я отправлюсь в Песат-Тосек такой мягкой, как ты меня сделал, я правда буду в безопасности, но не посмею выйти наружу за пищей и умру от голода». И он задвигал своими лапами и заплакал. «Послушай, Пау Амма, — сказал ему старейший волшебник, — я не могу заставить тебя играть так, как хотел, потому что ты убежал от меня в самом начале. Но если ты хочешь, я сделаю все ямки, все кустики морской травы, все камни в море безопасными приютами для тебя и для твоих детей». «Это хорошо», — сказал Пау Амма, — «но я еще не решился. Посмотри, с тобой человек, с которым ты разговаривал в самом начале. Если бы ты не обратил на него такого внимания, мне не надоело бы ждать, я не убежал бы и ничего не случилось бы. Что что сделает для меня он?»
0: Тогда человек сказал: «Если хочешь, я поколдую, тогда и глубокая вода, и сухая земля станут приютами для тебя и для твоих детей. Вы будете прятаться и на суше, и в море. Хочешь?»
1: Амма ответил: «Я еще не решил. Смотри, вот девочка, которая в самом начале видела, как я убежал. Если бы она тогда заговорила, волшебник позвал бы меня обратно, и ничего не случилось бы. Что сделает для меня она?»
0: Маленькая девочка сказала: «Я ем славный орех. Если хочешь, Амма, я поколдую и отдам тебе ножницы. Эти острые и прочные ножницы, чтобы ты и твои дети могли есть кокосовые орехи, когда вы из моря выйдете на землю. Ножницами вы будете также устраивать для себя писат-тасеки, если вблизи вас не окажется ни камня, ни ямки. Когда же земля будет слишком жестка, вы с помощью этих ножниц будете подниматься на деревья». Но Пау Амма сказал:
1: «Я еще не решил, ведь мне, такому мягкому, ваши дары не помогут. Старейший волшебник, верни мне мою броню, тогда я буду играть, как ты мне укажешь».
0: Старейший волшебник сказал: «Я отдам тебе твою броню, Амма. Носи ее 11 месяцев в году. Но на 12-й месяц каждого года она будет делаться снова мягкой, чтобы напоминать тебе и всем твоим детям, что я могу колдовать, а также, чтобы ты не зазнавался, ведь я вижу, что раз ты будешь бегать и под водой, и по земле, ты сделаешься слишком смел. Если же кроме этого научишься взбираться на деревья, разбивать орехи и рыть норки ножницами, ты станешь слишком жадным, Амма». Краб Амма подумал немножко и ответил:
1: «Я решился. Я беру ваши дары».
0: Тогда старейший волшебник поколдовал правой рукой всеми 5 пальцами правой руки, и смотри, что случилось, моя милая. Пау Амма стал делаться все меньше, меньше и меньше. Наконец остался только маленький зеленый краб. Он плыл по воде рядом с челноком и тонким голосом кричал:
2: «Дай же мне ножницы!»
0: Маленькая дочка человека поймала его ладонью своей коричневой руки, посадила его на дно челна и дала ему ножницы. Он помахал ими в своих маленьких лапах, несколько раз открыл их и закрыл, щелкнул ими и сказал:
2: «Я могу есть орехи, я могу разбивать раковины, я могу рыть норы, я могу взбираться на деревья. Я могу дышать среди сухого воздуха, я могу находить безопасное убежище под каждым камнем. Я не знал, какое я сильное существо».
0: «Кун? Пайя-кун», — сказал волшебник. Он засмеялся и благословил краба. Маленький же Пау Амма быстро пробежал по краю челнока и соскочил в воду. Он был так мал, что на земле мог скрыться в тени сухого листа, а на морском дне — в пустой раковине.
1: «Хорошо я сделал?» — спросил волшебник.
0: «Да», — ответил человек. «И теперь нам нужно вернуться в устье реки Перак. Но грести туда утомительно. Если бы мы дождались, чтобы Пау Амма вернулся в свой писак-тасек, вода отнесла бы нас».
3: «Ты ленив», — сказал старейший волшебник.
0: «За это и твои дети будут ленивы.
3: они будут самым ленивым народом на земле». И он поднял палец к луне, сказав: «О, рыбак, смотри! Этому человеку лень грести до дому. Отведи своей сетью челнок к его родному берегу, рыбак». «Нет», — ответил сын Адама, «если мне суждено лениться всю жизнь, пусть море дважды в день работает за меня. Это избавит меня от необходимости грести и коротким веслом». Волшебник засмеялся, сказав: «Очень хорошо». Крыса на луне перестала грызть сеть. Рыбак отпустил свою бечевку так низко, что она дотронулась до моря. И вот лунный старик потащил глубокое море мимо острова Бинтанга, мимо Сингапура, мимо полуострова Малакки, мимо Силангора, и, наконец, челнок вошел в устье реки Перак.
4: «Кун?»
3: — спросил рыбак с луны. «Пайя-кун!» — сказал волшебник. «Смотри же! Теперь всегда два раза днем и два раза ночью води за собой море, чтобы малайские рыбаки могли не работать веслами. Только смотри, не делай это слишком резко, не то я обращу свои чары против тебя, как я сделал это с Пау-Аммой». И они поплыли вверх по реке Перак и пошли спать, моя любимая. Теперь слушай хорошенько. С того самого дня до нынешнего луна всегда водит море к земле и от земли, делая то, что мы называем приливами и отливами. Иногда лунный рыбак тащит море слишком сильно, и тогда у нас бывает весеннее наводнение. Порой он слишком мало поднимает море, и тогда вода стоит низко, но почти всегда он работает старательно, помня угрозу старейшего волшебника. А что же стало с крабом Амой? Когда ты бываешь на морском берегу, ты можешь видеть, как его детки устраивают себе маленькие писатосеки под камнями и под кустами травы на песке. Можешь видеть, как они машут своими маленькими ножницами. В некоторых далеких странах они действительно всегда живут на суше, поднимаются на пальмовые деревья и едят кокосовые орехи. Все, как обещала королю крабу маленькая дочка человека. Раз в год аммы сбрасывают с себя свою твердую броню и становятся мягкими. Это происходит для того, чтобы они помнили о власти великого волшебника. В это время нехорошо убивать или ловить детей аммы, ведь они становятся беззащитными только потому, что старый Пау-Амма однажды, очень давно, был груб со старым волшебником. Так-то. Дети краба Аммы терпеть не могут, чтобы люди вынимали их из норок, унося к себе домой в банках из-под разного соления и заливали спиртом. Потому-то они так жестоко щиплют тебя своими ножницами. И по делам.
5: Сказка ФМ. Рудольф Эрих Распе. Путешествие барона Мюнхгаузена. Кто не знает знаменитого путешественника барона Мюнхгаузена? Кого не увлекал он своими рассказами в тот сказочный мир, где на каждом шагу совершаются самые невероятные приключения? Но оказывается, герой этих исключительных историй, барон Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен, жил на самом деле и принадлежал к старинному немецкому дворянскому роду. Он был военным, служил в русской армии, а вернувшись на родину, прославился как хитроумный рассказчик. Неизвестно, сам ли он записывал свои рассказы или кто-то другой, но в 1781 году некоторые из них были напечатаны. А в 1875 году немецкий писатель Эрих Распе обработал и издал их. Слава знаменитого барона стала так велика, что многие начали пересказывать его истории на свой лад. Но автором книги принято считать Эриха Распе. Настоящая книга включает те истории, которые барон сам рассказывал в дружеском кругу. 11 вечер. В Италии барон Мюнхгаузен остается без своих турецких сокровищ, кроме исторической драгоценности «Пращи Давида», который отец барона выбил однажды морскому коньку оба глаза. Быстрый пробег на этом коньке через Дуврский пролив в Кале. Мюнхгаузен бросает в море 326 пушек и сжигает лафеты. Последняя служба «Пращи». Мюнхгаузена выстреливают во время сна из пушки в стог сена, и он просыпается там лишь через 3 месяца. В последний вечер я рассказал вам, как я бежал с турецкой казной в Италию. Прибыв в Бриндизи, я оказался, должно быть, самым богатым человеком в Европе. Но всевозможные попрошайки, шулеры, мошенники, плуты и обманщики постарались в несколько недель освободить меня от большей части моего состояния. А остальное отняли у меня разбойники, в буквальном смысле слова, раздевшие в обрутцы до рубашки и меня, и всех моих спутников. К счастью, в шерстяной фуфайке, которую я носил на голом теле, был потайной карман, а в нем спрятана пригоршня драгоценных камней и жемчуга. Алчные глаза бандитов проглядели их во время грабежа, а один римский ювелир дал мне за них несколько сотен тысяч золотых монет. Это все еще довольно крупное состояние я разделил между 5 моими слугами, стрелком, острослухом и прочие, отпустив их со службы на все 4 стороны. Себе я оставил лишь небольшую сумму на путевые расходы, желая посетить теперь же в Гибралтаре моего старого друга, генерала Эллиота. Из всех драгоценностей, похищенных у меня разбойниками в Абруцци, они оставили мне только одну вещь, которую бросили, как не имеющую никакой цены и ни к чему не пригодную. Именно видавшую виды пращу, которая еще послужила будущему царю Давиду в борьбе с великаном Голиафом. Эта праща, бывшая раньше, правда, в лучшем состоянии, однажды оказала большую услугу моему отцу, когда он был в Англии и гулял по морскому побережью близ Дувра. Дело было так. Мой батюшка шел вдоль берега гавани, глубоко задумавшись о предстоявшей ему вскоре поездке во Францию, и размышлял, какое бы выбрать судно из стоявших наготове к отплытию. Как вдруг на него бросился со страшной яростью морской конек. Батюшка обшарил все карманы, ища какое-нибудь оружие. А так как не нашел там на этот раз ничего, кроме упомянутой пращи, то вложил в нее 2 гладких кремня и так ловко метнул их в голову чудовищу, что каждым камнем выбил ему по глазу. Совершенно ослепшее животное сразу стало совсем ручным и тихим, позволило сесть на себя и отвезло моего отца в лавку сидельника, причем праща служила в качестве узды. Отец купил седло, надел его на конька и помчался на нем по морю прямо в Кале, на что ему понадобилось лишь 1 час 10 минут. Морской конек представлявший собой, кстати сказать, игру природы, то есть за исключением плавательных перепонок и странной гривы, походившей на придворную пегую лошадь турецкого султана, не плыл, а бежал с невероятной быстротой по морскому дну, гоня перед собой миллионы самых разнообразных рыб. В Кале отец продал морского конька хозяину гостиницы «Три кубка» за ничтожную сумму – 900 червонцев. И оборотистый хозяин до сих пор еще показывает его за деньги и зарабатывает на нем больше, чем на своей гостинице. В Париже мой отец заказал искусному придворному художнику короля написать картину, изображающую его самого, морского конька и морских чудовищ, встречавшихся ему во время переезда через пролив. Быть может, вы уже видели эту картину? Она висит в моей спальне.
4: В Гибралтаре я едва успел отпраздновать встречу с моим другом Элиотом и пройтись по валам, чтобы взглянуть на состояние гарнизона и осадные работы неприятеля, как мне помог сделать удивительное дело зеркальный телескоп Долланда, который я купил в Риме у одного корабельного капитана, очень нуждавшегося в деньгах. Я обнаружил с помощью этого замечательного прибора, что осаждающие собирались выстрелить из 36-фунтового орудия в тот бастион, на котором мы находились в это самое мгновение. Я на всех парах подбежал к ближайшей пушке, 48-фунтовому орудию, когда испанский канонир поднес к затравке фитиль, и я скомандовал «Пли!». Оба орудия выстрелили одновременно, и оба ядра встретились друг с другом приблизительно на полпути. Наше 48-фунтовое ядро попало так точно в 36-фунтовое, что последнее было отброшено назад, оторвало голову канониру с фитилем, сбило мачты трех кораблей, плывших в то время рядком под парусами мимо крепости. Затем пролетело через весь Гибралтарский пролив и еще несколько миль над Африкой. Наше же ядро, отбросив назад ядро неприятеля, продолжало свой путь. Сбило с лафета пушку, которая выстрелила по нам, и с такой силой швырнула ее на корабль, что та тотчас же пробила ему дно, и корабль ушел под воду с 1000 испанских матросов и несколькими сотнями сухопутных солдат, которые, разумеется, все погибли. За эту услугу генерал Эллиот предложил мне офицерскую должность, но я с благодарностью отклонил эту честь, и потому в следующем номере военной газеты была напечатана благодарность мне, и всем караулам было приказано отдавать мне воинские почести. До сих пор еще никому не известно, кто, собственно, спас тогда Гибралтар. И, открывая вам сейчас эту тайну, я рассчитываю на вашу скромность и надеюсь, что вы не будете никому этого пересказывать. Однажды, поздним вечером, около полуночи, я, воспользовавшись кромешной темнотой, тайком прокрался в неприятельский лагерь, переодевшись католическим священником, и вошел в палатку графа Артуа, где он как раз в это время собрал военный совет с участием главнокомандующего и всех высших офицеров для обсуждения назначенного на рассвете штурма крепости. Все имеющиеся орудия решено было, как только предрассветные сумерки дадут хоть немного света, направить на определенную точку, а при первых солнечных лучах выпалить по возможности одновременно из более чем 300 пушек утренний салют и прервать сон осажденных. Когда через несколько часов, примерно около полудня, благодаря бомбардировке одной и той же точки образуется брешь,
5: С противоположной стороны Гибралтара будет произведена ложная атака, а затем все главные силы проникнут через это слабо защищенное место в крепость. Благодаря своему костюму я слышал все эти разговоры. И когда военный совет окончился и все улеглись спать, я все еще бродил по лагерным улицам между палатками и раздумывал, как бы помешать выполнению неприятельского плана. Я с радостью заметил, что весь лагерь спит глубоким сном. Даже и часовые, которые вместо того, чтобы бодрствовать на своих постах, набирались во сне сил для завтрашнего боя. Но как лучше всего предотвратить грозящую беду? Понятно, надо помешать обстрелу крепости. А этого, само собой разумеется, можно было достигнуть, если испортить или удалить все орудия. Последнее, пожалуй, даже легче устроить. Как раз пробил час. Но не будет ли это слишком тяжелая задача для одного человека? Я прокрался на одну из батарей, поднял потихоньку с лафета самую большую и тяжелую пушку и бросил ее в море на расстоянии миль около 3. Если это удалось проделать с самой большой и тяжелой пушкой, то с орудиями меньшей величины и меньшего веса работа шла еще лучше. Но все-таки задача, в общем, была трудновата, потому что есть предел всякому терпению. А тут было 326 орудий, не считая мортир, которых я не смог выбросить, так как у меня не хватило времени. Наконец, я свалил в одну кучу все лафеты, бросил сверху провиантские повозки и пороховые ящики и поджег этот громадный костер величиной с дом. Чтобы снять с себя всякое подозрение, я одним из первых забил тревогу. Страшный ужас охватил весь лагерь, особенно при взрывах пороховых ящиков. По общему мнению, в лагерь должны были проникнуть из крепости по меньшей мере 6 или 7 полков, чтобы уничтожить всю артиллерию. Тут же арестовали всех часовых, потому что все они, без сомнения, были подкуплены, иначе они непременно заметили бы врага и подняли бы в лагере тревогу. Граф Артуа в панике бежал со всеми своими людьми. Ни разу не останавливаясь, они одним духом пробежали 14 дней и 14 ночей вплоть до самого Парижа, и от страха, потрясшего их желудки при этом жутком пожаре, они целых 3 месяца не могли проглотить ни малейшей крошки и должны были жить одним воздухом. 6-7 недель спустя я сидел однажды утром за завтраком у генерала Эллиота, как вдруг в комнату влетела бомба и упала на стол. Я быстро бросился к ней, вырвал запал и, держа бомбу в руке, спокойно пошел на вершину скалы. Тут я увидел, неподалеку от лагеря, довольно большую толпу людей. И с помощью моего телескопа убедился, что там поставлена виселица, на которой собирались повесить, как шпионов, 2 захваченных в плен английских офицеров, прокравшихся ночью в лагерь. «Ну, подождите же!» — воскликнул я. «Теперь и я поговорю с вами». И так как они находились слишком далеко, чтобы можно было добросить до них бомбу невооруженной рукой, то я вспомнил о проще Давида. Вложил в нее бомбу с вставленным новым фитилем и бросил ее как раз на то место, где люди толпились вокруг виселицы. Бомба упала среди них и тотчас же разорвалась. Все, стоявшие рядом, конечно же, были убиты, кроме 2 англичан, за секунду до взрыва вздернутых на воздух. Крупный осколок бомбы ударил как раз в основание виселицы. Она рухнула и прибила палача, а оба английских офицера упали, полузадушенные, на землю. Однако один из них быстро пришел в сознание и освободил себя от пенькового галстука и потом вовремя оказал такую же услугу товарищу. Затем оба они осмотрелись по сторонам. Все, кто стояли рядом во время казни, были мертвы. Но из лагеря бежала с громкими криками и недвусмысленными жестами разъяренная толпа. У господ англичан не было, разумеется, никакой охоты дожидаться их. Они поспешно помчались к берегу, бросились в испанскую лодку, стоявшую там, и заставили сидевших в ней двух моряков грести к одному из наших кораблей. Это был единственный случай, когда я пустил в ход ту пращу, и так как она стала уже очень ветха, то совершенно развалилась при этом. Большой кусок ее полетел вместе с бомбой, а маленький обрывок, оставшийся в моей руке, лежит теперь в нашем семейном архиве вместе с другими замечательными древностями. Если вы почтите меня в ближайшем будущем вашим посещением, я охотно покажу вам все семейные достопримечательности. Вскоре после этого я покинул Гибралтар и направился в Англию. Там случилось со мной одно из самых странных событий во всей моей жизни. Однажды, это было как раз 4 июня, я приехал в Уаппинг, чтобы присмотреть за погрузкой на корабль разных вещей, которые мне надо было отправить в Гамбург. Обратный путь я решил проделать вдоль корабельных верфей, а так как я устал до полусмерти, к тому же солнце пекло нещадно, и искал какого-нибудь тенистого местечка, чтобы отдохнуть немного, то я забрался в одну из стоявших там больших пушек. Это был как раз день рождения короля, и все пушки утром зарядили порохом, чтобы ровно в час дня произвести салют. Ничего не подозревая, я в ту же минуту погрузился в пушечном дуле в глубокий сон. Ровно в час явился канонир, вставил в затравку запал и приложил фитиль. Бум! Грянул выстрел, и ваш друг Мюнхгаузен полетел вперед головой через Темзу, которая, однако, раз в 6 шире Эльбы у Гамбурга, и на другом ее берегу уткнулся головой в огромный сток сена. Меня сперва оглушило, но даже это состояние не прервало моего крепкого сна, и я спокойно продолжал похрапывать в стоге сена. Вероятно, я спал бы там и по сей день, если бы спустя 3 месяца не вздумали отвезти сено на рынок, и при этом меня разбудили. Мне часто случалось замечать, что мои слушатели, когда я рассказывал эту историю, выражали на лицах некоторое недоверие. Однако грушевое дерево, растущее около стога, служит неоспоримым доказательством того, что я действительно проспал 3 месяца. Эти деревья цветут обыкновенно в начале июня, а когда я проснулся, оно было сплошь увешано самыми спелыми, сочными грушами, и я тотчас же съел несколько штук с превеликим аппетитом. Вы легко можете представить себе изумление моих лондонских друзей, тщетно разыскивавших меня целых 3 месяца, когда они увидели своего друга, возвращающимся целым и невредимым, в том же летнем платье среди по-осеннему хмурого сентябрьского дня. Двенадцатый вечер. Путешествие по Северному Ледовитому океану. Мюнхгаузен убивает 1000 белых медведей. Знаменитая легавая собака чует живых куропаток в желудке акулы. Морское чудовище проглатывает целый корабль. Счастливое спасение из его желудка. о подземном водном пути в Каспийское море. Крепкое рукопожатие с медведем. Отъезд в Персию. Не знаю, господа, друзья и товарищи, слыхали ли вы о последнем научном путешествии по Северному Ледовитому океану капитана Фипса, ныне лорда Мюльгрева? Я сопровождал капитана в этом путешествии не в качестве офицера, а как его друг. Мы миновали уже Шпицберген и почти две недели не видели суши, а только небо и воду. Да на некотором расстоянии от нас колоссально высокие ледяные горы, которые были, наверное, раза в три выше, чем наши самые длинные мачты, когда я взял свою подзорную трубу. Кстати сказать, я всегда считал полезным время от времени осматриваться вокруг, особенно в путешествиях, потому что непременно замечаешь нечто интересное, чего иначе не увидел бы. Ближайшая к нам ледяная гора находилась приблизительно в полумиле от нас. Я заметил на ней двух больших белых медведей, которые, как мне показалось, вели друг с другом ожесточенный бой. Когда мы подплыли к этой горе, я тотчас же перебросил через плечо ружье и тронулся в путь. Но чем ближе продвигался я к вершине, тем невыразимо тяжелее и опаснее становилась дорога. Скоро мне пришлось перепрыгивать через страшные пропасти. Затем, постоянно падая и снова поднимаясь на ноги, четверть часа безостановочно вползать по гладким, как зеркало, покатым склонам, и прошло много времени, прежде чем мне удалось добраться до медведей, которые, однако, не дрались, а совершенно мирно играли друг с другом. Тут только я увидел, что каждый из них был величиной по меньшей мере с доброго, хорошо откормленного быка. Я уже оценивал стоимость их шкур и только что прицелился, как правая нога моя соскользнула, и я полетел кувырком вниз. От сильного удара я потерял сознание. А когда снова пришел в себя, вероятно, через полчаса, то оказался не в особенно приятном положении. Одно из чудовищ, очевидно, перевернуло меня лицом вниз и как раз в этот момент схватило зубами застежку моих кожаных брюк. Ситуация не из приятных. Кто знает, куда утащило бы меня это бестие, но я вынул из кармана складной нож, тот самый, который вы здесь видите, и отрубил три пальца на левой задней ноге медведя. Как я и ожидал, зверь тотчас же бросил меня и страшно заревел. Я быстро схватил ружье, лежавшее лишь в двух шагах от меня, и вогнал медведю в сердце два лота свинца, так что он сразу упал мертвым на землю, на лед. Однако, отправив на тот свет одно из этих кровожадных животных, я тем же выстрелом разбудил несколько сотен других, спавших на льду в полумиле вокруг. И скоро они начнут собираться со всех сторон. Нельзя было терять времени. И мне не сдобровать, если не придумаю какого-нибудь средства спасения. Ну, и что же я сделал? Примерно за такое же время, сколько нужно набившему руку охотнику, чтобы снять шкуру с зайца, я содрал с мертвого медведя его шубу и сам влез в нее, причем моя голова пришлась как раз под его головой. Едва я успел перерядиться, как подошли сначала десятка два медведей, а через несколько минут собралась и вся стая. Меня бросало то в жар, то в холод в моей шубе. Однако моя уловка удалась превосходно. Все эти бестии рычали и ревели вокруг меня, обнюхивая то меня, то ободранный труп своего собрата. Однако, должно быть, все, по их мнению, обстояло благополучно, хотя и было несколько удивительно, потому что они всевозможными знаками приглашали меня принять участие в их играх. Ну, я, как умел, старался подражать всем их манерам и движениям. И при этом соображал, что теперь делать и как отвязаться от непрошенного общества. Тут я вспомнил, как один старый фельдшер рассказывал мне, что перелом спинного хребта приводит к мгновенной смерти. Это надо попробовать. Я снова взял в руку нож и вонзил его самому крупному медведю в шею. Вы правы, если подумали сейчас, какой отчаянный поступок. Конечно, и мне в тот момент стало очень страшно. Несомненно, переживи только чудовище мой удар, я был бы растерзан в клочки. Однако моя попытка блестяще удалась. Медведь упал к моим ногам, не охнув. Оставалось, значит, только 1000 раз повторить тот же удар. К счастью, незадолго перед тем я плотно позавтракал. Итак, я со свежими силами принялся за работу. И хотя то справа, то слева беспрестанно падали трупами один мишка за другим, тем не менее на остальных это не производило никакого впечатления. Наконец я уложил последнего и стал как Самсон, расправившийся с 1000 филистимлян. Закончу вкратце. После этого я вернулся на корабль и привел с собой на поле боя 3/4 его экипажа, чтобы снять с медведей шкуры и перенести на палубу окорока и меха. Мы кончили работу лишь к солнечному закату, и капитан Фипс жалел, что не мог принять более деятельного участия в геройских подвигах этого медвежьего дня. Другое морское плавание я совершил в Ост-Индию с капитаном Гамильтоном. Тогда со мной была превосходная легавая собака. И в один прекрасный день, когда мы только заговорили о том, что по последним наблюдениям и измерениям мы находимся на расстоянии по меньшей мере 300 миль от ближайшей суши, я должен был обратить внимание господ офицеров на мою собаку, которая еще час назад обнаружила присутствие дичи где-то поблизости. Из этого я заключил, что вопреки Лоции и всему прочему, мы должны быть неподалеку от земли. Но мои слова были встречены общим хохотом. Однако это нисколько не поколебало у меня доверие к моей собаке, и я предложил капитану побиться об заклад на 100 гиней. Что мы в течение получаса найдем дичь. Капитан, предобрейший человек, засмеялся и шепнул судовому врачу. Мюнхгаузен сошел с ума. Я не могу принять такого пари. Доктор на это возразил тоже шепотом, но настолько громким, что я мог все слышать. Нет, капитан, он совершенно здоров, но доверяет чутью своей собаки больше, чем разуму всех ваших офицеров. Он, разумеется, проиграет, да и по делу. «Тем не менее», — сказал капитан, «с моей стороны было бы не совсем честно согласиться на такое пари. Впрочем, тем более будет для меня чести, когда я потом верну ему деньги». Тем временем поведение моей собаки еще больше укрепило меня в моей правоте. И когда я вторично предложил пари, Гамильтон принял его. Но едва мы уговорились и ударили по рукам, как сидевшие с удочками матросы вытащили из воды громадную акулу. Собака стала крайне беспокоиться, и я сказал коротко: «Ну вот вам и дичь». И действительно, когда вспороли акуле брюхо, в ее желудке оказалось 6 пар живых куропаток. Бедные животные так долго были в заключении, что одна из самок уже сидела на 17 яйцах. И из одного вылупился цыпленок как раз в то время, когда птичек извлекли на свет Божий. Мы воспитывали этого птенчика вместе с котятами, родившимися за несколько минут до того. Во время этого плавания у нас никогда не было недостатка в свежей дичи, потому что та или другая куропатка постоянно высиживала новое потомство. Несколько недель спустя мы пересекли с полагающимся по этому случаю торжеством экватор, милях в 100 к западу от Суматры, и направились затем прямо на север, в сторону Калькутты и Бенгальского залива. Тут число окружавших нас крупных морских чудовищ возросло в такой поразительной степени, что эти небывалых размеров рыбины стали стеснять движение нашего корабля. Одно из этих животных было так громадно, что мы не могли рассмотреть его во всю длину, даже в подзорные трубы. К несчастью, мы заметили это чудовище только тогда, когда уже было невозможно избежать встречи с ним среди кишмя кишевших китов и других морских животных. Мы видели, как этот гигант подплывал к нам все ближе и ближе, и вдруг он раскрыл пасть и втянул наш корабль со всеми мачтами и распущенными парусами между своими исполинскими зубами, сравнительно с которыми грот-мачта величайшего военного судна показалась бы маленьким прутиком. Я положительно солгал бы, если бы вздумал утверждать, что пребывание в его пасти было в каком-нибудь отношении приятно. А всем известно, что для меня невозможно произнести хотя бы маломальскую неправду. Я думаю, что такое отвращение ко лжи всегда было уделом нашего рода, потому что я знаю многих родственников, которых схватывают жесточайшие судороги каждый раз, когда в их присутствии кто-нибудь произнесет хотя бы самую ничтожную ложь. Я сам обыкновенно испытываю сильнейшие припадки морской болезни, как только мне приходится попасть в общество любителя приукрасить свои приключения. После краткого пребывания в пасти чудовищем мы заметили, что оно снова раскрыло ее, втянув в себя громадную массу воды, и в результате этого наш корабль, который все-таки был не мелкая щепка, спустился в желудок. Здесь мы стояли так же спокойно, как будто бросили якорь в полное безветрие. Воздух был слишком теплым и неприятно густым, и мрак колоссального туловища рассеивали лишь местами то тут, то там множество факелов, которые, впрочем, освещали лишь небольшой круг. Мы нашли здесь якоря, канаты, лодки, барки и значительное число кораблей, как нагруженных, так и пустых, которые поглотил этот морской гигант. Мы, разумеется, не могли видеть в своем плену солнца, луны и звезд, и здесь, конечно, никогда не бывало дневного света. Но, как и в море, тут ежедневно бывали и приливы, и отливы. Прилив наступал, когда животное пило, и по приблизительному расчету в него поступало тогда больше воды, чем имеется в Женевском озере. Затем вода мало-помалу убывала, и наступал такой отлив, что все суда лежали как бы на отмели, пока через несколько часов снова не повторялся сильный прилив. Во время отлива мы ходили в гости пешком к товарищам по несчастью, а при высоком уровне воды добирались к ним на лодках и с большим участием узнали, что некоторые из них находились в этой ужасной тюрьме уже несколько лет. Для меня было непонятно, как это люди могли смириться с таким положением, не предпринимая серьезных попыток освободиться. Например, проделать дыру в теле чудовища или проколоть ему сердце. Я решил посоветоваться с нашим корабельным плотником. Не можем ли мы сделать из нескольких мачт какую-нибудь распорку, которая не позволила бы чудовищу закрыть пасть?

вода беспрепятственно хлынула внутрь, и мало-помалу все человеческое население чудовища выплыло наружу в лодках, барках, на больших и малых кораблях. Наши мачты мы, конечно, оставили в пасти чудовища, и благодаря этому избавили других от страшного несчастья быть заживо погребенными в этой ужасной и мрачной бездне. Вероятно, чудовище погибло жалкой смертью, ведь оно лишилось возможности заглатывать пищу, и это совершенно справедливо. Старший судовой капитан произвел нечто вроде морского смотра, и оказалось, что кроме множества мелких судов и лодок, в брюхе этой рыбины было свыше 70 кораблей. Но где же мы, собственно, находились? Самые опытные морские офицеры всех национальностей установили путем различных наблюдений, что мы плыли в Каспийском море, который, как вы знаете, не имеет никакого известного соединения с другими морями. Но поскольку мы все-таки очутились на его поверхности, то это является доказательством имеющегося подземного сообщения Каспийского моря с океаном, так как нас, например, чудовище примчало сюда, несомненно, из Индийского океана. Затем мы поплыли в разные стороны. С нашего корабля я первый соскочил на землю, радуясь, что опять ступаю по твердой почве. Тут громкое ворчание заставило меня повернуть голову, и я совсем близко от себя увидел медведя, который бежал прямо на меня. Я бесстрашно пошел на него, схватил обе его лапы и в виде приветствия так сильно потряс их, что медведь пожелал как можно скорее освободиться из моих рук и громко и недовольно ревел, потому что не мог этого сделать. Однако я не только крепко держал его, но и заставил его оставаться в этом положении до тех пор, пока он не умер на месте с голоду. Я не знаю, как вернулся в Англию капитан Гамильтон, потому что на следующий же день 200 наших товарищей по заключению прошли мимо нашего лагеря, направляясь в Персию. И когда я выразил намерение пристать к ним, они тотчас же выбрали меня начальником и предводителем каравана. Тринадцатый вечер. Неравный бой бунтовщиков с персидскими горцами-разбойниками. Удачный захват лошадей и блестящий прием у персидского шаха. Первое, что я намеревался сделать после моего почетного избрания предводителем экспедиции, так это отобрать из ее участников самых молодых, ловких и умных, одеть их в женское платье и, вооружив их так, чтобы этого не было заметно, послать эту необычную группу на несколько сотен шагов впереди главного отряда в виде прикрытия. Вначале это вызвало в мой адрес много насмешек и язвительных замечаний, потому что никто не знал моих планов. Я же думал: смейтесь на здоровье. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы пристали к берегу на расстоянии одного дня пути к югу от Баку и шли вдоль берега. Таким образом, мы находились уже в областях, подвластных, собственно, персидскому шаху. Однако горные племена Кавказа, которые хотя и платят дань персиянам или русским, но продолжают считать себя свободными и не желают признавать над собой никакой власти, делают в высшей степени опасными для путешественников все местности, расположенные к западу и к югу от Каспийского моря, по которым часто проходят большие и малые караваны. В один прекрасный солнечный день, после полудня, мы вступили в чудную долину, орошаемую источником, и люди, утомленные долгой ходьбой, тотчас же растянулись на земле, решив расположиться здесь на привал. Тогда я взобрался на каменную

каменную глыбу, лежавшую посреди долины, и приказал всему моему отряду, состоявшему из 250 человек, собраться около этой ораторской кафедры. Львиным голосом, разносившимся по всей долине, я объяснил, что даю час времени на отдых и размышления. Они выбрали меня своим предводителем и очень заблуждаются, если думают, будто я должен и согласен подчиняться в чем бы то ни было воле и решению большинства. Избранная ими для привала долина со всех сторон открыта для вражеского нападения. Поэтому я поищу в окрестностях какое-нибудь другое место, более надежное, и вернусь через час спросить их, одумались ли они и готовы ли следовать за мной или нет. Подозвав знаком двоих из самых ревностных моих приверженцев, я покинул толпу людей беспомощных, но полных мятежного духа, и пошел с этими двумя спутниками в горы. Вскоре мы нашли большой утес, соединяющийся с остальной массой горы лишь узким гребнем, так что доступ к лагерю защитить было бы легко. Вернувшись к остальным, мы увидели, что они уже разложили костры и поставили на них котлы. Спокойно, но с насмешливой улыбкой, я еще раз взобрался на ораторскую кафедру и объяснил, что здесь оставаться нельзя, а там, повыше, есть превосходное место для привала с источником, находящимся на расстоянии каких-нибудь 300 шагов. И кто хочет и дальше подчиняться мне как предводителю, должны пойти туда вслед за мной. Кто же предпочтет остаться, пусть пеняет на себя за последствия. Тут поднялся страшный гомон. И когда я, поклонившись в знак прощального приветствия, повернулся, чтобы уйти, за мной последовало лишь человек 40 самых рассудительных и надежных. Остальные 200 не тронулись с места. С нашего утеса мы могли видеть весь лагерь этих бунтовщиков. И ночью, когда взошла полная луна, были свидетелями душераздирающей сцены. Сначала ни мы, ни наши часовые, внимательно осматривавшие ближайшие окрестности, не заметили ничего настораживающего. Но нас встревожил поистине жуткий боевой клич, подобный вою, с каким бросаются в битву индейцы. И когда мы столпились на краю нашего скалистого выступа, то увидели, как горцы-разбойники, которых было приблизительно вдвое больше, напали на беззаботно спавших людей. И после непродолжительного сопротивления большинство из них перебили, а остальных связали и угнали в плен. Так быстра и ужасна была кара бунтовщиков за непокорство и раскол. Первой мыслью было броситься в бой, правда очень неравный, и освободить уводимых в рабство людей. Но едва ли здесь можно было рассчитывать на успех, поэтому мы притаились и с рассветом приготовились двинуться дальше. Лучший и наиболее удобный путь шел как раз мимо места ночного боя, которое, как нам казалось, было пусто и покинуто всеми. Мы шли, опять-таки отправив вперед переодетых женщинами бойцов, во главе которых находился я сам, и неподалеку от поля сражения натолкнулись на табун стреножных лошадей, голов 60, находившийся под охраной 3 черкесов. Едва последние увидели с дюжину мнимых женщин, крадущихся сквозь кустарник, как тотчас же бросили лошадей на произвол судьбы и кинулись к нам. У меня едва хватило времени еще раз предупредить моих людей избегать шума и не пускать в ход огнестрельное оружие. Как 3 караульщика подбежали к нам с веселыми гримасами, и каждый попробовал схватить в объятия одну из женщин, но при этом сам вонзил себе в сердце молча подставленный кинжал. Не успев даже охнуть, упали на землю 3 трупа, и мы овладели мирно пасшимися лошадьми,
хозяева которых ограбили жертв ночного боя. Теперь на проворных конях мы быстро ускакали от наших врагов. Когда затем понадобилось освежить добрых животных в реке, мы, надрываясь от смеха и забавных шуток, сняли с себя женское платье и бросили его в реку, которая быстро унесла его с наших глаз. Мы продолжали путь, но вскоре нас остановил персидский патруль и спросил, куда и зачем мы едем. Однако едва я успел назвать свое имя и сказать, что мы намереваемся посетить его высочество Шаха, как все персияне обнажили головы и крикнули по-персидски «Ура!» в честь его превосходительства господина барона Мюнхгаузена. 2 дня спустя мы въехали в Тегеран и услышали, к нашему большому сожалению, что Шах со всем своим двором 3 дня назад выехал в Шираз. Мы направились следом, и везде нас встречали с королевскими почестями. И, не желая расставаться, сопровождали аж до самого Шираза. Так что через 8 дней мы въехали в Шираз со свитой почти в 100 тысяч человек. Шах, который ежедневно отовсюду получал официальные доклады о нашем шествии от городских властей, а также читал ежедневные сообщения в персидском Меркурии, выехал к нам навстречу со своим придворным штатом и всеми властями Шираза. Мы обнялись, и Шах сказал, что рад этому свиданию и благодарен мне за мое первое посещение в качестве посланника его брата, турецкого султана. Во дворце он пожаловал мне не только персидский орден солнца и нарочно для меня, отлитое из чистейшего червонного золота нагрудное украшение, именно носимое в петлице изображение розы Шираза, невесты соловья, воспетой Гафизом, но еще предложил мне, чего никогда еще не позволялось неверным, говорить с ним на «ты». Первые отличия я принял с благодарностью, а последние — с условием, что я буду говорить ему «ты» лишь когда мы будем вдвоем, а в остальное время буду называть его высочеством и могущественнейшим на земле императором. Продолжение в следующий раз. Четырнадцатый вечер. Мюнхгаузен предлагает вычистить луну. Он получает награду великолепного серого коня и, вернувшись на родину, заставляет его прыгнуть сквозь проезжающую мимо карету. Знакомому, утверждавшему, что 15 лет назад он присутствовал на похоронах барона, Мюнхгаузен дает веские доказательства того, что он жив. «Сегодня, господа, друзья и товарищи, вы услышите о величайшем, быть может, деле, какое мне удалось совершить на моем жизненном пути и о котором я никогда еще не рассказывал, хотя оно отмечено в персидских астрономических ежегодниках как чудесный подвиг. Спустя несколько недель после нашего прибытия в Шираз мне случилось оказать Шаху особенную услугу. Одним из его любимых занятий было посидеть и помечтать при луне. И однажды вечером, когда эта ночная красавица показала свой полный лик, и мы, Шах и я, прогуливались туда-сюда по аллее душистых розовых кустов, а Шах только что пропел мне одну из чудных застольных песен покойного придворного поэта Гафиза, он вдруг прервал пение и простонал, схватив меня за руку. «Послушай, взгляни на луну. Что за ржавые пятна на ней?» «Нет-нет», — отвечал я, — «нет,
Это не ржавые пятна. Видишь ли, это явление называется лунным затмением. Оно случается тогда, когда в полнолуние тень Земли упадет на светлый диск Луны. И, ах, братец, прервал меня Шах, ты осел, хотя и ученый. Это ржавые пятна. Они бывают от сырой погоды. Спроси-ка у нашего придворного астронома. Но разве может сообщить мне какой-то астроном то, чего я и сам не знаю? Однако я провел всю ночь в раздумье, как просветить мрачные суеверия лучом истины. Наконец я решил. Ну что мне за дело? Ведь что город, то норов, что деревня, то обычай. И если в этой стране так думают, то надо приноравляться к их воззрениям. Еще до рассвета я вышел из дворца и разыскал нашего корабельного плотника, который прибыл в Шираз вместе со мной. Затем мы битый час вычерчивали с ним машинное приспособление, чтобы спустить Луну и заново отполировать ее. В обычное время я просил доложить его высочеству о моем приходе и сказал самым покорным образом, что я готов через несколько дней спустить Луну вниз и удалить все ржавые пятна. «Мюнхгаузен!» — воскликнул обрадованный Шах. «Если ты, если вы сумеете это сделать, клянусь бородой пророка, в таком случае я возведу тебя в графы империи». В тот же день были сформированы три роты песочников, каждая по 100 человек, и столько же отделений просеивальщиков песка. И эти 600 человек должны были приготовить самый мелкий песок для чистки и полировки Луны. В то же время мы приступили к постройке нашей хитроумно придуманной машины для спуска Луны. И ровно через 14 дней после того лунного затмения была произведена первая проба машины. Когда же цивилизованный мир примирился с мыслью, что Луны несколько дней не будет видно, потому что наступило новолуние, мы в Ширазе спустили с неба ночную красавицу и вправду нашли на ней множество ржавых пятен, и отполировали ее до такого же блеска, какой был у нее прежде. С тех пор такая чистка производится через каждые 4 недели. Прошу господ слушателей при случае не отказать напомнить мне, что я обещал им показать привезенные из Персии орденские знаки, а также великолепную серую кобылу, которую Шах заставил меня при отъезде принять в дар в знак его благодарности. Я 20 лет ездил на ней. А когда она издохла, велел сделать из нее чучело, чтобы демонстрировать своим гостям. Эта лошадь обладала замечательно быстрым ходом, так что я в первое время по возвращении на родину, делая визиты по окрестностям, легко проезжал после обеда по 30-40 миль и по пути из одного имения в другое успевал еще травить зайцев. Однажды я гнался за зайцем, который перебежал через дорогу. Как раз между мной и зайцем по этой дороге ехала карета, в которой сидели 2 дамы, писаные красавицы. Мой конь так быстро и ловко проскочил сквозь карету, окна которой были открыты, что я едва успел снять шляпу и попросить у дам извинения за мою смелость. Я хотел бы упомянуть сегодня еще об одном комичном случае того времени. Я много лет не видел одного из товарищей моих детских игр и случайно встретился с ним, когда он ехал из города, с хлебного рынка. Ему часто приходилось наведываться туда, так как к нему перешла отцовская мельница. Большинство из вас, впрочем, лично знакомы с ним. Это толстый Василий Мучник с глиняной мельницы. Дело было внизу, близ шведского леска. Мучник слез с повозки и медленно тащился вперед в полумраке, когда я вдруг подъехал к нему и сказал: «Добрый вечер, Василий.
«Черт побери, мякину и мучные мешки!» — воскликнул он вне себя от изумления. «Покойный барон Мюнхгаузен!» «Что за глупости?» — сердито промолвил я. «Я такой же покойник, как ты сам себе, отец!» «Конечно! 17 лет назад я видел вас лежащим на смертном одре и присутствовал на похоронах вашей милости. Мы, парни, получили каждый по куску вишневого пирога, густо посыпанного сахаром. Вы должны бы были давно уж быть в могиле, господин барон». «Погоди же, Василий, я тебе покажу, покойник я или еще живой». С этими словами я закатил ему такую здоровенную оплюху, то только звон пошел. Он свалился на землю. «Оглохнет», — подумал я и оставил его лежать. Спустя несколько дней я проезжал мимо мельницы и увидел, что мой толстяк-мучник сидит довольный на лавке и напевает себе под нос песенку. «Ну, Василий, — сказал я, — поверил ли ты, наконец, что я жив? Или мне придется слезть с седла и окончательно развеять твою сомнительность?» «Нет, спасибо, спасибо. Я теперь во всем вам верю, господин барон», — ответил мучник, не ожидая ничего доброго. «Ну, это хорошо, и мне это приятно. Иначе у меня имеются к твоим услугам, да и для всех других недоверчивых людей, бесстыдно сомневающихся в правдивости моих рассказов, еще много таких же веских доказательств. А теперь спокойной ночи, господа, друзья и товарищи. Спокойной ночи». Пятнадцатый вечер. Удивительный охотничий жилет, посещение Этны и хороший прием у отца Вулкана и госпожи Венеры. Изгнание Мюнхгаузена и его прибытие на неоткрытый еще остров в Тихом океане. «Любезные господа, друзья и товарищи!» — начал барон, входя довольно поздно в круг собравшихся. «Извините за мое опоздание и за то, что я появился перед вами в охотничьем костюме. И в том, и в другом виноват этот мой охотничий жилет. Как вы видите, он сшит из кожи, точнее из шкуры Пикассо, о котором я часто упоминал. По неловкости одного горе-охотника бедное животное получило полный заряд дроби вместо зайца, над которым Пикассо делал стойку. Я увидел это несчастье на расстоянии около 30 шагов. И когда подбежал туда, жалобно смотревшие на меня глаза милого животного уже стали меркнуть. Однако Пикассо все-таки приподнял переднюю левую лапу, словно желая со мной проститься. Затем еще раз потянул в себя воздух, и его верная собачья душа перешла в лучшие охотничьи угодья. «Господа, друзья и товарищи, вот это был пес! Да еще какой! Впрочем, многие из вас знали его лично, поэтому мне нечего больше распространяться на этот счет. Правда, это была только собака, но для меня она значила нечто большее. Я никогда и сам не имел, и у других не видел подобного животного. Из любви к нему я хотел сделать из него чучело. Однако нет, он должен быть ближе ко мне. И потому я велел сшить из его шкуры этот жилет, чтобы не одна только память о верном псе была со мной всегда во время охоты. Простите, на глаза мои наворачиваются слезы всякий раз. Стоит мне только заговорить об этом. Когда я, в первый раз надев на себя этот жилет, пошел на охоту и вступил на довольно большое клеверное поле, на котором могли водиться куропатки, мне вдруг стало необъяснимо теснить сердце. Это странное сжатие
увеличивалось с каждым моим шагом, так что я должен был остановиться и поглубже вздохнуть. Это было в высшей степени угрожающее состояние. Медленно, с большим трудом продвигался я вперед. Наконец сердце у меня так сдавило, что я не мог сделать ни шагу дальше. И вдруг пуговица от жилета отлетела футов на 15 в сторону, и взлетел очень большой выводок куропаток. Я приложился, выстрелил, и тотчас же упало 5 птиц. Я подобрал добычу, положил ее в яктаж, зарядил ружье и пошел дальше. Шагов через 40 сердце снова защемило, и опять отскочила пуговица. И так повторяется каждый раз, когда я нахожусь неподалеку от дичи. Я чувствую странное теснение, которое сковывает мне дыхание и, как правило, стоит мне пуговицы, но эта потеря гарантирует мне верный выстрел. Вы видите, что на жилете пуговицы пришиты были в 2 ряда, по 11 штук в каждом, а теперь из них осталось только 3. На будущей неделе мне придется в 9-й раз поставить на него полный комплект новых пуговиц. Что вы скажете об этом доказательстве, пережившей могилу верности и привязанности собак? Я старый человек, и воспоминание о моем верном, превосходном Пикассе всегда нагоняет на меня грусть. А теперь я готов позабавить вас рассказом о другом приключении. Как раз по дороге сюда оно всплыло в моей памяти особенно ярко. Много лет назад, когда я был на острове Сицилии, вулкан Этна принялся извергать пламя и камни. Я присоединился в катании к обществу англичан, мужчин и дам, и доехал верхом вместе с ними до английского дома, где мы переночевали. Утром погонщики ослов и проводники вернулись назад, потому что извержение камней и огня усилилось. И вот, когда все общество, мужчины, дамы, проводники и четвероногие ослы спускались с горы, я спокойно начал карабкаться наверх и после 3-часовых усилий добрался до вершины. Я 3-жды обошел вокруг кратера, который вы можете себе представить в виде громадной воронки. Вид на сушу и море оттуда восхитителен, но меня тогда больше интересовало, каково-то теперь было внутри горы. И, наконец, я решился прыгнуть в бездну. Едва я попал в кратер, как уже искренне пожалел о своем любопытстве, потому что оказался словно в чертовски жаркой паровой бане, да и раскаленные угли, беспрестанно летавшие вокруг меня, также не могли доставить мне особенного удовольствия, тем более что время от времени они, попадая в меня, причиняли весьма чувствительные ожоги. Но остановить свой полет было уже невозможно. Огненные камни со свистом взлетали вверх, а я все падал им навстречу с возрастающей скоростью. Не знаю, что со мной случилось. Привык ли я к адской жаре и уснул или потерял сознание? Как бы то ни было, я, наконец, долетел до дна и очнулся от страшного удара. Но что за грохот, шум и гам вокруг меня? Я открыл глаза и очутился в обществе вулкана и его циклопов. Итак, совершенно верно, что внутри Этны находится кузница языческого бога вулкана, в которого давно уже не верит ни один человек. Да, нужно только поехать в путешествие, чтобы пережить много нового. При этом мне вспоминается, что под впечатлением тех событий я начал стихотворение. Стоит только в путь дальний поехать, чтобы было о чем рассказать.
Дальше, впрочем, мое стихотворение не подвинулось. Но недавно я прочел эту песенку в здешнем вестнике. Однако об Этне там не говорится ни слова. Ну да ладно. Пусть господин автор выдает ее за свое собственное сочинение. Вы можете представить себе, господа, удивление старика Вулкана и его закопченных подмастерьев при моем внезапном появлении? Когда я представился, как полагается, Вулкан тотчас же заковылял к шкафу, принес пластырь и разные мази, приложил их мне собственными руками. И это был, наверное, волшебный бальзам. Потому что, несмотря на мои жестокие ссадины, ушибы и ожоги, все раны моментально затянулись. Один молодой циклоп принес мне кувшин теплой морской воды для умывания, после чего вежливый хозяин повел меня к своей законной половине, госпоже Венере, которой совсем нельзя было дать ее почтенного возраста в несколько тысяч лет. О двух вещах я крайне сожалею. Во-первых, почему я не спросил, от какой фирмы можно выписать чудесный бальзам? Или, если его приготовляет сам Вулкан, то по какому рецепту он делается? И во-вторых, зря я не поинтересовался, благодаря какой косметике так хорошо сохранилась госпожа Венера. У меня есть несколько теток, которые были бы мне очень благодарны за сообщение, хотя они далеко не так стары. Имея такие чудодейственные средства, можно было бы устроить колоссальное дело. Супружеская чета обращалась со мной вполне дружелюбно. Хотя у госпожи Венеры не сходила с лица несколько насмешливая улыбка и отчасти сострадательное выражение в ее прекрасных чертах, словно она думала: «В сущности, ты мне жалок, бедный земной червь». И меня часто злила эта гордая снисходительность языческой богини. А ее муж Вулкан, называемый также Гефестом, оказался добрым и честным парнем. Он провел меня по всем уголкам своего подземного царства и показал мне все мастерские, где циклопы ковали всевозможные поделки для повседневного употребления. Плуги и другую сельскохозяйственную утварь, инструменты для столяров, напильники и пилы, мечи, панцири. При этом мне бросалось в глаза, что направо и налево отходит множество коридоров, запертых тяжелыми железными дверями, на которых стояли надписи светящимися буквами «К Везувию» или «К Гекле» или какое-нибудь иное название еще действующего либо уже потухшего вулкана. На одной из этих дверей стояла Тромболи, а под ним на 48 различных языках вход воспрещается. «Куда ведет эта дверь?» — спросил я. «Ах!» — ответил равнодушным тоном Вулкан, не замедляя шага. «Это маленькая мастерская, в ней изготовляется всякая всячина, которую не всем положено видеть. Вот почему вход туда запрещен». Затем он пробормотал что-то невнятное, чего я не расслышал как следует, но мне показалось, как будто прозвучали слова «капканы» и «самострелы». В тот же день после обеда я спросил госпожу Венеру, часто ли она бывает в Стромболи. «Никогда. Вход туда воспрещен. Я знаю только, что мой супруг занимается там особо ценными вещами и, между прочим, кует громовые стрелы для батюшки Зевса». Переведя разговор со свойственным мне тактом на другие темы, я решил при первом же случае докопаться до тайны этой мастерской. И когда на другой день Вулкан отлучился, чтобы уладить какой-то спор между рабочими в Везувии, я потихоньку пробрался к заветной двери, но открыл ее все-таки с некоторым колебанием. Однако то,
тотчас же чуть не захлопнул ее, потому что оттуда загрохотал страшный гром, и на стенах коридора засверкало на 48 различных языках предостережение: «Здесь лежат самострелы».